0: меня будет очень опасно сразу перерезать туго натянутый канат, от сильного толчка моя лодка могла опрокинуться. Я уже собирался отказаться от своего намерения, как вдруг подул ветер с юго-запада, и «Испаньола» повернулась на якоре таким образом, что канат ослабел в моей руке. Тогда я зубами вытащил свой кортик из ножен и перерезал канат, но только до половины его толщины. После этого я остался дожидаться, чтобы канат снова ослабел. Все время до меня доносились громкие голоса из каюты, но я не обращал на них внимания. Теперь же от нечего делать я стал прислушиваться. В одном я узнал голос Хэнса, а другой, наверное, принадлежал пирату с красной шапкой. Оба, очевидно, были уже пьяны, хотя и продолжали еще пить. Один из них с пьяным возгласом открыл кормовое окно и выбросил что-то в воду. Пустую бутылку, как мне показалось. По звуку голосов можно было догадаться, что между пиратами происходила ссора. Ругательства сыпались одно за другим, и я каждую секунду ждал, что ссора перейдет в драку. На берегу светился огонек на месте лагеря, и кто-то пел старую матросскую песню, выделывая трели в конце каждого куплета. Наконец снова налетел порыв ветра, шхуна заколыхалась, и канат ослабел в моей руке. Тогда я перерезал остальные волокна его. В ту же секунду шхуна дрогнула и повернулась, увлекаемая течением. Я работал, что было силы, веслом, чтобы отъехать от нее, так как боялся быть опрокинутым, но скоро увидел, что это бесполезно. Тогда я постарался держаться около кормы. Вдруг мне под руку попался конец каната. Сам не зная для чего, я схватил его, и тогда меня взяло любопытство заглянуть при помощи его в каюту. Я повис на веревке, вскарабкался наверх и добрался до окна каюты. За это время шхуна и ее спутница пирога подвинулись по течению настолько, что поравнялись с лагерем на берегу. Я удивился, что стража на корабле не замечает этого, но, заглянув в окно каюты, понял все. Хэнс и его товарищ схватились, как злейшие враги, и держали друг друга за горло. Я поспешил спуститься по веревке вниз в пирогу, но после этого еще несколько секунд перед моими глазами стояла ужасная картина, которую я только что видел. Красные, озверевшие лица и налитые кровью глаза при тусклом свете коптившей лампы. Чтобы прогнать от себя эту картину, я закрыл глаза. Бесконечная песня, которую распевал на берегу разбойник, оборвалась наконец, и хор пиратов затянул знакомый мне мотив: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому. Вдруг моя лодка накренилась на бок и круто изменила свое направление. Я открыл глаза. Кругом меня подскакивали мелкие волны, искрясь фосфорическим светом. «Испаньола», позади которой в нескольких шагах плыла моя лодка, тоже изменила направление и плыла теперь к югу. Я оглянулся, и сердце у меня забилось сильнее. Костер светился уже позади меня. Течение сделало поворот направо и увлекало за собой шхуну и пирогу в открытое море через узкий проливчик. Волны все выше вздымались и пенились кругом. Вдруг шхуна резко повернулась, описав дугу градусов 20, и почти в тот же момент с борта ее донеслись крики. Я слышал стук ног по лестнице, которая вела из каюты на палубу, и понял, что разбойники увидели, наконец, в каком ужасном положении они находились. Улегшись на дно пироги и отдав себя на волю Божию, я приготовился ко всему, зная, что по выходе из проливчика нас ожидали буруны, и тогда все мои страхи должны были моментально кончиться вместе с жизнью. Но хотя я готов был мужественно умереть, у меня не хватало духу взглянуть в лицо опасности. Поэтому, закрыв глаза, я лежал там, покачиваясь на волнах, и каждую минуту ожидая смерти. Сколько времени прошло таким образом, не знаю, но, наконец, на меня напала какая-то непонятная слабость, почти оцепенение, сковавшее все мои члены. Я забылся и во сне грезил о доме и нашей старой гостинице «Адмирал Бенбоу». Глава 24. Путешествие в лодке. Когда я проснулся, был уже день, и мы плыли около юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце скрывалось за подзорной трубой, утесы которой круто обрывались почти к самому морю. Другие два холма были недалеко от меня. Я был в какой-нибудь четверти мили от берега, и первой моей мыслью было взяться за весло и грести к острову. Но мне сейчас же пришлось отказаться от нее, потому что буруны пенились и разбивались о каменистый берег, обдавая его брызгами и оглашая воздух несмолкаемым ревом. Пытаться подплыть в этом месте к берегу значило идти на верную гибель. Но это было еще не все. Около берега плавала масса каких-то огромных мягких чудовищ, наполнявших воздух громким мычанием, которое эхом отдавалось в горах. После я узнал, что это были морские коровы и что они совершенно безопасны. Но вид этих неизвестных мне животных был достаточно ужасен, чтобы у меня пропала охота держаться ближе к берегу, и я предпочел голодную смерть в открытом море. Но меня ожидала лучшая участь. К северу от мыса берег загибался внутрь, и во время отлива здесь обнажалась длинная песчаная мель. Еще севернее поднимался другой мыс, названный на карте Лесистым. Он был покрыт высокими зелеными соснами, спускавшимися к самой воде. Я вспомнил, что Сильвер рассказывал про течение, которое шло к северу, огибая весь западный берег острова. И так как я все равно попал уже отчасти в это течение, то и решил попытаться причалить около Лесистого мыса, который выглядел более мирным. Море было покрыто легкой зыбью. Ветер, на мое счастье, дул с юга, совпадая с течением, так что волны, поднимаясь и опускаясь, не разбивались друг о друга. Если было иначе, то я бы давно погиб. Теперь, лежа на дне, я только удивлялся, с какой легкостью поднималась моя лодочка на гребне синих волн, и так же легко точно птичка спускалась с них. Мало-помалу я приободрился и сел в пироге, чтобы подгрести к берегу, но при этом движении моя неустойчивая лодочка вся затрепетала, повернулась и ударилась носом в волну. Облитой волной и испуганный, я улегся в прежнее положение на дно, и тогда мой челнок снова легко и мягко понесся по волнам. Но теперь у меня не оставалось никакой надежды на то, что я когда-нибудь попаду на берег. Оправившись от испуга, я стал осторожно вычерпывать воду из пироги своей шапкой, а затем задался целью узнать, отчего она шла так ровно и легко, когда была предоставлена самой себе. Дело оказалось очень простым. Поверхность волн, как я заметил, вовсе не была одинаковой везде, а имела бугры и углубления, как и поверхность земли. И вот, когда лодка была предоставлена сама себе, она выбирала удобные для себя места, избегая неровностей. «Хорошо», — сказал я себе. «Значит, я буду лежать на дне, чтобы не менять центра тяжести лодки. Но это не помешает мне по временам делать 1-2 взмаха веслом, чтобы направлять ее к берегу». И вот, лежа и облокачиваясь одно локтями, я ждал удобного момента и слегка повертывал лодку куда надо. Работа была очень утомительная и неблагодарная, но я все же видел, хотя и очень медленные, результаты ее. К Лесистому мысу мне причалить не удалось, и я поплыл дальше. Хотя был недалеко от берега, я уже различал зеленые вершины деревьев, колыхавшиеся от ветра, и был уверен, что причалю к следующему мысу. Страшная жажда мучила меня, так как солнце невыносимо жгло меня своими лучами, а губы были солоны от мельчайших брызг морской воды. Деревья манили меня своей прохладной свежестью, но течение пронесло меня и мимо следующего мыса. Когда я объехал его, моим глазам представилось такое зрелище, которое совсем изменило направление моих мыслей. Прямо передо мной, меньше чем в полумиле расстояния, шла на парусах Испаньола. Теперь я был уверен, что пираты увидят меня и поймают, но чувствовал такую мучительную жажду, что даже не знал, радоваться этому или печалиться. Ослепительно белые паруса шхуны серебрились на солнце, и она плыла на северо-запад, из чего я заключил, что пираты хотят обогнуть остров и вернуться к прежнему месту стоянки. Затем Испаньола начала все больше и больше уклоняться на запад, так что я подумал, что пираты увидели пирогу и погнались за ней. Вдруг шхуна повернула против ветра и остановилась, точно в нерешимости. «Вот так народец», — подумал я. «Они, наверное, напились до бесчувствия. Хорошо бы им досталось от Сильвера, если бы он узнал об этом». Между тем шхуна снова повернулась, встала под ветер и поплыла несколько минут, а затем опять остановилась. Так повторилось несколько раз, и она плыла по всевозможным направлениям. Ясно было, что никто не правил рулем. Но где же были пираты? Очевидно, они были или мертвецки пьяны, или же покинули корабль. Тогда у меня явилось сильное желание добраться до шхуны и, быть может, вернуть ее капитану. Но это не так-то легко было исполнить, потому что, хотя течение одинаково увлекало и шхуну, и пирогу на юг, но корабль часто останавливался или неожиданно поворачивался в сторону. Наконец счастье улыбнулось мне, ветер почти стих на несколько секунд, и течение повернуло испаньолу кормой ко мне. Через открытое окно каюты я увидел горевшую лампу, хотя был уже день. Я удвоил старания, но когда был всего в каких-нибудь 100 ярдах от шхуны, снова подул ветер, паруса расправились, и испаньола полетела по воде точно ласточка. Я пришел было в полное отчаяние, но оно скоро сменилось радостью. Испаньола описала круг, и вдруг, повернувшись назад, поплыла прямо на меня. Я видел, как пенились около нее волны, и она казалась мне такой огромной сравнительно с моей пирогой. Но вдруг я понял, какая опасность угрожает мне, если бы шхуна наехала на меня. Она была уже так близко, что нельзя было терять ни секунды. Пирога как раз поднялась на вал, когда шхуна нырнула вниз, и прямо над моей головой приходился букшприт. Я вскочил на ноги, подпрыгнул и, ухватившись рукой за стаксель, несколько секунд висел в воздухе, пока не отыскал ногами, во что упереться. В это время я услышал глухой удар. Эта шхуна налетела на пирогу и потопила ее. Отступление было отрезано.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
0: Глава 25. Я наношу поражение черному флагу. Едва я очутился на букшприте, как большой парус надулся от ветра, и шхуна дрогнула всем своим корпусом. Толчок был так силен, что я чуть не упал в море. Не теряя времени, я пополз по букшприту и скатился головой вниз на палубу. Я был на носовой части ее, и парус скрывал от меня корму. Пол, нечищенный с начала бунта, носил следы грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась по половицам при каждом движении шхуны, точно живое существо. Вдруг парус отклонился ветром в сторону, и я увидел кормовую часть палубы и обоих пиратов. Один в красной шапке неподвижно лежал на спине, раскинув в стороны руки и оскалив зубы. Другой, это был Израиль Хэнс, сидел, опустив голову на грудь. Лицо его было совсем воскового цвета. При каждом толчке корабля человека в красной шапке встряхивало, но поза его не менялась, и он по-прежнему скалил свои зубы. Хэнс постепенно съезжал при движениях шхуны все ниже и ниже, так что, наконец, лицо его скрылось от меня. Около разбойников виднелись на полу пятна запекшейся крови, так что я начинал уже думать, что они убили друг друга в пылу пьяной схватки. В то время как я смотрел на них, Израиль Хэнс пошевелился и со стоном принял опять прежнее сидячее положение. Этот страдальческий стон наполнил мое сердце жалостью, но она сейчас же исчезла, как только я вспомнил о том, что подслушал из бочки с яблоками. Я подошел к главной мачте и проговорил с насмешкой. «Вот я и опять на шхуне, мистер Хэнс». Разбойник с трудом повел в мою сторону глазами и даже не выразил удивления при виде меня, а только хриплым и слабым голосом произнес «Водки!». Я понял, что нельзя терять времени, и быстро спустился в каюту. Здесь стоял невообразимый хаос. Все сундуки, ящики, все, что только запиралось, было разворочено, очевидно, в поисках карты. Пол был покрыт густым слоем грязи, которую разбойники нанесли на своих ногах из болотистого места, где стоял лагерь. Пустые бутылки, брошенные по углам, звенели друг о друга при качке корабля. Одна из медицинских книг доктора валялась на столе с вырванными, вероятно, для закуривания, листами. На весь этот беспорядок бросала тусклый свет чадившая лампа. Из каюты я прошел в погреб Здесь уже не было ни одной бочки, и невероятное количество бутылок было выпито и брошено. Очевидно, с тех пор, как начался бунт, пираты не протрезвлялись. Поискав кругом, я нашел в одной бутылке немного водки для Хэнса, для себя я взял несколько сухарей, немного консервов,

0: «Черт возьми!» — проговорил он, наконец, отнимая бутылку от рта. «Этого мне и надо было». Я уселся в своем уголке около руля и принялся за еду. «Вы тяжело ранены?» — спросил я его. Хэнс заохал в ответ. «Будь на шхуне доктор», — сказал он бы живо поправил меня. «Но мне никогда ни в чем не везло, вот в чем дело». «А что до этого молодца?» — прибавил он, указывая на разбойника в красной шапке. «То уж он готов. Но его не стоит жалеть. Он был из рук вон плохим матросом».
1: «А откуда вы попали сюда?»
0: «Я явился на шхуну принять ее в свое заведование, мистер Хэнс», — отвечал я. «Вы должны смотреть на меня, как на вашего капитана, пока не будет новых распоряжений». Хэнс сердито поглядел на меня, но ничего не сказал. Только щеки его покрылись легкой краской. «Как хотите», — продолжал я, — «а я не могу оставить этого черного флага. И, с вашего позволения, сорву его. Лучше никакого флага, чем этот». И, сорвав черный флаг, я бросил его в море. «Да здравствует король!» — вскричал я, махая шляпой. «И долой капитана Сильвера!» Хэнс зорко наблюдал за мной, и по лицу его бродила лукавая усмешка. «Я полагаю, — сказал он наконец, — я полагаю, капитан Гокинс, что вы не прочь были бы высадиться на берег. Потолкуем-ка немного». «Что ж, с удовольствием, мистер Хэнс, — отвечал я. — А чего ж не поговорить?» И я вернулся к своему месту около руля и опять с аппетитом принялся за еду.
2: «Этот молодец, — начал Хэнс, кивая на труп, — да я. Мы собирались вернуться назад в бухту. Но вот он, его зовут О'Бриен, он ирландец, мертв теперь, как колода, а я не могу вести шхуну. Так вот, вы дадите мне поесть и попить и какую-нибудь тряпку, чтобы перевязать рану? Это вы сделаете. А я зато буду говорить вам, как править шхуной. Так мы и поквитаемся с вами».
0: «Я скажу вам только одно», — заметил я. «Я не желаю возвращаться к пристани капитана Кидда, а думаю пройти в северный рейд и встать на мель».
2: «Понимаю я, что вы этого желаете», — вскричал он.
0: «Ну что ж, ведь у меня все равно нет выбора. Помогу вам и в этом, черт возьми». Мне казалось, что в словах его кроется задняя мысль, но это не помешало нам заключить договор. Не прошло и трех минут, как я уже по указанию Хэнса направил испаньолу куда нужно. Я надеялся, что можно будет добраться до Северного мыса раньше полудня, встать на рейд до прилива и, дождавшись отлива, выйти на берег. Затем я спустился вниз, достал из своего сундука мягкий шелковый платок, подаренный мне моей матерью, и помог Хэнсу перевязать его рану на бедре. После этого, подкрепившись едой и водкой, он, видимо, оправился, сел прямее и заговорил более громким и ясным голосом, и вообще стал совсем другим человеком. Ветер вполне благоприятствовал нам. Шхуна летела, как птица, и берег быстро мелькал перед моими глазами, раскрывая точно в калейдоскопе одну картину за другой. Скоро высокое место с сосновым лесом осталось у нас позади, и мы обогнули скалистый Северный мыс. Я чувствовал себя счастливым в моей новой должности и наслаждался чудесной погодой и разнообразными видами на берегу. Еды и питья было у меня вдоволь, и, что самое главное, моя совесть совершенно успокоилась теперь. Мне казалось, что я вполне загладил мою прежнюю вину, заполучив в свое владение шхуну. Единственное, что отравляло мое удовольствие, это были глаза Хэнса, которые следили за каждым моим движением, и странная усмешка, нисходившая с его лица. Это была не только страдальческая улыбка старого больного человека, но в ней сквозила и коварная насмешка надо мной. И, занимаясь своим делом, я все время чувствовал на себе его лукавый взгляд.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
0: Глава 26. Израиль Хэнс. Ветер точно нарочно в угоду нам подул на запад. Мы подплыли к Северному рейду, но так как у нас не было якоря, то мы могли посадить шхуну на мель только во время отлива. Хэнс рассказал мне, как сделать.

0: делать, чтобы оставаться в дрейфе. После долгих усилий мне, наконец, удалось это. И затем нам оставалось только ждать, сидя сложа руки. «Капитан», — сказал Хэнс со своей неприятной улыбкой, — «вон там лежит мой товарищ О'Брин. Может быть, вы бросите его в море? Я, правда, не из очень брезгливых, но все же это лишнее украшение здесь. Вы не находите этого?» «У меня не хватит сил стащить его за борт», — отвечал я. «Да и не скажу, чтобы мне было приятно это. Пускай лежит тут». «Что за несчастный корабль, это Испаньола», — продолжал он. «Сколько народу здесь перебито! Вот, и О'Брин тоже. И знаете что, Джим? Я бы хотел поговорить с вами по душам, но только сначала спуститесь в каюту и принесите мне бутылку вина. Эта водка слишком крепка для моей слабой головы». Голос, которым он сказал это, показался мне неестественным. Да и то, что он предпочел вино водке, тоже было очень странно. Очевидно, он только искал предлога, чтобы выпроводить меня с палубы. Глаза его бегали по сторонам, избегая встречаться с моими, и у него была такая растерянная улыбка, что даже малый ребенок понял бы, что тут кроется что-то неладное. Но я и виду не показал, что подозреваю его в каких-нибудь дурных замыслах. И только спросил: «Вы хотите вина? Что ж, это гораздо лучше. Какого же вам вина принести, белого или красного?»
1: «Это мне все равно, дружище», — отвечал Хэнс.
0: «Ну так я принесу вам портвейна, мистер Хэнс. Но только мне придется поискать его». С этими словами я сбежал с лестницы, нарочно громко стуча башмаками, а затем, сняв их, тихонько обежал кругом и выглянул из люка на палубу. Мои подозрения оправдались. Хэнс приподнялся и пополз по палубе, морщась и охая от боли в ноге. Впрочем, это не мешало ему очень быстро добраться до другого конца палубы, где лежал сверток веревок. Вынув оттуда длинный нож, весь испачканный кровью, он попробовал рукой лезвие и торопливо спрятал нож за пазуху. После этого он вернулся на свое место. Я знал теперь, что Израиль мог двигаться, и даже очень быстро, и что у него было оружие. Очевидно, против меня, так как кроме нас никого не было на корабле. Но в одном наши интересы сходились. Мы оба одинаково желали доставить шхуну в безопасное место. И так как Хэнс нуждался еще во мне, моя жизнь на некоторое время была в безопасности. Размышляя на эту тему, я тихонько выбрался из люка, одел башмаки и, схватив на удачу первую попавшуюся бутылку вина, поднялся с ней на палубу. Хэнс лежал на том же месте, где я его оставил. Глаза его были закрыты. Точно он был так слаб, что даже не мог переносить яркого света. Впрочем, когда я вошел, он вскинул на меня глаза, взял бутылку и, отбив у нее горлышко, как опытный в этом человек, хлебнул из нее с пожеланием всех благ. Затем, вытащив из кармана сверток табака, он попросил меня отрезать ему кусочек. «У меня и ножа нет». Да и силы, пожалуй, не хватило бы. Так я здорово ослабел. Ах, Джим, должно быть, уж не жилец я на этом свете. Чего доброго, этот кусочек табака будет для меня последним. Потом он продолжал. «Ну, а теперь, капитан Гокинс, исполняйте мои приказания, и мы скоро поставим шхуну в безопасное место. Нам оставалось пройти всего каких-нибудь 2 мили». Но вход на рейд представлял затруднение, и управлять рулем надо было очень осторожно. Впрочем, Хэнс был отличным лоцманом, а я послушным и расторопным помощником его, и мы отлично справились со всеми трудностями. В заливе нас со всех сторон окружила земля. Здесь было так же много лесу по берегу, как и в Южной бухте, но только залив был длиннее и уже ее, напоминая рукав реки. Прямо против нас виднелся остов разбитого корабля, заросшего морскими растениями. На палубе его пустили корни целые кустарники, которые были теперь в цвету. «Вот, взгляните сюда», — сказал Хэнс, — «это как раз удобное место для того, чтобы посадить шхуну на мель. Тихо и ровно, на дне чистый песок, а кругом деревья и цветы». «А после можно будет сняться опять с мели?» — спросил я. «А чего же нет? Надо только во время отлива занести канат на другой берег и обернуть кругом толстой сосны, а другой конец привязать к шпилю. Как настанет прилив, несколько человек должны взяться за канат и тянуть его, и шхуна сама выйдет из пролива. А теперь, мальчик, держи направо, теперь немного налево, держи крепче, крепче! Он отдавал приказания, которые я немедленно и в точности исполнял. Наконец я налег на руль, и испаньола, круто повернувшись, поплыла на низкий лесистый берег. За последние минуты, занятый трудным для меня делом, я забыл следить за движениями Хэнса и так заинтересовался новым положением шхуны, что, забыв о грозившей мне опасности, наклонился через борт и стал любоваться волнами, бежавшими из-под корабля. Но вдруг мною овладело безотчетное беспокойство. Может быть, до слуха моего донесся какой-нибудь легкий шум или перед глазами моими промелькнула тень, но только я быстро обернулся назад и увидел Хэнса уже на полдороги ко мне. Он подкрадывался с ножом в руке. Мы оба вскрикнули, когда наши глаза встретились. Я от ужаса, он от бешенства, что его замысел не удался. В ту же секунду он бросился на меня, а я отскочил в сторону. При этом движении я выпустил из рук румпель, и тот ударил Хэнса в грудь, так что он упал. Это спасло мне жизнь, потому что раньше, чем он успел встать на ноги, я бросился к грот-мачте и отсюда прицелился в него из пистолета. Но, к моему ужасу, выстрела не последовало. Очевидно, порох отсырел во время моего морского путешествия. О, как раскаивался я, что не подумал об этом раньше и не переменил порох! Теперь я был совершенно безоружен перед этим негодяем. Пробовать другой пистолет не стоило, так как, наверное, можно было сказать, что его постигла та же участь, что и первый. Мне оставалось только увертываться от нападений Хэнса и тем продлить борьбу. С этим намерением я встал около грот-мачты, положив на нее руку. Хэнс тоже приостановился на минуту. В это время испаньола, ударившись носом о песчаную мель, покачнулась, и палуба сильно накренилась на бок. Мы оба не удержались на ногах от такого неожиданного толчка и свалились. Причем я откатился так далеко, что ударился головой о ноги боцмана. Быстрее молнии вскочил я на ноги, бросился к фок-мачте и устроился на рее. Другого спасения для меня не было, потому что бегать по палубе было теперь невозможно. Быстрота спасла меня. Нож, брошенный мне вслед Хэнсом, ударился о мачту немного ниже того места, где я сидел. Сам Хэнс смотрел на меня снизу вверх с открытым ртом, и на лице его выражалось изумление и досада. Не теряя времени, я зарядил свои пистолеты свежим порохом и приготовился защищаться. Затем обратился к Хэнсу, который, держа нож в зубах, уже начал карабкаться ко мне на мачту, охая от боли. «Если вы сделаете еще хоть шаг дальше, мистер Хэнс, я размажу вам голову из пистолета. Ведь мертвые не кусаются, как вам известно», — прибавил я с усмешкой. Он моментально остановился. Я видел по его лицу, что он пытался что-то сообразить, но всякая умственная работа была для него, очевидно, непосильным трудом. У моего врага было такое комичное и глупое лицо, что я громко расхохотался, тем более что чувствовал себя теперь в полной безопасности. «Джим», — начал негодяй, — «не будь этого толчка, я бы справился с тобой. Но мне всегда не везет. Приходится уж сдаться тебе, Джим. Хотя и тяжело мне, старому моряку, уступить такому юнцу, как ты». Я упивался своей победой, сидя на своей вышке, точно петух-победитель, взлетевший на забор. Вдруг в одно мгновение правая рука Хэнса описала полукруг, и что-то мелькнуло в воздухе, точно стрела. Я почувствовал острую боль в плече и под влиянием ее совершенно бессознательно выстрелил из обоих пистолетов. Затем они выпали у меня из рук. Одновременно с этим Хэнс выпустил мачту и с подавленным криком упал головой вниз в море.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Роберт Льюис Стивенсон. Главы из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
2: Глава 27. Пиастры. Хэнс вынырнул один раз из воды и затем больше не показывался. Когда поверхность воды успокоилась, я увидел его лежащим на чистом песке в тени, которую отбрасывала шхуна. Около самого тела его проплыли две рыбы. Вода заребила, и мне почудилось, что Хэнс пошевелился, стараясь привстать. Но нет, он был мертв и должен был сделаться добычей рыб на том самом месте, где собирался покончить со мной. Я вдруг почувствовал себя дурно. Кинжал, которым я был пригвожден к мачте, сжег мне плечо точно раскаленным железом. Кроме того, на меня напал страх, что я могу упасть с реи в море и остаться там лежать рядом с боцманом. Я изо всех сил ухватился за мачту и закрыл глаза, чтобы не видеть опасности, но это продолжалось недолго, и я снова овладел собой. Прежде всего я попробовал вырвать кинжал из раны, но едва дотронулся до него, как почувствовал сильнейшую боль и содрогнулся всем телом. От последнего движения нож сам выпал из раны, потому что, как оказалось, сидел в ней не очень глубоко и пригвоздил к мачте главным образом мое платье. Рванувшись посильнее, я освободился от него и спустился на палубу, где кое-как перевязал свою рану. Теперь я был единственным обладателем шхуны, и мне захотелось очистить ее от О'Бриена. Обхватив его тело руками, я без особого труда дотащил его до борта и перекинул через него. Теперь оба разбойника лежали на дне недалеко друг от друга, и около них беспокойно плавали встревоженные рыбы. Красная шапка всплыла наверх и качалась на поверхности воды. Я остался на шхуне один. Солнце было уже низко, и длинные тени от высоких сосен доходили до самой палубы. Поднялся вечерний ветерок, и канаты стали напевать монотонную песенку, а паруса затрепетали и захлопали. Из предосторожности я спустил все паруса, а у грот мачты подрезал канаты, так как не мог справиться с ее парусом. Скоро весь рейд погрузился в прозрачную тень, и только последние лучи солнца, украдкой пробиваясь сквозь кружевную листву леса, заиграли на ярких цветах старого брошенного корабля и осыпали его точно драгоценными камнями. Начало свежать. Мне оставалось только покинуть Испаньолу, что я и сделал, ухватившись руками за обрывок якорного каната и спустившись при его помощи в воду. Вода стояла очень низко, едва достигая мне до пояса, и я легко добрался до берега. В самом отличном настроении направился я к Блокгаузу, ведь если я и поступил сначала необдуманно, то после вполне загладил свою вину, раздобыв в наше полное владение шхуну и оставив ее в безопасном месте. Мне казалось, что мои заслуги должен был признать даже строгий капитан. С такими мыслями пробирался я лесом, пока не дошел до ручья. Около этого места встретился я прошлый раз с Беном Ганом. Сделалось уже темно. Обогнув холм, я увидел на небе отраженный свет от костра Бена, как я подумал. Меня только удивило, что он ведет себя так беспечно и не боится, что его огонь заметят из лагеря пиратов. Темнота все более сгущалась, и очертания холмов точно расплывались в воздухе. На небе зажглись бледные звездочки. Я то и дело спотыкался об ямы и кочки, но вдруг из-за подзорной трубы выглянул месяц и залил все вокруг дрожащим серебристым светом. Тогда я ускорил шаг и почти бегом пустился к Блокгаузу. Только подходя к нему, я сдержал свое нетерпение и пошел тише, осторожно пробираясь между деревьями. Было бы слишком глупо и печально, если бы мои товарищи приняли меня за неприятеля и уложили на месте пулей. Наконец я вышел на поляну перед Блокгаузом, и глазам моим представилось странное зрелище. Между домом и палисадом разведен был костер, красноватый отблеск которого на небе я и видел раньше. Это удивило и смутило меня, так как было совсем не похоже на наши прежние привычки. Капитан обыкновенно был очень экономен с дровами. я почувствовал, что это плохой знак, и что без меня произошли какие-нибудь перемены. С тяжелым сердцем я тихонько подкрался к самому дому и прислушался. Но то, что я услышал здесь, совершенно успокоило меня и наполнило мое сердце самой искренней радостью. А между тем звуки сами по себе были далеко не музыкальные и не заключали в себе ничего приятного. Это был дружный и громкий храп нескольких человек. Странно было только, что никто не стоял на часах, но эту небрежность я объяснил болезнью капитана и снова почувствовал угрызение совести, что покинул своих друзей в такое тяжелое для них время. Я подошел к двери и заглянул в комнату. В ней было совершенно темно, и среди мрака раздавался только храп, еще какой-то однообразный звук, точно постукивание обо что-то. Протянув вперед руки, осторожно шагнул я в комнату, собираясь тихонько пробраться в уголок на свое старое место, чтобы удивить и обрадовать моих друзей на следующее утро. Я наткнулся на что-то в темноте, кажется, на ногу спавшего человека. Он только вздохнул и перевернулся на другой бок. Но вдруг в темноте раздался резкий голос, крикнувший «Пиастры, пиастры, пиастры, пиастры!» Это был капитан Флинт, попугай Сильвера. Это он стучал клювом о что-то твердое и оказался более бдительным часовым, чем люди. Раньше, чем я успел что-нибудь сообразить, спавшие проснулись и вскочили на ноги. Раздался голос Сильвера: «Кто тут?» Я бросился к двери, наткнулся на кого-то и, отскочив от него, попал в руки другого, который крепко схватил меня. «Принесите огня», — сказал Сильвер. Один из людей выбежал за дверь и вернулся с горящей головней.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
2: Часть шестая. Капитан Сильвер. Глава 28. В неприятельском лагере. При красноватом свете головни, озарившем внутренность дома, я увидел зрелище, от которого содрогнулся. Самые худшие из моих предчувствий оправдались. Пираты завладели Блакгаузом и всеми нашими припасами. Бочка с коньяком, ветчина и сухари находились на прежних местах, и, что особенно пугало меня, не было никаких признаков пленников. Очевидно, все наши погибли, и я был в отчаянии, что не разделил с ними их участи. В комнате было шестеро пиратов. Все, кто остался жив, пятеро из них вскочили с красными, распухшими и сонными лицами, а шестой только приподнялся на локте, он был смертельно бледен, и голова его была обвязана окровавленной повязкой. Попугай сидел на плече у своего хозяина и чистил клювом свои перышки. Сам Сильвер выглядел бледнее и серьезнее обыкновенного. На нем все еще был тот камзол, в котором он явился в Блакгауз для переговоров, но запачканный грязью и кровью и разорванный о древесные сучья.
3: «А, да это Джим Гокинс явился сюда», — сказал Сильвер.
2: «Черт возьми, вот так сюрприз!
3: Ну что ж, милости просим, очень приятно».
2: Затем он уселся на бочку и стал набивать трубку.
3: «Дай-ка мне огня, Дик», — продолжал он. «А вы, господа, не стесняйтесь. Зачем же вам стоять перед мистером Гокинсом? Уж он извинит вас, можете быть уверены в этом».
4: «Так-то, Джим, вы доставили удовольствие вашему старому приятелю Джону. Я с первого же раза, как увидел вас, сказал, что вы мальчик с головой. И теперь вижу, что не ошибся».
2: Я стоял, прислонившись к стене, и стараясь как можно спокойнее глядеть в лицо Сильвера, хотя в душе чувствовал отчаяние. Сильвер невозмутимо затянулся несколько раз и продолжал: «Уж раз вы здесь, Джим, я вам вот что скажу. Вы мне всегда нравились, потому что вы мальчик умный и вылитый портрет меня самого, каким я был в юности. Мне всегда хотелось, чтобы вы были с нами и получили свою долю добычи. И вот вы пришли. Ведь капитан Смоллет, хоть он и прекрасный моряк, но насчет дисциплины строг. Долг прежде всего, — говорит он, — и совершенно верно. Даже доктор страшно сердит на вас. Неблагодарный мальчишка. Вот что он сказал про вас. Словом, назад уж вам не вернуться.
3: все равно вас не примут. Так уж лучше вам соединиться с капитаном Сильвером, чем водить компанию только с самим собой».
2: Я почувствовал облегчение. По крайней мере, я хоть знал теперь, что мои друзья живы.
3: «Угрожать я не люблю», — сказал Сильвер, — «но скажу только, что вы в наших руках. Если желаете, становитесь нашим, а нет, так скажите откровенно, Джим. Уж мягче этого не может предлагать ни один смертный моряк».
2: «Вы хотите, чтобы я отвечал?» — проговорил я дрожащим голосом. Я чувствовал по его насмешливому голосу, что мне угрожает смерть. И сердце сжалось у меня в груди, а кровь прилила к щекам.
3: «Мальчик», — сказал Сильвер, — «никто вас не торопит. Можете свободно выбирать, что вам больше по вкусу».
2: «Хорошо», — проговорил я. «Уж если я могу выбирать, как вы говорите, то прежде всего хотел бы я знать, почему вы здесь и где мои друзья».
3: «Вчера утром», — отвечал Сильвер прежним любезным тоном, — «явился к нам в лагерь доктор с парламентерским флагом». «Вам изменили, капитан Сильвер», — сказал он, — «корабль исчез». «Оно правда, что мы пропустили ночью один-другой стаканчик и прозевали шхуну». «Черт возьми, шхуна и вправду исчезла». «Все мы, понятное дело, были смущены. Тут доктор предложил войти с ним в договор. Мы ударили по рукам, и в конце концов нам достался Блакгаус со всеми припасами, водкой, дровами, которые вы запасли. Что ж, до ваших друзей, то они ушли, и я не знаю, где они теперь».
2: Он спокойно покурил несколько секунд и потом продолжал.
3: «Я спросил доктора, сколько у него людей. А он отвечал: нас четверо, и в том числе один раненый. Что же касается до того мальчишки, то я не знаю, где он теперь, да и не забочусь об этом. Он всем нам надоел по горло». Это были его собственные слова.
2: «Это все?» — спросил я. «И теперь я должен сделать выбор?
3: Ну что же, я не так глуп и понимаю, что меня ожидает. Но случись даже самое худшее, мне все равно. Я скажу вам только одно. Вы все потеряли и шхуну, и клад, и людей, и все только благодаря мне. Да, я подслушал вас из бочки с яблоками и узнал о вашей измене. И у корабля это тоже я подрезал канат и поставил его в такое место, где ни вы никогда не найдете его, ни один из вас. Я ничуть не боюсь вас. Убейте меня, если хотите, или не убивайте. Но знайте, что если вы сохраните мне жизнь, то и я, быть может, сделаю для вас потом, что могу. Теперь очередь за вами выбирать, убить меня или же оставить в живых и избавить себя от виселицы».
2: Я остановился, потому что у меня не хватило дыхания. Никто из разбойников не пошевелился, все молча уставились на меня.
3: «Еще одно, мистер Сильвер», — прибавил я. «Вы лучше других, и потому я обращаюсь к вам. Если дело повернется для меня плохо, будьте добры передать доктору то, что я только что сказал».
2: «Непременно скажу», — проговорил Сильвер таким странным тоном, что я не мог понять, смеется он надо мной или же восхищается моим мужеством.
3: «Это он и черного пса узнал тогда», — сказал один из разбойников, Морган, которого я видел в таверне Сильвера в Бристоле. «Он же вытащил карту из сундука Билли Бонса», — прибавил Сильвер. «А теперь он у нас в руках».
2: «Ну и пускай убирается к черту», — вскричал Морган, обнажая свой кортик.
3: «Куда суешься, Том Морган?» — остановил его Сильвер. «Или ты думаешь, что здесь капитан ты? Я сумею укротить тебя, как сделал это со многими раньше. Никто еще не видел красных деньков после того, как противоречил мне, Том Морган. Можешь на это положиться».
2: Морган замолчал, но среди остальных разбойников пронесся неодобрительный шепот. «Том верно говорит», — заметил кто-то.
3: «Кто-нибудь желает помериться со мной?» — сказал Сильвер. «Ну-ка, выходи вперед». «Что ж, или нет желающих?» — прибавил он, видя, что никто не трогается с места. «Так вот, что я скажу вам, друзья. Меня выбрали капитаном, и все должны слушаться меня. Я не хочу, чтобы трогали этого мальчика, слышите?»
2: Наступило долгое молчание.
4: в мое сердце начала прокрадываться слабая надежда. Сильвер сидел, прислонившись к стене, и попыхивал своей трубкой с самым невозмутимым видом. Остальные жались в дальнем углу и о чем-то перешептывались. Затем они обернулись, так что на лица их упал красный свет головни, и уставились на Сильвера. «Кажется, вы желаете сказать мне что-то», — проговорил Сильвер, сплевывая на пол. «Ну что ж, говорите, я слушаю».
3: «Извините, капитан», — начал один из разбойников, — «но вы немножко круто обошлись с командой, и она недовольна. У команды есть свои права, капитан, и она не хочет, чтобы их нарушали. Вы сами установили правила. И вот по одному из этих правил мы хотим теперь совещаться и уйдем отсюда для этого. Прошу извинений, капитан».
4: И он с поклоном вышел из комнаты. Остальные последовали его примеру и, проходя мимо Сильвера, говорили в виде извинения «согласно правилу» или «на сходку, капитан». Когда все вышли, Сильвер обернулся ко мне. «Вот слушайте, Джим Гокинс», — сказал он шепотом, — «вы на волосок от смерти, а может быть, они подвергнут вас и пытке. Они хотят сместить меня, но я буду стоять за вас. Я сказал себе, если ты защитишь Гокинса, то и Гокин защитит тебя. Для вас я последняя карта, Джим, а для меня вы. Услуга за услугу, значит?» Я начал понимать, чего он хочет.
3: «Вы считаете, что уже все потеряно для вас?» — спросил я.
4: «Конечно, все. Я понял это, как только увидел, что шхуна исчезла. А что до этих молодцов, Гокинс, и до их сходки, то, поверьте, они все дураки и трусы. Я спасу вас от них, Джим, а вы за это избавите меня от виселицы». «Я сделаю, что могу», — отвечал я.
3: «Так значит, по рукам», — вскричал Сильвер. «Могу сказать, что вы счастливо увернулись от беды. Ну и мне тоже повезло».
4: Он, ковыляя, подошел к головне, воткнутой в поленницу, и раскурил потухшую трубку. «Поймите меня, Джим», — продолжал он, — «я знаю, что шхуна в безопасном месте, но как она туда попала, ума не приложу. Положим, я никогда не верил Хэнсу и О'Брину. Я ни о чем не спрашиваю вас, но если бы такой малый, как и вы, соединился со мной, о, мы были бы такой силой, которую нелегко одолеть». Он нацедил из бочки коньяку в оловянный стаканчик. «Не желаете ли попробовать, дружище?» — спросил он. «Ну так я выпью за вас, Джим», — сказал он, когда я отказался. «Мне надо освежить голову, чтобы решить один вопрос. Дело в том, что я никак не могу догадаться, к чему было доктору отдавать мне карту». На моем лице выразилось такое изумление, что он не повторил своего вопроса. «Да, он дал мне карту», — сказал он. «И, конечно, в этом кроется какая-нибудь задняя мысль, хорошая или дурная». Он выпил второй стаканчик коньяку и покачал своей большой головой, точно не ожидая впереди ничего хорошего.
1: Мы читали главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Бедность». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а? Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация. Делает, не спорю, громадной важности советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого, не дороже денег. Я не об этом говорю, а вот про что. Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего, поповской свечкой светится. Беда прям. А тут проводить свет стали. Первым провел уполномоченный. Ну, провел и провел. Мужчина, он тихий, вид не показывает. Но ходит все-таки странно. И все время задумчиво сморкается. Но вида еще не показывает. А тут дорогая наша хозяюшка, Елизавета Игнатьевна Прохорова, приходит раз и предлагает квартиру осветить. Все, говорит, проводят. И сам, говорит, уполномоченный провел. Ну, что ж, стали и мы проводить. Провели, осветили, батюшки светы. Кругом гниль и гнусь. То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь еще зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется. Тут обойки отодранные клочком торчат. Тут клоп рысью бежит, от свет спасается. Тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится. Батюшки светы, хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно. Канапе, например, такое в нашей комнате стояло. Я думал, ничего себе канапе, хорошее канапе. Сидел часто на нем по вечерам. А теперь еще зажег электричество. Батюшки светы, ну и ну. Ну и канапе. Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канапе, душа протестует. Ну, думаю, небогато я живу. Противно на все глядеть. Работа из рук падает. Вижу, и хозяюшка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается. «Чего, спрашиваю, возитесь, хозяюшка?» Она рукой машет. «Я, — говорит, — милый человек, и не думала, что так бедновато живу». Взглянул я на хозяйкино барахлишко. Действительно, думаю, не густо. Гниль и гнусь, и тряпицы разные. И все это светлым светом залито и в глаза бросается. Стал я приходить домой, вроде как скучный. Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку. После раздумал, получку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутинки смел, канапе убрал, выкрасил, раздраконил. Ой, душа поет и радуется. Но хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал. Отрезала хозяйка провода. Больно, говорит, бедновато выходит при свете-то. Чего, говорит, этакую бедность освещать клопам насмех? Я уж и просил, и доводы приводил. Никак. Съезжай, говорит, с квартиры. Не желаю, говорит, я со светом жить. Нет у меня денег ремонт и ремонтировать. А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился. Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Бедность».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За минувшую неделю вооруженные силы России поразили в Черном море 31 морское судно, которое использовали в своих целях украинские вооруженные формирования. 23 сухогруза, балкеры, буксиры, десантный катер. По данным Министерства обороны, высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесены удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. В заявлении ведомства подчеркивается, российская армия наносит точечные удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса противника. Западные санкции не парализовали экономику России. Она развивается, хотя есть трудности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, санкции в отношении отечественных компаний – это попытки Запада нанести России стратегическое поражение, но они обречены на провал.
2: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны против нашей страны принимают незаконные меры, в том числе блокировку и изъятие активов, секторальные запреты и экспортные ограничения. Министерство внутренних дел предупреждает о мошеннических схемах, направленных на детей и подростков. По данным ведомства, злоумышленники выбирают жертву, устанавливают контакт, затем оказывают давление, создают ощущение срочности и изолируют ребенка от семьи, принуждают к переводу денег или опасным действиям. После этого преступники исчезают. В ведомстве посоветовали родителям спокойно объяснить детям правила безопасности и договориться о специальной кодовой фразе для сигнала о помощи. Российские ученые разработали специальный хлеб для снижения веса. По информации Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, продукт содержит цельнозерновую муку, а также муку из зеленой гречки и концентрат подсолнечного белка. Такое изделие помогает корректировать обмен веществ при метаболическом синдроме и ожирении. По словам научного сотрудника Юлии Фроловой, компоненты полезного хлеба снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Глава 3. Женская личность в положении царицы. Особенные условия этого положения. Причины, которыми вызваны такие условия. Государевы браки. История государевых невест. Призвание царицыной личности. Мы видели, что русский допетровский век не признавал женскую личность самостоятельным членом общества. В обществе у ней не было своего самостоятельного места. Самостоятельное место она имела только в семье. Но и здесь смысл ее самостоятельности колебался между отцом семьи, ее мужем, и ее же детьми, так что пред лицом отца семьи, своего мужа, она была столько же зависимую, малолетнюю в своих правах, как и все его дети. Затем вне семьи женская личность совсем уже теряла свои самостоятельные права и приравнивалась к общественным сиротам, то есть к людям, которые никакими самостоятельными правами в обществе не пользовались. Руку помощи ей подавала уже церковь, принимавшая под свою защиту всех сирых и убогих. Церковь же, по необходимости, указывала женской личности лишь один путь нравственно-самостоятельной жизни – монастырь. Это был в действительности единственный путь не только для спасения, но и для самостоятельного, сколько-нибудь независимого положения в общественной жизни. Оттого иноческий идеал становится для женской личности исключительным и самым высшим идеалом существования, ибо в нем одном только она и находит удовлетворение своим нравственным самостоятельным стремлением. Между семьей и монастырем нет ей в обществе места. Помимо семьи и помимо монастыря нет ей в обществе дела, нет подвига, которые могли бы придавать ее жизни, хотя бы в такой же мере, самостоятельный независимый смысл. Каташихин, о которой девицы бывают увечные и старые, и замуж их взять из-за себя никто не хочет, и таких девиц отцы и матери постригают в монастырях без замужества. Как скоро она останавливалась между этими двумя сферами предназначенной ей деятельности, стремясь найти для себя какую-либо иную точку опоры в общественной жизни, она тотчас приобретала смысл лица зазорного. Общество в таких случаях всегда приходило в великое смущение. Всякое общественно-самостоятельное положение женской личности оно почитало невыразимым срамом не столько даже для личности женщины, сколько именно для самого себя. Однажды, в 1418 году, случилось в Новгороде, о котором составлено понятие, что там женщина пользовалась большую свободою, чем где-либо в Старой Руси, народ поднялся на боярина Данила Ивановича Божина и казнил его ранами близ смерти. То есть стал бить его чуть не до смерти. «Было же и это дивно», — прибавляет тамошний летописец, «или на укорение богатым, обидящим убогие, или казнь дьявола». Жена некая, отвергши женскую немощь, вземши мужскую крепость, выскочив посреди сонмища, даст ему, боярину, раны, укоряющие его, как неистово глаголющий, яко обидимо есми им. Событие в самом деле до чрезвычайности дивное по старым русским понятиям, которое в действительности имело смысл дьявольской казни, потому что исполнителем этой казни являлась женская личность, принимавшая на себя подвиг, совсем ей не свойственный. Не потому же, однако, не свойственный, что в нем унижалось достоинство женских нравов, а потому, собственно, что здесь женщина являлась мужчиною, становилась поносителем мужской личности. Когда боярина били мужчины, это было обычное дело. Ничего тут не было чрезвычайного, дивного. Но как скоро на него же поднялась рука женщины, это становилось уже чудом. И объяснить такой случай возможно было только казнью дьявола, чрезвычайным укорением и поношением именно тех людей, которые слишком высоко себя ставили пред людьми простыми, бедными. Женщина была обижена боярином, и, конечно, имела такое же право мстить ему свою обиду, как и все мужчины, и притом в такой же новгородской форме, потому что эта форма, побои, была, как бы сказать, самую натуральную форму народной расправы с виновником. Мы приводим этот мелкий случай как черту общего склада понятий о женской личности, по которому всякий ее общественно-свободный шаг почитался делом в высшей степени зазорным. Какое поношение для мужчины могло равняться с побоями от женщины? Это была на самом деле казнь дьявола, выставленная летописцем как событие поразительное. Таков был общий смысл положения женской личности в нашем старом допетровском обществе. Приступая к разъяснению ее частного положения, и притом положения высокопоставленного, именно положения женской личности с значением царицы, мы находим, что в силу особенных, исключительных условий жизни это положение становилось для нее еще стеснительнее. Если в общем быту народа личность женщины является жертвою семейного начала, то женщина-царица является жертвою уже не одного семейного начала, но сверх того и жертвою государственных идей, которые хотя и возносят ее лицо на высоту недосягаемую, но в то же время ограничивают смысл ее доли исключительно значением родительницы, значением почвы, в которой не должен иссякнуть корень государского рода. Государственные идеи вследствие такого значения царицыной личности ограждают ее такими заботами о сохранении почвы рода, что в них эта личность совсем уже исчезает для общества, как равно и для собственной своей самостоятельности. Чтобы указать причины, которые способствовали поставить в такое положение весь быт царицы, необходимо припомнить историю московского самодержавия, внутреннюю, домашнюю историю московского государя и его двора. Мы уже говорили, что в древнерусском обществе понятие о самостоятельности лица, о человеческой свободе и независимости было неразделимо с понятием о самовластии, что идеал достойной личности был в то же время идеалом личности самовластной, что самостоятельность личности иначе не представлялась тогдашнему уму как в форме поступков и подвигов самовластных. Естественно также, что в понятии о самовластии лежало неразделимо и понятие о единовластии, ибо самовластие, по существу своей идеи, не могло терпеть подле себя соперника или совместника своей жизни. Оно совсем исключало, совсем отвергало всякую, сколько-нибудь равную себе силу. В этом именно смысле именуется самовластцем земли и Ярослав Великий, когда он остался под конец ее единовластителем. В том же смысле говорится и об Андрее Боголюбском, что он хотел быть самовластцем, то есть полным, ни от кого и ни от чего, независимым господином своего княжества. Весьма естественно, что когда князья по идеалу Ярослава и Андрея сделались самостоятельными в своих княжеских вотчинах, они иначе и не могли понять свою самостоятельность, как только в форме самовластия, которая вдобавок еще сильнее укреплялась сознанием, что лицо князя есть лицо господина земли вообще, что князь не напрасно носит меч, а на казнь злым и в защиту добрым. Известно, что на этот путь княжеского самовластия наша история явно стала выходить еще со второй половины XII века. Известно также, что шаги ее в этом направлении были ускорены татарским разгромом. С этого времени совсем угасает идея родовой власти, то есть идея о живом единстве, о живой связи княжеского рода, а стало быть, о взаимной круговой зависимости князей друг от друга. Незаметно они все более и более становятся чужими друг другу. С тем вместе гаснет и сознание о живом единстве русской земли. Русская земля разносится розно, дробится на части, и каждая часть начинает жить особо, опрично, отделяя себя от общих интересов и заботливо преследуя одни только свои особные, опричные интересы.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Главную руководящую силою жизни в княжеском быту становится господарство, то есть отдельная вотчинная собственность. Она служит основою независимости, а стало быть, и основою самовластия. Русская земля делится между множеством самовластцев. В этом заключается форма политического ее быта и существо ее исторической жизни и деятельности. Существом этой жизни была, конечно, борьба. Кровавая борьба земского разрозненного самовластия, борьба опричных княжеств, опричных государств за свою самостоятельность, то есть на самом деле за самостоятельность своего самовластия, ибо иного понятия самостоятельности, как мы сказали, в то время не было. Для самостоятельности с этим смыслом не было никаких границ. Не лежало в ней ничего человечного, ничего нравственного, ничего даже политического,

общего. Это было простое буйство одних лишь своекорыстных княжеских целей. Поэтому и для достижения таких целей употреблялись всяческие средства без малейшего разбора и без малейшей нравственной их оценки. Русская земля была отдана на растерзание княжескому произволу, который, как зверь, ждал всюду добычи, подстерегал ее, хватал ее при первой возможности, надеясь лишь на одну силу, хитрость и всякое коварство, свойственное его хищной природе. «Рекоста бо брат брату, се мое, а то мое же, и на чаша промалая, се великое молвите, а сами на себя крамолу ковати». Тогда сеялись и вырастали усобицы, погибала жизнь, в княжих крамолах веки человеком сокращались. Тогда по русской земле редко пахари покрикивали, но часто граяли в раны, делячи себе трупы. Само собой разумеется, что из такого положения дел ничего другого не могло выйти, как именно то, что в действительности и вышло. Кто-нибудь один, сильнейший и хитрейший, должен был одолеть всех. На таком пути была поставлена вся жизнь Земли. Другого выхода, другого разрешения задачи не виделось нигде и ни в чем. К тому же Земля слишком сильно чувствовала свое племенное и нравственное единство и вовсе не думала создавать из себя федерацию княжеских, а в сущности помещичьих вотчин. Рознь жизни была не по ее уму. В этом уме жило святое слово «Русь», которое всегда и взывало к единству. Этот ум Земли должен был, наконец, подняться и воссоздать в новой форме то, что было начато давно уже, еще в первые века ее истории. Собирателем разнесенной розны земли, или иначе сильнейшим и хитрейшим из самовластцев, явился князь Московский. Являлись и другие. Путь был открыт не для него одного. Но Московский осилил всех, и осилил особенно по той причине, что личное вотчинное свое дело тотчас же осветил светлым лучом общей земской политической цели. Он высоко поднял знамя единства всея Руси и крепко держал его до конца своего подвига. Принимая на свои руки это дорогое наследство первых веков русской истории, московский князь, конечно, должен был ответить за все. Должен был расплатиться за все кровавые долги, нажитые в течение столетий темными кровавыми делами княжеского рода. Он один должен был принять на себя все грехи своего рода. Он должен был явиться типом того жизненного начала, той жизненной идеи, которая до того времени управляла всеми действиями и деяниями князей, то есть полным, законченным типом княжеской самостоятельности, а иначе — полным, законченным типом княжеского самовластия. Другого плода не могла принести почва княжеского господства над землею. Рано ли, поздно ли, не тот, так другой, но один кто-нибудь неизменно явился бы именно таким плодом княжеских смут и крамол, терзавших землю целые века. Напрасно думают, что в Москве не продолжалась та же самая история, которая в X, в XI, в XII веках крутилась по временам около Киева. Московская история относится к той киевской истории как плод к корню. Историю киевскую, как и московскую, вырабатывало одно и то же славное и бесславное древо княжеского рода. В Москву стянулись только все соки этого древа. Какие они были, такими и еще в большей силе они явились и в своем плоде. Московское собирание земли, выразившее в себе задачу всей прошлой истории, основную ее идею, было проведено соответственно характеру времени путем захвата, насилия, коварства, предательства. Путем всех пороков, какие обыкновенно
порождает борьба необузданного своеволия и самовластия. Борьба эта, как мы заметили, началась очень давно, гораздо раньше московского господарства. В эту эпоху, когда зачиналась каменная Москва, зачинался в ней грозный царь. Она подвигалась к

0: Те люди из коней жили крамолою ради окаянных вотчин. Се мое, а то мое ж. Из коней ковали крамолу, были хотя и мелкими, но такими же необузданными самовластцами, наиполнейшим типом которых явился московский собиратель земли. В московском дворце таким образом собралось столько элементов нравственного растления, что этот дворец надолго сделался поприщем для самых темных и нередко бесчеловечных дел и событий. То, что ходило прежде по всей земле, собралось теперь в одно место. Мелкие и крупные самовластцы земли собрались в один двор московского господаря. Междоусобие, ходившее по всей земле, сосредоточилось теперь в одном городе и по необходимости приняло другой вид, взялось за другое оружие. Собирание земли к концу XV века привлекло в Москву много князей и княжеских бояр-дружинников, которые из независимых самовластных вотчинников сделались волею или неволею слугами московского вотчинника, его холопами. Все они, однако ж, понимали московского князя как насильника, как одного из таких же вотчинников, который, как сильнейший ради своего несытства, угнетением и притеснением отнимал и вотчины, а с ними и свободу у других слабейших, в том только и виновных, что не в силах они были с ним бороться, и некуда было ему идти от его могущественной и жестокой руки. Все они московское государственное дело понимали личным делом московского князя и почитали этого князя личным себе врагом, простым грабителем. Не мог, конечно, и московский князь, особенно в начале, сознавать в полной мере и во всей чистоте государственную, общеземскую высоту своего призвания. И он точно так же понимал свою задачу не столько государственным смыслом, сколько смыслом вотчинника, смыслом личного владения землею. Но по ходу истории в его вотчинническом деле воплощалось дело всей земли. Это самое, даже против его сознания, увлекало всю его деятельность на свой путь, на котором смысл вотчинника с жизненную постепенностью должен был притвориться в смысл государя, уже не вотчинника, а главного и первого слуги для всей земли. Но пока совершился такой выход истории, княжеская старина должна была по праву самой жизни прожить и отжить свой век, так сказать, в своем собственном теле.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Как известно, в этом теле все члены были равны своей круговой связностью. По крайней мере, в нем была еще жива, крепкая память о таком равенстве. Московский князь стал проводить на вину, начал всеми силами выбиваться из этого равенства. А потому его борьба с своими сверстниками по происхождению и по старому дружинному праву по необходимости являлась только личную, в полном смысле такой уже междоусобную борьбою, какая прежде терзала всю землю, а теперь должна была терзать государев двор. Московский князь выбивался из равенства отношений, а остальные князья и дружинники, собранные в его дворе, добивались этого равенства, то есть добивались сохранить уже одряхлевшую старину в полной силе. Само собой разумеется, что борцы не разбирали средств, не останавливались ни пред какими средствами, чтобы сломить противника. Они жили в такой век, когда об этом многое не думали. Все они воспитаны были в тех понятиях, а главное, в самых тех делах, которые свидетельствовали, что существует одно право для людских отношений. Это самовластное право сильного, и что это право принадлежит всякому, кто сумеет им воспользоваться. И они употребляли всяческие средства, чтобы действительно им пользоваться. В Москве таким образом в гнездилось столько олигархических начальников,

Чал. Столько олигархических стремлений, что борьба с ними должна была продолжиться на целое столетие. Она же должна была вырастить свой страшный плод, этого неслыханного по кроворазлитию бойца в лице Ивана Грозного, который сам же в немногих словах, но вполне верно и точно определил истинный смысл своей личности и своей истории. Он писал Курбскому: «Похищением или ратью, или кровью сел я на государство. Я народился на царстве Божьим изволением. Я взрос на государстве. За себя я стал. Вы почали против меня больше стояти, да и изменяти. И я потому жесточайше почал против вас стояти. Я хотел вас покорить в свою волю». Курбские и братья, конечно, не могли понять этих речей. Они готовили для русской жизни польскую форму государственной власти. А русский земский смысл никак не мог понять польской формы, то есть боярского владычества над землею и, стало быть, владычества боярской челяди, шляхты. «Здесь не Польша, есть и больше», — говаривал русский земский смысл, давая тем знать, что у него есть точка опоры, есть третье лицо, способная рано ли поздно ли защитить его, стать на его сторону, то есть, в сущности, стать на сторону законного суда и справедливости. Вот из-за чего и шла долгая, большую частью подземная борьба в Московском дворце, которая была московским только продолжением старой истории Киевской, Суздальской, Рязанской, Тверской и так далее. Бой на открытом поле был проигран. Бороться силою сильного, равную силою, было уже невозможно, немыслимо. В Москве по необходимости представилось другое поле, на котором возможно было искать победы силою слабого. На этом поле нередко совершались удивительные дела. Сила слабого нередко становилась не в пример страшнее открытой силы. Какая ж была эта сила? Это была сила вообще угнетенных, порабощенных людей, потерявших возможность вести открытую борьбу. Сила тайных заговоров и козней, сила предательства, доноса, клеветы, сила всякого коварства, всякого потаенного лиха, и особенно сила лихого зелья, то есть порчи и отравы, которая, по суеверным представлениям века, являлась обыкновенно в образе волшебства и чародейства. Эта последняя сила сделалась страшилищем, пред которым трепетало все общество Москвы до последнего человека, сколько-нибудь значимого для подыскателей чужой погибели. От этой силы было мудрено укрыться даже в собственных хоромах, даже в самых сокровенных клетях этих хором. Она была ежеминутно направляема против всякого, забиравшего в свои руки какую-либо власть, а тем больше власть государскую, дворовую. И само собой разумеется, с особенную энергией вначале она была направляема против главного и непосредственного представителя самовластной идеи, против главного выразителя самовластных начал жизни и главного виновника самовластных дел, уничтожавшего всякую возможность прямого открытого боя, всякое малейшее с ним совместничество. Тайная, скрытая подземная вражда и ненависть к победившему самовластию, которая к тому же не переставала оскорблять, унижать и всячески изводить противную себе среду, эта-то вражда и поднимала всевозможные ковы на государе. Она зорко следила за каждым шагом самовластителя, за каждым мелочным происшествием его домашней жизни, за каждым событием в его семействе. Собирался ли государь жениться, она портила его невесту и отнимала у него любимую женщину. Она портила его супругу, его детей. Разводился ли государь с женою по случаю неплодия и женился на другой, она распространяла слух, что оставленная неплодная царица разрешалась от бремени наследником. Умирал ли у государя сын, она распространяла слух, что он жив,
и удален от царства лишь кознями близких государю людей. В еству и питье, в платье и во всякую обиходную вещь она клала или всегда была готова положить лихое зелье и коренье и на смерть, и на потворство или прелюбление, что все равно было опасно. Конечно, по большой части такие обстоятельства являлись одними только сплетнями, которыми обыкновенно боролись между собою мелкие самовластцы из боярства, низвергая ими друг друга с высоты государских милостей. Но бывали и настоящие дела. Нельзя было верить никому. Необходимо было беречься от людей всякими мерами. Известно, что при великом князе Иване Васильевиче во время его домашней смуты с сыном Василием о наследии престола даже его супруга, гречанка Софья, прибегала к ворожбе. И к ней приходили бабы с зельем, отчего и с нею, с своей женою, государь должен был жить в бережении. Что действительно, жизнь и здоровье московского государя часто находились в опасности от козней потаенных врагов. На это указывает весь склад дворовых его порядков, получивших свое начало большую частью именно в то время, как сделался он самодержцем всея Руси. Эти-то дворовые порядки лучше всего и объясняют нам, что московский государь, несмотря на свою великую власть и грозное свое могущество, грозное могущество даже одного своего слова, несмотря на эту непомерную силу сильного, чувствовал, что он не имеет силы. Чувствовал, что он находится в постоянной, самой крепкой, тесной и тяжелой осаде от силы слабого. Окончив с полным торжеством войны большими походами, войны открытые, явные для всей земли, он принужден теперь внутри своего двора вести иные войны, без всяких шумных и громких походов. Войны тихие, медленные, никому не слышные и незримые, но еще более ожесточенные. Чтобы понять всю силу этого нравственного растления, которое охватило все собравшееся в Москве общество самовластцев и олигархов, необходимо войти в нравственный склад тогдашних убеждений. Надо понять закон, который вообще в древнее время руководил всякую борьбою врагов.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Глава из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: По тогдашним понятиям, защищать себя от врага значило самому первому нападать на него. Так, как и побеждать врага, значило совсем истреблять его. К тому же жизнь человеческая ценилась в то время очень дешево, несравненно дешевле всяких даже эгоистических целей и стремлений, несравненно дешевле всякой даже эгоистической необходимости. Как скоро цели и необходимости возвышались сколько-нибудь до общих интересов, то понятие о враге низводилось до понятия о простой, ненадобной и вредной вещи, которую истреблять почиталось делом естественным и обычным. Мы знаем, что такие понятия существовали в нашем обществе и особенно в среде государственных и олигархических стремлений очень долго. Когда при царе Алексее Михайловиче сын Ордына Нащекина бежал тайно за границу, то самый гуманный из древних наших царей посылал к несчастному отцу Подьячева с таким наказом: «Афанасию говорить, чтобы он об отъезде сына своего не печалился, и в той печали его утешать всячески, и великого государя милостью обнадеживать. О сыне своем промышлял бы всячески, чтобы его, поймав, привести к нему. За это сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей. А если его таким образом промышлять нельзя, и если Афанасию надобно, то сына его извести бы там, потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями. О небытии его на свете говорить не прежде, как выслушавши отцовские речи, и говорить, примерившись к ним. Сказать Афанасию: вспомни, что больше этой беды вперед уже не будет. Больше этой беды на свете не бывает». Весьма понятно, что в эпоху утверждения самовластных идей, в эпоху беспощадной кровавой борьбы этих идей, подобные убеждения принимались живее и воплощались в дело без всяких оговорок и гуманных соображений. И так как открытой борьбы вести было уже нельзя, то враги и с той, и с другой стороны очень часто вели ее скрытными подземными путями. Самая страшная и наиболее опасная сила невидимых врагов, от которой государю действительно пришлось сесть в осаду, затвориться в своих хоромах, как в крепости, была, как мы упомянули, порча лихим зельем, отрава, а с нею нераздельно всякое волшебство и чародейство. В тот суеверный век в самом деле трудно было отличить отраву от невинного ведовства и колдовства. Зелье коренья вредное от безвредного, ибо и то, и другое являлось под одним покровом таинственных суеверных действий в обстановке разных волшебных наговоров и заговоров, направленных на человека с различными целями, даже с целью привлечь к себе его любовь и милость. Трудно было разобрать, где являлось пустое только суеверие и где оно несло в действительности страшные средства отравы. Между тем, явные всем дела, явная гибель некоторых лиц именно от лихого зелья и порчи указывали на одну только эту страшную силу чародейства. Вот почему пустая волжба и настоящая отрава становились одинаково опасными, возбуждали одинаковый страх везде, где обнаруживались и малейшие признаки лишь одного пустого суеверия. Чтобы оградить и защитить себя от этого лиха, государю было необходимо жить каждый час с великими предосторожностями. Необходимо было из своего дворца устроить в действительности самую недоступную и неприступную крепость. С этой целью и появились те дворцовые порядки, обычаи и обряды, которые способствовали такому отдалению государевой особы от его подданных. В руках суеверов друзей и суеверов врагов питье, еда, платье, всякая последняя мелочь домашнего обихода становились орудием их потаенных козней. Необходимо было уберечь себя от этих козней и не только отдать весь домашний обиход в руки самых испытанных, верных и преданных людей, но необходимо также было ежечасно испытывать эту верность и преданность. Необходимо было, чтобы, например, питье, как и ества, прежде чем дойдут в руки государя, постоянно испытывались всеми подающими в глазах принимающего. Ключник должен был испытывать, ставя яству на стол пред дворецким. Дворецкий должен был испытывать, отдавая ее стольнику, несть перед государя. Кравчий, принимая блюдо от стольника, должен был покушать в глазах государя, прежде чем ставить к нему на стол. А чашник, как поднесет пить государю, сам отольет в ковш и выпьет, потом поднесет к государю. То же самое происходило и со всеми лекарствами в случае государевой болезни. Опальный боярин Матвеев писал к царю Федору Алексеевичу, выставляя свои дворцовые заслуги. «Какого лекарства после ваших государских приемов оставалось? И те лекарства при вас, великом государе, выпивал я, холоп твой, приняв у тебя, великого государя, рюмку, и что в ней останется, на ладонь вылью и выпью. Ваш государский чин обдержит, когда вы составы докторские изволите принимать, и при вас, великих государях, только чин исправляют, накушивают малейшую долю. А что я, холоп твой, выпивал, и то угождая тебе, великому государю, и чаял паче, что усугублю милость твою государскую к себе». Такая же самая мелочная и усердная предосторожность являлась всюду, во всяком месте.

0: мелком и пустом деле, примеры чему мы увидим ниже, и отчасти уже видели в первом томе этого сочинения, при описании постельной комнаты. Словом сказать, бережение государского здоровья, как и здоровье всех членов его семьи от напастей, волжбы и порчи, было введено во всем государстве до того осмотрительно и наблюдалось с таким необычайным вниманием ко всякой сомнительной, а следовательно и подозрительной мелочи, что в этом отношении государевы хоромы становились совершенно неприступными. Это была крепость, защищенная самым надежным и самым тяжелым нравственным оружием, подозрительностью, которая, как мы сказали, мало доверяла даже самым верным и испытанным людям. Само собою, что для укрепления этой крепости от напастей всякого нравственного зла прежде всего требовалось укрепить всех защищавших ее людей нравственную ответственностью. Сколько бы ни были они верны, надо было эту верность запечатлеть святою присягою, крестным целованием. Является надобность в крестоцеловальных записях, которые сначала принимались на каждый частный отдельный случай, а впоследствии вошли в одну общую государственную запись клятвы вообще на службу государю. Если в первое время борьбы самовластных стремлений потребовались клятвенные крестоцеловальные записи в том, чтобы не отъехать, не убежать от государя, не изменить ему, то еще необходимее было требовать таких же клятвенных записей от лиц, служивших во дворе государя, служивших прямо и непосредственно его лицу. Вот почему мы думаем, что такие записи должны были появиться в то самое время, как только московский государь стал постепенно усаживаться в своем дворце, как в крепости, от злых потаенных козней. К тому же и требования подобных записей не могли ограничиться общими словами, как было в общих записях, где в общих выражениях «лихо никакого никак не хотите», «не мыслите», «не думайте», «не делайте никакими делы, никоторую хитростью». Скрылись все частные подробности, все роды и виды лихих дел. Здесь, напротив, эти роды и виды лихих дел необходимо было поименовать ясно и отчетливо, прямо указать на них, прямо обозначить то, в чем именно обнаруживалось лихое дело. Мы должны также иметь в виду, что в запись клятвы вносились указания на совершившиеся уже факты лихих дел, которые и приводились в ней как примеры того, что в действительности бывало. Великий князь Василий, отец Грозного, даже в общую запись внес клятву о зелье, о лихом, кто станет говорить, чтобы дать и государю, или его великой княгине, или их детям, какое зелье лихое.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Таким образом, мы имеем полное основание заключать, что в частных, так сказать, видовых клятвенных записях, какими были все записи дворовых людей, содержалось еще больше подробностей. К сожалению, любопытный текст этих записей не дошел до нас. Впервые мы встречаем подробные обозначения лихих дел только в известной подкрестной записи Годунова. В ней лихие дела обозначены следующим образом. «Также мне над государем своим и великим князем Борисом Федоровичем и над царицею и великою княгинею Марьею и над их детьми, над царевичем Федором и над царевною Аксиньею, в естве и в питье, ни в платье, ни в ином ни в чем, лихо никакого не учините и не испортите. И зелья лихого и коренья не давати, и не велите мне никому зелья лихого и коренья давати. А кто мне учнет давати, или мне учнет кто говорите, чтоб мне над государем и над царицею и над их детьми какое лихо кто похочет учиняти, или кто похочет портите, и мне того

0: человека никака не слушати, и зелье лихого и коренья у того человека не имати, да и людей своих с ведовством, да и со всяким лихим зельем и с кореньем не посылати, и ведунов, и ведунец не добывати на государское, на всякое лихо. Также государя и его царицу, и их детей на следу всяким ведовским мечтаниям не испортите, ни ведовством по ветру никакого лиха не насылати, и следу не выимати, ни которыми делы, ни которую хитростью. А как государь и его царица и их дети куды доедут или куды пойдут, и мне следу волшебством не умышляти, и всяким злым умышлением и волшебством не умышляти, и не делайте ни которыми делы. А кто такое ведовское дело похочет мыслить или делать, и я сто сведаю, и мне про того человека сказать и государю. А у кого уведаю или со стороны услышу, кто про такое злое дело учнет думать и умышлять, или кто похочет государя, царицу и их детей кореньем и лихим зельем и волшебством испортите, и мне того поймать и привести к государю. А не возмогу того поймать, и мне про того сказать и государю, или его боярам, или ближним людям, которому то слово донести до государя». Соловьев перечисление в этой записи особенных видов зла приписывает мелкодушию и подозрительности Годунова, присовокупляя, что если б Годунов по своему нравственному характеру был в уровень тому положению, которого добивался, то он не обнаружил бы такой мелочной подозрительности, какую видим в присяжной записи, и в этом стремлении связать своих недоброжелателей нравственными принудительными мерами. И далее. Годунов явился на престоле боярином и боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, подозрительным, пугливым, неспособным к действиям прямым, открытым, привыкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим владеть собою. Таким образом, годуновская запись в своих подробностях доставляет историку одну из тех красок, которыми он изображает этот характер, обвиняя его в мелочной подозрительности. Нам кажется, что обвинение Годунова со стороны его записи в мелкодушии, в мелочной подозрительности, не имеет надлежащего основания. В этом с такой уже справедливостью мы должны обвинить поголовно всех царствовавших самодержцев до Петра, который первый стал выше всякого мелкодушия и всякой мелочной подозрительности, господствовавшей в московском дворце, приводившей в ужас все сердца и все умы в течение двух столетий, в течение именно того времени, в котором самовластная идея жила еще, так сказать, в личном образе государя, не переходя еще во всенародный образ государства, как выразил эту идею Петр. Как скоро личное перешло в общее, то сделались совершенно ненужными, излишними и все действительно мелочные заботы о сохранении лица. Но до этого времени самовластная идея в самовластной же олигархической среде иначе и не могла существовать, как охраняя себя самою зоркую и мелочную подозрительностью. Ее друзья были еще очень слабы и потому очень изменчивы, а враги были очень сильны, сильны были всеобщим нравственным растлением, криводушием, коварством, изменою, предательством и так далее. Годунов в этом отношении поступал так, как поступали его предшественники и его преемники. Он ничего не сделал особенного, в чем можно было бы обвинить одну только его личность. Вся особенность его записи заключается в поименовании только нескольких видов того лиха, от которого так берегли себя самодержцы. Но эта особенность объясняется тем, что в текст общей, так сказать, государственной записи он внес по всему вероятию тексты записей частных, по которым клялись дворовые люди, служившие у государева лица. Здесь вся его вина и все его мелкодушие и особая подозрительность. Мы вообще полагаем, что текст годуновской записи не есть его сочинение, а есть свод записей, прежде существовавших, составленных, по крайней мере, еще при Грозном, хотя их начало можно отнести и к более раннему времени. Необходимо, однако ж, припомнить, что сам Годунов находился в особенном, исключительном положении, которое, без всякого сомнения, привело его к этой особенности и в составлении общей подкрестной записи. Он имел неисчислимо больше врагов, чем каждый из его предшественников и преемников. Он имел сильных соперников в боярстве, в родственниках царя Федора, следовательно, врагов личных. Было необходимо обуздать вражду нравственными принудительными мерами, то есть крестным целованием. Из записи Годунова мы видим, что зло порчи и отравы было сильно в то время, а потому были необходимы и сильные нравственные меры против этого всенародного зла. Единственную же нравственную меру в этом случае была только присяга. Если бы запись Годунова служила в самом деле выражением одной только личной мелочной подозрительности и личного мелкодушия, она не сохранила бы и следа в домашних порядках царского двора. Мы, однако ж, видим, что высказанные в ней требования и даже самые виды лихих дел сохраняют свой жизненный смысл и у преемников Годунова, из которых даже и самого царя Алексея Михайловича можно обвинить в тех же годуновских винах, то есть в мелочной подозрительности и, стало быть, в мелкодушии. Но прежде чем объяснять душевные побуждения тех или других исторических личностей, мы должны раскрыть нравственную сферу, в которой они жили и действовали, и которая, как сила необходимости, ставила каждую личность в полную зависимость от своих положений и определений. Мы упоминали, что волшебство, чародеяние, не было, да и не могло быть отделено в своем значении от действительного лиходейства. Предки наши, люди вообще умные и практические, очень хорошо понимали, что значительная доля видовских действий безвредна. Они это знали по опыту. Но они знали также по опыту, что волшбою портили людей, делали положительный вред их здоровью. В это они глубоко и искренне веровали не по одному только суеверию, а по опыту целых веков. Различить вредное, лихое от безвредного, вздорного, они не имели никакой возможности и по необходимости принуждены были самую мелочную подозрительностью преследовать всякий малейший признак лихого действия. Вообще ведовство, волжба в то время вовсе не были мечтою, как обыкновенно мы теперь их понимаем. В их образе, во всех наиболее важных случаях, являлась всегда действительная гибель, то есть порча или самая отрава. Это были языки, заражавшие весь народный организм и действовавшие с особую силою там, где больше скоплялось нравственного зла. Суеверная, мифическая сторона волхвования и чародейства была только оболочкою, под которую скрывалась большую частью настоящее лихо. От этого волхвование и возбуждало такой панический страх везде, где только оно вскрывалось. И мелкая, и великая душа равно приходили в ужас, равно трепетали от его потаенных действий и становились до крайности подозрительными, ибо дело касалось здоровья, самой жизни, и вовсе не представлялось мечтою, когда люди зазнамо изводились, умирали от зелья и коренья.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Тень и человек.
1: Шалун какой-то тень свою хотел поймать. Он к ней, она вперед. Он шагу прибавлять, она туда ж. Он, наконец, бежать. Но чем он прытче, тем и тень скорее бежала, все не даваясь, будто клад. Вот мой чудак пустился вдруг назад, оглянется, а тень за ним уж гнаться стал. Красавицы, слыхал я много раз. Вы думаете, что? Нет, право, не про вас. А что бывает то ж с фортуною у нас? Иной лишь труд и время губит, стараясь настичь ее из силы всей. Другой, как кажется, бежит совсем от ней. Так нет, затем она сама гоняться любит.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Тень и человек. Читал Андрей Бархударов.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Овцы и собаки.
1: В каком-то стаде у овец, чтоб волки не могли их более тревожить, положено число собак умножить. Что ж, развелось их столько, наконец, что овцы от волков, то правда, уцелели, но и собакам надо ж есть. Сперва с овечек сняли шерсть, а там по жеребью с них шкурки полетели, а там осталось всего овец 5-6, и тех собаки съели.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Овцы и собаки». Читал Владимир Солдатов.
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам с горючим для ВСУ. По данным Министерства обороны, также был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинских боевиков. Соединенные Штаты вряд ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, власти на такой шаг не соглашались. Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся перспектив передачи Киеву лицензии на выпуск «Патриот», Трамп объяснил, люди, которым передаются технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против США, и в этом большой риск. Суд приговорил блогера Лерчик, настоящее имя, напомню, Валерия Чекалина, к 5 годам условно и крупному штрафу 800 миллионов рублей. По версии следствия, с сентября 21 по февраль 22 она вместе с бывшим мужем Артемом, их партнером и другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела 1 000 000 рублей на счета в Объединенные Арабские Эмираты. В итоге суд запретил ей на 3 года продвигать свой бренд в интернете и обязал регулярно отмечаться в надзорном органе. Сама блогерша вину не признала. Власти Испании сообщили о возвращении в Марокко 50 тысяч нелегальных мигрантов из североафриканского анклава Сеута. За последние сутки общий поток прибывших достиг почти 60 тысяч человек, включая 7 тысяч несовершеннолетних. По данным европейских СМИ, на фоне миграционного кризиса Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, закрыв морские и воздушные границы. Туристы стали чаще посещать особо охраняемые природные территории. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Так, если в 2018 году было 6 миллионов туристов, то по итогам прошлого уже почти 23 миллиона.
2: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарка в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей.
1: Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий и подчеркнул, что повышение транспортной доступности туристических объектов остается ключевым условием для их востребованности. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
4: Михаил Зощенко. Рассказ «Пассажир». Читает Владимир Самойлов.
5: И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это ж полки багажные. На багажных полках и пущай багажи ездят, а не публика. А говорят, культура и просвещение. Или, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим, такая дикая серость в вагонах допускается. Ведь это ж башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх. А может, мне в Москву и не надо было ехать? Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездку? На, говорит, дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота. Братишечка, говорю, да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола, ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже остановиться негде в Москве этой. А он говорит, да ты для потехи поезжай, даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дур, голова отпихиваешься. С субботы на воскресенье я и поехал. Вхожу в вагон, присаживаюсь сбоку, еду. 3 версты отъехал, жрать сильно захотелось, а жрать нечего. Эх, думаю, Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше, в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить. А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой, тут же рядом и старушечку Бог послал. И такая-то вредная, ядовитая старушечка попалась, все локтем пихается. Расселся, говорит, дьявол, ни охнуть, ни вздохнуть. Я говорю, вы, старушечка Божий одуванчик, не пихайтесь. Я говорю, не своей охотой еду. Меня, говорю, Васька Бочков травил. Не сочувствует. А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться. А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты. Обращаюсь к пассажирам, граждане, говорю, допустите хоть в серединку сесть. Я, говорю, сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать. Тут отвечают, кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел. Сижу, еду. Еще три версты отъехал, нога зачумела. Встал и гляжу, третья полка виднеется, а на ней корзина едет. Граждане, говорю, да что же это? Человек, говорю, скрючившись, должен сидеть, и ноги у него чумеют, а тут вещи. Человек, говорю, все-таки важнее, чем вещи. Уберите, говорю, корзину, чья она? Старушечка, кряхтя, подымается, за корзиной лезет. «Нет, — говорит, — от вас дьявола в покое ни днем, ни ночью. На, — говорит, — идол, — полезай на такую верхотуру. Даст, — говорит Бог, — башку ты отломишь на ночь глядя». Я и полез. Полез, три версты отъехал и задремал сладко. Вдруг как пихнет меня в сторону. Как кувыркнет вниз, гляжу, падаю, с просонья-то думаю, каково падать. И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку. Упал. И спасибо ногой при падении за вторую полку зацепился, удар все-таки мягкий вышел. Сижу на полу и башку щупаю, тут ли? Тут. А в вагоне шум такой происходит, от пассажир шумят. Не сперли бы, думаю, ихние вещи в переполохе. На шум бригада с фонарем сходится. Обер спрашивает, кто упал. Я говорю, я упал с багажной полки. Я говорю, в Москву еду. Васька Бочков, говорю, сукин сын, втравил в поездочку. Обер говорит, у Балагоя завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка. Я говорю, довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допущала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или урезонивают, дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно. Тут и старушка крик поднимает. «Корзину!» — говорит, башкой смял. Я говорю, человек, важнее корзинки. Корзинка, говорю, купить можно. Башка же, говорю, человеку, бесплатно все-таки. Покричали, поохали. Перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше. Доехал до Москвы, вылез, посидел на вокзале. Выпил 4 кружки воды из бака и назад. А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Думаю, попался мне сейчас Васька Бочков. Я бы ему пересчитал ребра. Травил, думаю, подлец, в какую поездку. Доехал до Ленинграда, вылез, выпил из бака кружку воды и пошел, покачивая.

Радиозвезда. Александр Амфитеатров. Рассказ «Попутчик». Читает Александр Курицын.

0: позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотой в вагоне я не мог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кашне. Нет, я не статский советник. А что?
1: Едем мы с вами. Наружность ваша показалась мне симпатичную. Захотелось завязать разговор. Вот я и спросил.
0: Почему же именно о чине?
1: Потому что... Да вы действительно не статский советник.
0: Помилуйте, куда мне? Закоснелый титуляшка.
1: Ну, очень рад. Так, видите ли, я, как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками.
0: За что вы их не взлюбили?
1: Зато почтеннейший, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьей по сему чину, что кроме взаимных огорчений мы друг другу ничего причинить не можем. Ну, оставим этот вопрос. Куда изволите ехать?
0: В Рымск?
1: А, это далеко?
0: 240 верст от Москвы.
1: Жаль, очень жаль.
0: Что вы сказали?
1: Нет, ничего, это я так.
0: Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался.
1: Молодой человек. А, молодой человек, начал он наконец.
0: Что прикажете?
1: Повторяю вам, лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию. И, коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу.
0: Очень благодарен.
1: Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности.
0: Какой же это совет? Не напиваться допьяно?
1: Нет. Слезть с поезда на последней станции перед 217-й верстой.
0: Хоть раз, а чуть ради, слезать на совсем неподходящей станции.
1: Неподходящей, может быть, зато безопасной.
0: От чего?
1: От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на 217-й версте.
0: Что?
1: Господин в сером совершенно серьезно повторил свои слова.
0: Вы, конечно, шутите, сказал я.
1: Ничуть. Я, знаете ли, не любил шуток. И когда был, я хочу сказать, когда находился на службе, а в настоящем моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет непременно.
0: Откуда вы знаете?
1: На этот вопрос позвольте промолчать.
0: Странное заявление моего собеседника сбили меня с панталыка. Я недоумевал, кто разговаривает со мной. Мистификатор? Сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу, задумавший исключить меня из числа своих жертв?
1: Что же, прервал он молчание, слезете?
0: Прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете?
1: Я? Аккуратно до 217 версты.
0: Значит, вы не боитесь крушения?
1: Я ничего не боюсь.
0: Вот как? После этого вы просто железный человек.
1: Увы, нет.
0: Когда я находился на службе, я был трусом из трусов, но теперь
1: от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь, с позволения вашего сказать, покойник.
0: Как?
1: Покойник. Мертвец, если вам больше нравится. Вообще нежить. Не извольте стучать зубами. От этого, кроме порчи эмали, ничего не получается. А лучше выслушайте. 16 лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ станции Ухорезовки я вышел из вагона на тормоз покурить. Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток, другой, третий, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей махиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки, каждое пол меня было сплюснуто буферами в лепешку, далеко не отличавшуюся красотой форм, и в заключение обе лепешки обратились под ударами колес в тесто. Что я говорю «в тесто»? В муку, сударь, мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действий, все это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. Пейзаж? А? «Очень должно быть противно», — пролепетал я. «И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы, милостивый государь. Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да если бы и ни одного не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию. «Сим извещаются господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства, отныне будут приниматься как в рай, так и в ад только души, могущие документально доказать свою личность или, по крайней мере, представить голову и две трети своего тела для проверки примет по реестру. Душам, не удовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира со всеми такового бродяжничества последствиями. Примечание. Отговорки утратой тела не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона. Но мне-то от того не легче стало. Поди-ка, собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами, щебнем. Целый год я мыкался, не знал, как быть. Наконец набрел на счастливую идею. Черти требуют для удостоверения личности только две

0: критическое рассмотрение. Сказано, сделано. Представил заявление куда надо. Ответили, практиковалось уже не раз и с успехом. Однако поставили условиями. Первое – производить займы исключительно у лиц одного со мной чина. Второе – у погибших приблизительно при тех же условиях, как и я сам. С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю. Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, покойники не кушают, а я бы вам хороший процент дал.
1: И дают?
0: Какое? До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы, между нами, будь сказано, почти всегда насильственные. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевши над телом, бросишься, как коршун, урвешь сколько надо и поминай, как звали. Вот левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги. Обе ноги я подхватил по случаю на Кукуевке. Живот приобрел у какого-то штуцрата за границей. Этаким манером я собрал себе не только две трети, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа. Как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было. А шляпа, бог весть какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне. Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо нахрапом. Голова — вещь важная. Ее ни за какие проценты не займешь. Разве уж на дурака из дураков нарвешься? А знаете ли, с нами в поезде, в следующем вагоне, едет один статский. Ах, сколь хороша голова! Сытая, с плешкой этакой, лицо крупичатое, бакенбарды русы, вот бы! Ах! Голос попутчика даже замер от восторга.
2: «Сударь, билет ваш, пожалуйста!» — раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся.
0: О, слава богу, все это было только сон. На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил 200-ю версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией. Бакенбарды, холеные щеки, все точь-точь, как... Бакенбарды, холеные щеки, все точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягу принять, что господин, этот статский советник... Накануне генеральства, признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрым предчувствием. 210, 211, 212, 213, 214, батюшки, 215. Статский советник все стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я, 216. А вдруг в самом деле будет крушение? Будет, не будет, будет, не будет, ой, будет, ей-богу, будет. Вот оно. И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх тормашками под насыпь. «Говорил я вам», — донеслось до меня издали. С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда, серую фигуру, как будто знакомую мне. В руках у фигуры было что-то шарообразное.

0: Радиозвезда.
1: Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Железнодорожные истории. На Радиозвезда.
2: Агата Кристи. Фрагмент из романа «Убийство в Восточном экспрессе». Читает Игорь Старосельцев.

0: «Мой дорогой друг, наконец-то!» — воскликнул месье Бук. «Входите, вы нам очень нужны!» Человек у окна подвинулся. Протиснувшись, Пуаро сел напротив своего друга. На лице месье Бука было написано смятение. Несомненно, произошло нечто чрезвычайное. «Что случилось?» — спросил Пуаро. «И вы еще спрашиваете. Сначала заносы и вынужденная остановка, а теперь еще и это!» Голос мсье Бука прервался, а у проводника спального вагона вырвался сдавленный вздох. «Что и это?» «А то, что в одном из купе лежит мертвый пассажир. Его закололи». В спокойном голосе мсье Бука сквозило отчаяние. «Пассажир? Какой пассажир?» «Американец. Его звали...» Он заглянул в лежащие перед ним списки. «Рэтчет. Я не ошибаюсь? Рэтчет?»
1: «Да, мсье», — сглотнул слюну проводник.
0: Пуаро взглянул на проводника. Тот был белее мела.
1: «Разрешите проводнику сесть», — сказал Пуаро, «иначе он упадет в обморок».
0: Начальник поезда подвинулся. Проводник тяжело опустился на сиденье и закрыл лицо руками.
1: «Бррр!» Пуаро вздрогнул. «Это не шутки».
0: «Какие тут шутки? Убийство уже само по себе бедствие первой величины. А к тому же учтите еще, что и обстоятельства его весьма необычны. Мы застряли и можем простоять здесь несколько часов кряду. Да что там часов? Дней! И еще одно обстоятельство. Почти все страны направляют представителей местной полиции на поезда, проходящие по их территории. А в Югославии этого не делают. Вы понимаете, как все осложняется?»
1: «Еще бы», — сказал Пуаро.
0: «И это не все. Доктор Константин... Извините, я забыл вас представить. Доктор Константин, месье Пуаро». Коротышка-брюнет и Пуаро обменялись поклонами. «Доктор Константин считает, что смерть произошла около часу ночи».
2: «В подобных случаях трудно сказать точно, но, по-моему, можно со всей определенностью утверждать, что смерть произошла между полуночью и двумя часами».
1: «Когда мистера Рэтчета в последний раз видели живым?» — спросил Пуаро.
0: «Известно, что без 20 часов он был жив и разговаривал с проводником», — ответил месье Бук.
1: «Это верно», — сказал Пуаро. «Я сам слышал этот разговор». «И это последнее, что известно о Рэтчете?»
0: «Да».
1: Пуаро повернулся к доктору, и тот продолжал.
2: «Окно,

0: купе мистера Рэтчета было распахнуто настежь, очевидно для того, чтобы у нас создалось впечатление, будто преступник ускользнул через него. Но мне кажется, что окно открыли для отвода глаз. Если бы преступник удрал через окно, на снегу остались бы следы, а их нет.
1: «Когда обнаружили труп?» — спросил Пуаро.
0: «Мишель!» — проводник подскочил. С его бледного лица не сходило испуганное выражение. «Подробно расскажите этому господину, что произошло», — приказал месье Бук.
2: «Лакей этого мистера Рэтчета постучал сегодня утром к нему в дверь», — сбивчиво начал проводник. «Несколько раз. Ответа не было. А тут час назад из ресторана приходит официант узнать, будет ли мсье завтракать. Понимаете, было уже 11 часов. Я открываю дверь к нему своим ключом, но дверь не открывается. Оказывается, она заперта еще и на цепочку. Никто не откликается. И оттуда тянет холодом. Окно распахнуто настежь, в него заносит снег. Я подумал, что пассажир охватил удар. Привел начальника поезда. Мы разорвали цепочку и вошли в купе. Он был уже... Ах, c'était terrible. Это было ужасно».
0: И он снова закрыл лицо руками.
1: «Значит, дверь была заперта изнутри и на ключ, и на цепочку», — Пуаро задумался. «А это не самоубийство?»
0: Грек язвительно усмехнулся. «Вы когда-нибудь видели, чтобы самоубийца нанес себе не меньше дюжины ножевых ран?» — спросил он.
1: У Пуаро глаза полезли на лоб. «Какое чудовищное зверство!» — вырвалось у него.
3: «Это женщина!» — впервые подал голос начальник поезда. «Верьте моему слову, это женщина! На такое способна только женщина!»
0: Доктор Константин в раздумье наморщил лоб.
4: «Это могла сделать только очень сильная женщина», — сказал он. «Я не хотел бы прибегать к техническим терминам, они только запутывают дело. Но 1-2 удара, прорезав мышцы, прошли через кость. А для этого, смею вас уверить, нужна большая сила».
0: «Значит, преступление совершил не профессионал?» — спросил Пуаро.
4: «Никак нет», — подтвердил доктор Константин. «Удары, судя по всему, наносились как попало и наугад. Некоторые из них — легкие порезы, не причинившие особого вреда. Впечатление такое, будто преступник, закрыв глаза, в дикой ярости наносил один удар за другим вслепую».
3: «C'est une femme. Это женщина», — сказал начальник поезда. «Они все такие. Злость придает им силы».
0: И он так многозначительно закивал, что все заподозрили, будто он делился личным опытом. «Я мог бы, вероятно, кое-что добавить к тем сведениям, которые вы собрали», — сказал Пуаро. «Мистер Рэтчет вчера разговаривал со мной. Насколько я понял, он подозревал, что его жизни угрожает опасность».
4: «Значит, его кокнули? Так, кажется, говорят американцы», — спросил месье Бук. «В таком случае убила не женщина, а гангстер или, опять же, бандит».
0: Начальника поезда уязвило, что его версию отвергли. «Если даже убийца и гангстер, — сказал Пуаро, — должен сказать, что профессионалом его никак не назовешь». В голосе Пуаро звучало неодобрение специалиста.
4: «В этом вагоне едет один американец», — сообщил месье Бук. Он продолжал гнуть свою линию. «Рослый мужчина, весьма вульгарный и до ужаса безвкусно одетый. Он жует резинку и, видно, понятия не имеет, как вести себя в приличном обществе. Вы знаете, кого я имею в виду?»
0: «Проводник?» — месье Бук обращался к нему. Кивнул.
2: «Да, месье, но это не мог быть он. Если бы он вошел в купе или вышел из него, я бы обязательно это увидел».
4: «Как знать, как знать. Но мы еще вернемся к этому.
1: Главное теперь решить, что делать дальше». И он поглядел на Пуаро. Пуаро, в свою очередь, посмотрел на мсье Бука.
5: «Ну, пожалуйста, друг мой», — сказал мсье Бук, «вы же понимаете, о чем я буду вас просить. Я знаю, вы всесильны. Возьмите расследование на себя. Нет-нет, ради бога, не отказывайтесь. Видите ли, для нас, я говорю о международной компании спальных вагонов, это очень важно. Насколько бы все упростилось, если бы к тому времени, когда наконец появится югославская полиция, у нас было бы готовое решение. В ином случае нам грозят задержки, проволочки, словом, тысячи всяких неудобств. И кто знает, может быть и серьезные неприятности для невинных людей.
1: Но если вы разгадаете тайну, ничего этого не будет. Мы говорим, произошло убийство, вот преступник».
3: «А если мне не удастся разгадать тайну?»
1: «Друг мой», — зажурчал мсье Бук, — «я знаю вашу репутацию, знаю ваши методы. Это дело просто создано для вас. Для того, чтобы изучить прошлое этих людей, проверить, не лгут ли они, нужно потратить массу времени и энергии. А сколько раз я слышал от вас, для того, чтобы разрешить тайну, мне необходимо лишь усесться поудобнее и хорошенько подумать. Прошу вас, так и поступите. Опросите пассажиров, осмотрите тело, разберитесь в уликах, и тогда, словом, я в вас верю. Я убежден, что это не пустое хвастовство с вашей стороны. Так, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, думайте, шевелите, как вы часто говорили, извилинами, и вы узнаете все».
3: И он с любовью посмотрел на своего друга.
0: «Ваша вера трогает меня», — сказал Пуаро взволнованно. «Вы сказали, что дело это нетрудное. Я и сам прошлой ночью... Не стоит пока об этом упоминать. По правде говоря, меня дело заинтересовало. Всего полчаса назад я подумал, что нам придется изрядно поскучать в этих сугробах. И вдруг, откуда ни возьмись, готовая загадка».
5: «Значит, вы принимаете мое предложение?» — нетерпеливо спросил месье Бук.
0: «C'est entendu. Договорились. Я берусь за это дело».
5: «Отлично! Мы все к вашим услугам.
1: Для начала мне понадобится план вагона «Стамбул-Кале», где будет указано, кто из пассажиров занимал какое купе. И еще я хочу взглянуть на паспорта и билеты пассажиров.
5: Мишель вам все принесет».
1: Проводник вышел из вагона.
3: «Кто еще едет в нашем поезде?» — спросил Пуаро.
5: «В этом вагоне едем только мы с доктором Константином. В Бухарестском один хромой старик, проводник его давно знает. Есть и обычные вагоны, но их не стоит брать в расчет, потому что их заперли сразу после ужина. Впереди вагона «Стамбул-Кале» идет только вагон-ресторан».
3: «В таком случае, — сказал Пуаро, — нам, видно, придется искать убийцу в вагоне «Стамбул-Кале». Он обратился к доктору. «Вы на это намекали, не так ли?»
1: Грек кивнул. «В половине первого по полуночи начался снегопад, и поезд стал. С тех пор никто не мог его покинуть».
5: «А раз так, — заключил месье Бук, — убийца все еще в поезде. Он среди нас».
6: Мы читали фрагмент из романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

0: слушаете «Радио Звезда». Эдгар Аллан По. Фрагмент из рассказа «Разговор с мумией». Читает Александр Бурдуков.
1: Симпозиум предыдущего вечера расстроил мне нервы. Целый день меня донимала жестокая головная боль и отчаянная сонливость. Ввиду этого я отказался от намерения провести вечер в гостях, решив, что самое благоразумное будет завалиться спать тотчас после ужина. Легкого ужина, конечно. Я обожаю кроликов по-уэльски. Но более фунта за раз не всегда можно посоветовать. Впрочем, серьезных возражений не найдется и против двух. А между двумя и тремя разница только на одну единицу. Кажется, я рискнул на 4. Жена уверяет на 5. Но она спутала две совершенно различные вещи. Абстрактное число 5 было, я согласен. Но конкретно оно относилось к бутылкам портера, без которого не осилить кролика по-уэльски. Окончив мой скромный ужин и надев ночной колпак, в сладкой надежде утешаться им до ближайшего полдня, я склонил голову на подушку и, как человек с чистой совестью, погрузился в глубокий сон. Но когда же исполнялись надежды человечества? Я еще не успел порядком расхрапеться, как отчаянный звон у подъезда и нетерпеливый стук в дверь разом пробудили меня. Я еще протирал глаза, когда жена бросила мне в физиономию письмо от моего старого друга, доктора Поннанера. Вот что он писал. «Приходите ко мне, дружище, как только получите это письмо. Приходите разделить мою радость. Наконец-то, после долгих подходов, мне удалось выпросить у директора музеума позволение взять к себе на дом мумию, вы знаете какую. Я имею право распеленать ее. Будут лишь немногие друзья, в том числе, разумеется, и вы. Мумия у меня, и мы начнем ее развертывать в 11 часов. Весь ваш Поннанер». Пока я дошел до Поннанер, сон мой как рукой сняло. Я в восторге вскочил с постели, опрокидывая все, что попадалось под руку, оделся с быстротой поистине чудесной и полетел, сломя голову, к доктору. Тут я нашел очень оживленное общество. Меня ожидали с нетерпением, мумия лежала на столе, и как только я вошел, приступили к осмотру. Это была одна из пары мумий, привезенных несколько лет тому назад капитаном Артуром Сабрташ, двоюродным братом Поннанера, из гробницы вблизи Элейтиаса в Ливийских горах, значительно выше Фив на Ниле. Гробницы в этой местности, уступая по великолепию фивским, представляют, однако, высокий интерес, так как бросают свет на частную жизнь египтян. Склеп, где помещалась наша мумия, был особенно замечателен в этом отношении. Стены его были покрыты фресками и барельефами, а статуи, вазы, мозаики — свидетельствовали о богатстве покойного. Сокровище было доставлено в музеум в том самом виде, как нашел его капитан Сабрташ. То есть гроб не был открыт. В таком виде простояло оно 8 лет. Таким образом, мы имели в своем распоряжении целую неповрежденную мумию, и всякий, кто знает, как редко такие неповрежденные памятники достигают европейских берегов, согласиться, что мы имели полное основание поздравлять себя с удачей. Подойдя к столу, я увидел большой ящик или сундук 7 футов в длину, около 3 футов в ширину и около 2,5 в вышину. Формою он не походил на наши гробы. Материал, из которого он был сделан, показался нам сначала деревом сикамора, но, надрезав его, мы убедились, что это бумажная масса или папье-маше из папируса. Он был украшен рисунками, изображавшими погребения и другие печальные сцены, и переплетавшимися с иероглифическими надписями, без сомнения обозначавшими имя покойного. К счастью, в числе гостей находился мистер Глиддон, который без труда разобрал эти буквы и составил из них слово «Алламистакео». Нам нелегко было открыть этот ящик, не повредив его, но когда, наконец, это удалось, мы нашли в нем другой, в форме гроба и гораздо меньших размеров, но во всем остальном сходный с первым. Промежуток между двумя гробами был наполнен смолой, которая до некоторой степени обесцветила рисунки второго гроба. Открыв второй ящик, что удалось без труда, мы нашли в нем третий, тоже в форме гроба, отличавшийся от второго только материалом, который оказался кедровым деревом, еще издававшим свойственный ему ароматический запах. Между вторым и третьим гробом не было промежутка, они плотно приходились друг к другу. Вынув третий ящик, мы открыли его и достали мумию. Мы ожидали, что она будет окутана полотняными пеленами и повязками, но вместо них оказался рот футляра из папируса, покрытого слоем раззолоченного и раскрашенного гипса. На рисунках изображались различные обстоятельства, связанные с посмертным существованием души, ее появление перед разными богами, а также какие-то человеческие фигуры, вероятно, портреты набальзамированных лиц. Во всю длину мумии шла надпись фонетическими иероглифами, обозначавшая имя и титулы покойного и его родственников. На шее красовалось ожерелье из стеклянных цилиндрических бус различных цветов и расположенных так, чтобы выходили изображения богов, священного жука, etc. Подобное же ожерелье опоясывало талию. Сняв папирус, мы увидели тело, превосходно сохранившееся и без малейшего запаха. Цвет его был красноватый. Кожа упругая, гладкая и блестящая. Зубы и волосы в хорошем состоянии. Глаза, по-видимому, были вынуты и заменены стеклянными, прекрасной работы и поразительно напоминавшими живые, за исключением слишком пристального взора. Пальцы и ноздри были вызолочены. По красноватому оттенку эпидермы мистер Глиддон заключил, что бальзамирование было произведено исключительно с помощью асфальта. Но когда он поскоблил кожу стальным ножичком и бросил в огонь щепотку наскобленной таким образом пыли, мы услышали запах камфоры и других пахучих смол. Мы тщательно осмотрели тело, стараясь найти отверстие, через которое были вынуты внутренности. Но, к нашему удивлению, его не оказалось. Мы еще не знали в то время, что цельные или невскрытые мумии попадаются нередко. Мозг обыкновенно вынимали через нос, внутренности в отверстии, проделанные в боку. Затем тело брили, обмывали, солили и откладывали на несколько недель, по истечении которых приступали к, собственно, так называемому бальзамированию. Не найдя никаких следов отверстия, доктор Поннанер приготовил инструменты для вскрытия, когда я заметил, что уже 10 минут третьего. Ввиду этого решено было отложить исследование до следующего вечера, и мы хотели уже разойтись, когда кто-то предложил сделать опыт с вольтовым столбом. Мысль применить электричество к мумии, которой было по меньшей мере 3 или 4 тысячи лет, показалась нам, если не особенно мудрой, то, во всяком случае, оригинальной. Так что мы горячо ухватились за нее. 9/10 отнеслись к этому в шутку. Остальные — серьезно, но, во всяком случае, мы уставили батарею в кабинете доктора и перенесли туда египтянина. С большим трудом удалось нам обнажить часть височного мускула, который не так сильно окоченел, как остальное тело. Но, как мы и ожидали, не обнаружил ни малейших признаков восприимчивости к гальванизму при соприкосновении с проволокой. Таким образом, первый же опыт оказался безуспешным, и, посмеявшись над своей глупостью, мы уже стали прощаться друг с другом, когда, случайно взглянув в глаза мумии, я остановился в изумлении. В самом деле, я с первого взгляда заметил, что глаза эти, которые показались нам стеклянными и поразили нас своим диким неподвижным взглядом, были теперь почти совершенно закрыты веками, так что лишь небольшая полоска туника Альбугине оставалась видимой. Я вскрикнул и указал на это явление остальным, которые тотчас убедились, что я прав. Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, потому что слово «встревожен» не выражает моего настроения. Возможно, впрочем, что если бы не Портер, я почувствовал бы некоторое волнение. Остальные даже не пытались скрывать смертельного ужаса, овладевшего ими. На доктора Поннанера жалко было смотреть. Мистер Глиддон исчез самым непонятным манером. Мистер Силк Бунингам, вероятно, и сам припомнит, как он пополз на четвереньках под стол. Как бы то ни было, после первых минут изумления и ужаса мы решили продолжать опыт. Мы занялись теперь большим пальцем правой ноги, сделали надрез с наружной стороны и таким образом добрались до основания мускулус абдуктор. Затем, установив батарею, Мы приложили проволоку к двураздельному нерву. В то же мгновение мумия вздернула правое колено к животу, а затем с невероятной силой, выпрямив ногу, дала такого пинка доктору Поннонеру, что этот джентльмен вылетел из окна на улицу, как стрела из катапульты. Мы ринулись вон подобрать исковерканные останки несчастной жертвы, но к радости нашей встретили доктора на лестнице, летевшего со всех ног в философском азарте с намерением во что бы то ни стало продолжать опыт настойчиво и рьяно. По его совету мы сделали глубокий надрез на кончике носа мумии, и доктор собственноручно привел его в соприкосновение с проволокой. Морально и физически, и фигурально и буквально, действие можно было назвать электрическим. Во-первых, мумия открыла глаза и быстро заморгала ими, как мистер Бернс в пантомиме. Во-вторых, чихнула. В-третьих, уселась. В-четвертых, показала кулак доктору Поннонеру. В-пятых, обратившись к господам Глиддону и Букингаму, сказала на чистейшем египетском языке. «Признаюсь, джентльмены, я крайне удивлен и оскорблен вашим поведением. От доктора Поннонера ничего лучшего и ожидать нельзя было. Этот жалкий дуралей не способен ни на что лучшее, и я жалею и прощаю его. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы, путешествовавшие и жившие в Египте так долго, что иной примет вас за уроженцев этой страны, вы, научившиеся в нашей стране говорить по-египетски так же бегло, как, я думаю, вы пишете на родном языке, вы, которых я всегда считал друзьями мумий, признаюсь, я ожидал более благородного поведения с вашей стороны. Как могли вы спокойно выносить такое неблаговидное обращение со мною? Как могли вы позволить Тому, Дику и Гарри вынуть меня из гробов и распеленать в этом дьявольски холодном климате? Какими глазами, переходя к главному пункту, должен я смотреть на ваше одобрение и содействие этому презренному поганцу доктору Поннонеру, когда он вздумал таскать меня за нос? Вы ожидаете, конечно, что, выслушав эту речь при подобных обстоятельствах, мы кинулись к дверям или впали в истерику, или грохнулись всей компанией в обморок. Надо было, говорю я, ожидать какого-нибудь из этих трех поступков. И то, и другое, и третье могло быть исполнено с большим удобством. И, право, я не знаю, как и почему мы не исполнили ни того, ни другого, ни третьего. Быть может, причина тому — дух времени, который действует по правилу противоречия и обыкновенно приводится в объяснении всего парадоксального и невозможного. Или, быть может, необычайно естественный и толковый тон мумии ослабил ужас, вызванный ее словами. Как бы то ни было, факт остается фактом. Никто из нас не обнаружил страха и даже не казался особенно изумленным. Я с своей стороны находил, что все идет как нельзя лучше, и только отошел в сторону, подальше от кулака египтянина. Доктор Поннонер засунул руки в карманы панталон, уставился на мумию и сильно покраснел. Мистер Глиддон закрутил усы и отогнул вверх воротничок своей рубашки. Мистер Букингам понурил голову и засунул большой палец правой руки в левый угол рта. Египтянин сурово смотрел на него в течение нескольких минут, потом с усмешкой сказал: «Что же вы молчите, мистер Букингам? Разве вы не слышали, о чем я спрашиваю? Выньте палец изо рта!» Мистер Букингам слегка вздрогнул, вытащил правый палец из левого угла рта и засунул левый палец в правый угол упомянутого отверстия. Не добившись ответа от мистера Букингама, египтянин сердито обратился к мистеру Глиддону и резким тоном спросил, что все это значит.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Эдгара Аллана По «Разговор с мумией».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Овидий. Наука любви. Овидий Публий Назон. Этот поэт родился за 43 года до наступления новой эры. Время, как и 2000 лет спустя, было сложным. Да и ссориться с императором вредно всегда. Овидия сослали. Видимо, император Август не знал, что Черное море самое синее в мире, а считал его синюшным. Поэтому поэту пришлось доживать свой век где-то на берегу, на территории современной Румынии. Он уже успел написать «Науку любви», которую сам называл просто «наукой». Что сказать, штука действительно сложная. Поэтому Овидий разбил этот труд на три части. Первые две для мужчин. Как завоевать женщину и как ее удержать, в том смысле, как удержать ее внимание и ее заинтересованность. А третья часть – это наставление для женщин. Наука чрезвычайно содержательна. Цитата. «Та, что лицом хороша, ложись, раскинувшись навзничь. Та, что красива спиной, спину подставь на показ». Общий научный вывод такой. Демонстрировать надо свои лучшие стороны. Например, если вы неплохо играете в шахматы, можно предложить сгонять партейку. Если неплохо поете, громко спеть что-нибудь веселое. Сам же Овидий признается. «Слишком горячая и пылкая любовь нагоняет на нас, в конце концов, скуку и вредна точно так же, как слишком вкусная пища для желудка». А это уже очень современно. Всякая наука любви заканчивается страстным желанием поесть. Овидий советует. Открывать рот при смехе надо умеренно. Но его совету следуют не все женщины, и Овидий добавляет. У третьих смех какой-то хриплый, отвратительный. Когда они смеются, думаешь, что это противный рев ослицы у мельничного жернова. Тот, кто знает, как ревут ослицы у жерновов, читать эту книгу будет с особым интересом. Другим напомним, что рев этот доносится до нас не просто из глубины веков, а из глубины тысячелетий.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил главе российских железных дорог Олегу Белозерову не забывать о горнорабочих и необходимости вывоза угля из Кемеровской области. Встреча проходила в Кремле. Глава РЖД, в свою очередь, сообщил, что поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняется.
2: Подтверждены все первоначальные показатели, 180 миллионов тонн четко будут выполнены по этому году, и видим рост экспорта неугольных грузов. Не только уголь, а растет база в соответствии с вашим указом, это прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут. При этом мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
3: Не забывайте, горняков не забывайте.
1: Напомню, в феврале этого года правительство Кузбасса и РЖД подписали соглашение о гарантированном вывозе 50 миллионов тонн угля в восточном направлении на экспорт. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили свыше 5000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, а также 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 4 ракеты «Нептун». Данные приводит Министерство обороны. Кроме того, по информации военного ведомства, с 25 по 31 июля вооруженными силами России нанесены массированные и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Представители онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о совместной с правительством России разработке мер поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на склады маркетплейса. Система в разработке, ее объявят в ближайшие дни. Уже выплачены 2 транша помощи почти 100 тысячам продавцов, а для крупных партнеров введены кредитные каникулы. Для оптимизации логистики компании сейчас заключают новые договоры аренды, причем как в России, так и за рубежом. Часть объектов хранения вскоре введут в эксплуатацию. В российских лесах исчезают белые грибы, пишут сетевые издания, ссылаясь на данные экспертов. Основных причин две – изменение климата, возросшее число грибников, которые в ходе популярных грибных туров нарушают лесную подстилку, что губит грибницу. По словам специалистов, основной сезон начинается в сентябре, однако будущий урожай можно оценить уже в июле. И пока все указывает на то, что нынешний грибной сезон будет провальным. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тверь. Андрей Николаевич Туполев. Улица Миллионная, нынешняя Советская, дом 4. Здание в стиле позднего классицизма. Сегодня принадлежит Тверскому государственному медицинскому университету. А когда-то, точнее до 1843 года, здесь находилась унылая городская гауптвахта. Потом ее снесли и на этом месте построили Тверскую губернскую гимназию. В 1906 году выпускником этого учебного заведения стал Андрей Туполев, будущий легендарный авиаконструктор. Туполев спроектировал более 100 моделей самолетов, 70 из которых выпускались серийно. В мире едва ли найдется еще один такой плодовитый авиаконструктор. Кроме авиационной техники, он проектировал торпедные гражданские катера, аэросани и, даже невероятно, первые беспилотники.
1: Имя на карте.
2: Осенью 1908 года Андрей Туполев поступил в Императорское Московское техническое училище. Сегодня это технический университет имени Баумана. Там же начал заниматься в секции воздухоплавания, организованной профессором Жуковским.
3: Весной 1910 года у меня состоялся с Николаем Егоровичем разговор, который на много лет определил направленность моих работ в авиации. Однажды он пришел к нам в сарай, который мы гордо именовали ангаром, и сказал: «У нас в училище создается аэродинамическая лаборатория. Заведующим ею назначим Туполева».
2: Тогда-то все и началось.
1: Имя на карте.
2: Характер. Непростой характер. По отзывам современников и коллег, гениальный Туполев был крайне самолюбивым, заносчивым и упертым человеком. И, видимо, благодаря этому он смог справиться с работой в сталинской шарашке, когда был арестован в 1937 году по ложному обвинению в шпионаже. И, наверное, во многом благодаря такому характеру он создал блестящие машины. Бомбардировщик Ту-2, первый в мире сверхзвуковой пассажирский Ту-144, сверхнадежный Ту-134, самый массовый Ту-154 и, конечно, шедевр Ту-95. Наш стратегический медведь, который успешно летает и по сей день.
1: Имя на карте.
2: Будучи уже обласканным властью, академик и авиаконструктор Туполев не знал преград в достижении целей и задач. Еще в советское время успешно издевался, или, как сейчас модно говорить, троллил партийных бюрократов. Однажды ему позвонили из ЦК с требованием сдать самолет к очередному съезду партии. Андрей Николаевич пожал плечами.
3: «Пожалуйста, только перенесите съезд».
2: На следующий день позвонили от более высокопоставленного партийца с требованием, чтобы самолет был в воздухе. Что делать, начальство? Туполев согласился и обещал, что все будет так, как просят. В назначенный день высокая партийная комиссия пожаловала на аэродром и с удивлением изволила наблюдать, как два тяжелых вертолета держат в воздухе полый изнутри корпус самолета. А что? Какие-то вопросы? Заказывали самолеты в воздухе? Получите. Характер. Непростой, тверской характер. Тверь. Андрей Николаевич Туполев.
1: Имя на карте.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюда из местного судака и щуки.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Днем 4 октября 1959 года на летное поле Владивостокского аэропорта Кневичи приземлился новейший Ил-18. Советский борт номер один. На дальневосточную землю шагнул Никита Сергеевич Хрущев. Он прибыл сюда проездом, возвращаясь из Соединенных Штатов. Выступая на митинге перед рабочими Дальзавода, он сказал:
3: «Вот я был в Сан-Франциско. Тоже хороший и красивый город. Но Владивосток можно сделать красивее и благоустроеннее, чем Сан-Франциско».
2: Вскоре после этой речи в столице Приморья появился необычный общественный транспорт – фуникулер.
1: Пути сообщения. Владивостокский фуникулер.
2: Красный вагончик, родом из 50-х годов прошлого столетия, по-стариковски поскрипывая, катится вверх по рельсам. Навстречу ему вниз едет такой же, только синий. Пассажиров ощутимо потряхивает. В середине пути вагоны разъезжаются. Расстояние от нижнего до верхнего павильона 183 метра. Необычный транспорт преодолевает всего за 1.5 минуты, поднимая пассажиров на 70 метров. То есть на высоту 20-этажного дома, почти на вершину сопки «Орлиное гнездо». Отсюда открывается великолепный вид и на город, и на залив Золотой Рог, и на величественный русский мост. Горный трамвайчик, как его часто называют жители Владивостока, в строю уже более 60 лет. До восстановления Нижегородского в 2024 году он был единственным в нашей стране фуникулером, который работал не как ведомственный, а в системе общественного транспорта. Именно так. С расписанием движения, с оплатой проезда и кондуктором.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Идею строительства фуникулера во Владивостоке подкинул генеральному секретарю Хрущеву зампред Совета министров Анастас Микоян во время их совместного посещения города на пути из Китая в Москву в октябре 54-го. После поездки Хрущев написал в президиум ЦК КПСС:
3: «Владивосток разбросан на холмах. Надо построить несколько фуникулеров с тем, чтобы разгрузить город и дать возможность людям подниматься по вертикали на каком-то удобном и дешевом транспорте. Для этой цели лучше всего подойдут фуникулеры».
2: Так что решение о строительстве двух, а не одной фуникулерных систем было принято Владивостокским исполкомом в мае 1955 года, задолго до американской поездки Хрущева. И вот, возвращаясь из Америки в 1959 году, глава СССР заглянул по пути во Владивосток и обнаружил, что к строительству фуникулера даже не приступали. После этого все и завертелось. Сначала была стройка, тяжелая и долгая, руками рабочих и студентов. А потом по спецзаказу на первом ленинградском вагоноремонтном заводе изготовили 8-тонные вагоны на 28 посадочных мест каждый с общей вместимостью по 36 пассажиров. На Харьковском электромеханическом заводе собрали электродвигатель. Подъемные устройства привезли из Донецка. И в 1962 году горный трамвайчик от Пушкинской улицы до улицы Суханова начал свое бесконечное движение. А вот второй фуникулерный маршрут так и не построили, не осилили. Жители Владивостока свой фуникулер любят. Любят и советуют непременно на нем прокатиться. Говорят, только с такой высоты можно понять, как живет город, прочувствовать его ритм. Обязательно поднимитесь, и вы увидите, как прекрасен Владивосток.
1: Владивостокский фуникулер. Пути сообщения.
0: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
1: От слов к делу.
0: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
1: От слов к делу. Военные училища России.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму. Но романтика никуда не делась.
1: От слов к делу.
2: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются грибным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относятся.
1: От слов к делу.
2: Знание, честь и долг.
1: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что численность женщин среднего возраста к 2030 году сократится более чем на треть. А почему это происходит?
5: Отвечает руководитель проекта «Демографическая платформа Российской Федерации» Сергей Чесноков.
6: Все так и есть, связано с общим демографическим кризисом и к той волне, которая идет еще от Великой Отечественной войны. Волна из 90-х низкой рождаемости, да, но просто раньше потери населения, они перекрывались высокой рождаемостью, а сейчас рождаемости не хватает. И, соответственно, сейчас вот в ближайшее время это кризис, но только не только женщин, но и мужчин будет тоже очень мало. Повлиять на этот процесс уже невозможно, потому что они уже родились, сейчас они просто, эти женщины, они вступают в определенный возраст, да. Повлиять можно на то, чтобы рождаемость перемещалась из более позднего возраста, 30-39 лет, на более ранний возраст, 20-29 лет. И тогда будет увеличиваться рождаемость за счет вот этого возраста, ну и также за счет последующего возраста, 40 лет. И главное, надо изменить отношение к женщине, то есть к ее репродуктивному здоровью и к беременным женщинам. То есть нужно поменять отношение к беременным. Да, женщин становится меньше, но это означает, что государство должно тратить внимание, сил, заботы, ресурсов больше на каждую женщину.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. На Дальнем Востоке роботы ускорят восстановление пациентов после операций. Специалисты Дальневосточного федерального университета разработали программу для робота-тренажера, которая делает реабилитацию мышц и суставов рук быстрее и безопаснее. Новый алгоритм регулирует движение электромоторов тренажера, предотвращая рывки и адаптируя нагрузку под индивидуальные параметры пациента. Существующие робототренажеры, как отечественные, так и зарубежные, не обеспечивают плавности движения и не запоминают индивидуальные настройки. Врачам приходится каждый раз адаптировать их под нового пациента. Программа позволит пациентам быстрее восстанавливать подвижность. Исследователи из Физического института Российской академии наук предложили новый метод диагностики бесплодия у мужчин, основанный на спектроскопии комбинационного рассеяния света с точностью до 79%. Метод анализирует химический состав семенной плазмы через капилляры и лазерный луч и позволяет избежать сложных операций. Это простая, дешевая альтернатива гормональным тестам. В будущем ученые планируют повысить точность прогноза, детальнее изучив состав плазмы при разных типах бесплодия. Новый метод производства метилового спирта из углекислого газа, который в 5 раз эффективнее существующих, разработали в Московском институте электротехники. Процесс основан на использовании света, электричества и наноносителей диоксида титана с наночастицами серебра, ускоряющих реакцию. В будущем планируется создать реактор, работающий на солнечной энергии. Для предотвращения водяного пара и СО2 в метанол исследование поддержано Российским научным фондом. Российские и китайские ученые разработали новый метод лечения агрессивной аденокарциномы легкого. Они предложили комбинировать лучевую терапию с препаратами-ингибиторами, обычно используемыми для снижения холестерина. Эксперименты с культурами раковых клеток показали, что этот подход более эффективен, чем стандартное лечение. В настоящее время исследователи тестируют метод на лабораторных животных для изучения влияния облучения на иммунный ответ. Китайские ученые завершили создание 2 магнитов для термоядерного реактора. После успешных испытаний устройства признаны полностью готовыми к использованию в будущей экспериментальной установке. Ее цель в создании так называемого искусственного солнца – токамака, которое в будущем сможет обеспечить практически неисчерпаемый и безуглеродный источник энергии. Ученые рассчитывают завершить возведение экспериментального реактора уже к 2027 году, а первые демонстрации выработки термоядерной энергии ожидаются к 2030-му. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
2: Оружейная палата Московского Кремля. Она хранит древние государственные регалии, царскую одежду, коронационные платья, крупнейшие коллекции золотых и серебряных изделий, собрание экипажей и предметы парадного конского убранства. Сейчас здесь работают искусствоведы, реставраторы, историки, а когда-то всем этим хозяйством заведовал всего лишь один человек.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Оружничий.
2: Старинный дворцовый чин. На это место, как правило, назначали князей или родовитых бояр. В обязанности оружничих входило наблюдение за собственным государевым имуществом и за всем тем, что хранилось в царской сокровищнице. Как тогда говорили, со всеми драгоценностями и разноцветными каменьями.
3: История воинских званий.
2: Оружничий всегда должен был находиться при государе во время боевых походов. Ему подчинялись особые телохранители царя – рынды, которые стояли справа и слева от монаршего трона. При этом оружничий не только хранил личное оружие своего владыки, но и заботился о его изготовлении, ремонте или закупке.
3: По случаю присвоения.
2: В разное время оружейной палатой заведовали очень известные люди. К примеру, при малолетнем Иване Грозном чин оружничего достался князю Юрию Щетинину. Он участвовал во Владимирском и Казанском походах. Воевал честно. Про него так и говорили: старший рында с государевыми боевыми доспехами. К слову, последним оружничим в русской истории стал воевода Петр Васильевич Шереметьев. Он состоял на службе при царевичах Иване V и Петре I.
3: История воинских званий.
2: В допетровскую эпоху почти у каждого нашего государя был свой завскладом оружейной палаты. Даже у Лжедмитрия I. В 1605 году он назначил великим оружничим, заметьте, не простым, а великим, князя Богдана Бельского. А поскольку сам царь был не настоящим, то и оружничий у него был липовым.
3: Оружничий. По случаю присвоения.
0: Радио «Звезда».
1: Оружейка.
4: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
5: Она была создана в один из самых переломных моментов Великой Отечественной войны, поэтому фронтовики ласково прозвали ее «Сталинградкой». РГ-42 расшифровывается как «ручная граната дистанционного действия». Конструктор Сергей Коршунов. Именно ему было поручено сделать новый вид взрывчатого боеприпаса для поражения живой силы противника. И самое главное – как можно быстрее наладить его массовое производство. Опытный оружейник принял тогда единственно правильное и воистину гениальное решение. Корпус новой гранаты начали делать из обыкновенной консервной банки, слегка увеличенной в размере. Но вместо тушенки или сгущенки внутрь помещалось 110 граммов тротила.
1: Оружейка.
4: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
5: Для увеличения поражающего действия в корпус гранаты по стенкам прокладывали специальную ленту. Она была стальной и с очень острыми насечками. Ленту сворачивали в 3-4 слоя. При детонации взрывчатого вещества она разлеталась на мелкие части. Дальность броска гранаты зависела от физической подготовки бойца. В среднем РГ-42 улетала метров на 40, не больше. Осколки рассыпались на расстояние порядка 25 метров, а в радиусе 5 метров от места взрыва происходило сплошное поражение личного состава противника.
1: Оружейка.
4: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
5: В годы Великой Отечественной было налажено массовое производство таких гранат как на оборонных предприятиях, так и на обычных консервных фабриках. РГ-42 можно было собрать буквально на коленке в любой слесарной мастерской. Это было простое в обращении, но очень страшное оружие. Между прочим, в Китае аналог легендарной советской гранаты выпускается до сих пор.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова. Оружейка.
0: Первая мировая. Дело принципа.
6: В июне 1914 года австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд отправился в Сараево. Босния и Герцеговина в то время находились в составе Австро-Венгрии. Но был на эту территорию еще один претендент. Сербия, мечтавшая стать центром южнославянского мира. На пути в ратушу в автомобиль эрцгерцога бросили гранату. Но тот не пострадал, а террористов задержали. Я приехал с дружественным визитом, а в меня бросили бомбу. Это возмутительно, в сердцах заявляет Франц Фердинанд, отменяет план поездки и уезжает. Как раз в эти минуты член радикальной организации «Молодая Босния» Гаврила Принцип заходит в продуктовую лавку. Он расстроен неудачей соратников. Гаврила покупает то ли бутерброд, то ли пиво, а выйдя на улицу, видит, как рядом с ним тормозит машина эрцгерцога. Принцип выхватывает пистолет и стреляет. Одна пуля попадает в наследника престола, другая в его жену. Обе раны оказываются смертельными. Убийцу арестовали и судили. Но конфликт между Сербией и Австро-Венгрией на этом не закончился. Две страны, а вместе с ними и весь мир, начали готовиться к большой войне.
0: Первая мировая. Факты и воспоминания. Премьера на радио «Звезда».
7: Как вас звать, величать-то?
8: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
8: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. А еще великий реформатор и монарх, переживший 5 покушений и не переживший 6-е. Все это про Александра II Освободителя.
3: За что же русского государя так называли?
4: 19 февраля 1861 года. Дата, вошедшая в историю благодаря Александру II. В этот день он подписал манифест, который освобождал крестьян от крепостной зависимости. И пусть полноценную свободу они получили сильно позже, но этот первый шаг в России ждали не одно десятилетие. Кстати, освободителем русского императора нарекли не только свои подданные. В Болгарии государю присвоили точно такое же прозвище, но повод был другой. По итогам русско-турецкой войны болгары впервые за 500 лет получили свободу от османского ига. С тех пор Александра II там непременно именуют освободителем.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Звезда.
5: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
5: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Древние римляне.
5: Что?
6: Инсула. Первоначально это латинское слово означало остров. Потом так стали называть ограниченный улицами участок с домом. Позже дома стали строить вплотную один к другому. Квартал таких домов тоже назывался инсулой. И, наконец, это название закрепилось за многоэтажным домом с квартирами, сдававшимися в наем. Первое упоминание о таких домах относится еще к 3 веку до нашей эры.
5: Где?
6: Инсулы строили в больших городах. Их население все время росло, места всем не хватало, поэтому дома начали расти вверх. Сначала в обычных городских особняках стали надстраивать второй этаж и сдавать его в наем, потом третий. Постепенно стали появляться 5-6-этажные инсулы. В 4 веке нашей эры в Риме было всего около 1800 частных особняков и целых 46 тысяч многоэтажных инсул.
5: Из чего?
6: Основным материалом для строительства стен был кирпич. Также использовали блоки туфа, скрепленные цементом. Построенные по всем правилам инсулы были хорошо защищены от обвалов и от распространения огня при пожарах. Однако, поскольку спрос на жилье был большим, владельцам было выгодно строить дома быстро и дешево. Поэтому часто для инсул использовались некачественные материалы. Непросохший кирпич, плохой цемент. Значительные части дешевых домов делались из дерева или даже прессованного тростника. Такие инсулы часто рушились, погребая под своими стенами жильцов, да и во время пожаров деревянные и тростниковые стены и перекрытия мгновенно загорались, и огонь перекидывался на соседние, стоящие стена к стене дома.
5: Как?
6: На первых этажах инсул располагались лавки, мастерские и дорогие квартиры. В них был водопровод и туалет, а иногда и отопление. Комнаты были просторными, с высокими больше 3 метров потолками, и чем выше был этаж, тем дешевле стоила квартира. Потолки на верхних этажах были низкими, канализация туда не проводилась, их жители пользовались общественными туалетами на улице или горшками, которые нередко выливали прямо из окон. А воду приносили в кувшинах из ближайших источников и фонтанов. В каждую квартиру вела своя отдельная лестница. Если жилец не платил за жилье, хозяин мог разобрать лестницу и заблокировать должника в его квартире.
5: А что теперь?
6: Инсулы стали исчезать после падения Римской империи в V веке. До нашего времени сохранились руины лишь некоторых древнеримских многоэтажек. Их можно увидеть в самом Риме, Остии и других древних городах. Некоторые инсулы в средние века были переделаны в церкви. Инсула.
5: Кто так строит?
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За минувшую неделю вооруженные силы России поразили в Черном море 31 морское судно, которое использовали в своих целях украинские вооруженные формирования. 23 сухогруза, балкеры, буксиры, десантный катер. По данным Министерства обороны, высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесены удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. В заявлении ведомства подчеркивается, российская армия наносит точечные удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса противника. Западные санкции не парализовали экономику России. Она развивается, хотя есть трудности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, санкции в отношении отечественных компаний – это попытки Запада нанести России стратегическое поражение, но они обречены на провал.
2: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны против нашей страны принимают незаконные меры, в том числе блокировку и изъятие активов, секторальные запреты и экспортные ограничения. Министерство внутренних дел предупреждает о мошеннических схемах, направленных на детей и подростков. По данным ведомства, злоумышленники выбирают жертву, устанавливают контакт, затем оказывают давление, создают ощущение срочности и изолируют ребенка от семьи, принуждают к переводу денег или опасным действиям. После этого преступники исчезают. В ведомстве посоветовали родителям спокойно объяснить детям правила безопасности и договориться о специальной кодовой фразе для сигнала о помощи. Российские ученые разработали специальный хлеб для снижения веса. По информации Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, продукт содержит цельнозерновую муку, а также муку из зеленой гречки и концентрат подсолнечного белка. Такое изделие помогает корректировать обмен веществ при метаболическом синдроме и ожирении. По словам научного сотрудника Юлии Фроловой, компоненты полезного хлеба снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как труженики тыла обеспечили фронт в годы войны продуктами и боеприпасами. Что важно предусмотреть туристам при походах в горы? В чем особенность башни Сююмбике в Казани? Первого августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Сегодня чествуют военнослужащих и гражданских специалистов, которые во все времена обеспечивают армию и фронт необходимым продовольствием, транспортом, оружием и боеприпасами. Ким Андрей вспомнил истории легендарных тружеников тыла, приближавших победу в Великой Отечественной войне.
2: «Все для фронта, все для победы». В годы Великой Отечественной эти слова стали не просто призывом, а образом жизни для миллионов советских людей. Красноармейцы сражались на передовой, а в тылу свой бой вели советские труженики. Уроженка Урала Фаина Шурунова стала первой в мире женщиной горновой. Еще до войны она попросилась на работу в доменный цех, в бригаду чугуноплавильщиков. Для фронта это был бесценный металл, из которого делали буквально все, от чугунков и печек до снарядов и танков. Работать приходилось по 12-14 часов в день. И однажды Фаина Васильевна едва не погибла прямо на предприятии, рассказывает главный специалист Национального центра исторической памяти Дмитрий Суржик.
3: При выпуске плавки подручный допустил ошибку, и брызги чугуна, вырвавшегося на разливочную площадку, окатили хрупкую фигуру Фаины. С ожогами первой степени ее доставили в третью городскую больницу. После выздоровления Шурунова вернулась в цех, но работать уже было тяжело. В 1945 году заводчан наградили орденами и медалями за вклад в дело победы, и Фаина Васильевна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.
2: Но для победы был нужен не только металл, а еще, например, теплые вещи и надежная обувь. Один из тех, кто обеспечивал Красную Армию крепкими сапогами и ботинками, Николай Степанович Сметанин. В годы войны он замначальника вещевого управления Главного управления тыла. О том, как делать качественную обувь, он знал с самого детства. Говорит гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид в шляпке» Татьяна Василькова.
4: Карьера Николая Сметанина началась в 10 лет. Мальчик очень рано потерял отца и за свою работу на фабрике «Скороход», что называется, держался. В его обязанности входило перетягивание обуви, и спустя 12 лет он устанавливает мировой рекорд. За смену он умудряется перевязать 1400 пар. Это сентябрь 1935 года.
2: Приблизить долгожданную победу помогут не только советские танки, но и советские тракторы, на которых трудились даже женщины. Чтобы обеспечить страну зерном и хлебом, они взвалят на себя эту тяжелую мужскую работу. Просковья Ангелина с 16 лет на тракторе еще до войны сформировала и возглавила свою женскую тракторную бригаду. Осенью 1941-го девушек эвакуируют из родного Донбасса на восток, продолжает кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
3: Во время Великой Отечественной войны Прасковья Ангелина вместе со своей бригадой были отправлены в Казахстан. Работа в полях продолжилась. Женская тракторная бригада передала в фонд Красной Армии 768 пудов хлеба. Когда Донбасс был освобожден, трактористки вернулись домой. Все женщины покинули бригаду и занялись семьями, а вот Прасковья Никитишна осталась руководить своим детищем, в состав которого вошли уже мужчины.
2: В июне 1945-го учредят медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В общей сложности ее получат более 16 миллионов советских людей. Это работники транспорта и промышленности, труженики сельского хозяйства, деятели культуры и науки. Но, наверное, главной наградой за их труд станут простые слова, высеченные на этой медали. «Мы победили». Ким Андреев, Людмила Дудиева, радио «Звезда».
1: День тыла Вооруженных сил России отмечается с 1998 года. Дата праздника 1 августа приурочена к созданию Главного управления тыла в 1941 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Ассоциации туроператоров России предлагают ввести норму о сопровождении туристов на потенциально опасных маршрутах в горах сертифицированными гидами. И кроме того, наделить таких специалистов правом разворачивать группы при неблагоприятных условиях без риска судебных исков. Как поможет эта мера и почему горы важно покорять с гидом, рассказывает спасатель, старший эксперт аттестационной комиссии гидов «Северо-Запад» Максим Штыб.
5: Это должен быть качественный гид с хорошими отзывами, имеющий аттестацию. Это уже будет говорить о том, что это опытный человек, который уже бывал на этой вершине, если мы берем конкретно, знает местную специфику и имеет соответствующую подготовку.
6: Что это за профессия гида, каким образом он может помочь в критической ситуации и из чего эта самая подготовка состоит?
5: Он должен иметь подготовку по соответствующему виду туризма, где важный упор делается на обеспечении безопасности, а также алгоритмам действий в сложных ситуациях. И он должен иметь еще отдельную подготовку по первой помощи, иначе он не сможет аттестоваться.
6: А на ваш взгляд, предложение АТОР, насколько оно актуально, насколько оно объективно и нужно сегодня?
5: Я считаю, что оно очень нужно, потому что если мы берем предыдущие случаи на Эльбрусе, был случай, когда гид под давлением группы повел, собственно, группу на восхождение, могут давить, говоря, что мы заплатили деньги, вот теперь веди нас. Ну и как следствие тоже люди погибли. Если примут данный закон, гиду будет еще проще юридически сказать «нет», если он считает восхождение небезопасным. И избежать вот этого давления группы, возможных потом исков о возврате денег.
1: При восхождении на Эльбрус за последние 2 месяца погибли 11 человек, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Федерацию альпинизма России. Частая причина трагедии – отсутствие правильного планирования и нужной реакции на ухудшение погоды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Один из главных символов Казани – падающая башня Сююмбике закрывается на реставрацию. Почти полгода она будет спрятана лесами от глаз туристов и горожан. Как уточнили в российской газете, ремонт объекта плановый, никаких экстренных причин для него нет. Анна Елисеева выяснила, насколько критичен наклон башни, в честь чего сооружение было построено и чем запомнилась царица Сююмбике.
7: Главный символ Казани связан с именем последней царицы одноименного ханства. Прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды, 12-летней, она выходит замуж за московского ставленника Джана Али, но вскоре овдовеет и станет 5-й женой пракрымского хана Сафагирея. Брак будет счастливым, но недолгим. После смерти мужа Сююн восходит на престол как регенша малолетнего царя, своего сына. Проявит себя справедливой правительницей, за что в народе ее назовут Бике, госпожа. Отсюда Сююмбике. Но Москве ханша покажется слишком своенравной. Согласно казанскому летописцу, недовольная основанием близ столицы русской крепости Свияжска, она начнет призывать подданных на войну. В итоге татарские вельможи сами выдадут Бике Ивану Грозному, рассказывает экскурсовод в Казани Элеонора Спиридонова.
8: В 1951 году был подписан мир, по которому политическое влияние на правый берег Волги отходило в Москве. А все, что на левом берегу, это оставалось за Казанским ханством. И Сююмбике выдают сами же татары, потому что существовала традиция политических заложников ради сохранения этого хрупкого мира.
7: Царицу насильно выдадут замуж за союзника Москвы Касимовского хана. В Касимове, ныне это Рязанская область, она умрет в одиночестве, тоскуя по сыну. Его крестят и отдадут на воспитание при дворе Ивана Грозного. Казань войдет в состав русского государства через год, в 1552-м. Об этом событии знают больше из печального предания. Якобы прослышав о красоте Сююмбике, что, кстати, правда, согласно летописи, Иван Грозный подходит к Казани с войском и предлагает царице стать его женой. Ханша в отчаянии соглашается, но просит построить для нее башню, с которой затем бросается, разбившись насмерть. На самом деле, семиярусная башня, названная в честь Сююмбике, появится намного позже, отмечает Элеонора Спиридонова.
8: Соотнесем ее с Боровицкой башней Московского Кремля. Это башни-близнецы. Период строительства у них один и тот же. Конец 17-го, начало 18 веков. То есть в Сююмбике к этому времени уже была покойна.
7: Версий о возведении башни несколько. Самой распространенной считается, что сооружение, ставшее частью Казанского Кремля, было построено русскими зодчими. На это указывает композиция «Восьмерик на четверике», свойственной архитектуре того периода, и ступенчатая форма, повторяющая стиль Боровицкой башни. Точно так же она являлась проездной или дозорной. А вот особенность башни Суюмбике в том, что она падающая, ежегодно отклоняется примерно на 1.5–2 миллиметра, говорит замдиректора по реставрации и текущему ремонту музея-заповедника «Казанский Кремль» Андрей Нижегородов. Из всех падающих башен в мире, а это больше 50, самой наклонной является готическая Зурхузен в Германии. Ее угол наклона составляет больше 5 градусов. К слову, знаменитая Пизанская накренилась всего на 4, а башня Суюмбике почти на 3 градуса. Названная в честь упрямой царицы, она простоит еще долго, уверены эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130. Что шокирует иностранцев при изучении русского языка? Была ли готова российская армия к Первой мировой войне?
0: Премьера

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора. Форма и содержание.
1: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
1: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Армейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
1: Буденовка.
0: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
1: Форма и содержание. Буденовка.
2: Радиозвезда.
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища Тамерлана.
3: Начало 15 века. Могущественный Тамерлан, уже завоевавший половину Азии, готовит новый большой поход на Китай. Но неожиданно заболевает и умирает. Тело правителя решают похоронить в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. А вот где спрятаны бесчисленные сокровища Тамерлана, до сих пор остается загадкой.
0: Цена вопроса.
3: О точных размерах богатства судить сложно. Но по географии завоеваний Тамерлана можно предположить, что это были за ценности. Золото Восточной Персии, серебро Золотой Орды, шелк из Китая, драгоценные камни из Индии. На сегодня единственное достоверно подтвержденное сокровище Тамерлана – это рубин Тимура в 352 карата, который хранится в коллекции королевской семьи Великобритании. После Тамерлана выдающийся камень сменил много владельцев и в итоге был конфискован в пользу Ост-Индской компании после Второй Англо-Сикхской войны. Но где же остальное?
0: Кладоискатели.
3: Есть две основные версии местонахождения сокровищницы Тамерлана. Это Самарканд. Якобы ключ к кладу спрятан в одной из опор соборной мечети. Ученые даже доказали, что какая-то колонна отличается от остальных, но тайник так и не нашли. Вторая теория гласит, искать нужно в крепости Алинджа. Это территория современного Азербайджана. Будто бы под стенами есть скрытый туннель с многочисленными смертельными ловушками. В 30-е годы 20 века идеей найти сокровище Тамерлана загорелся сам Иосиф Сталин. И вроде бы даже был близок к разгадке, когда удалось вскрыть гробницу в Самарканде. Но вместо сокровищ эта миссия породила лишь легенду о проклятии Тамерлана. Ведь открыли герметично закрытый гроб легендарного правителя 19 июня 1941 года, то есть накануне начала Великой Отечественной войны.
0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В Национальном центре России открылась выставка «Наследие. Театр. Великие». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Зритель прямо от главного входа попадает за кулисы и в финале выходит на сцену. 10 блоков экспозиции – это 10 театральных цехов. Можно примерить роли декоратора, бутафора, гримера, костюмера, кукольника и осветителя. Отдельная часть выставки – летопись Союза театральных деятелей, который был создан 150 лет назад как общество взаимного вспоможения русских артистов. Издатели применили искусственный интеллект для масштабной проверки книг, находящихся в работе. Мера нацелена на проверку соответствия действующему законодательству. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент известной издательской группы Олег Новиков.
2: Можно сказать, что искусственный интеллект существенно помог, потому что удалось практически все рукописи прогнать через нейронные сети. Они не определяют наличие там тех или иных противоправных вещей, но подсказывают редактору, на что надо обратить внимание, на какие страницы книги, потому что осилить весь этот объем вручную, конечно, невозможно. Да. Ну, а с помощью ИИ там уже нам удалось полностью проверить на соответствующем действующем уголовке все те рукописи и книги, которые находится в работе.
1: Искусственный интеллект становится частью издательского процесса. Он помогает работать с текстами, искать новые рукописи и анализировать книжный рынок, считают эксперты. В Москве археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Артефакты уже отреставрировали и передадут в музей Москвы. На улице Александра Солженицына обнаружили костяную флейту 12-13 веков. Обычно такие инструменты делали из дерева или глины, но эта находка показывает разнообразие материалов. Флейты, волынки и варганы известны со времен Древней Руси. В Лужнецком проезде нашли фрагмент костяной дудочки начала 17 века. С начала года в музейный фонд передали почти 3000 артефактов, а за 5 лет более 50 тысяч предметов, добавил мэр. Выход семейного блокбастера «Волшебник изумрудного города. Великий и ужасный» запланирован на 1 января 2027 года. Это вторая часть сказочной трилогии. Съемки проходили в том числе в павильонах кинокомпании «Главкино», которая входит в медиахолдинг «Звезда». Первый фильм трилогии собрал в прокате более 2 миллиардов рублей и стал одним из самых кассовых российских проектов. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, почему Россия вступила в Первую мировую войну, что самое сложное для иностранцев при освоении русского языка. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
8: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптическо-лазерной, которая бы помогала выполнять цели наведения. Были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточные вооружения воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов, повысить количество поражаемых воздушных целей.
7: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Страна вступила в этот конфликт 1 августа 1914 года, уже через несколько дней после его начала. Считается, что Петербург выполнял свои союзнические обязательства перед Францией и Великобританией. Однако были и другие причины. Основные версии рассмотрела Анна Елисеева.
9: Наступивший 20 век оставил в прошлом колониальную систему. Европейские державы искали новый способ передела мира, но теперь ресурсы можно было отвоевывать только друг у друга. Великобритания сблизилась с Францией, а в интересы последней оказалась втянута Россия. Появился блок Антанта. С другой стороны, обделенная при колониальном разделе Германия наращивала военные силы, заключив тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией. Стремление Берлина укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке одинаково не нравилось Лондону и Петербургу. А Париж мечтал вернуть себе Эльзас и Лотарингию, перешедшие к германскому государству после франко-прусской войны. Две коалиции представляли собой пороховую бочку, искрой для которой стал выстрел сербского гимназиста Верцгерцога Франца Фердинанда. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Спустя два дня за балканское государство заступилась Россия, комментирует историк и публицист Евгений Спицын.
10: Россия себя позиционировала как главная православная держава, которая охраняет интересы именно славянского православного населения Балкан.
9: Не стоит недооценивать и силы общественного мнения, убежден Борис Колоницкий, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. В первые дни войны в российских городах прошли манифестации в поддержку сербов. Люди громили немецкие офисы и магазины. Николай II не мог не прислушаться к антигерманским настроениям подданных.
11: То есть были шествия, были публичные религиозные церемонии. Ну, нельзя сказать, что это было большинство населения, но это были очень решительно настроенные люди, которые требовали, чтобы сейчас Россия выступила в поддержку Сербии и против Австро-Венгрии.
9: Существует также мнение, что Россию склонили к войне промышленники и банкиры, связанные с иностранным капиталом. Отечественная армия в тот момент находилась на стадии перевооружения. Заключались договоры на крупные поставки по высоким ценам. Но запасов оружия оказалось недостаточно во всех воюющих странах, а бизнес не имел влияния на власти, уверен Борис Колоницкий. Иной точки зрения придерживается Евгений Спицын.
10: Не случайно Ленин называл эту войну империалистической. Россия, по факту, была полуколонией промышленно развитых стран мира. У нас, например, 9 из 10 крупнейших банков контролировались иностранным капиталом. Наиболее передовые отрасли тоже контролировались иностранцами. И выражение, что мы на полях сражений крови русских солдат оплачивали кредиты французских, бельгийских и прочих банков, оно, в общем-то, соответствует действительности.
9: Чем обернется война для Российской империи, предвидел бывший министр внутренних дел Петр Дурново. Накануне он подал Николаю II записку. В ней говорилось следующее. «Побежденная армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению. Так и случилось. Первая мировая война закончилась для нас унизительным Брестским договором, который подписали уже представители советского государства. Страна потеряла около 1 000 000 квадратных километров, не говоря о погибших, число которых составило, по разным данным, от 1,5 до 3 000 000 человек. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: В бразильских школах начнут преподавать русский язык. Об этом договорились образовательные ведомства двух стран, сообщили в Минпросвещение России. А насколько сложно иностранцам осваивать русский язык? Какие буквы и слова вызывают наибольшую трудность? И что сложнее дается, китайская орфоэпия или наша? Ким Андреев разобрался в деталях.
12: На русском языке говорят примерно 260 миллионов человек. Из них примерно 2/3 считают его родным. Для остальных он либо второй государственный язык, как, например, в Белоруссии, либо официальный язык межнационального общения, как в Казахстане, Киргизии или Таджикистане. Но есть и третья категория носителей русского языка. Это иностранцы, которые сознательно его изучают. Бытует мнение, что самое сложное у нас – это орфоэпия, особенно произношение буквы ща. Преподаватель русского языка Залина Плеханова подтверждает версию, но добавляет, куда труднее произнести определенные части речи с этой буквой.
13: Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Им приходится очень много над этим работать. Более того, оно же может быть «сужающееся», это если про написание, а может быть «сужающееся», если женский род, и «сужающийся», если мужской род.
12: Еще один шок при изучении русского глазами и ушами иностранцев – это ударение. В отличие от того же французского, ударный слог у нас не фиксированный, а блуждающий. Поэтому мы говорим «вода», но «в воду». Главная трудность с именами существительными – это падежи. В русском их 6, а вот в китайском нет вовсе. Но еще чаще совершают ошибки с глаголами. К примеру, иностранцу сложно осознать, почему чашка стоит, ложка лежит, а блюдце может и стоять, и лежать, в зависимости от контекста. А уж вид глаголов в русском языке вообще кажется иностранцам высшей математикой, комментирует заведующий отделом Института русского языка Анатолий Баранов.
14: Путают виды, часто говорят там, вместо совершенного, несовершенный вид и наоборот. Ну, например, вместо того, чтобы сказать, я несколько раз там заходил в этот магазин, там говорят, я несколько раз там зашел в этот магазин, что не очень корректно. Или там я постоянно захожу, вместо этого говорят, я постоянно зайду в этот магазин.
12: Так можно ли утверждать, что русский язык один из самых сложных? С точки зрения письменной речи, тут явно лидирует китайский, где нет букв, а есть лишь иероглифы, и их несколько тысяч. У нас, как известно, 33 буквы в алфавите, в арабском их 28, но каждый символ там меняется в зависимости от положения внутри слова. А вот в сравнении со многими европейскими языками русский явно побеждает в сложности освоения, констатирует Анатолий Баранов.
14: Даже носители других славянских языков не очень хорошо ориентируются там, в виде русского глагола, потому что там видовые системы в славянских языках различаются, они не одинаковы. Но аналогично и для романских языков носители. Так, если вы хотите изучать, там, скажем, французский, испанский или итальянский языки, то базовый уровень достичен, в общем, довольно просто по сравнению с русским языком.
12: Впрочем, не стоит забывать, что и русский язык – это подвижная система, которая формировалась во многом за счет языков европейских. К примеру, сегодня будет трудно найти в нашей речи слова, начинающиеся на букву «Ф», которые были бы исконно русскими. Разве что «финифть» – техника декоративного искусства, или «фускать», то есть «шуметь». Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Часто, чтобы выучить популярные русские фразы, иностранные студенты используют так называемый метод ассоциаций. К примеру, слова «я люблю вас» запоминают по созвучной фразе из английского «yellow blue bus».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие награды получали труженики тыла в годы войны, как выбрать гида для похода в горы, Чем интересна падающая башня Сююмбике в Казани?
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще сбрасывались.
15: Отравился
16: А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: пешком. Отравился
2: о викинге. Шлемы с рогами носили.
3: Бочки. Аляск продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Карфаген должен быть разрушен.
6: Этой фразой древнеримский политик Марк Порций Катон заканчивал любую свою речь в Сенате. Причем неважно, на какую тему выступал. Город римляне в итоге разрушат в 146 году до нашей эры. При этом есть теория, что победители вдобавок засыпали весь Карфаген солью, чтобы и земля там на долгие годы вперед была безжизненной.
4: А вот и нет.
6: Свидетельств тому исследователи не обнаружили. В античных трудах об этом ни слова. Да, и если подумать, везти колоссальное количество соли, рассыпать ее на огромной территории, все это кажется излишней тратой сил и средств. А соль тогда была отнюдь не дешевым продуктом.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Кстати, уже в наши дни энтузиасты прикинули, сколько бы Риму потребовалось соли, чтобы покрыть Карфаген. Попробуйте хотя бы это представить. 760 тысяч тонн.
7: Да, а откуда миф-то взялся?
6: Засеять земли врага солью – ритуал народов Ближнего Востока. Да и те бросали разве что горсточку. Жест был больше символическим. Видимо, кто-то по ошибке перенес этот обычай на древних римлян.
4: А вот и да.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Слово «самурай» означает «служить». Главная роль самураев заключалась в служении господину. Они относились к особому военно-феодальному сословию, владели землями, собирали налоги и выполняли функции чиновников.
8: Факт второй.
10: Среди самураев были женщины. Их называли «оннобугэйся». Они с детства обучались боевым искусствам наравне с мужчинами, чтобы защищать дом во время нападений, но не служили и не воевали.
8: Факт третий.
10: В Испании живут потомки самураев с фамилией Хапон. Около 700 жителей города Кария-дель-Рио ведут род от самураев 17 века, прибывших с дипломатической миссией.
8: Факт четвертый.
10: Стать самураем мог не только японец. Самый известный пример – Ясуке, выходец из Африки, который служил влиятельному военному предводителю провинции Овари в 16 веке. Он получил статус самурая, собственное жилье и церемониальное оружие.
8: Факт пятый.
10: Знаменитая прическа Чонмаге, выбритый лоб и пучок волос на макушке, имела практическое значение. Такая форма позволяла шлему сидеть на голове плотнее и не скользить во время жаркого боя.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о самураях.
4: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
11: Представьте себе мир, в котором одним нажатием кнопки можно встретиться со случайным человеком из любой точки планеты. Это не фантастика. Это чат-рулетка. Принцип сервиса прост. Вы заходите на сайт, и система мгновенно соединяет вас с незнакомцем. Вы видите его, а он видит вас через веб-камеру. Можно общаться текстом, можно говорить вслух. Если собеседник вам не нравится, просто нажимайте кнопку и подключайтесь к другому случайному человеку. Как настоящая рулетка, только с людьми.
4: Ну ты, Кулибин.
11: Сервис был запущен в ноябре 2009 года, но настоящая слава пришла к чат-рулетке через 3 месяца, когда о ней рассказали крупнейшие мировые СМИ. Тогда сервис стал настоящей сенсацией. Идея только кажется простой. Интернет на тот момент уже предлагал форумы, чаты и социальные сети. Однако именно случайность сделала чат-рулетку популярной. До 1,5 миллионов встреч в день. Люди получили возможность говорить с теми, кого они никогда бы не встретили в своей жизни. Каждое соединение создавало интригу. Никто не знал, кто появится на экране. Студент, музыкант, военный, школьник или, возможно, человек с необычным хобби. Непредсказуемость создала эффект азартной игры. Самое удивительное, что феноменальный сервис придумал обычный московский школьник Андрей Терновский. Ему на тот момент исполнилось 17 лет, и он просто хотел создать нечто новое, интересное, и у него это получилось.
4: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Премьера на радио «Звезда».
14: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
15: «Человек с изюминкой»
14: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российская армия в ходе боевых действий за июль взяла под контроль 32 населенных пункта. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что больше всего населенных пунктов было освобождено на двух ключевых направлениях в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Ключевым событием в зоне специальной военной операции стало взятие городов Константиновка и Белицкая. Михаил Мишустин продолжает поездку по восточным регионам страны. Сегодня премьер прибыл в республику Тыва. В Кызыле глава российского кабинета министров осмотрел промышленные и социальные объекты, в том числе образовательные и медицинские. На встрече с главой Тувы Владиславом Хавалыгом Мишустин отметил большой производственный потенциал республики. Он выразил надежду, что реализация индивидуальной программы социально-экономического развития обеспечит импульс для развития промышленности и повышения качества жизни людей. Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану. Они могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица газете Wall Street Journal. Тем временем Тегеран подготовил всеобъемлющий план реагирования на потенциальные американо-израильские атаки на его инфраструктуру, заявил высокопоставленный иранский представитель. Его цитирует агентство Тасним. Он указал, что ответ Исламской Республики включает в себя важнейшие объекты штатов в регионе. Латвийско-белорусская граница закрыта. Об этом накануне заявил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. Он уточнил, что решение принято по техническим причинам. Для тех, кто не вернулся в Латвию, он призвал воспользоваться другими маршрутами. При этом официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в беседе с РИА Новости не подтвердил эти данные. Сегодня отмечается День тыла Вооруженных сил России. Тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Об этом говорится в приказе главы военного ведомства. Андрей Белоусов отметил, что благодаря высокому профессионализму и ответственности специалисты тыла эффективно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы материальных средств, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов к линии боевого соприкосновения. Министр обороны выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов Родины, а также пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества. В Москве сейчас солнечно, около 19 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит плюс 27 градусов.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха. Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюда из местного судака и щуки.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как труженики тыла обеспечили фронт в годы войны продуктами и боеприпасами. Что важно предусмотреть туристам при походах в горы? В чем особенность башни Сююмбике в Казани? Первого августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Сегодня чествуют военнослужащих и гражданских специалистов, которые во все времена обеспечивают армию и фронт необходимым продовольствием, транспортом, оружием и боеприпасами. Ким Андреев вспомнил истории легендарных тружеников тыла, приближавших победу в Великой Отечественной войне.
1: «Все для фронта, все для победы». В годы Великой Отечественной эти слова стали не просто призывом, а образом жизни для миллионов советских людей. Красноармейцы сражались на передовой, а в тылу свой бой вели советские труженики. Уроженка Урала Фаина Шарунова стала первой в мире женщиной-горновой. Еще до войны она попросилась на работу в доменный цех, в бригаду чугуноплавильщиков. Для фронта это был бесценный металл, из которого делали буквально все, от чугунков и печек до снарядов и танков. Работать приходилось по 12-14 часов в день. И однажды Фаина Васильевна едва не погибла прямо на предприятии, рассказывает главный специалист Национального центра исторической памяти Дмитрий Суржик.
2: При выпуске плавки подручник допустил ошибку, и брызги чугуна, вырвавшегося на разливочную площадку, окатили хрупкую фигуру Фаины. С ожогами первой степени ее доставили в третью городскую больницу. После выздоровления Шарунова вернулась в цех, но работать уже было тяжело. В 1945 году заводчан наградили орденами и медалями за вклад в дело победы. И Фаина Васильевна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.
1: Но для победы был нужен не только металл, а еще, например, теплые вещи и надежная обувь. Один из тех, кто обеспечивал Красную Армию крепкими сапогами и ботинками, Николай Степанович Сметанин. В годы войны он замначальника вещевого управления Главного управления тыла. О том, как делать качественную обувь, он знал с самого детства. Говорит гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид в шляпке» Татьяна Василькова.
3: Карьера Николая Сметанина началась в 10 лет. Мальчик очень рано потерял отца и за свою работу на фабрике «Скороход», что называется, держался. В его обязанности входило перетягивание обуви. И спустя 12 лет он устанавливает мировой рекорд. За смену он умудряется перевязать 1400 пар. Это сентябрь 1935 года.
1: Приблизить долгожданную победу помогут не только советские танки, но и советские тракторы, на которых трудились даже женщины. Чтобы обеспечить страну зерном и хлебом, они взвалят на себя эту тяжелую мужскую работу. Прасковья Ангелина с 16 лет на тракторе еще до войны сформировала и возглавила свою женскую тракторную бригаду. Осенью 1941-го девушек эвакуируют из родного Донбасса на восток, продолжает кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
2: Во время Великой Отечественной войны Прасковья Ангелина вместе со своей бригадой были отправлены в Казахстан. Работа в полях продолжилась. Женская тракторная бригада передала в фонд Красной Армии 768 пудов хлеба. Когда Донбасс был освобожден, трактористки вернулись домой. Все женщины покинули бригаду и занялись семьями, а вот Прасковья Никитишна осталась руководить своим детищем, в состав которого вошли уже мужчины.
1: В июне 1945-го учредят медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В общей сложности ее получат более 16 миллионов советских людей. Это работники транспорта и промышленности, труженики сельского хозяйства, деятели культуры и науки. Но, наверное, главной наградой за их труд станут простые слова, высеченные на этой медали. «Мы победили». Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: День тыла Вооруженных сил России отмечается с 1998 года. Дата праздника 1 августа, приурочена к созданию Главного управления тыла в 1941 году.
4: Утро на радио «Звезда».
0: В Ассоциации туроператоров России предлагают ввести норму о сопровождении туристов на потенциально опасных маршрутах в горах сертифицированными гидами. И кроме того, наделить таких специалистов правом разворачивать группы при неблагоприятных условиях без риска судебных исков. Как поможет эта мера и почему горы важно покорять с гидом, рассказывает спасатель, старший эксперт аттестационной комиссии гидов «Северо-Запад» Максим Штыб.
5: Это должен быть качественный гид с хорошими отзывами, имеющий аттестацию. Это уже будет говорить о том, что это опытный человек, который уже бывал на этой вершине, если мы берем конкретно, знает местную специфику и имеет соответствующую подготовку.
6: Что это за профессия гида? Каким образом он может помочь в критической ситуации? И из чего эта самая подготовка состоит?
5: Он должен иметь подготовку по соответствующему виду туризма, где важный упор делается на обеспечении безопасности, а также алгоритмом действий в сложных ситуациях. И он должен иметь еще отдельную подготовку по первой помощи, иначе он не сможет аттестоваться.
6: А на ваш взгляд, предложение АТОР, насколько оно актуально, насколько оно объективно и нужно сегодня?
5: Я считаю, что оно очень нужно, потому что если мы берем предыдущие случаи на Эльбрусе, был случай, когда гид под давлением группы повел, собственно, группу на восхождение, ну, там, могут давить, говоря, что мы заплатили деньги, вот теперь веди нас. Ну, и как следствие, тоже люди погибли. Если примут данный закон, гиду будет еще проще юридически сказать «нет», если он считает восхождение небезопасным. И избежать вот этого давления группы, возможных потом исков о возврате денег.
0: При восхождении на Эльбрус за последние 2 месяца погибли 11 человек, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Федерацию альпинизма России. Частая причина трагедии – отсутствие правильного планирования и нужной реакции на ухудшение погоды.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Один из главных символов Казани – падающая башня Сююмбике закрывается на реставрацию. Почти полгода она будет спрятана лесами от глаз туристов и горожан. Как уточнили в российской газете, ремонт объекта плановый, никаких экстренных причин для него нет. Анна Елисеева выяснила, насколько критичен наклон башни, в честь чего сооружение было построено и чем запомнилась царица Сююмбике.
7: Главный символ Казани связан с именем последней царицы одноименного ханства. Прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды, 12-летней, она выходит замуж за московского ставленника Джана Али, но вскоре овдовеет и станет 5-й женой пракрымского хана Сафагирея. Брак будет счастливым, но недолгим. После смерти мужа Сююн восходит на престол как регенша малолетнего царя, своего сына. Проявит себя справедливой правительницей, за что в народе ее назовут Бике, госпожа. Отсюда Сююмбике. Но Москве ханша покажется слишком своенравной. Согласно казанскому летописцу, недовольная основанием близ столицы русской крепости Свияжска, она начнет призывать подданных на войну. В итоге татарские вельможи сами выдадут Бике Ивану Грозному, рассказывает экскурсовод в Казани Элеонора Спиридонова.
8: В 1951 году был подписан мир, по которому политическое влияние на правый берег Волги отходило в Москве. А все, что на левом берегу, это оставалось за Казанским ханством. И Сююмбике выдают сами же татары, потому что существовала традиция политических заложников ради сохранения этого хрупкого мира.
7: Царицу насильно выдадут замуж за союзника Москвы Касимовского хана. В Касимове, ныне это Рязанская область, она умрет в одиночестве, тоскуя по сыну. Его крестят и отдадут на воспитание при дворе Ивана Грозного. Казань войдет в состав русского государства через год, в 1552-м. Об этом событии знают больше из печального предания. Якобы, прослышав о красоте Сююмбике, что, кстати, правда, согласно летописи, Иван Грозный подходит к Казани с войском и предлагает царице стать его женой. Ханша в отчаянии соглашается, но просит построить для нее башню, с которой затем бросается, разбившись насмерть. На самом деле, 7-ярусная башня, названная в честь Сююмбике, появится намного позже, отмечает Элеонора Спиридонова.
8: Соотнесем ее с Боровицкой башней Московского Кремля. Это башни-близнецы. Период строительства у них один и тот же. Конец 17-го, начало 18 веков. То есть Сююмбике к этому времени уже была покойна.
7: Версий о возведении башни несколько. Самой распространенной считается, что сооружение, ставшее частью Казанского Кремля, было построено русскими зодчими. На это указывает композиция «Восьмерик на четверике», свойственной архитектуре того периода, и ступенчатая форма, повторяющая стиль Боровицкой башни. Точно так же она являлась проездной или дозорной. А вот особенность башни Сююмбике в том, что она падающая, ежегодно отклоняется примерно на 1,5-2 миллиметра, говорит замдиректора по реставрации и текущему ремонту музея музея-заповедника «Казанский Кремль» Андрей Нижегородов. Из всех падающих башен в мире, а это больше 50, самой наклонной является готическая Зоорхузен в Германии. Ее угол наклона составляет больше 5 градусов. К слову, знаменитая Пизанская накренилась всего на 4, а башня Суембике – почти на 3 градуса. Названная в честь упрямой царицы, она простоит еще долго, уверены эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130. Что шокирует иностранцев при изучении русского языка? Была ли готова российская армия к Первой мировой войне?

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
4: «1793 год. Очередное пополнение в одном из полков русской императорской армии. Рекрутское депо. Цейхгаус. Проще говоря, воинская кладовая. Что-то вроде современной армейской коптерки. Идет выдача обмундирования.
5: Ну, кто там следующий? Заходь, не боись».
6: «Матерь Божья! И в кого ж ты такой худющий? Кожа да кости! Ну ничего, мы тебя на казенных харчах быстро раскормим. А пока вот тебе, держи, кафтан, штиблеты. Кругом! Теперь топай в полковую швальню. Там тебе что нужно ушьют, а что не нужно растянут. Чего стоишь? Шагом! Уж!»
7: «Слушаюсь, господин капитан Армус!» «Раз, два, левый! Раз, два, раз!»
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан Армус.
4: Слово это иноземное, французское. Капитан Армус. Буквально значит «смотритель войсковой кладовки». Проще говоря, заведующий оружием, боеприпасами и всем-всем обмундированием в полку. Первые каптенармусы появились в русской армии в 1632 году. Это был чин ниже сержанта, но выше капрала. Что-то вроде прапорщика. Ну, почти. В бою каптенармус находился возле повозок с патронами и руководил их доставкой на передовую. Однако вскоре эту обязанность заведующего склада сняли, и наш герой превратился в толкового хозяйственника. То есть в сражениях больше не участвовал. Произошло это в самом конце 18-го столетия.
3: История воинских званий.
4: Многим кажется, что одеть, обуть солдат – дело житейское, простецкое. Ничего подобного. Один худой, другой широкоплечий. Этот метр с кепкой, а вот тот – великан. Как быть? Архивы не сохранили точные параметры старинной армейской униформы. Известно, что их было всего 3. Скорее всего, малый размер, средний и большой. Никаких там элечек или эмочек.
3: По случаю присвоения.
4: В царские времена воинское обмундирование делали на Александровской мануфактуре в Петербурге. Еще недалеко от Иваново шили. Причем шили вручную. Солдатский мундир кроился довольно-таки просто – но подходил он далеко не всем. Поэтому в каждом полку была своя швальня, то есть портняжная мастерская. Там форму вымачивали, вытягивали, утюжили и

0: между прочим.
1: История воинских званий.
0: И сегодня глянешь на военный парад, душа радуется. Все красавцы и все равны, как на подбор. Форма с иголочки. А ведь все это дело кто-то выдавал. Петлицы, эмблемы, шевроны. Как там в песне поется? Идет солдат по городу и от улыбок девичьих. Что? Правильно, вся улица светла.
2: Каптен Армус. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда.
2: От слов к делу. Военные училища России.
4: Жизнь Родине, честь никому. Российскому кадетскому образованию около 300 лет. Первые училища появились еще во времена Петра Великого, а затем начинание первого императора поддержала его племянница, государыня Анна Иоанновна. До Октябрьской революции кадетами, от французского «младший несовершеннолетний», называли молодых дворян, определившихся на военную службу. С дворянами сейчас туго, но желающих стать человеком военным действительно много.
2: От слов к делу.
4: Ставропольское президентское кадетское училище Министерства обороны – одно из самых молодых в нашей стране. Но у него богатая, славная история. Когда-то на территории нынешней учебки находился армейский госпиталь. Сюда приезжал основатель военно-полевой хирургии Николай Пирогов, проводил серию показательных операций. Ставрополь часто посещал Семен Буденный, когда здесь дислоцировалась легендарная гвардейская казачья кавалерийская кубанская дивизия. Авиаторы, инженеры, специалисты радиотехники – все они когда-то учились именно здесь. А сейчас тут Ставропольский кадетский корпус, где обучаются около 800 воспитанников. Ежедневные занятия спортом, строевой подготовкой и рукопашным боем. Рядом опытные преподаватели, чей девиз прост и ясен. Это слова адмирала Ушакова. Без любезных государство обойтись может, а без сынов Отечества никогда.
2: От слов к делу.
4: Жизнь Родине, честь никому.
2: Ставропольское президентское кадетское училище Министерства обороны России.
3: Радиозвезда.

0: полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. Под атаку нашей армии попали объекты в Киеве и Киевской области. Они были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотников, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Министерство обороны. Европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции. Он отметил, что милитаризация Берлина не является секретом, и Москва будет корректировать свои военно-политические планы с учетом этого фактора. При этом чиновник назвал поразительным молчание других европейских стран по поводу усиления военной подготовки ФРГ. Правительство вводит запрет на майнинг цифровых валют в Москве, Подмосковье и отдельных территориях Курской области. Ограничения будут действовать с 15 августа этого года и до конца 32 года. Поясняется, что отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергетических мощностей по причине подключения энергоемких майнинговых объектов к электросетям. Минувшей ночью произошел пожар в храме Василия Блаженного. К месту ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. По данным журналистов, загорелись личные вещи и мебель в кабинете на первом этаже. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. В России утвердили перечень приложений, обязательных для предустановки в следующем году на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего в таблицу вошли 40 программ, большинство из которых присутствует и в действующем списке. Там, среди прочих, для предустановки на смартфоны определены Рустор, Госуслуги, Одноклассники, ВКонтакте, Дзен, разные приложения Яндекса, Макс и другие. Российский саблист Павел Граудень вернулся из Гонконга после победы на чемпионате мира по фехтованию. В аэропорту Шереметьево его встретили болельщики с цветами и подарками. Спортсмен рассказал об эмоциях после победы.
3: Это нереальная гордость, супер круто. И вот я всем, что произошло, максимально доволен. Это самый сложный турнир за год, очень тяжело было. Тем более, это конец сезона, уже надо было собраться. Все, что ты натренировал за год, все выдать свой максимум. Выступать под флагом, под гимном, потому что ты представляешь свою страну. И это огромная гордость и честь для любого спортсмена.
2: Тренер чемпиона отметил, что это первая золотая медаль в личных соревнованиях российских саблистов мужчин на чемпионатах мира за последние 10 лет.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, почему Россия вступила в Первую мировую войну, что самое сложное для иностранцев при освоении русского языка. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. Фактически у конструкторов получился полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
6: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять цели наведения. Были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточные вооружения воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов и повысить количество поражаемых воздушных целей.
5: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Страна вступила в этот конфликт 1 августа 1914 года, уже через несколько дней после его начала. Считается, что Петербург выполнял свои союзнические обязательства перед Францией и Великобританией. Однако были и другие причины. Основные версии рассмотрела Анна Елисеева.
7: Наступивший 20 век оставил в прошлом колониальную систему. Европейские державы искали новый способ передела мира, но теперь ресурсы можно было отвоевывать только друг у друга. Великобритания сблизилась с Францией, а в интересы последней оказалась втянута Россия. Появился блок Антанта. С другой стороны, обделенная при колониальном разделе Германия наращивала военные силы, заключив тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией. Стремление Берлина укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке одинаково не нравилось Лондону и Петербургу, а Париж мечтал вернуть себе Эльзас и Лотарингию, перешедшие к германскому государству после франко-прусской войны. Две коалиции представляли собой пороховую бочку, искрой для которой стал выстрел сербского гимназиста эрцгерцога Франца Фердинанда. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Спустя два дня за балканское государство заступилась Россия, комментирует историк и публицист Евгений Спицын.
8: Россия себя позиционировала как главная православная держава, которая охраняет интересы именно славянского православного населения Балкан.
7: Не стоит недооценивать и силы общественного мнения, убежден Борис Колоницкий, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. В первые дни войны в российских городах прошли манифестации в поддержку сербов. Люди громили немецкие офисы и магазины. Николай II не мог не прислушаться к антигерманским настроениям подданных.
9: То есть были шествия, были публичные религиозные церемонии. Ну, нельзя сказать, что это было большинство населения, но это были очень решительно настроенные люди, которые требовали, чтобы сейчас Россия выступила в поддержку Сербии и против Австро-Венгрии.
7: Существует также мнение, что Россию склонили к войне промышленники и банкиры, связанные с иностранным капиталом. Отечественная армия в тот момент находилась на стадии перевооружения. Заключались договоры на крупные поставки по высоким ценам. Но запасов оружия оказалось недостаточно во всех воюющих странах, а бизнес не имел влияния на власти, уверен Борис Колоницкий. Иной точки зрения придерживается Евгений Спицын.
8: Не случайно Ленин называл эту войну империалистической. Россия, по факту, была полуколонией промышленно развитых стран мира. У нас, например, 9 из 10 крупнейших банков контролировались иностранным капиталом. Наиболее передовые отрасли тоже контролировались иностранцами. И выражение, что мы на полях сражений крови русских солдат оплачивали кредиты французских, бельгийских и прочих банков, оно, в общем-то, соответствует действительности.
7: Чем обернется война для Российской империи, предвидел бывший министр внутренних дел Петр Дурново. Накануне он подал Николаю II записку. В ней говорилось следующее. «Побежденная армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению. Так и случилось. Первая мировая война закончилась для нас унизительным Брестским договором, который подписали уже представители советского государства. Страна потеряла около 1 000 000 квадратных километров, не говоря о погибших, число которых составило, по разным данным, от 1,5 до 3 000 000 человек. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: В бразильских школах начнут преподавать русский язык. Об этом договорились образовательные ведомства двух стран, сообщили в Минпросвещении России. А насколько сложно иностранцам осваивать русский язык? Какие буквы и слова вызывают наибольшую трудность? И что сложнее дается, китайская орфоэпия или наша? Ким Андреев разобрался в деталях.
10: На русском языке говорят примерно 260 миллионов человек. Из них примерно 2/3 считают его родным. Для остальных он либо второй государственный язык, как, например, в Белоруссии, либо официальный язык межнационального общения, как в Казахстане, Киргизии или Таджикистане. Но есть и третья категория носителей русского языка. Это иностранцы, которые сознательно его изучают. Бытует мнение, что самое сложное у нас – это орфоэпия, особенно произношение буквы ща. Преподаватель русского языка Залина Плеханова подтверждает версию, но добавляет, куда труднее произнести определенные части речи с этой буквой.
11: Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Им приходится очень много над этим работать. Более того, оно же может быть «сужающееся», это если про написание, а может быть «сужающееся», если женский род, и «сужающийся», если мужской род.
10: Еще один шок при изучении русского глазами и ушами иностранцев – это ударение. В отличие от того же французского, ударный слог у нас не фиксированный, а блуждающий. Поэтому мы говорим «вода», но «в воду». Главная трудность с именами существительными – это падежи. В русском их 6, а вот в китайском нет вовсе. Но еще чаще совершают ошибки с глаголами. К примеру, иностранцу сложно осознать, почему чашка стоит, ложка лежит, а блюдце может и стоять, и лежать, в зависимости от контекста, а уж вид глаголов в русском языке вообще кажется иностранцам высшей математикой, комментирует заведующий отделом Института русского языка Анатолий Баранов.
12: Путают виды, часто говорят там вместо совершенного, несовершенный вид и наоборот. Ну, например, вместо того, чтобы сказать, я несколько раз там заходил в этот магазин, там говорят, я несколько раз там зашел в этот магазин, что не очень корректно. Или там я постоянно захожу, вместо этого говорят, я постоянно зайду в этот магазин.
10: Так можно ли утверждать, что русский язык один из самых сложных? С точки зрения письменной речи, тут явно лидирует китайский, где нет букв, а есть лишь иероглифы, и их несколько тысяч. У нас, как известно, 33 буквы в алфавите, в арабском их 28, но каждый символ там меняется в зависимости от положения внутри слова. А вот в сравнении со многими европейскими языками русский явно побеждает в сложности освоения, констатирует Анатолий Баранов.
12: Даже носители других славянских языков не очень хорошо ориентируются там, в виде русского глагола, потому что там видовые системы в славянских языках различаются, они не одинаковы. Но аналогично и для романских языков носители. Там, если вы хотите изучать, там, скажем, французский, испанский или итальянский языки, то базовый уровень достичен, в общем, довольно просто по сравнению с русским языком.
10: Впрочем, не стоит забывать, что и русский язык – это подвижная система, которая формировалась во многом за счет языков европейских. К примеру, сегодня будет трудно найти в нашей речи слова, начинающиеся на букву «Ф», которые были бы исконно русскими, разве что «финифть» – техника декоративного искусства, или «фускать», то есть «шуметь». Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: Часто, чтобы выучить популярные русские фразы, иностранные студенты используют так называемый метод ассоциаций. К примеру, слова «я люблю вас» запоминают по созвучной фразе из английского «yellow blue bus».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, какие награды получали труженики тыла в годы войны, как выбрать гида для похода в горы, чем интересна падающая башня Сююмбике в Казани.

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой. Первая мировая война. 8 июля 1917 года русская армия атаковала германские войска возле небольшого белорусского городка Сморгонь. Офицер 132-й пехотной дивизии полковник Загржевский вспоминал. «Первыми в бой пошли девушки из состава женской команды смерти. Они подавали пример храбрости, мужества и спокойствия. В бою вели себя по-геройски». Женская команда смерти была сформирована 19 июня 1917 года в Санкт-Петербурге для поднятия боевого духа русской армии. В первую женскую военную команду смерти, другое название – батальон смерти, вошли добровольцы в возрасте от 16 до 40 лет. Дворянки, выпускницы Института благородных девиц, учительницы, жены солдат и казаков. Все, кто считал своим долгом умереть за родину. Личный состав – 200 человек. Командир – старший унтер-офицер Мария Леонтьевна Бочкарева по прозвищу Яшка. Летом 1917 года команда смерти прибыла на фронт и была зачислена в состав 525-го пехотного полка. Девушки ходили в разведку, несли караульную службу. 8 июля 1917 года в сражении возле города Сморгонь женская команда смерти отразила несколько атак германских войск. Подняла за собой нашу пехоту и первой бросилась в контратаку. Враг был остановлен. В том бою батальон смерти потерял половину личного состава. 30 человек убитыми, 70 ранеными. Командир Мария Бочкарева получила 5 ран, но покидать поле боя отказалась. После госпиталя она была произведена в чин подпоручика. Все девушки из женской команды смерти были награждены солдатскими георгиевскими крестами. Многим были присвоены офицерские звания. 30 ноября 1917 года героическая женская команда смерти была расформирована.
0: Личный состав.
1: Первая мировая. Дело принципа.
3: Это была первая война технологий. Самолеты, танки, пулеметы и автоматы, бронепоезда, минометы, зенитные орудия и дальнобойная артиллерия. Телефон и радиосвязь принципиально изменили управление войсками. Теперь генералы планировали армейские операции, находясь вдали от боевых позиций. Маршал Рокоссовский вспоминал. «Конница потеряла былое значение. Появились массовые армии, насыщенные автоматическим оружием. Образовались сплошные фронты. Войска зарылись в землю, огородились колючей проволокой. Конницу наряду с пехотой посадили в окопы. Боевой конь стал лишь средством передвижения. Вместо кавалерии войска получили бронеавтомобили, велосипеды и самокаты. В армию призвали даже водителей таксомоторов. Осенью 1914 года немецкие войска прорвали французскую оборону и устремились к Парижу. Навстречу врагу нужно было срочно выдвинуть армейские резервы, но транспортных средств не хватало. И вот тогда командование мобилизовало 1200 парижских таксистов. За одну ночь они доставили на передовую 6500 французских солдат. Враг был остановлен.
1: Первая мировая. Факты и воспоминания.
4: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
6: звать величать-то?
7: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
8: Правитель Норвегии. Король-воин, пытавшийся восстановить владычество викингов над Ирландским морем и севером Британских островов. Магнус III. Или, как его величали в сагах, Магнус Голоногий.
9: Почему же он получил такое прозвище?
8: Норвегия, 11 век. После смерти отца Олафа Тихого, не любившего войны, на престол восходит Магнус III. Казалось, времена викингов давно прошли, а Норвегия стала христианской. Однако, укрепив власть внутри страны, Магнус отправляется к чужим берегам со своей армией. Он сражается против датчан, шведов, англичан, валлийцев и шотландцев и одерживает победы. Наибольший успех ждал его в Ирландии. Магнус завоевал корону Дублина и планировал захватить весь остров. Король даже стал одеваться на местный манер в короткий гельский плащ, прообраз килта. За это Магнуса и прозвали Голоногим.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
10: Очень важные вопросы.
11: Расскажите, кто и когда придумал мороженое?
12: Отвечает основатель и коммерческий директор лаборатории Дикоретто Юнус Казимов.
13: Бытует на самом деле много легенд, откуда произошло мороженое, но самое такое распространенное, вероятное, что все это пришло из Китая. Мороженое там было не в том виде, как мы сейчас привыкли есть, а снег и лед, замороженный, перемешанный с какими-то фруктами, ягодами и так далее. Бытует версия, что именно Марко Поло привез этот десерт, попробовав его в Китае. В 13 веке он привез этот рецепт из Китая в Европу, и вот с тех пор вроде как люди познакомились в Европе с этим продуктом. По факту вообще, на самом деле, подобные десерты были много где. Они были в Персии, они были даже в нашем Кавказе в горах, когда перемешивали лед или снег с медом, и тоже это лакомство отдаленно можно назвать мороженым. В России этот десерт появился, по-моему, в 18 веке. В какой-то книге его опубликовали, и с тех пор считали, что такой продукт производят у нас. Он был из молочных сливок, из белков и с добавлением всяких ягод, которые у нас есть. Вишни, клюква, брусника, смородина и так далее. Ну а массовое производство у нас началось в Советском Союзе в 1932 году, когда товарищ Микоян привез оборудование и технологии из Соединенных Штатов, и так появился наш знаменитый, любимый советский пломбир.
10: Очень важные вопросы.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. Под атаку нашей армии попали объекты в Киеве и Киевской области. Они были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотников, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Министерство обороны. Террористы, нанося удары по объектам Валберис, прикрывают истинные причины и безосновательно обвиняют компанию в якобы продаже товаров военного назначения. Об этом сообщила глава маркетплейса Татьяна Ким.
2: Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть. Противник сам сделал публичное заявление о том, что атаки на Валберис направлены на обычных граждан. Единственная их цель – оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества людей.
1: Отметим, в последнее время атакам украинских дронов подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей и оперативно перестраивает логистику, сообщила Татьяна Ким. Нефтяной танкер, шедший вблизи побережья Омана, был поражен неизвестным боеприпасом. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Удар пришелся по машинному отделению. В результате судно потеряло управление. О жертвах не сообщается. Сегодня в трех регионах России стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах, льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах. Сервис запускается в трех пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии. Он доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Чтобы получить льготу, человеку будет достаточно приложить карту к терминалу. К основным факторам, которые привели к увеличению спроса на рабочие специальности, относятся импортозамещение и рост объемов производства в отдельных сегментах обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил влияние так называемой моды на профессии. Долгое время молодежь не видела перспектив в рабочих специальностях, и это привело к сокращению притока кадров. В совокупности эти факторы сформировали долгосрочный спрос на рабочие должности. На этом фоне, подчеркнул Котяков, по рабочей профессиям зафиксирован небольшой прирост оплаты труда. Кроме того, государство и работодатели реализуют проекты для повышения престижа таких специальностей. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 21.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как труженики тыла обеспечили фронт в годы войны продуктами и боеприпасами. Что важно предусмотреть туристам при походах в горы? В чем особенность башни Сююмбике в Казани? Первого августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Сегодня чествуют военнослужащих и гражданских специалистов, которые во все времена обеспечивают армию и фронт необходимым продовольствием, транспортом, оружием и боеприпасами. Ким Андреев вспомнил истории легендарных тружеников тыла, приближавших победу в Великой Отечественной войне.
2: «Все для фронта, все для победы». В годы Великой Отечественной эти слова стали не просто призывом, а образом жизни для миллионов советских людей. Красноармейцы сражались на передовой, а в тылу свой бой вели советские труженики. Уроженка Урала Фаина Шарунова стала первой в мире женщиной-горновой. Еще до войны она попросилась на работу в доменный цех, в бригаду чугуноплавильщиков. Для фронта это был бесценный металл, из которого делали буквально все – от чугунков и печек до снарядов и танков. Работать приходилось по 12-14 часов в день. И однажды Фаина Васильевна едва не погибла прямо на предприятии, рассказывает главный специалист Национального центра исторической памяти Дмитрий Суржик.
3: При выпуске плавки подручник допустил ошибку, и брызги чугуна, вырвавшегося на разливочную площадку, окатили хрупкую фигуру Фаины. С ожогами первой степени ее доставили в третью городскую больницу. После выздоровления Шарунова вернулась в цех, но работать уже было тяжело. В 1945 году заводчан наградили орденами и медалями за вклад в дело победы. И Фаина Васильевна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.
2: Но для победы был нужен не только металл, а еще, например, теплые вещи и надежная обувь. Один из тех, кто обеспечивал Красную Армию крепкими сапогами и ботинками, Николай Степанович Сметанин. В годы войны он замначальника вещевого управления Главного управления тыла. О том, как делать качественную обувь, он знал с самого детства, говорит гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид в шляпке» Татьяна Василькова.
4: Карьера Николая Сметанина началась в 10 лет. Мальчик очень рано потерял отца и за свою работу на фабрике «Скороход», что называется, держался. В его обязанности входило перетягивание обуви. И спустя 12 лет он устанавливает мировой рекорд. За смену он умудряется перевязать 1400 пар. Это сентябрь 1935 года.
2: Приблизить долгожданную победу помогут не только советские танки, но и советские тракторы, на которых трудились даже женщины. Чтобы обеспечить страну зерном и хлебом, они взвалят на себя эту тяжелую мужскую работу. Прасковья Ангелина с 16 лет на тракторе еще до войны сформировала и возглавила свою женскую тракторную бригаду. Осенью 1941-го девушек эвакуируют из родного Донбасса на восток, продолжает кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
3: Во время Великой Отечественной войны Прасковья Ангелина вместе со своей бригадой были отправлены в Казахстан. Работа в полях продолжилась. Женская тракторная бригада передала в фонд Красной Армии 768 пудов хлеба. Когда Донбасс был освобожден, трактористки вернулись домой. Все женщины покинули бригаду и занялись семьями, а вот Прасковья Никитишна осталась руководить своим детищем, в состав которого вошли уже мужчины.
2: В июне 1945-го учредят медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В общей сложности ее получат более 16 миллионов советских людей. Это работники транспорта и промышленности, труженики сельского хозяйства, деятели культуры и науки. Но, наверное, главной наградой за их труд станут простые слова, высеченные на этой медали. «Мы победили». Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: День тыла Вооруженных сил России отмечается с 1998 года. Дата праздника 1 августа, приурочена к созданию Главного управления тыла в 1941 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Ассоциации туроператоров России предлагают ввести норму о сопровождении туристов на потенциально опасных маршрутах в горах сертифицированными гидами. И кроме того, наделить таких специалистов правом разворачивать группы при неблагоприятных условиях без риска судебных исков. Как поможет эта мера и почему горы важно покорять с гидом, рассказывает спасатель, старший эксперт аттестационной комиссии гидов «Северо-Запад» Максим Штыб.
5: Это должен быть качественный гид с хорошими отзывами, имеющий аттестацию. Это уже будет говорить о том, что это опытный человек, который уже бывал на этой вершине, если мы берем конкретно, знает местную специфику и имеет соответствующую подготовку.
6: Что это за профессия гида? Каким образом он может помочь в критической ситуации? И из чего эта самая подготовка состоит?
5: Он должен иметь подготовку по соответствующему виду туризма, где важный упор делается на обеспечении безопасности, а также алгоритмом действий в сложных ситуациях. И он должен иметь еще отдельную подготовку по первой помощи, иначе он не сможет аттестоваться.
6: А на ваш взгляд, предложение АТОР, насколько оно актуально, насколько оно объективно и нужно сегодня?
5: Я считаю, что оно очень нужно, потому что если мы берем предыдущие случаи на Эльбрусе, был случай, когда гид под давлением группы повел, собственно, группу на восхождение, могут давить, говоря, что мы заплатили деньги, вот теперь веди нас. Ну и как следствие тоже люди погибли. Если примут данный закон, гиду будет еще проще юридически сказать «нет», если он считает восхождение небезопасным. И избежать вот этого давления группы, возможных потом исков о возврате денег.
1: При восхождении на Эльбрус за последние 2 месяца погибли 11 человек, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Федерацию альпинизма России. Частая причина трагедии – отсутствие правильного планирования и нужной реакции на ухудшение погоды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Один из главных символов Казани – падающая башня Сююмбике закрывается на реставрацию. Почти полгода она будет спрятана лесами от глаз туристов и горожан. Как уточнили в российской газете, ремонт объекта плановый, никаких экстренных причин для него нет. Анна Елисеева выяснила, насколько критичен наклон башни, в честь чего сооружение было построено и чем запомнилась царица Сююмбике.
7: Главный символ Казани связан с именем последней царицы одноименного ханства. Прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды, 12-летней, она выходит замуж за московского ставленника Джана Али, но вскоре овдовеет и станет 5-й женой пракрымского хана Сафагирея. Брак будет счастливым, но недолгим. После смерти мужа Сююн восходит на престол как регенша малолетнего царя, своего сына. Проявит себя справедливой правительницей, за что в народе ее назовут Бике, госпожа. Отсюда Сююмбике. Но Москве ханша покажется слишком своенравной. Согласно казанскому летописцу, недовольная основанием близ столицы русской крепости Свияжска, она начнет призывать подданных на войну. В итоге татарские вельможи сами выдадут Бике Ивану Грозному, рассказывает экскурсовод в Казани Элеонора Спиридонова.
8: В 51 году был подписан мир, по которому политическое влияние на правый берег Волги отходило в Москве. А все, что на левом берегу, это оставалось за Казанским ханством. И Сююмбике выдают сами же татары, потому что существовала традиция политических заложников ради сохранения этого хрупкого мира.
7: Царицу насильно выдадут замуж за союзника Москвы Касимовского хана. В Касимове, ныне это Рязанская область, она умрет в одиночестве, тоскуя по сыну. Его крестят и отдадут на воспитание при дворе Ивана Грозного. Казань войдет в состав русского государства через год, в 1552-м. Об этом событии знают больше из печального предания. Якобы, прослышав о красоте Сююмбике, что, кстати, правда, согласно летописи, Иван Грозный подходит к Казани с войском и предлагает царице стать его женой. Ханша в отчаянии соглашается, но просит построить для нее башню, с которой затем бросается, разбившись насмерть. На самом деле, семиярусная башня, названная в честь Сююмбике, появится намного позже, отмечает Элеонора Спиридонова.
8: Соотнесем ее с Боровицкой башней Московского Кремля. Это башни-близнецы. Период строительства у них один и тот же. Конец 17-го, начало 18 веков. То есть Сююмбике к этому времени уже была покойна.
7: Версий о возведении башни несколько. Самой распространенной считается, что сооружение, ставшее частью Казанского Кремля, было построено русскими зодчими. На это указывает композиция «Восьмерик на четверике», свойственной архитектуре того периода, и ступенчатая форма, повторяющая стиль Боровицкой башни. Точно так же она являлась проездной или дозорной. А вот особенность башни Суюмбике в том, что она падающая, ежегодно отклоняется примерно на 1,5-2 мм, говорит замдиректора по реставрации и текущему ремонту музея-заповедника «Казанский Кремль» Андрей Нижегородов. Из всех падающих башен в мире, а это больше 50, самой наклонной является готическая Зурхузен в Германии. Ее угол наклона составляет больше 5 градусов. К слову, знаменитая Пизанская накренилась всего на 4, а башня Суюмбике почти на 3 градуса. Названная в честь упрямой царицы, она простоит еще долго, уверены эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130, что шокирует иностранцев при изучении русского языка, была ли готова российская армия к Первой мировой войне.
0: Премьера

0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.

0: Даламан гусарский. Короткая до талии суконная куртка с воротником-стойкой. Спереди такого гусарского мундира нашивалось несколько рядов шнуров, обычно 15, с металлическими петлями и пуговицами, которые служили в бою дополнительной защитой от ударов сабли. Форма и содержание.
1: Даламан появился в русской армии в 1741 году как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия. Отсюда второе название форменной куртки – венгерка. Даламан должен был плотно облегать тело гусара, для чего сукно предварительно растягивали по фигуре, после чего разглаживали утюгом. Одним из самых дорогих элементов одежды эпохи Елизаветы Петровны считались пуговицы. Для мундира их требовалось 30 штук. Комплект пуговиц выдавался гусару сроком на 20 лет. В случае потери хотя бы одной из них, даже в сражении, боец обязан был сам покупать замену, поскольку казна на это средство не выделяла.
0: Даламан гусарский.
1: Его рукава были узкими и очень длинными, закрывали половину ладоней. Тем не менее, сзади шел специальный разрез около 12 сантиметров, благодаря чему рукава, по необходимости, можно было спокойно закатать. Шнуры на даламане были разными. У офицеров – золотые или серебряные, у низших чинов – желтые или белые. Глянул на куртку, и сразу понятно, кто перед тобой – полковник или рядовой.

0: Мундирование.
1: Цвет гусарского доломана всегда строго определял принадлежность воина к конкретной части. Темно-зеленая куртка – Павлоградский полк. Черная – полк Александрийский. Желтый цвет доломана – Мариупольский полк. Весьма колоритная армейская форма тех лет выглядела очень даже эффектно. Не зря ведь говорил Козьма Прутков: «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары».
2: Форма и содержание. Доломан гусарский.
0: Радиозвезда.
3: Как развивалась связь?
4: Слово «телеграф» происходит от двух древнегреческих слов: «теле» – «далеко» и «графо» – «пишу». Писать далеко и при этом быстро – давняя мечта человечества. Но реализовать ее удалось лишь в конце XVIII века. Когда-то в Голландии передавали сообщения с помощью ветряных мельниц. Ведь там их было великое множество.

0: знаков. Кстати, самая длинная семафорная линия, 1200 километров, была построена в 19 веке между Петербургом и Варшавой. Из конца в конец сигнал проходил за 15 минут. Когда люди стали более плотно изучать природу электричества, сразу появилась идея создать электрический телеграф. Одну из первых работающих моделей электростатического телеграфа построил женевский физик Георг Лессаж в 1774 году. Спустя 13 лет телеграф Лессажа усовершенствовал физик Ламон. В процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский ученый, а именно Павел Шиллинг. В 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа. Вскоре свои электромагнитные телеграфы и язык для них стали придумывать по всему миру. Самой удачной стала попытка Сэмюэля Морзе. Тут все и завертелось. Сначала были простые сообщения, потом корреспондентские сети начали передавать по телеграфу новости для газет, потом появились целые телеграфные агентства. Проблемой была передача информации между континентами. Каким образом протянуть более 3000 километров провода через Атлантический океан? Удивительно, но и это получилось. В 1858 году клубок кабеля весом в 3000 тонн успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США «Агамемнон» и «Ниагара». Телеграф продолжал совершенствоваться. Удалось добиться даже передачи изображений. Такие аппараты стали называть «телетайпами». Фактически, это были телеграфы с подключенными к ним принтерами. Сейчас телеграфы и телетайпы почти повсеместно вытеснены более совершенными технологиями, например, сотовыми сетями и оптоволоконным скоростным интернетом. Телеграфные линии общего пользования на территории России практически полностью демонтированы. Остались лишь служебные, в основном в войсковых частях.
1: Как развивалась связь?
2: Радиозвезда.

напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Запорожской области вооруженные формирования Украины нанесли удар по автобусу. Погиб один человек, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Инцидент произошел в районе села Малая Белозерка. Противник произвел атаку по автобусу, который вез работников одного из комбинатов со смены домой в город. В результате атаки 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Двое находятся в крайнем тяжелом состоянии. Михаил Мишустин продолжает поездку по восточным регионам страны. Сегодня премьер прибыл в республику Тыва. В Кызыле глава российского кабинета министров осмотрел промышленные и социальные объекты, в том числе образовательные и медицинские. На встрече с главой Тувы Владиславом Хавалыгом Мишустин отметил большой производственный потенциал республики. Он выразил надежду, что реализация индивидуальной программы социально-экономического развития обеспечит импульс для развития промышленности и повышения качества жизни людей. В России планируется модернизировать не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Об этом сообщает Министерство транспорта. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Они рассчитаны до 2030 года. В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также в городах на севере и Дальнем Востоке. В ведомстве отметили, что за последние 5 лет в стране уже открыто 22 новых аэровокзала. Комплекса. В этом году получены разрешения на ввод еще 3 пассажирских терминалов. Гражданин России может иметь 2 загранпаспорта, при этом один из них должен обязательно быть биометрическим. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка Министерства внутренних дел Владимир Васенин. Он также рассказал о возможности оформления загранпаспорта на новорожденного.
2: Для ребенка можно оформить заграничный паспорт именно с рождения. Особенностями здесь является то, что подача заявления, конечно же, малышом не осуществляется. В органы полиции к нам обращаются родители либо законные представители. После получения такого обращения мы начинаем контактировать с человеком, подавшим заявление, и, конечно, малышу уже выдаем паспорт.
1: Васенин также напомнил, что, несмотря на назначение загранпаспорта для поездок за рубеж, с ним можно путешествовать и по России. Российские железные дороги провели тестовую поездку первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан». Андроида зовут Володя. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне бистро, подарив пассажирам хорошее настроение. Отмечается, что робот успешно справился со всеми обязанностями.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, почему Россия вступила в Первую мировую войну, что самое сложное для иностранцев при освоении русского языка. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. Фактически у конструкторов получился полноценно легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять цели наведения. были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточные вооружения воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов и повысить количество поражаемых воздушных целей.
4: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Страна вступила в этот конфликт 1 августа 1914 года, уже через несколько дней после его начала. Считается, что Петербург выполнял свои союзнические обязательства перед Францией и Великобританией. Однако были и другие причины. Основные версии рассмотрела Анна Елисеева.
6: Наступивший 20 век оставил в прошлом колониальную систему. Европейские державы искали новый способ передела мира, но теперь ресурсы можно было отвоевывать только друг у друга. Великобритания сблизилась с Францией, а в интересы последней оказалась втянута Россия. Появился блок Антанта. С другой стороны, обделенная при колониальном разделе Германия наращивала военные силы, заключив тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией. Стремление Берлина укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке одинаково не нравилось Лондону и Петербургу. А Париж мечтал вернуть себе Эльзас и Лотарингию, перешедшие к германскому государству после франко-прусской войны. Две коалиции представляли собой пороховую бочку, искрой для которой стал выстрел сербского гимназиста эрцгерцога Франца Фердинанда. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Спустя два дня за балканское государство заступилась Россия, комментирует историк и публицист Евгений Спицын.
7: Россия себя позиционировала как главная православная держава, которая охраняет интересы именно славянского православного населения Балкан.
6: Не стоит недооценивать и силы общественного мнения, убежден Борис Колоницкий, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. В первые дни войны в российских городах прошли манифестации в поддержку сербов. Люди громили немецкие офисы и магазины. Николай II не мог не прислушаться к антигерманским настроениям подданных.
8: То есть были шествия, были публичные религиозные церемонии. Ну, нельзя сказать, что это было большинство населения, но это были очень решительно настроенные люди, которые требовали, чтобы сейчас Россия выступила в поддержку Сербии и против Австро-Венгрии.
6: Существует также мнение, что Россию склонили к войне промышленники и банкиры, связанные с иностранным капиталом. Отечественная армия в тот момент находилась на стадии перевооружения. Заключались договоры на крупные поставки по высоким ценам. Но запасов оружия оказалось недостаточно во всех воюющих странах, а бизнес не имел влияния на власти, уверен Борис Колоницкий. Иной точки зрения придерживается Евгений Спицын.
7: Не случайно Ленин называл эту войну империалистической. Россия, по факту, была полуколонией промышленно развитых стран мира. У нас, например, 9 из 10 крупнейших банков контролировались иностранным капиталом. Наиболее передовые отрасли тоже контролировались иностранцами. И выражение, что мы на полях сражений крови русских солдат оплачивали кредиты французских, бельгийских и прочих банков, оно, в общем-то, соответствует действительности.
6: Чем обернется война для Российской империи, предвидел бывший министр внутренних дел Петр Дурново. Накануне он подал Николаю II записку. В ней говорилось следующее. «Побежденная армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Так и случилось. Первая мировая война закончилась для нас унизительным Брестским договором, который подписали уже представители советского государства. Страна потеряла около 1 000 000 квадратных километров, не говоря о погибших, число которых составило, по разным данным, от 1,5 до 3 000 000 человек. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: В бразильских школах начнут преподавать русский язык. Об этом договорились образовательные ведомства двух стран, сообщили в Минпросвещение России. А насколько сложно иностранцам осваивать русский язык? Какие буквы и слова вызывают наибольшую трудность? И что сложнее дается, китайская орфоэпия или наша? Ким Андреев разобрался в деталях.
9: На русском языке говорят примерно 260 миллионов человек. Из них примерно 2/3 считают его родным. Для остальных он либо второй государственный язык, как, например, в Белоруссии, либо официальный язык межнационального общения, как в Казахстане, Киргизии или Таджикистане. Но есть и третья категория носителей русского языка. Это иностранцы, которые сознательно его изучают. Бытует мнение, что самое сложное у нас – это орфоэпия, особенно произношение буквы «щ». Преподаватель русского языка Залина Плеханова подтверждает версию, но добавляет, куда труднее произнести определенные части речи с этой буквой.
10: Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Например, сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Им приходится очень много над этим работать. Более того, оно же может быть «сужающееся», это если про написание, а может быть «сужающееся», если женский род, и «сужающийся», если мужской род.
9: Еще один шок при изучении русского глазами и ушами иностранцев – это ударение. В отличие от того же французского, ударный слог у нас не фиксированный, а блуждающий. Поэтому мы говорим «вода», но «в воду». Главная трудность с именами существительными – это падежи. В русском их 6, а вот в китайском нет вовсе. Но еще чаще совершают ошибки с глаголами. К примеру, иностранцу сложно осознать, почему чашка стоит, ложка лежит, а блюдце может и стоять, и лежать, в зависимости от контекста. А уж вид глаголов в русском языке вообще кажется иностранцам высшей математикой, комментирует заведующий отделом Института русского языка Анатолий Баранов.
11: Путают виды. Часто говорят там вместо совершенного, несовершенный вид и наоборот. Ну, например, вместо того, чтобы сказать, я несколько раз там заходил в этот магазин, там говорят, я несколько раз там зашел в этот магазин, что не очень корректно. Или там я постоянно захожу, вместо этого говорят, я постоянно зайду в этот магазин.
9: Так можно ли утверждать, что русский язык один из самых сложных? С точки зрения письменной речи, тут явно лидирует китайский, где нет букв, а есть лишь иероглифы, и их несколько тысяч. У нас, как известно, 33 буквы в алфавите, в арабском их 28, но каждый символ там меняется в зависимости от положения внутри слова. А вот в сравнении со многими европейскими языками русский явно побеждает в сложности освоения, констатирует Анатолий Баранов.
11: Даже носители других славянских языков не очень хорошо ориентируются там, в виде русского глагола, потому что там видовые системы в славянских языках различаются, они не одинаковы. Но аналогично и для романских языков носители. Так, если вы хотите изучать, там, скажем, французский, испанский или итальянский языки, то базовый уровень достичь, в общем, довольно просто по сравнению с русским языком.
9: Впрочем, не стоит забывать, что и русский язык – это подвижная система, которая формировалась во многом за счет языков европейских. К примеру, сегодня будет трудно найти в нашей речи слова, начинающиеся на букву «ф», которые были бы исконно русскими, разве что «финифть» – техника декоративного искусства, или «фускать», то есть «шуметь». Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Часто, чтобы выучить популярные русские фразы, иностранные студенты используют так называемый метод ассоциаций. К примеру, слова «я люблю вас» запоминают по созвучной фразе из английского «yellow blue bus».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие награды получали труженики тыла в годы войны, как выбрать гида для похода в горы, чем интересна падающая башня Сююмбике в Казани.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Спортанцы вообще
12: сбрасывались.
13: А викинги шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
2: Ликинге. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Нас мало, но мы в тельняшках. Кто так любит говорить?
1: Моряки, конечно. Это их исконная одежда. Они ее и придумали.
2: А вот и нет.
3: Все-таки не на флоте стоит искать изобретателей тельняшки. Считается, что рубаха в полоску – оригинальная идея рыбаков французской Британии. На гравюрах 17 века они как раз щеголяют в таких. Вещь, во-первых, теплая, а во-вторых, имеет выделяющийся рисунок. Если вдруг товарищ окажется за бортом, его будет проще заметить в воде.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Вскоре практичная тельняшка попала в среду военных моряков. Но поначалу на Западе этот элемент одежды был неуставным, из-за того, что каждый его шил как хотел. Порядка не было ни в цвете, ни в количестве полосок. Лишь в середине следующего, 19-го столетия, во Франции тельняшку в бело-синем варианте признали на флоте.
0: Оценят ее достоинства и у нас.
3: Да, великий князь Константин Николаевич, инициатор появления тельника у российских моряков. Император Александр II его поддержал и 19 августа 1874 года утвердил новый стандарт военной формы, где и фигурировала тельняшка.
2: А вот и да.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыбалке.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Рыбаки в Амазонии ловят электрических угрей с помощью коров и лошадей. Они загоняют животных в воду, где угри разряжают в копытных свои 700 вольт, после чего становятся безопасными, и их легко можно поймать.
4: Факт второй.
6: В Японии существует традиция ловли рыбы с помощью птиц. Рыбаки используют специально обученных бакланов, которые ныряют за добычей и приносят ее человеку. В практике более 1000 лет.
4: Факт третий.
6: На некоторых островах Океании до сих пор используют паутину крупных пауков-нефилов для создания рыболовных сетей. Эта паутина настолько прочна, что легко выдерживает вес небольшой рыбы, и при этом она практически невидима в воде.
4: Факт четвертый.
6: Рекордный улов пресноводной рыбы был зафиксирован в Таиланде. В реке Меконг поймали гигантского сома весом 293 килограмма.
4: Факт пятый.
6: В 1900 году русский рыбак Павел Вихман изобрел электрическую удочку – устройство для оглушения рыбы разрядом тока. Правда, устройство запретили, посчитали браконьерским.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о рыбалке.
7: 1901 год. Американский химик японского происхождения Сатори Като изобрел технологию получения растворимого кофе. А в Российской империи в том же 1901 открывают две новые трамвайные линии в Твери и Смоленске. За два года до этого трамвай появился и в Москве. А в США все в том же 1901 году два друга решили собрать свой первый мотор для велосипеда. Мощность двигателя, правда, вышла крохотной – одна лошадиная сила. Да и максимальная скорость – лишь 8 км в час. Но спустя всего пару десятилетий фамилии этих изобретателей-самоучек будет знать буквально весь мир.
2: Соратники. Харли и Дэвидсон.
7: Свой первый мотоцикл Уильям Харли и Артур Дэвидсон собрали в гараже их общего друга. За основу взяли обычный велосипед. Но первый же тест-драйв оказался провальным. Подняться в горку силой одного только двигателя ни Харли, ни Дэвидсону не удалось. Приходилось еще и педали крутить. Но упорству друзей-механиков можно было бы завидовать. Они днями и ночами трудились над новой моделью. А когда завершили работу, то отправились на соревнования по мотогонкам. четвертое место в заезде стало лучшей рекламой. И через год Харли и Дэвидсон продали 3 первых мотоцикла. Спустя 10 лет с фабрики, носящей их имена, уходило уже по 15 тысяч мотоциклов ежегодно.
2: Соратники.
7: В их тандеме Дэвидсон был скорее новатором. Именно он еще в юности придумал оснастить велосипед мотором, чтобы было легче добираться до озера и рыбачить. А Харли – прекрасный исполнитель и виртуозный механик. За высокое качество продукции их часто называли Генри Фордами в мире мотоциклов. А еще уникальные детище Харли и Дэвидсона невозможно ни с чем перепутать. Узнаваемый V-образный двигатель, фирменный бензобак в виде капли и знаменитый рев мотора. Звук, который компания Harley Davidson уже давно пытается запатентовать.
2: Harley и Davidson. Соратники.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
14: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
13: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. Под атаку нашей армии попали объекты в Киеве и Киевской области. Они были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотников, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Министерство обороны. Кроме того, в минувшую пятницу в море южнее Одессы поражены два сухогруза, которые осуществляли доставку военных грузов в один из портов Украины. Уровень бедности в ТВ за 5 лет снизился более чем на 10%, а число безработных сократилось с 24 тысяч до 6 тысяч человек благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил глава республики Владислав Ховалык.
2: Среднемесячная заработная плата за 2025 год выросла на 71% к 2020 году. К 2030 году планируем ее рост почти в 2 раза. Это будет составить где-то около 142 тысяч рублей. Количество предпринимателей за последние 3 года увеличилось на 51%.
1: Владислав Ховалык также сообщил, что в прошлом году Тыва вошла в 10 регионов по объемам введенного жилья. Михаил Мишустин, в свою очередь, обратил внимание, что республика обладает серьезным промышленным потенциалом. Автомобильное движение через единственный открытый пункт пропуска на границе Беларуси и Латвии по решению Риги полностью прекращено. Об этом сообщила пресс-служба Белорусского государственного таможенного комитета. Накануне в Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что решение принято по техническим причинам. Тех, кто еще не вернулся в Латвию, попросили воспользоваться другими маршрутами. Согласно Госпогранкомитета Беларуси, сегодня утром выезды из республики в Латвию ожидают 10 грузовиков. Социальный фонд России сегодня провел ежегодный перерасчет накопительных пенсий. В результате выплаты увеличатся на 17,3%, пишут РИА Новости. На 19,3% увеличится накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также у родителей, которые направили средства материнского капитала на формирование будущей пенсии, и граждан, самостоятельно формировавших накопления. Самозанятые россияне в наступившем месяце получат первые выплаты по больничным листам. С января в России запустили эксперимент, который позволяет такой категории граждан принять участие в программе добровольного страхования на случай утраты трудоспособности. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России и делать взносы. Точный размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 тысяч или 50 тысяч рублей.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюдо из местного судака и щуки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как труженики тыла обеспечили фронт в годы войны продуктами и боеприпасами. Что важно предусмотреть туристам при походах в горы? В чем особенность башни Сююмбике в Казани? Первого августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Сегодня чествуют военнослужащих и гражданских специалистов, которые во все времена обеспечивают армию и фронт необходимым продовольствием, транспортом, оружием и боеприпасами. Ким Андреев вспомнил истории легендарных тружеников тыла, приближавших победу в Великой Отечественной войне.
2: «Все для фронта, все для победы». В годы Великой Отечественной эти слова стали не просто призывом, а образом жизни для миллионов советских людей. Красноармейцы сражались на передовой, а в тылу свой бой вели советские труженики. Уроженка Урала Фаина Шарунова стала первой в мире женщиной-горновой. Еще до войны она попросилась на работу в доменный цех, в бригаду чугуноплавильщиков. Для фронта это был бесценный металл, из которого делали буквально все, от чугунков и печек до снарядов и танков. Работать приходилось по 12-14 часов в день. И однажды Фаина Васильевна едва не погибла прямо на предприятии, рассказывает главный специалист Национального центра исторической памяти Дмитрий Суржик.
3: При выпуске плавки подручник допустил ошибку, и брызги чугуна, вырвавшегося на разливочную площадку, окатили хрупкую фигуру Фаины. С ожогами первой степени ее доставили в третью городскую больницу. После выздоровления Шарунова вернулась в цех, но работать уже было тяжело. В 1945 году заводчан наградили орденами и медалями за вклад в дело победы. И Фаина Васильевна была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.
2: Но для победы был нужен не только металл, а еще, например, теплые вещи и надежная обувь. Один из тех, кто обеспечивал Красную Армию крепкими сапогами и ботинками, Николай Степанович Сметанин. В годы войны он замначальника вещевого управления Главного управления тыла. О том, как делать качественную обувь, он знал с самого детства, говорит гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид в шляпке» Татьяна Василькова.
4: Карьера Николая Сметанина началась в 10 лет. Мальчик очень рано потерял отца и за свою работу на фабрике «Скороход», что называется, держался. В его обязанности входило перетягивание обуви. И спустя 12 лет он устанавливает мировой рекорд. За смену он умудряется перевязать 1400 пар. Это сентябрь 1935 года.
2: Приблизить долгожданную победу помогут не только советские танки, но и советские тракторы, на которых трудились даже женщины. Чтобы обеспечить страну зерном и хлебом, они взвалят на себя эту тяжелую мужскую работу. Прасковья Ангелина с 16 лет на тракторе еще до войны сформировала и возглавила свою женскую тракторную бригаду. Осенью 1941-го девушек эвакуируют из родного Донбасса на восток, продолжает кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
3: Во время Великой Отечественной войны Прасковья Ангелина вместе со своей бригадой были отправлены в Казахстан. Работа в полях продолжилась. Женская тракторная бригада передала в фонд Красной Армии 768 пудов хлеба. Когда Донбасс был освобожден, трактористки вернулись домой. Все женщины покинули бригаду и занялись семьями, а вот Прасковья Никитишна осталась руководить своим детищем, в состав которого вошли уже мужчины.
2: В июне 1945-го учредят медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В общей сложности ее получат более 16 миллионов советских людей. Это работники транспорта и промышленности, труженики сельского хозяйства, деятели культуры и науки. Но, наверное, главной наградой за их труд станут простые слова, высеченные на этой медали. «Мы победили». Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: День тыла Вооруженных сил России отмечается с 1998 года. Дата праздника 1 августа, приурочена к созданию Главного управления тыла в 1941 году.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Ассоциации туроператоров России предлагают ввести норму о сопровождении туристов на потенциально опасных маршрутах в горах сертифицированными гидами. И кроме того, наделить таких специалистов правом разворачивать группы при неблагоприятных условиях без риска судебных исков. как поможет эта мера и почему горы важно покорять с гидом, рассказывает спасатель, старший эксперт аттестационной комиссии гидов «Северо-Запад» Максим Штыб.
5: Это должен быть качественный гид с хорошими отзывами, имеющий аттестацию. Это уже будет говорить о том, что это опытный человек, который уже бывал на этой вершине, если мы берем конкретно, знает местную специфику и имеет соответствующую подготовку.
6: Что это за профессия гида? Каким образом он может помочь в критической ситуации? И из чего эта самая подготовка состоит?
5: Он должен иметь подготовку по соответствующему виду туризма, где важный упор делается на обеспечении безопасности, а также алгоритмом действий в сложных ситуациях. И он должен иметь еще отдельную подготовку по первой помощи, иначе он не сможет аттестоваться.
6: А на ваш взгляд, предложение АТОР, насколько оно актуально, насколько оно объективно и нужно сегодня?
5: Я считаю, что оно очень нужно, потому что если мы берем предыдущие случаи на Эльбрусе, был случай, когда гид под давлением группы повел, собственно, группу на восхождение, ну, там, и могут давить, говоря, что мы заплатили деньги, вот теперь веди нас. Ну, и как следствие, тоже люди погибли. Если примут данный закон, гиду будет еще проще юридически сказать «нет», если он считает восхождение небезопасным. И избежать вот этого давления группы, возможных потом исков о возврате денег.
1: При восхождении на Эльбрус за последние 2 месяца погибли 11 человек, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Федерацию альпинизма России. Частая причина трагедии – отсутствие правильного планирования и нужной реакции на ухудшение погоды.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Один из главных символов Казани – падающая башня Сююмбике – закрывается на реставрацию. Почти полгода она будет спрятана лесами от глаз туристов и горожан. Как уточнили в российской газете, ремонт объекта плановый, никаких экстренных причин для него нет. Анна Елисеева выяснила, насколько критичен наклон башни, в честь чего сооружение было построено и чем запомнилась царица Сююмбике.
7: Главный символ Казани связан с именем последней царицы одноименного ханства. Прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды, 12-летней, она выходит замуж за московского ставленника Джана Али, но вскоре овдовеет и станет 5-й женой прокрымского хана Сафагирея. Брак будет счастливым, но недолгим. После смерти мужа Сююн восходит на престол как регенша малолетнего царя, своего сына. Проявит себя справедливой правительницей, за что в народе ее назовут Бике, госпожа. Отсюда Сююмбике. Но Москве ханша покажется слишком своенравной. Согласно казанскому летописцу, недовольная основанием близ столицы русской крепости Свияжска, она начнет призывать подданных на войну. В итоге татарские вельможи сами выдадут Бике Ивану Грозному, рассказывает экскурсовод в Казани Элеонора Спиридонова.
8: В 1951 году был подписан мир, по которому политическое влияние на правый берег Волги отходило в Москве. А все, что на левом берегу, это оставалось за Казанским ханством. И Сююмбике выдают сами же татары, потому что существовала традиция политических заложников ради сохранения этого хрупкого мира.
7: Царицу насильно выдадут замуж за союзника Москвы Касимовского хана. В Касимове, ныне это Рязанская область, она умрет в одиночестве, тоскуя по сыну. Его крестят и отдадут на воспитание при дворе Ивана Грозного. Казань войдет в состав русского государства через год, в 1552-м. Об этом событии знают больше из печального предания. Якобы прослышав о красоте Сююмбике, что, кстати, правда, согласно летописи, Иван Грозный подходит к Казани с войском и предлагает царице стать его женой. Ханша в отчаянии соглашается, но просит построить для нее башню, с которой затем бросается, разбившись насмерть. На самом деле, семиярусная башня, названная в честь Сююмбике, появится намного позже, отмечает Элеонора Спиридонова.
8: Соотнесем ее с Боровицкой башней Московского Кремля. Это башни-близнецы. Период строительства у них один и тот же. Конец 17-го, начало 18 веков. То есть Сююмбике к этому времени уже была покойна.
7: Версий о возведении башни несколько. Самой распространенной считается, что сооружение, ставшее частью Казанского Кремля, было построено русскими зодчими. На это указывает композиция «Восьмерик на четверике», свойственной архитектуре того периода, и ступенчатая форма, повторяющая стиль Боровицкой башни. Точно так же она являлась проездной или дозорной. А вот особенность башни Суюмбике в том, что она падающая, ежегодно отклоняется примерно на 1,5-2 мм, говорит замдиректора по реставрации и текущему ремонту музея-заповедника «Казанский Кремль» Андрей Нижегородов. Из всех падающих башен в мире, а это больше 50, самой наклонной является готическая Зурхузен в Германии. Ее угол наклона составляет больше 5 градусов. К слову, знаменитая Пизанская накренилась всего на 4, а башня Суюмбике почти на 3 градуса. Названная в честь упрямой царицы, она простоит еще долго, уверены эксперты. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие задачи способен решать модернизированный самолет Як-130, что шокирует иностранцев при изучении русского языка, была ли готова российская армия к Первой мировой войне.

0: «Радиозвезда».
1: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
2: Оружейная палата Московского Кремля. Она хранит древние государственные регалии, царскую одежду, коронационные платья, крупнейшие коллекции золотых и серебряных изделий, собрание экипажей и предметы парадного конского убранства. Сейчас здесь работают искусствоведы, реставраторы, историки, а когда-то всем этим хозяйством заведовал всего лишь один человек.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Оружничий.
2: Старинный дворцовый чин. На это место, как правило, назначали князей или родовитых бояр. В обязанности оружничих входило наблюдение за собственным государевым имуществом и за всем тем, что хранилось в царской сокровищнице. Как тогда говорили, со всеми драгоценностями и разноцветными каменьями.
3: История воинских званий.
2: Оружничий всегда должен был находиться при государе во время боевых походов. Ему подчинялись особые телохранители царя – рынды, которые стояли справа и слева от монаршего трона. При этом оружничий не только хранил личное оружие своего владыки, но и заботился о его изготовлении, ремонте или закупке.
3: По случаю присвоения.
2: В разное время оружейной палатой заведовали очень известные люди. К примеру, при малолетнем Иване Грозном чин оружничего достался князю Юрию Щетинину. Он участвовал во Владимирском и Казанском походах. Воевал честно. Про него так и говорили: старший рында с государевыми боевыми доспехами. К слову, последним оружничим в русской истории стал воевода Петр Васильевич Шереметьев. Он состоял на службе при царевичах Иване V и Петре I.
3: История воинских званий.
2: В допетровскую эпоху почти у каждого нашего государя был свой завскладом оружейной палаты. Даже у Лжедмитрия I. В 1605 году он назначил великим оружничим, заметьте, не простым, а великим, князя Богдана Бельского. А поскольку сам царь был не настоящим, то и оружничий у него был липовым.
3: Оружничий. По случаю присвоения. От слов к делу. Военные училища России.
4: Все выше и выше. Он был одним из самых знаменитых советских летчиков-фронтовиков. Это подтвердили недавние соцопросы. У людей спрашивали, кого из легендарных боевых пилотов прошлого они знают. 9 человек из 10 отвечали «Покрышкин».
3: От слов к делу.
4: Маршал авиации. Его считали не только гениальным асом, но и прекрасным педагогом. Среди учеников Александра Ивановича, которых он поставил на крыло, 30 героев Советского Союза. Но вряд ли Покрышкин догадывался, что когда-нибудь его именем назовут кадетскую школу-интернат. Она находится в Московской области, в городе Фрязино. Ежегодно из этого учебного заведения выпускается около 100 юношей. Они не просто романтики неба. Нет, это уже профессионально подготовленные пилоты. Воспитанники школы изучают аэродинамику, конструкцию самолета, штурманскую подготовку, авиационное и радиоэлектронное оборудование. Но это в классах. А вот реальная летная подготовка – отдельная история. Молодые кадеты сами управляют самолетами «Евростар» и вертолетами «Ми-2». Последний, кстати, развивает скорость 210 км в час. А все занятия проходят на территории подмосковного авиационно-технического спортивного клуба.
3: От слов к делу.
4: Все выше и выше.
3: Подмосковная кадетская школа-интернат имени трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина.
0: Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельев сегодня проснулся раньше всех. Решил приготовить вкусный завтрак, накрыть стол и даже перемыть всю посуду. А чтобы работа шла веселее, включил кино на своем мобильном телефоне. Но насладиться просмотром нашему герою не удалось. То и дело отваливался домашний

0: сетевой счет. Бывает, что скорость передачи данных резко падает, если вовремя не внести абонентскую плату. Проверить состояние счета можно по телефону горячей линии. Его обычно пишут на коробке из-под модема. Или зайдите на сайт компании-провайдера. Второе. Перезагрузите модем или роутер. Это небольшая коробка, к которой подключены все провода. Подождите 10-15 секунд и снова включите. После таких манипуляций интернет, скорее всего, снова работает. Если нет, придется звонить и выяснять причины. Третье. Обращайтесь в службу поддержки. Процесс этот может быть долгим, но вы, по крайней мере, узнаете, нет ли где-то обрыва или аварии. О таких случаях вас обязаны проинформировать. Если оператор не понимает суть проблемы, попросите переключить вас на техническую службу. И обязательно оставьте заявку с жалобой. На том конце провода вам должны назвать номер вашего обращения. Четвертое. Еще один способ сообщить о проблеме с интернетом – написать в социальные сети вашего провайдера. Обычно на такие запросы ответ приходит гораздо быстрее. Поэтому не поленитесь, поищите аккаунт. Если и тут неудача, придется обращаться в офис компании. Подведем итоги. Проверьте состояние своего лицевого счета. Перезагрузите модем или роутер. Позвоните в службу поддержки и спросите, нет ли аварии в вашем районе. Напишите о проблеме в соцсетях компании-провайдера или обращайтесь в их офис. К счастью, Савельев быстро понял, что все это время использовал не домашний, а мобильный интернет и запаниковал раньше времени. Но если ситуация в будущем повторится, он точно знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
1: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Силовики в нескольких регионах задержали двух россиян. Их подозревают в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ. Житель Рязанской области установил контакт с представителями Киева через мессенджеры. Он хотел перейти на сторону вооруженных формирований Украины и участвовать в конфликте против России. Второго подозреваемого задержали в Великоустюжском округе Вологодской области. Его завербовал сотрудник службы безопасности Украины через Телеграм. Мужчина помогал украинским вербовщикам искать людей для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона. В штабе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России состоялось собрание, посвященное Дню тыла. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик заявил, что промышленный комплекс в условиях жесточайших санкций обеспечивает потребности войск. Объемы поставок вооружения, военной и специальной техники с начала спецоперации увеличились в 5 раз, средства поражения в 12. Также Санчик рассказал, что в зоне боевых действий для безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовано почти 2000 километров антидроновых коридоров. В России появятся единые правила для роботов-доставщиков, так называемых роверов. Министерство экономического развития, внутренних дел, транспорта и Федеральная служба охраны договорились о требованиях и правилах в 35 регионах, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники. По ее информации, проект запретит роботам-курьерам ехать быстрее 25 км в час, выезжать на тротуары шириной менее метра, а также обяжет притормаживать перед пешеходными переходами до 6 км в час и уступать дорогу людям. Издание отмечает, что через 3 года правительство планирует расширить парк роботов до 12 тысяч роверов. Российские синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. О своих впечатлениях от соревнований они рассказали «Вестям». Спортсменки также выразили надежду, что в будущем они смогут выступать с российским флагом и гимном.
2: Все хорошо, организация отличная, бассейн суперский, да, вода, ну, есть свои какие-то мелочи, но они поправимы в плане, потому что глаза болят.
3: Нет, вообще то, что мы участвуем, это уже круто, мы еще не успели прям привыкнуть к флагу, так что пока нормально, надеемся, в ближайшее время это исправится.
1: Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир продлится до 16 августа.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, на что способен модернизированный самолет Як-130, почему Россия вступила в Первую мировую войну, что самое сложное для иностранцев при освоении русского языка. На Иркутском авиационном заводе представили опытный образец модернизированного самолета Як-130М. Фактически у конструкторов получился полноценно легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника. Какие задачи он способен выполнять и на какие цели рассчитан, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
6: Як-130 позиционировался как учебно-боевой самолет, однако его возможности применять высокоточное оружие были ограничены. Это связано с отсутствием радиолокационной станции и системы оптической лазерной, которая бы помогала выполнять цельное наведение. были выполнены доработки, позволившие использовать широкую номенклатуру авиационных средств поражения, включая высокоточные вооружения воздух-воздух. Можно представить себе такой сценарий использования Як-130М, когда он будет выполнять задачи по перехвату тяжелых дронов. Те системы обнаружения целей, которые есть на борту Як-130М, позволяют обнаружить цель и навести на нее управляемое вооружение. Именно поэтому есть возможность, благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости самого самолета, при условии применения недорогих ракет воздух-воздух, создать эффективную защиту против тяжелых дронов и повысить количество поражаемых воздушных целей.
5: Первые испытания самолета Як-130М состоялись в июне этого года. Полет прошел на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Он продолжался около 50 минут.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Страна вступила в этот конфликт 1 августа 1914 года, уже через несколько дней после его начала. Считается, что Петербург выполнял свои союзнические обязательства перед Францией и Великобританией. Однако были и другие причины. Основные версии рассмотрела Анна Елисеева.
7: Наступивший 20 век оставил в прошлом колониальную систему. Европейские державы искали новый способ передела мира, но теперь ресурсы можно было отвоевывать только друг у друга. Великобритания сблизилась с Францией, а в интересы последней оказалась втянута Россия. Появился блок Антанта. С другой стороны, обделенная при колониальном разделе Германия наращивала военные силы, заключив тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией. Стремление Берлина укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке одинаково не нравилось Лондону и Петербургу. А Париж мечтал вернуть себе Эльзас и Лотарингию, перешедшие к германскому государству после франко-прусской войны. Две коалиции представляли собой пороховую бочку, искрой для которой стал выстрел сербского гимназиста Верцгерцога Франца Фердинанда. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Спустя два дня за балканское государство заступилась Россия, комментирует историк и публицист Евгений Спицын.
8: Россия себя позиционировала как главная православная держава, которая охраняет интересы именно славянского православного населения Балкан.
7: Не стоит недооценивать и силы общественного мнения, убежден Борис Колоницкий, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. В первые дни войны в российских городах прошли манифестации в поддержку сербов. Люди громили немецкие офисы и магазины. Николай II не мог не прислушаться к антигерманским настроениям подданных.
9: То есть были шествия, были публичные религиозные церемонии. Ну, нельзя сказать, что это было большинство населения, но это были очень решительно настроенные люди, которые требовали, чтобы сейчас Россия выступила в поддержку Сербии и против Австро-Венгрии.
7: Существует также мнение, что Россию склонили к войне промышленники и банкиры, связанные с иностранным капиталом. Отечественная армия в тот момент находилась на стадии перевооружения. Заключались договоры на крупные поставки по высоким ценам. Но запасов оружия оказалось недостаточно во всех воюющих странах, а бизнес не имел влияния на власти, уверен Борис Колоницкий. Иной точки зрения придерживается Евгений Спицын.
8: Не случайно Ленин называл эту войну империалистической. Россия, по факту, была полуколонией промышленно развитых стран мира. У нас, например, 9 из 10 крупнейших банков контролировались иностранным капиталом. Наиболее передовые отрасли тоже контролировались иностранцами. И выражение, что мы на полях сражений крови русских солдат оплачивали кредиты французских, бельгийских и прочих банков, оно, в общем-то, соответствует действительности.
7: Чем обернется война для Российской империи, предвидел бывший министр внутренних дел Петр Дурново. Накануне он подал Николаю II записку. В ней говорилось следующее. «Побежденная армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Так и случилось. Первая мировая война закончилась для нас унизительным Брестским договором, который подписали уже представители советского государства. Страна потеряла около 1 000 000 квадратных километров, не говоря о погибших, число которых составило, по разным данным, от 1,5 до 3 миллионов человек. Анна Елисеева, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: В бразильских школах начнут преподавать русский язык. Об этом договорились образовательные ведомства двух стран, сообщили в Минпросвещение России. А насколько сложно иностранцам осваивать русский язык? Какие буквы и слова вызывают наибольшую трудность? И что сложнее дается, китайская орфоэпия или наша? Ким Андреев разобрался в деталях.
10: На русском языке говорят примерно 260 миллионов человек. Из них примерно 2/3 считают его родным. Для остальных он либо второй государственный язык, как, например, в Белоруссии, либо официальный язык межнационального общения, как в Казахстане, Киргизии или Таджикистане. Но есть и третья категория носителей русского языка. Это иностранцы, которые сознательно его изучают. Бытует мнение, что самое сложное у нас – это орфоэпия, особенно произношение буквы «ща». Преподаватель русского языка Залина Плеханова подтверждает версию, но добавляет, куда труднее произнести определенные части речи с этой буквой.
11: Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Например, сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Им приходится очень много над этим работать. Более того, оно же может быть «сужающееся», это если про написание, а может быть «сужающееся», если женский род, и «сужающийся», если мужской род.
10: Еще один шок при изучении русского глазами и ушами иностранцев – это ударение. В отличие от того же французского, ударный слог у нас не фиксированный, а блуждающий. Поэтому мы говорим «вода», но «в воду». Главная трудность с именами существительными – это падежи. В русском их 6, а вот в китайском нет вовсе. Но еще чаще совершают ошибки с глаголами. К примеру, иностранцу сложно осознать, почему чашка стоит, ложка лежит, а блюдце может и стоять, и лежать, в зависимости от контекста, а уж вид глаголов в русском языке вообще кажется иностранцам высшей математикой, комментирует заведующий отделом Института русского языка Анатолий Баранов.
12: Путают виды, часто говорят там, вместо совершенного, несовершенный вид и наоборот. Ну, например, вместо того, чтобы сказать, я несколько раз там заходил в этот магазин, там говорят, я несколько раз там зашел в этот магазин, что не очень корректно. Или там я постоянно захожу, вместо этого говорят, я постоянно зайду в этот магазин.
10: Так можно ли утверждать, что русский язык один из самых сложных? С точки зрения письменной речи, тут явно лидирует китайский, где нет букв, а есть лишь иероглифы, и их несколько тысяч. У нас, как известно, 33 буквы в алфавите, в арабском их 28, но каждый символ там меняется в зависимости от положения внутри слова. А вот в сравнении со многими европейскими языками русский явно побеждает в сложности освоения, констатирует Анатолий Баранов.
12: Даже носители других славянских языков не очень хорошо ориентируются там, в виде русского глагола, потому что там видовые системы в славянских языках различаются, они не одинаковы. Ну, аналогично и для романских языков носители. Так, если вы хотите изучать, там, скажем, французский, испанский или итальянский языки, то базовый уровень достичь, ну, в общем, довольно просто по сравнению с русским языком.
10: Впрочем, не стоит забывать, что и русский язык – это подвижная система, которая формировалась во многом за счет языков европейских. К примеру, сегодня будет трудно найти в нашей речи слова, начинающиеся на букву «ф», которые были бы исконно русскими, разве что «финифть» – техника декоративного искусства, или «фускать», то есть «шуметь». Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Часто, чтобы выучить популярные русские фразы, иностранные студенты используют так называемый метод ассоциаций. К примеру, слова «я люблю вас» запоминают по созвучной фразе из английского «yellow blue bus». Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. История награды.
2: Георгий Светочкой. Первая мировая война. 22 мая 1917 года Временное правительство назначило нового верховного главнокомандующего российской армии генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова. Вскоре он подписал особое распоряжение по военному ведомству. Сегодня оно известно как приказ номер 534.
3: Все рядовые, а также нижние чины, исполняющие на поле боя обязанности начальника и проявившие при этом храбрость, могут награждаться офицерским орденом Святого Георгия 4 степени.
2: Это был уникальный случай в истории России. Впервые простой солдат или, к примеру, подпрапорщик мог получить почетную офицерскую награду. Любопытно, что офицеры по решению общего собрания могли в свою очередь награждаться солдатским Георгиевским крестом. Он вручался за исключительную отвагу в бою. Интересно, что и в том, и в другом случае на солдатской и офицерской орденской ленточке размещалась небольшая металлическая лавровая ветвь, а сама награда получила неофициальное название «Георгий Светочкой». В годы Первой мировой войны около 2000 офицеров были награждены солдатскими георгиевскими крестами с лавровой веткой. Но только дважды нижним чинам русской армии вручался офицерский орден Святого Георгия. Имена героев известны. Это подпрапорщик осетинского конного полка Константин Сакаев и подпрапорщик 1-й батареи 71-й артиллерийской бригады Иосиф Фирсов. В июне 1917 года прямо на передовой им вручили особый вид боевой награды – орден Святого Георгия 4-й степени или Георгий Светочкой.
1: Дело принципа.
4: В июле 1917 года на линии противостояния германских и британских войск происходило нечто странное. Со стороны немецких позиций летели снаряды, которые падали, но не взрывались. Вскоре британские солдаты почувствовали резкий запах горчицы. Началось сильнейшее раздражение кожи, глаза перестали видеть. Так, неподалеку от города Ипр были отравлены 2500 человек. 87 умерли. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Победа достается тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо. Писал спустя 20 лет Антуан де Сент-Экзюпери. К началу войны иприт, или горчичный газ, был известен уже почти 100 лет. Но только в 1913 году, когда во время опыта с этим веществом отравился химик Ганс Тахин Кларк, немецкие военные решили взять газ на вооружение. И не только его, и не только Германия. Хлор, слезоточивый газ, фосген, синильную кислоту выпускали Великобритания, США, Франция. В России верховный главнокомандующий князь Николай Николаевич считал такой способ ведения войны бесчеловечным. Но, видя, что происходит на фронте, признал необходимость химического оружия. К черту принципы! К концу 1916 года российская армия каждый месяц получала по 15 тысяч снарядов, наполненных ядовитыми газами.
1: Первая мировая. Факты и воспоминания.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: звать величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Король, правивший всего 5 дней и ставший одним из поводов для столетней войны. В истории он остался под именем Иоанна Посмертного.
9: Откуда взялось такое необычное имя?
8: 1316 год. Во Франции умирает король Людовик X, оставляя после себя беременную жену. Брат покойного короля Филипп становится регентом и принимает новый закон о престолонаследии. Нельзя будет передать французский трон по женской линии. Только сыну короля или брату. К неудовольствию Филиппа вскоре на свет появляется Иоанн. Но младенец умирает сразу после крещения.
10: История одного прозвища.
8: Неудивительно, что после такой скоропостижной смерти поползут слухи. Одни станут подозревать в убийстве ребенка его дядю Филиппа, унаследовавшего престол. Другие начнут сочинять истории о том, что Иоанна вовсе не убивали, а похитили и подменили. Это приведет потом к появлению нескольких самозванцев. А вокруг короны Франции много лет будут длиться династические споры и войны. В средневековых же книгах Иоанна прозовут Посмертным. И он станет единственным королем в истории Франции, носившим титул с самого момента рождения.
7: Не царское это имя. История одного прозвища.
1: Всемирная энциклопедия еды.
11: Это блюдо, хотя и родилось где-то в Туркестане, но корни его уходят дальше на восток, в Китай. И потому сегодня это одна из основ среднеазиатской кухни, эхо которой докатилось и до нас. Лагман. Это слово в переводе на русский означает «растянутое тесто». Проще говоря, лапша. И лапша эта должна быть исключительно домашняя. Другая не подойдет. Аутентичный лагман без навыков профессионального фокусника не приготовить. Крутое тесто действительно растягивает. Со стороны это чем-то похоже на то, как дети крутят скакалку. С каждым взмахом тесто постепенно становится тоньше. Его складывают пополам, затем еще раз пополам, и так до тех пор, пока толщина не достигнет нескольких миллиметров. Вторая составляющая лагмана называется ваджа. Это мясо, овощи, лук, перец, чеснок и кинза. Готовить их вместе с лапшой нельзя ни в коем случае, только испортите. Да и сделать это решительно невозможно. Лапша варится, а ваджа тушится. А соединяются две части лагмана уже в тарелке, куда выкладываются слоями. И не забудьте сверху добавить перец с чесноком, остроту которых сбалансирует нежная лапша.
1: Всемирная энциклопедия еды.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Севастополе в результате украинской атаки погибла женщина, еще два человека ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что сбитые беспилотники были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. По предварительным данным, сгорело два частных дома и один автомобиль. 15 машин и 3 домовладения получили повреждения. Тем временем Следственный комитет завел уголовное дело о теракте в связи с ударом вооруженных формирований Украины по автобусу в Запорожье. Запорожской области. Напомним, инцидент произошел сегодня в районе села Малая Белозерка. Автобус был атакован, когда перевозил работников одного из комбинатов, которые направлялись со смены домой в город. В результате один человек погиб, еще 12 получили травмы разной степени тяжести. 13 школ будут отремонтированы в следующем году в Тыве. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Премьер-министр также отметил, что ежегодный рост результатов единого госэкзамена говорит о повышении качества образования.
2: Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать профильные сложные предметы. Вот я сегодня поздравил учительницу по физике с тем, что здесь впервые появился 100-бальник по физике в ТВЕ. И таких ребят очень много есть, с очень высоким баллом.
1: Мишустин отметил, что с 2020 года в ТВЕ был построен 31 детский садик и отремонтировано 53 школы. Построено совсем новых 12 средних общеобразовательных учреждений. В Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой. Это связано с жалобами жителей на очереди, рассказал губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей. Напомним, проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации. Власти связали изменение запаха и привкуса воды с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в реке Тура, уровень которой по причине сильных дождей достиг рекордных значений. В Тюмени и области ввели режим ЧС. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино принял решение отказаться от проекта о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации. Напомним, ранее подобная инициатива вызвала негативную реакцию. В случае ее принятия все страны-члены Союза европейских футбольных ассоциаций, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира 2030 года.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радио «Звезда».
1: Первая мировая война. Для России она началась 1 августа по новому стилю 1914 года. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.
1: Область знаний.
3: Структурно-дипломатическую предысторию Первой мировой войны можно разделить на три подтемы. Создание противостоящих друг другу военно-политических блоков в Европе в конце 19-го, начале 20 веков, ситуация на Балканах в начале 20 века и июльский кризис 1914 года. Начнем, собственно, с того, как сложились две противоборствующие коалиции держав в Европе к началу 20 века. Отправной точкой для нас послужит франко-прусская война 1870-71 годов, по результатам которой Франция потеряла Эльзас и Лотарингию. Не стоит говорить, что впоследствии Франция мечтала о реванше, а Германия страшно опасалась этого реванша, что создавало постоянную напряженность в отношении между этими двумя странами. Также стоит отметить русско-австрийские противоречия на Балканах, которые стали особенно зримы после Берлинского конгресса 1878 года и оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрии в 1878 году. Все эти предпосылки послужили базой для создания Германо-Австро-Венгерского союза в 1879 году. Направлен он был, естественно, против Франции и России. В 1882 году к этому союзу присоединилась Италия, недовольная захватом Туниса Франции в 1871 году. У итальянцев были на этот регион свои планы. Возник Тройственный союз. В 1883 году к нему через союзные договоры с Германией и Австро-Венгрией присоединилась Румыния. В Бухаресте были недовольны потерей Южной Бессарабии, которая в 1878 году вернулась в состав России. Важно упомянуть еще об одном внешнеполитическом блоке – Средиземноморской Антанте. Тут не следует путать ее с обычной Антантой. Столкновение русско-австрийских и русско-британских интересов в зоне Черноморского пролива стали опасны и очевидны во время болгарского кризиса 1885 года. В этом же году произошли пограничные столкновения русских и афганских сил на Кушке, которые очень болезненно воспринимались Англией, так как Англия считала Афганистан своей зоной влияния, который был буфером на пути в Индию. Оккупированный англичанами в 1882 году Египет создавал напряженность в отношениях Лондона с Парижем, а Тунис, Корсика и Савоя в отношениях Франции и Италии. Все это привело к тому, что в 1887 году была создана Средиземноморская Антанта, союз Англии и Италии, направленный на соблюдение статус-кво в Средиземном, Адриатическом, Эгейском и Черном морях. К нему присоединилась позднее Австро-Венгрия. Антирусская, антифранцузская направленность этого союза была очевидной. В этой обстановке добрые отношения России с Германией приобретали особое значение. Попытка сохранить их реализовалась в 1887 году в рамках договора о перестраховке. Петербург и Берлин обязались соблюдать благожелательный нейтралитет в случае войны одной из сторон с третьей державой. Это обязательство, безусловно, не относилось к войнам России с Австро-Венгрией и Германии с Францией, если они будут начаты по инициативе этих великих держав. Перестраховка была декларацией о намерении сохранять баланс сил в Европе. Но в 1888 году на престол Германской империи вступил 29-летний Вильгельм II. Он недолюбливал железного канцлера Отто фон Бисмарка, который определял внешнюю политику Германии в годы правления его деда, Вильгельма I. Молодой кайзер предпочитал проводить собственную внешнюю политику. В марте 1890 года Бисмарка сменил 50-летний генерал от инфантерии Лео фон Каприви. А исполнительный военный, четко выполнявший приказы императора, он отказался пролонгировать договор о перестраховке. К этому необходимо добавить, что сближение Англии и Тройственного союза начало принимать все более открытый характер.
2: Первая мировая война. Начало.
1: Область знаний.
3: 1 июля 1890 года в столице Германии был подписан англо-германский договор о разграничении сферы влияния двух держав в Южной и Юго-Восточной Африке. Франция и Россия оказались в явной изоляции. Вопрос о сближении Парижа и Петербурга был делом времени, что и реализовалось в Русско-Французском Союзе, оформленный рядом двусторонних соглашений в 1891-1894 годах. В континентальной Европе окончательно сложилось блоковое противостояние. Англо-германское сближение конца 1880-х, начала 1890-х годов было недолгим. Германия начала превращаться в мировую державу, стремившуюся выйти за пределы европейского континента. Берлину нужны были собственные колонии и мощный военно-морской флот, чтобы отстаивать собственные интересы в мировом океане. Собственно, Англии это крайне не нравилось, это изменило очень много в ее позиции. Еще в 1898 году Англия и Франция, казалось, находились на грани войны во время Фашотского кризиса. Тогда они делили между собой верховья Нила в Судане. Но общий враг сближает. Уже в марте 1904 года эти два государства создали Антанту. В переводе это слово означает «согласие». Согласие было достигнуто по вопросу о полюбовном разделе сфер влияния в колониях, прежде всего в Египте и Марокко. Итак, к франко-германскому и русско-австрийскому антагонизму добавился еще и англо-германский. В августе 1907 года Англия и Россия подписали в Петербурге конвенцию об Иране, Афганистане и Тибете. Обе стороны договорились признать Тибет и Афганистан лежащими в зоне интересов Англии. Главной же частью договора стало соглашение по разделу Персии, в которой русское влияние политическое и финансовое было весьма велико. Иран делился на три зоны – русскую, северную, английскую, южную и нейтральную, промежуточную между ними. Русско-английские противоречия на Среднем Востоке временно были сняты, а Англия превратилась фактически в регионального партнера Русско-Французского Союза. Теперь непосредственно обратимся к Балканам. В июле 1908 года в Турции произошла революция. Австро-Венгрия захотела использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы аннексировать оккупированные еще в 1878 году территорию Боснии и Герцеговины. В сентябре 1908 года Россия предложила Австро-Венгрии интересную комбинацию. Взамен на право аннексии Россия требовала свободу плавания своих судов через Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы. Но никакого обмена не получилось. Германия и Италия требовали компенсации за изменение режима судоходства через проливы, а Париж и Лондон и вовсе были против. 7 октября 1908 года Вена провозгласила аннексию Боснии и Герцеговины. Начался так называемый боснийский кризис, в ходе которого Германия полностью поддержала свою союзницу. В марте 1909 года под угрозой германского ультиматума Россия вынуждена была согласиться с аннексией. Вслед за ней это сделала и Сербия. Политика уступок и компромиссов ухудшала положение России и спровоцировала рост аппетитов центральных держав по отношению к уступкам России и Сербии на Балканах. Вдохновившись опытом боснийского кризиса, Германия и Австро-Венгрия организовали в 1914 году провокацию против Сербии. Один из организаторов этой провокации, эрцгерцог Франц Фердинанд, стал впоследствии ее жертвой. В окружении эрцгерцога был популярен лозунг «Сербия должна умереть». Империя с 52-миллионным населением всерьез опасалась страны, население которой насчитывало 4,5 миллиона человек. С целью разжигания войны и реализации этих планов была организована провокация, заключавшаяся в проведении маневров в Боснии. Их начало было назначено Видовдан. Это траурный день для сербов, который поминает героев битвы на Косовом поле, которая состоялась в 1389 году. Планировалось задействовать в этих маневрах 4 армейских корпуса, что составляло четверть австро-венгерской армии. Ровно столько планировалось в случае войны направить против Сербии.
1: Область знаний.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям. World Vita.
0: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радио «Звезда».
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Первая мировая война. Начало. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.
9: Область знаний.
3: В 1911 году в Белграде возникла тайная организация «Объединение или смерть». Она получила от своих политических противников другое такое зловещее название «Черная рука». Значительная часть ее руководства составляли сербские офицеры. Она ставила перед собой задачу объединения южных славян, а именно таких регионов, как Македонии, Словении, Хорватии и Старой Сербии. Она так Косово, так, собственно, они называли. «Черная рука» или «Объединение или смерть» вошла в контакт с другой революционной организацией. В Боснии она называлась «Молодая Босния» и, собственно, ставила перед собой задачу освобождения от австро-венгерского господства и движения в сторону союза с другими славянскими регионами Балкан. В результате, накануне поездки эрцгерцога Франца Фердинанда для покушение на него было отобрано 6 кандидатов. Тут важно заметить, что премьер-министр Сербии Никола Пашич знал о существовании тайной военной организации офицеров, но знал о ней недостаточно, немного, но он в любом случае взял на себя труд предупредить эрцгерцога о возможности покушения. Эрцгерцог эту информацию проигнорировал и, более того, не уделил достаточного внимания организации своей охраны. Она действовала из рук вон плохо, поэтому можно сказать, что австро-венгерская провокация удалась, правда, ценой жизни самого эрцгерцога. 28 июня 1914 года произошло покушение. Первым в машину эрцгерцога бросил бомбу Неделька Чабринович, но она попала в соседнюю машину, где ранила адъютанта эрцгерцога, но следующее покушение уже было удачным. Гаврила Принцип, небезызвестный, ранил Франца Фердинанда смертельно и убил его супругу. В Европе разразился политический кризис, получивший в историографии название «Июльского». Собственно, в Австро-Венгрии сразу решили воспользоваться этими событиями для военной акции против Сербии. Но в любом случае позиция Вены зависела от того, насколько поддержит их планы в Берлине. В Берлине, в свою очередь, опасались распада Австро-Венгрии, за которым последовал бы распад всего этого блока центральных держав и потеря контроля над дорогой к ресурсам Австро-Венгрии, которая для Германии была очень ценна. Уверенность, что день кончины императора Франца Иосифа I, который был уже достаточно пожилым, станет роковым для австро-венгерской монархии, была весьма распространена в Германии. Поэтому, собственно, Германия посоветовала не мешкать с этой военной акцией, и более того, Вильгельм II даже подчеркнул, что пожалеет о том, если такой удачный шанс будет упущен. Решительность его объяснялась целым рядом факторов. Во-первых, он в целом недолюбливал славян. Вот такая цитата у него есть знаменитая. «Я не люблю славян, грешено не любить кого-то, но ничего не могу с этим поделать». Что еще важно отметить? Расчеты Берлина строились на том, что Лондон в предстоящей войне окажется нейтральным. Для этого существовали важные предпосылки. С весны 1913 года Великобритания и Германия двигались в сторону заключения договора, который бы приостановил гонку военно-морских вооружений. Для Германии и Англии, собственно, это было главным вопросом трений. А война против Франции и России Берлин не так страшила. Кроме того, Вильгельм крайне низко оценивал возможность вступления России в войну в защиту Сербии, так как дипломатическое ведомство подавало активный сигнал, что в России возможна революция.
2: Первая мировая война. Начало.
9: Область знаний.
3: Накануне убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и вручения впоследствии ультиматума Сербии от Австро-Венгрии бастовали рабочие Путиловского завода. В 6 часов вечера 23 июля 1914 года австрийский посол в Белграде Владимир Гизель фон Гизлинген предъявил сербскому правительству ультиматум неслыханной жесткости. С точки зрения юридического он был беспрецедентным, так как Австро-Венгрия хотела наказать Сербию за преступление австрийского подданного сербской национальности, что являлось, по сути дела, нонсенсом. Сербия приняла все пункты ультиматума, за исключением одного. Она не согласилась допустить австрийских чиновников на свою территорию для ведения следствия по Сараевскому делу. Но даже такой умиротворяющий ответ не удовлетворил Австро-Венгрию. 25 июля 1914 года австрийское посольство эвакуировалось из Белграда, и в тот же день началась мобилизация австрийской армии против Сербии. Тут важно понимать, что для начала войны достаточно желания одной из сторон, собственно, это желание Австро-Венгрия проявила. А Россия предлагала провести дипломатическую конференцию по урегулированию конфликта, но эти предложения были отвергнуты. В первую очередь Берлином, так как Россия апеллировала к посредническим функциям Вильгельма II, он пытался делать вид, что ведет такую честную игру. Быть честным маклером, как когда-то говорил Бисмарк. Николай II отдал приказ о мобилизации

0: срочной мобилизации. И, в общем, вполне справедливо, так как русские военные не сомневались, что если выступит Австро-Венгрия, то она будет поддержана и Германией, которая фактически уже проводила скрытую мобилизацию. В этой обстановке решение о частичной мобилизации было очень опасным, так как могло привести к путанице и потерям на первом этапе войны. Декларируемая позиция Берлина, которая якобы стремился к миру, сводилась к тому, что даже частичная мобилизация против Австро-Венгрии приведет к войне, и Берлин фактически требовал разоружения. Но тут нужно вспомнить опыт русско-японской войны 1904-1905 годов. Он был весьма свеж в умах российских военных. Да, тогда превентивный удар очень эффективно был нанесен японцами и нанес большой урон российским войскам на Дальнем Востоке, от которого они фактически не смогли оправиться в ходе всей кампании, так как не было достаточных мощностей, например, для судоремонта. Поэтому 31 июля 1914 года было объявлено первым днем всеобщей мобилизации. В полночь Германия предъявила России ультиматум о прекращении как всеобщей, так и частной мобилизации и роспуске вооруженных сил через 12 часов после предъявления этого ультиматума. Ну, соответственно, такие условия Россия принять не могла, и уже на следующий день Германия объявила ей войну. Еще через день 7-й германский армейский корпус вторгся в Люксембург. Так началась Первая мировая война.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины атаковали территорию предприятия в Шебекине Белгородской области. Трое мужчин получили осколочные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона. Повреждения также получили три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Второй удар был нанесен по поселку Октябрьский в Белгородском округе. Взрыв FPV-дрона произошел около социального объекта. В окнах здания выбиты стекла. Атаку беспилотников отразили в Уфе. По причине упавших обломков беспилотника на территории промзоны возникло задымление, сообщил глава региона Ради Хабиров. Погибших и пострадавших нет. Михаил Мишустин во время поездки в Кызыл ознакомился с тем, как организована медицинская помощь участникам спецоперации в Республиканском консультативно-диагностическом центре. Главный врач медучреждения Айдын Сиреноол работал в Мариуполе и Горловке. Он детально проинформировал премьера. Так, специальные возможности для участников боевых действий предусмотрены на всех этапах. При входе для них есть отдельный регистратор. В кабинете психолога установлен аппарат для комплексного психофизиологического тестирования. Мишустин также осмотрел кабинет реабилитолога. Там ему представили аппарат, который стимулирует нейропластичность, улучшает когнитивные функции. Он применяется, например, после инсульта, черепно-мозговых травм. Также в кабинете установлен прибор для оценки равновесия, контроля позы, тренировки координации. Российский саблист Павел Граудень вернулся из Гонконга после победы на чемпионате мира по фехтованию. В аэропорту Шереметьево его встретили болельщики с цветами и подарками. Спортсмен рассказал об эмоциях после победы.
2: Это нереальная гордость, супер круто. И вот я всем, что произошло, максимально доволен. Это самый сложный турнир за год, очень тяжело было. Тем более, это конец сезона, уже надо было собраться. Все, что ты натренировал за год, все выдать свой максимум. Выступать под флагом, под гимном, потому что ты представляешь свою страну. И это огромная гордость и честь для любого спортсмена.
1: По словам тренера-чемпиона, это первая золотая медаль в личных соревнованиях российских саблистов-мужчин на чемпионатах мира за последние 10 лет. В Москве на стадионе РЖД-Арена проходят матчи Международного кубка по пляжному футболу. Турнир стартовал 30 июля и завершится 2 августа. В соревнованиях принимают участие команды из Бразилии, Ирана, Парагвая, Болгарии, Турции и Белоруссии. Россию представляет сборная страны и клуб «Локомотив», в составе которых выступают игроки из 10 государств. И о погоде. В столице сейчас 24 градуса тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность. Без осадков температура воздуха составит плюс 27.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Маск-халат. Специальная накидка. Другое название – комплект тактической одежды, надеваемый поверх основной униформы. Его задача – скрыть силуэт воина, размыть его очертания для наблюдателя и замаскировать бойца на местности. Форма и содержание.
1: Маск-халат появился в нашей армии в 1936 году. Изначально это был легкий марлевый костюм, который в сложенном состоянии запросто помещался в кармане гимнастерки. Одна беда – марля полупрозрачная. Через нее просвечивали мундир или шинель, что не давало полного камуфляжа. Тогда маскировочные накидки стали делать из плотной мешковины, в которую вручную вплетались пучки лыка, то есть мочала. Современные маск-халаты шьют из прочных синтетических материалов, например, полиэстера, очень часто с добавлением сетки. Такой армейский костюм не впитывает влагу, быстро сохнет и не бликует на солнце. Расцветка маск-халата зависит от времени года. Для зимы больше подходят белые накидки с черно-синими пятнами, кляксами. Они имитируют заснеженное поле, проталины или голые ветки деревьев. На маск-халат осенний наносят рисунки с имитацией опавшей листвы или увядшей травы. Эффект потрясающий. Солдат буквально сливается с окружающей природой.
0: Маск-халат.
1: Современный вариант весит менее килограмма и легко умещается в заплечный рюкзак. Нынешний маск-халат – это длинная куртка до колен или земли, которая иногда снабжается капюшоном. Помимо хаотичных расположенных пятен или клякс, на маскировочный костюм могут наноситься и другие всевозможные рисунки или геометрические фигуры. Ломаные линии, цветы, круги или овалы, сбивающие с толку и живого наблюдателя, и электронные системы слежения –

0: Популярен маск-халат и на гражданке. Его с удовольствием носят рыбаки, охотники и даже ученые. Вот вроде бы нет никого в березовой роще, а он есть, есть. Специалист-орнитолог. Наблюдает за птицами в их естественной среде обитания. Просто его не видно. От посторонних взглядов его спрятал тот самый маск-халат.
1: Форма и содержание. Маск-халат.
2: Премьера на радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием...

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о шпионах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: В 1960-х годах ЦРУ потратило около 20 миллионов долларов на проект по превращению кошки в живое подслушивающее устройство. Животному вживили микрофон в ушной канал и передатчик в основании черепа. Проект закрыли, так как кошка была неуправляема и во время первого же задания попала под колеса такси.
0: Факт второй.
2: Беспилотные разведчики существовали уже во время Первой и Второй мировых войн. Армии многих стран использовали для этих целей голубей с прикрепленными к ним миниатюрными автоматическими камерами. Птицы летали на небольшой высоте, оставаясь незаметными для противника, и делали снимки военных объектов.
0: Факт третий.
2: Существовал реальный шпион по имени Джеймс Бонд. В 1964 году в Польше работал агент с этим именем.
0: Факт четвертый.
2: ЦРУ и Ми-6 построили подземный тоннель в Берлине, чтобы прослушивать советские линии связи. СССР знал о проекте с самого начала, но позволял ему работать, чтобы не раскрывать своего крота.
0: Факт пятый.
2: Шпионов времен Холодной войны иногда выдавала обувь. В Восточной Европе агенты ЦРУ часто выделялись

0: миллионах.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Маленькая, стальная, острая.
3: Нашел в сумке вместо запасной пуговицы.
4: Говорят, она от глаза защищает.
1: Вот это вещь.
5: Во всем мире ее называют безопасной, а в нашей стране – английской. А изобрел ее американец, которому срочно нужно было отдать долг. Булавка. Предыстория началась с небольшого аксессуара для крепления вуалей. Это была острая игла с декоративной головкой. Позднее она воцарилась на женских шляпках и, соответственно, получила имя «шляпная булавка». Популярность ее пришлась на 19-20 века. Аксессуар стал обязательным предметом женского туалета. Но у модного тренда обнаружилась обратная сторона. Газеты то и дело писали об увечьях. Нередко шляпные булавки использовались для самообороны и нападения. Поэтому в некоторых странах запрещали носить аксессуар длиной более 10 сантиметров. В 1847 году американский механик Уолтер Хант изобрел устройство, которое знают как безопасная булавка. По одной из версий, мужчина искал способ быстро закрепить нагрудный платок и скрутил булавку из куска проволоки. По другой, чтобы расплатиться с долгом, он набросал на бумаге эскиз длинной металлической иглы, конец которой формируется в пружину. Последняя в механизме главная. Она позволяет закреплять иголку в защитном колпачке. Права на свое изобретение Хант продал одному англичанину. Тот запатентовал устройство в Великобритании и стал активно заниматься его продвижением. Всего одна маленькая булавка способна предотвратить большой стыд, гласила реклама.
1: Вот это вещь!
5: Английская булавка нашла свое место в наборах для шитья. Она легко соединяла ткани. Помимо ателье, аксессуар оказался полезен в быту. Потерялась пуговица или разошелся шов – не беда. Можно сколоть булавкой. В модных коллекциях механизм стал элементом декора. Благодаря ему появились значки и стильные броши. Многие дизайнеры использовали булавки в качестве оригинальных украшений. Поворотным моментом стало появление на красной дорожке британской актрисы Элизабет Хёрли в черном платье с колотом золотыми булавками. А еще английские булавки нашли свое место в искусстве. Так китайский фотограф Джун Си создает работы под названием «История булавки». Придавая аксессуару различные формы, он проводит параллели с человеческой жизнью. Каждая фотография – отдельный эпизод, раскрывающий темы любви, одиночества и страха. И, судя по снимкам, булавка может уколоть не только тело, но и душу.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
0: Радио «Звезда».
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: 23 июля 1968 года в Алма-Ате должен был пройти очередной матч на Кубок СССР по футболу «Кайрат. Московская Динамо». Этот поединок предваряла еще одна встреча между дворовыми юношескими командами «Заря» и «Буревестник». Победила «Заря». И 14-летний капитан Вячеслав Киреев отправился в центр поля получать главный приз. Как вдруг...
8: Я увидел, что весь стадион неожиданно встал и аплодирует. Ничего себе, думаю, какой я знаменитый. Смотрю, ко мне идет высокий такой мужчина. Улыбка, как у Гагарина, длиннющие руки. Да это же Лев Яшин. Помню, я тогда немного ошалел. Для меня это было что-то фантастическое и недостижимое. Лучший вратарь страны, лучший голкипер мира, человек, который взял пенальти от самого Пеле, будет поздравлять меня. Я был на седьмом небе от счастья.
6: История одной фотографии.
7: Помимо почетной грамоты, значков и дипломов, Лев Яшин вручил юному футболисту кожаный мяч с автографами всех игроков московского «Динамо». В этот момент фотограф нажал на кнопку.
8: Естественно, я не знал, что меня снимают. Я вообще не понимал, что происходит. Я видел только Льва Ивановича и видел мяч, который он мне вручает. Помню, как он сказал мне: «Молодец», когда гладил по голове.
7: Эта фотография была опубликована на следующий день в газете «Вечерняя Алма-Ата». И лишь потом снимок попал в центральные советские издания. А тот самый кожаный мяч долгое время хранился в семье Вячеслава Киреева.
8: Однажды я попытался показать легендарный сувенир своему правнуку, но мяч буквально рассыпался у меня в руках. А что вы хотите? Больше 50 лет прошло. Зато я навсегда запомнил слова Яшина: кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы.
6: Человек в кадре.
0: Они сражались за родину.
9: В конструкторских бюро и у станков.
0: На швейных фабриках и литейных заводах.
9: Превозмогая усталость и голод.
0: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
9: Слушайте сегодня в 3 часа дня
0: на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Премьера на радио «Звезда».
8: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
6: «Человек с изюминкой».
8: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В нескольких регионах задержали двух россиян. Их подозревают в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ. Житель Рязанской области установил контакт с представителями Киева через мессенджеры. Он хотел перейти на сторону вооруженных формирований Украины и участвовать в конфликте против России. Второго подозреваемого задержали в Великоустюжском округе Вологодской области. Его завербовал сотрудник службы безопасности Украины через Телеграм. Мужчина помогал украинским вербовщикам искать людей для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона. С начала спецоперации объемы поставок вооружения, военной и специальной техники увеличились в 5 раз, а средств поражения в 12 раз. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик.
2: Следует особо отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением, военной техникой, номенклатурой материально-технического обеспечения до 97%. С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в 2 раза.
1: Заместитель главы военного ведомства отметил, что передовые подразделения сейчас снабжаются в том числе с помощью грузовых квадрокоптеров, наземных роботов и малолитражного транспорта. В Европе назревает новый миграционный кризис. Страны объединения хотят лишать Шенгена уже друг друга. Италия первой пошла на такой шаг. Рим приостановил действие соглашения в отношении Испании. О возможной приостановке договора заговорили в Дании, Финляндии и Австрии, пишут «Известия». По разным оценкам, за неделю в испанский эксклав Сеута из Марокко могли попасть 50 тысяч нелегальных мигрантов. Там объявлена гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация. При этом ранее правительство Педро Санчеса уже запустила программу легализации до 500 тысяч человек. По мнению итальянских властей, она сработала как магнит и создает риск новой волны миграции по всей Европе. С этого месяца все уведомления по имущественным налогам по умолчанию будут направляться в личный кабинет граждан на портале госуслуги. Нововведение коснется тех россиян, у кого есть подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации. Раньше для отправки уведомлений в личный кабинет требовалось отдельное согласие. Новый порядок делает проще получение налоговой информации. Уведомления будут направляться автоматически. Туда также начнут приходить требования об уплате задолженности и решения о взыскании. Это позволит гражданам своевременно узнавать о своих налоговых обязательствах и избегать просрочек.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Как это Рязань забытая и потерянная? Вот же она, стоит и по сей день. Оказывается, это совсем другой город. И Рязанью он стал называться лишь в 1778 году по повелению Екатерины II. А до этого был Переяславлем Рязанским. А где же тогда первая, старая Рязань? Она находилась в 50 километрах ниже по Оке. Теперь там осталась маленькая одноименная деревушка. В 2010 году в ней жили всего 9 человек. А сейчас один бог знает сколько. В 12-13 веках Рязань была одним из крупнейших русских городов, столицей Великого Рязанского княжества. Линии земляных валов и крепостных стен тянулись на несколько километров, образуя пятиугольник. Жители всегда были готовы отразить нападение, еще бы, ведь в те годы Рязань находилась на самой границе русских земель. Но даже это им не помогло. В 1236 году от беженцев из разгромленной Волжской Булгарии пришли тревожные вести. Вторгся неодолимый враг – монголы. Спустя год огромное войско Батыя подступило к границам Рязанской земли. Хан потребовал отдать ему десятую часть от всего имущества. Рязанские князья поначалу думали, что дело ограничится золотом, серебром, богатыми дарами. Но узнав, что десятина распространяется также на людей, пришли в ярость.
3: «Когда нас всех не будет, то все потом ваше будет. Деды и отцы наши в рабах ни у кого не бывали. Умирали за свою честь и отечество. Так и мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить».
2: 6 дней и ночей держалась Рязань. Но силы были неравны. Ворвавшись в город, монголы превратили его в пепелище. Урон был так велик, что в отличие от многих других древнерусских городов, Рязань больше не отстраивалась. В 14 веке столица княжества была перенесена в Переяславль Рязанский. И уже он унаследовал славу древней Рязани. Сейчас старая Рязань – бескрайнее поле для работы археологов. Причем поле во всех смыслах. Там, где раньше гордо вздымались к небу храмы и крепости, теперь лишь колышется на ветру трава ковыль. Рязань.
1: Старый город. История России.
4: Они сражались за Родину.
5: В конструкторских бюро и у станков.
4: На швейных фабриках и литейных заводах.
5: Превозмогая усталость и голод.
4: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
5: Слушайте сегодня в 3 часа дня
4: на «Радиозвезда».

0: Радио «Звезда».
1: Река истории. История реки Суна. Первое упоминание о карельском водопаде Кивач связывают с песцовой книгой времен Ивана Грозного. Там говорится: «На Суне реке под Кивачом порогом Тоня». Тоня – это рыболовное место. В те времена люди жили суровые и практичные. Было им не до красот природы. Вот Тоня – это да. Поэт Гавриил Романович Державин некоторое время служил наместником Оланецкого края. Летом 1785 года Державин лично отправился для обозрения этих отдаленных и малоизученных территорий, проехав на лошадях и лодках около 2000 километров. Местные жители говорили тогда:
2: «В Карелии воды хоть убейся, а камней хоть убейся».
1: 18 век. Дорог никаких. Зимой на санях, летом только по воде. И вот однажды поднимался Державин вверх по реке Суна. Вдруг услышал он нарастающий шум, а лодка вошла в какую-то странную воду. По цвету чистое молоко. Шум становился все оглушительнее, как вдруг взгляду путешественника открылось невероятное зрелище – водопад Кивач.
3: «Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездна и сребра кипит внизу, бьет вверх буграми. От брызгов синий холм стоит, далече рев в лесу гремит».
1: Значительно позднее, уже будучи секретарем императрицы Екатерины II, Державин написал оду «Водопад». Видимо, не мог забыть величественную красоту природы Карелии.
4: Суна. Река истории. История реки.
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
8: «Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал».
7: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
9: «Рассказы Ивана Бунина». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
2: год. Очередное пополнение в одном из полков русской императорской армии. Рекрутское депо. Цейхгаус. Проще говоря, воинская кладовая. Что-то вроде современной армейской коптерки. Идет выдача обмундирования.
3: Ну, кто там следующий? Заходь, не боись. Матерь Божья! И в кого ж ты такой худющий? Кожа до кости. Ну ничего, мы тебя на казенных харчах быстро раскормим. А пока вот тебе, держи, кафтан, штиблеты. Кругом. Теперь топай в полковую швальню. Там тебе что нужно ушьют, а что не нужно растянут. Чего стоишь? Шагом.
4: Слушаюсь, господин капитан Армус. Раз, два, левый. Раз, два, раз.
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан Армус.
2: Слово это иноземное, французское. Капитан Армус. Буквально значит «смотритель войсковой кладовки». Проще говоря, заведующий оружием, боеприпасами и всем-всем обмундированием в полку. Первые каптенармусы появились в русской армии в 1632 году. Это был чин ниже сержанта, но выше капрала. Что-то вроде прапорщика. Ну, почти. В бою каптенармус находился возле повозок с патронами и руководил их доставкой на передовую. Однако вскоре эту обязанность заведующего склада сняли. И наш герой превратился в толкового хозяйственника. То есть в сражениях больше не участвовал. Произошло это в самом конце 18-го столетия.
1: История воинских званий.
2: Многим кажется, что одеть, обуть солдат – дело житейское, простецкое. Ничего подобного. Один худой, другой широкоплечий. Этот метр с кепкой, а вот тот – великан. Как быть?

0: царские времена воинское обмундирование делали на Александровской мануфактуре в Петербурге. Еще недалеко от Иваново шили. Причем шили вручную. Солдатский мундир кроился довольно-таки просто, но подходил он далеко не всем. Поэтому в каждом полку была своя швальня, то есть портняжная мастерская. Там форму вымачивали, вытягивали, утюжили и усаживали по фигуре. А следил за всем этим он, каптен-армус. Эту должность, правда, в разное время занимали очень даже известные люди. К примеру, Абрам Артемьевич Путятин, который служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Князь, между прочим.
1: История воинских званий.
0: И сегодня глянешь на военный парад, душа радуется. Все красавцы и все равны, как на подбор. Форма с иголочки. А ведь все это дело кто-то выдавал. Петлицы, эмблемы, шевроны. Как там в песне поется? Идет солдат по городу и от улыбок девичьих. Что? Правильно, вся улица светла.
1: Каптен Армус. По случаю присвоения.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. В России утвердили перечень приложений, обязательных для предустановки в следующем году на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего в таблицу вошли 40 программ, большинство из которых присутствует и в действующем списке. Там, среди прочих, для предустановки на смартфоны определены Рустор, Госуслуги, Одноклассники, ВКонтакте, Дзен, разные приложения Яндекса, Макса и другие. Интернет-ресурсы начнут предоставлять

0: Пользователям возможность маркировать сгенерированный нейросетями контент. Норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин считает, что мера будет соблюдаться, если это будет интересно самому разработчику.
1: Тут определенные послабления идут со стороны государства. И вот если эти послабления интересны, вот эта поддержка, то вы будете соответствовать. Поэтому здесь используются рыночные механизмы. Поэтому кто будет контролировать, там в основном это будет делать Минцифры, смотреть, насколько та или иная организация соответствует требованиям, ну и, собственно, уже будут там те или иные возможности предоставлены организациям. То есть в целом регулирование будет не с помощью наказания, а с помощью поощрения.
0: В законе отмечается, что форматы содержания маркировки будут устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками нейросервисов и пользователями. Мобильный трафик для мессенджера Макс стал бесплатным для пользователей. Об этом сообщает Коммерсант. Теперь операторы большой четверки перестанут тарифицировать в Максе звонки, сообщения, пересылку файлов и использование цифровых сервисов. Эти действия не будут расходовать мобильный трафик. Разработчики мессенджера подчеркнули, что отныне возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент. Российские разработчики создают сюжетную игру «Турманск 1795». В ней произведения Александра Пушкина, Федора Достоевского, Ивана Тургенева и других классиков русской литературы станут основой игрового мира и механик. Проект уже вошел в число лучших студенческих стартапов страны, а его релиз намечен на следующий год, пишут «Известия». Авторы делают ставку не на прямую экранизацию известных произведений, а на погружение игрока в моральные и философские конфликты, характерные для русской классики. Российские железные дороги провели тестовую поездку первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан». Андроида зовут Володя. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне «Бистро». Отмечается, что робот успешно справился со всеми обязанностями.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Московский князь, отвоевавший в длительной междоусобице право царствовать. Отец Ивана Великого и прадед Ивана Грозного.
3: Почему же Василий II вошел в историю как темный?
4: Московская Русь 15 века. После смерти Василия I за престол борются два претендента. Первый – сын покойного, тоже Василий. Вторую группировку возглавляет брат умершего Юрий вместе с сыновьями. Братоубийственная война окажется долгой и кровавой. Стороны будут обмениваться страшными метками.
0: История одного прозвища.
4: Сначала, взяв в плен одного из Юрьевичей, Василий прикажет выколоть пленнику глаз. А спустя 10 лет уже сам окажется в темнице и лишится обоих глаз. Но князя это не сломило. Даже незрячий, он продолжит борьбу за трон. И в конечном итоге займет московский престол. Так и заработает себе имя Василия Темного.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюда из местного судака и щуки.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
10: Очень важные вопросы.
11: Согласно данным социологических опросов, почти 50% россиян улучшают свою физическую форму благодаря работе на даче, уборке и другим домашним заботам. Может ли такая активность полностью заменить спортзал?
12: Отвечает фитнес-тренер Екатерина Дворецкая.
13: Тренировка или уборка? Какой интересный выбор. Я, конечно, как человек, который ведет довольно спортивный, активный образ жизни, я выберу тренировку, потому что это интересно, это разнообразно, и с условиями современных тенденций развития фитнес-индустрии это приносит огромную пользу. Но давайте действительно разберемся. Движение – это жизнь. Всем знакомая фраза. И физическая двигательная активность, любая, она повышает настроение, улучшает жизненный тонус, количество энергии, повышает работу, улучшает работу всех систем и органов нашего тела. И поэтому в целом двигательная активность – это про любое движение, которое задействует скелетные мышцы и требует затрат энергии. И следует вывод. Если у нас есть мышечная деятельность, она как раз происходит и в активной уборке со шваброй, танцы со шваброй, с утюгом кто-то любит, либо работа на даче, и также фитнес, танцы, плавание, гребли, ходьба, все, что вы любите – это все двигательная активность. Вопрос – насколько вас хватит, если вы все время будете убираться? А почему я говорю все время? Оптимальный уровень физической нагрузки для среднего статистического человека – это 30-45 минут в день. Если я веду, например, малоподвижный образ жизни, просидела в офисе целый день, я иду домой, чтобы убираться, чтобы подвигаться. Насколько это интересно и полезно – так себе вопрос. Но давайте будем честными. Если я буду стоять на огороде на протяжении 45 минут, тянуться вперед, это вряд ли даст здоровье моему телу, но двигательную активность я получу. Как ни парадоксально это будет звучать. получать. Поэтому это ваш выбор, какую двигательную активность прививать своему телу, что выбирать. Но важно, если вы даже не любите спорт, тренировки, как некоторые, да, не предпочитают, всегда можно добавить это в свою жизнь, разбавить. Если, например, вы раньше поднимались на лифте, то, оказывается, есть ступеньки. Это тоже будет полезно. Если вы сидели вечером, смотрели кино, то прогуляйтесь с семьей, уделите внимание семье и тоже получите хороший заряд правильной двигательной активности.

0: всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: Савельевы приехали в аэропорт. Через 2 часа полетят в гости к родственникам. Прошли регистрацию, сдали багаж, как вдруг по громкой связи объявили: рейс откладывается. А долго ли придется ждать? Или можно сразу сдавать билеты? Но вернут ли все деньги? В голове у Савельева слишком много вопросов. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Помните, если рейс вообще отменили, то вы вправе рассчитывать на полную компенсацию или замену вашего билета на другой, но по той же стоимости. Если условия вас не устраивают, требуйте возврат денег. Для этого обращайтесь на стойку вашей авиакомпании. Там на билете должны поставить специальную отметку о задержке или отмене рейса. Второе. Если оплачивали картой, то деньги придут в течение 14 дней. Но, как правило, банку хватает и суток. Если платили наличными, вернуть должны на месте. Вас попросят написать заявление на вынужденный возврат. К нему приложите копию билета и посадочного талона со штампом. Третье. Решили ждать отложенный рейс? Тогда вам полагается компенсация. После 2 часов ожидания вы имеете право на 2 телефонных звонка и прохладительные напитки. Ждете больше 4 часов? Вам должны предоставить горячее питание. Если задержка больше 6 часов ночью и 8 днем, вас обязаны разместить в гостинице. Четвертое. Если у компании не получится доказать, что задержка была из-за форс-мажора, вы можете рассчитывать на денежную компенсацию 3% от стоимости авиабилета за каждый час ожидания, но не больше его полной цены. Для этого вам придется написать заявление, указать детали рейса и приложить копии самого билета. Причем обратиться к перевозчику можно в течение 1/2 года со дня происшествия. Подведем итоги. Если рейс отменили, у вас есть право на полную компенсацию или замену билета. Для возврата денег поставьте специальный штамп на билете и напишите заявление. Если ждете задержанный рейс, то вас должны покормить через 4 часа. В течение 1/2 года вы можете обратиться в авиакомпанию за денежной компенсацией. К счастью, Савельевым повезло. Уже через 2 минуты рейс вернули на табло. Оказалось, произошел технический сбой. Но если бы все сложилось иначе, то наши герои теперь знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фадовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Первая мировая война. Для России она началась 1 августа по новому стилю 1914 года. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Железная дивизия. Первая мировая война. Утро 22 мая 1916 года для командира 4-й стрелковой дивизии генерала Антона Ивановича Деникина выдалось тревожным. Больше суток продолжалась артиллерийская канонада. Русские пушки утюжили позиции австрийцев. Готовилось большое наступление, которое позже назовут «Брусиловским прорывом». Из воспоминаний австрийского офицера. «Это был настоящий ад. На наши позиции обрушился огненный 9-й вал. Крики «Ура!» были подобны раскатам грома. Не было силы, которая смогла бы сдержать этот натиск». В первой волне атакующих находилась дивизия генерала Деникина, известная в армии как «Железная». 4-я стрелковая дивизия, до 1915 года бригада, отличилась во время боев на перевале Шибко в русско-турецкую войну 1877-78 годов. За невероятную стойкость и презрение к смерти получила прозвище «Железная». Командир – Антон Иванович Деникин. В ходе Брусиловского прорыва был применен новый стратегический прием. Все четыре армии Юго-Западного фронта ударили по неприятелю одновременно. В результате массированной атаки русские войска нанесли поражение австро-венгерской армии. Линия фронта отодвинулась на 80 километров вглубь территории противника. На Луцком направлении удара особо отличилась железная дивизия генерала Деникина. Бойцы взяли в плен более 10 тысяч австрийцев, захватили десятки орудий, несколько вражеских обозов с оружием и провиантом. Сотни солдат и офицеров железной дивизии были награждены Георгиевскими крестами. За доблесть, проявленную при захвате Луцка, командир дивизии Антон Иванович Деникин получил редкую и почетную награду – Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами.
0: Личный состав.
1: История награды.
3: Георгиевская медаль. На Кольском полуострове, на мысе Святой Нос, стоит один из самых старых действующих маяков в России. С 1862 года его сигналы обеспечивали безопасность кораблей на сложном участке Белого моря. Когда началась Первая мировая война, у смотрителя маяка Евлампия Багренцева прибавилось работы. Теперь он должен был оповещать штаб о минной опасности и передвижениях немецких военных кораблей.
4: Примите срочное донесение.
3: Вахта смотрителя стала почти круглосуточной. При таком тяжелом графике Багренцев вскоре тяжело заболел. Когда офицеры штаба армии в очередной раз позвонили на маяк, чтобы получить сводку, им ответил детский голос. За все время, пока на маяке ждали помощи с большой земли, 12-летняя дочь смотрителя, Мария Багренцева, одна, днем и ночью сигналами сводила подходящие из океана суда в группы, предупреждала капитанов о передвижении минных тральщиков, следила за горизонтом, где могли внезапно появиться корабли или подводные лодки противника, и регулярно докладывала обо всем в штаб в Архангельске. Если бы не Маша, несколько кораблей с ценными грузами подорвались бы на минах и затонули.
5: Курс на Святой Нос!
3: Когда на маяк прибыл врач и сменщик для смотрителя, они обнаружили, что маяк содержится в образцовом порядке. Эта история стала известна в столице. В 1915 году на маяк мыса Святой Нос пришел приказ. За отличную доблесть, спокойствие и редкое добросовестное отношение к службе в тяжелых обстоятельствах военного времени девица Мария Багренцева награждается серебряной Георгиевской медалью. Удостоенной наградой девочке было всего 12 лет. Георгиевская медаль.
1: Первая мировая. Дело принципа.
6: Более 9 миллионов погибших, 50 миллионов раненых. Огромное количество жертв среди мирного населения. Такой след оставила Первая мировая война. Об окончании бойни, которая продолжалась 4,5 года, Уинстон Черчилль говорил: Война становилась так же внезапно и повсеместно, как и началась. Человечество подняло голову, оглядело сцену разрушения, и все, победители и побежденные, с облегчением вздохнули. Война принципиально изменила политическую карту мира. Четыре великих империи – российская, германская, австро-венгерская и османская – прекратили свое существование. Германия оказалась под гнетом репараций, в России началась гражданская война, Австро-Венгрия распалась, династии османов пришел конец. А еще появилась Лига наций, созданная для предотвращения будущих военных конфликтов. И только французский маршал Фердинанд Фош, едва закончилась война, сказал: «Версальский договор – это не мир, это перемирие на 20 лет».
1: Факты и воспоминания.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью в акватории Черного моря в 130 милях от Новороссийска затонул теплоход «Янина». Он принадлежал компании «ФЭСКО». Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, два морских дрона украинских формирований атаковали корабль. Он получил повреждения. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. «Янина» был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах. Он перевозил гражданскую продукцию. Атаку Лихачев назвал пиратством и морским разбоем. Вооруженные формирования Украины при помощи беспилотников атаковали Горловку Донецкой Народной Республики. В результате пострадали 5 человек, в том числе 4 сотрудника скорой помощи, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько. Тем временем на Кубани в результате падения обломков дронов повреждены 2 многоквартирных дома и 11 частных домовладений, сообщает оперативный штаб региона. Детали аппаратов обнаружили по 13 адресам в Приморско-Ахтарске. Пострадал 1 человек, ему оказана необходимая медпомощь. Уровень бедности в Тыве за 5 лет снизился более чем на 10%, а число безработных сократилось с 24 тысяч до 6 тысяч человек благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил глава республики Владислав Ховалык.
2: Среднемесячная заработная плата за 2025 год выросла на 71% к 2020 году. К 2030 году планируем ее рост почти в 2 раза. Это будет составить где-то около 142 тысяч рублей. Количество предпринимателей за последние 3 года увеличилось на 51%.
1: Владислав Ховалык также сообщил, что в прошлом году Тыва вошла в 10 регионов по объемам введенного жилья. Михаил Мишустин, в свою очередь, обратил внимание, что республика обладает серьезным промышленным потенциалом. Сегодня отмечается День тыла Вооруженных сил России. Тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Об этом говорится в приказе главы военного ведомства. Андрей Белоусов отметил, что благодаря высокому профессионализму и ответственности специалисты тыла эффективно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, обеспечивают защиту грузов, создают необходимые запасы материальных средств, осуществляют ремонт техники, доставку горючего и смазочных материалов к линии боевого соприкосновения. Министр обороны выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов Родины, а также пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюда из местного судака и щуки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

цветочек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Я путешествую по главному туристическому маршруту нашей страны. Сегодня я в городе, который совсем недавно был добавлен в Золотое кольцо России. Заслуженно! Вот и узнаем! Мой путеводитель по Рыбинску Анастасия Макарова, гид-экскурсовод. Настя, здравствуйте!
3: Здравствуйте, очень приятно.
2: Настя, совсем недавно Рыбинск называли и столицей бурлаков, потом хлебной столицей Поволжья. А вот сейчас у Рыбинска есть какое-то неофициальное название?
3: Ну, наверное, это не так уж недавно было. Это можно говорить о 19 веке, начале 20-го. И, кстати, называли еще Рыбинск русским Чикаго. Одиозное, можно сказать, название. Сейчас такого выраженного словосочетания, чтобы обозначить Рыбинск, нет. Но вот в советское время, например, часто называли город инженеров или город технарей. И сейчас поэтому и нет такого названия, потому что Рыбинск, он очень разный. Это и город-купец, который был в XIX веке, и город технической интеллигенции, каким он стал в XX веке. И мы сами тоже любим показывать разный Рыбинск, чтобы не было какого-то однобокого восприятия.
2: Скажите, а почему именно такое сравнение с Чикаго?
3: Это связано с портовой функцией Рыбинска, которую он осуществлял в 19-м, в конце 18-го, в начале 20-го века, и был перевалочным пунктом, где перегружались грузы с больших судов на маленькие. И путешественник того времени Павел Свиньин, начала 19 века, когда писал для американцев о России, попытался им объяснить, что же такое Рыбинск. И вот написал, что Рыбинск для России то же самое, что Чикаго для Америки. Ну и действительно, в какой-то момент по значимости Рыбинск был сопоставим с американским этим портом.
2: Мы уже начали с вами говорить об истории, но давайте уйдем еще раньше. Когда и кем был основан город?
1: История места.
3: Ой, это такой сложный вопрос, и у нас есть три даты, которые мы можем считать точкой отсчета возраста Рыбинска. Но говорить, конечно, о том, кто основал древнее поселение Усть-Шексна, мы не можем, а именно от этого поселения считается сейчас возраст Рыбинска. Но мы точно знаем, кто был инициатором создания поселения Рыбная Слобода. Это был князь Иван III, Иван Великий. На правом берегу Волги по его указу было основано поселение Рыбная Слобода, которое занималось поставками осетровых на княжеский стол. И произошло это примерно в конце 15 века, а первое упоминание о Рыбной Слободе – это 1504 год.
2: А когда же стал Рыбинск?
3: А это как раз третья дата, связанная с Екатериной II и ее большой административной реформой, когда многие города приобрели статус города, в том числе и наш город. Из Рыбной Слободы стал городом, а город этот стал называться Рыбной. Ну а потом название это трансформировалось в Рыбинск. Но жители Рыбинска любят напомнить, что Екатерина II только подписала указ фактически, вернее, документально закрепив уже существовавший фактически статус городской Рыбинска. А вообще черты города и городскую печать Рыбная Слобода имела еще при Петре I.
2: Итак, все-таки год основания, какой официально хотя бы считается?
3: Официально это 1071 год, год, от которого считается возраст Рыбинска.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Вы, Анастасия, уже упомянули Екатерину II. Я читала, что она бывала в Рыбинске.
3: Да, Екатерина II была такая путешественница, и один из ее больших вояжей – это путешествие по Волге. Шла она от Твери до Симбирска и выходила на берег в разных значимых городах и поселениях, в том числе и тогда еще рыбная слобода удостоилась такой чести. Екатерина на берег выходила, общалась с местными жителями, общалась с местными купцами. Правда, в городе пробыла от 1,5 до 2 часов всего.
2: А что-то до сих пор хранится в музее, не знаю, Рыбинска со времен посещения Екатерины II?
3: Да, для жителей Рыбинска тогда посещение императрицы, пусть даже такое краткосрочное, было очень важным. Но даже сейчас, когда к нам, если в город какой-то приезжает президент, то жители это надолго запоминают. Ну а тогда, может быть, единственный раз в жизни императрица, царственная особа, в город приехала. Поэтому, конечно, жители к этому и готовились активно, и приготовили ей золоченое кресло в подарок. Но ее императрица, посидев на нем немного, милостливо оставила рыбинским купцам это кресло с повелением, чтобы оно всегда стояло там, где она слушала литургию в храме. Ну и действительно удалось это кресло сохранить, оно сейчас находится в нашем музее.
2: То есть трон практически?
3: Ну, фактически, да. Для того времени, наверное, это воспринималось как действительно богатый трон.
2: Друзья, если вы не видели герб Рыбинска, то обязательно посмотрите на него. А пока я попрошу Анастасию описать герб Рыбинска. Он очень интересный. Настя, пожалуйста.
3: Да, герб Рыбинска не менялся. Он вот со времен Екатерины II таким и оставался. На нем изображена Волга и две пристани на Оной, то есть две лестницы, спускающиеся к Волге, символизирующие торговое значение города. А внизу в Волге две рыбы, две стерляди, напоминающие об основном промысле рыбной слободы при ее основании.
2: Хорошо, но там же я еще видела медведя. Золотую секиру держит.
3: А медведь – это символ Ярославской губернии, и когда вот эти губернии или наместничества создавались, на всех гербах уездных городов должен был присутствовать и символ губернского города. Так и у нас получилось.
2: Кстати, я слышала легенду, что рыбинские купцы так хотели приплюнуть столицу, что поставили на Волге что-то уникальное, а именно хлебную биржу. Настя, расскажите про знаменитую хлебную биржу в Рыбинске.
3: Ну, я немножко вас поправлю. Рыбинские купцы скорее подражали столице, а вот переплюнуть хотели все окрестные города, в том числе и губернский Ярославль. И поставили очень много всего, что отличало их город и было очень большим, очень высоким, совсем нетипичным для провинциального уездного города. Например, это вторая по высоте колокольня. В 1804 году она появилась. Это самая высокая в России пожарная каланча, которая в 1912 году была построена. На колокольне был огромный колокол 16-тонный. Говорят, что сделали его, чтобы он был обязательно больше соборного колокола в Ярославле. Ну а сам вид Рыбинска, его улицы, его планировка, многие здания, архитектура, они, конечно, были сделаны с намеком на Петербург. Не случайно еще один такой бренд города – это маленький Питер, или, как говорили в XIX веке наши предки, Рыбинск-городок Петербурга уголок. Да, а вы спросили про биржу. Давайте вернемся к бирже. И биржа действительно в Рыбинске есть, не одна, а целых две. Это старая хлебная биржа, построенная в стиле классицизм еще в начале XIX века. Часто говорят о том, что это была первая провинциальная биржа России. Вторая биржа была построена почти что ровно через 100 лет, в 1912-м. Ее называют «Новая хлебная биржа». И это для своего времени тоже очень эффектное, красивое, шикарное здание в неорусском стиле, которое спроектировал московский архитектор Иванов. И напоминает оно ГУМ, или исторический музей, или московские вокзалы, такое очень богатое, как русский терем. И, конечно, оно производит впечатление на гостей города.
2: Я только одного не понимаю. Зачем небольшому городу сразу две биржи?
3: А вот это было связано как раз с перегрузками, которые здесь осуществлялись. Ведь очень удобно там, где перегружаются грузы, тут же их и перепродавать. И этим пользовались и рыбинские купцы, и окрестные. Груз привозили в Рыбинск, разгружали, перепродавали и увозили дальше в Петербург. И, конечно, основным грузом, который в Рыбинске выгружался, это было зерно. или хлеб, как тогда говорили. И для того, чтобы контролировать вот эти огромные потоки зерна, огромные денежные потоки, которые проходили через руки купцов, и была основана биржа.
0: Понятно. А зачем вторая тогда, потом-то, новая биржа?
3: Потому что хлеба становилось все больше и больше, денег становилось все больше и больше. Рыбинский биржевой комитет уже занимался и улучшением водных систем, и страхованием, и кредитованием, и образованием коммерческим в России. Старой биржи просто стало мало, она стала тесновата.
0: А, теперь понятно. Совсем скоро мы узнаем, где в Рыбинске установлен единственный в мире памятник Бурлаку.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Мы путешествуем по Рыбинску. Мой путеводитель Анастасия Макарова, гид-экскурсовод. Насть, в Рыбинске установлен единственный в мире памятник Бурлаку. И у памятника очень интересная история. Расскажите ее.
3: Ну, на самом деле, это не единственный памятник Бурлаку. Он долгое время действительно оставался единственным, но на сегодняшний день, как это ни странно для нас, памятники бурлакам есть и в Голландии, и в Германии, и несколько памятников есть в Китае. Почему? Потому что до изобретения пароходов везде, во всех странах, именно таким способом таскали суда против течения, потому что другого способа просто не было. Но только у нас в России бурлачество приобрело вот такие вот масштабы огромные. И, конечно, именно в Рыбинске появился памятник Бурлаку, потому что называли его тогда столицей бурлаков. Какую бы книгу о бурлаках мы ни читали, везде бурлаки стремятся прийти в Рыбну, то есть в Рыбинск. Это конечный пункт, куда они следуют. Они могли идти от Самары, от Нижнего Новгорода, от Костромы, но прийти они всегда хотели в Рыбинск. Именно здесь они получали расчет. Суда, которые они тащили, дальше не шли, их разгружали, как мы уже с вами выяснили. И бурлаки тоже дальше не шли. Они получали деньги за весь тот путь, который они прошли. Этот путь назывался путина, то есть от одного места до другого. За путину они получали деньги в Рыбинске, но и дальше уже они могли решать, что дальше делать. Могли отправиться к себе на родину, а бурлаки приходили в Рыбинск со всего Поволжья. И могли здесь еще подзаработать, например, грузчиками быть. И, кстати, про наш памятник Бурлаку иногда говорят, что это может быть памятник не только Бурлаку, но и грузчику-крючнику. и могли просто прогулять все деньги, которые получили. Такое тоже случалось. И памятник, он символизирует именно рыбинского бурлака. Он не идет, он не тащит барку, он не изображен за тяжелой работой. Он уже пришел, он сидит на камне, думает думу о своей тяжелой бурлацкой доле. Или, может быть, думает, каким образом ему распорядиться своими полученными деньгами.
0: А где установлен памятник бурлаку? Его переносили, по-моему, с одного места на другое.
3: Да, памятник бурлаку изначально был установлен на улице Стоялая, которая, как считается, была местом найма бурлаков, грузчиков, такой своего рода биржей труда того времени. И на улице Стоялая был установлен вот этот памятник по эскизу, по проекту скульптора Льва Писаревского, тоже выходца из Рыбинска. Ну а потом, когда была обустроена набережная, памятник бурлаку перенесли на Волгу, туда, где ему, может быть, самое место, он сидит и смотрит как раз на плоские просторы.
0: Давайте продолжим тему памятников. В каждом городе есть места, с которыми связаны какие-то народные поверья, ну, в том числе с памятниками. Есть такие места в Рыбинске?
3: Да, конечно, но, наверное, самый известный – это памятник Льву Ивановичу Ашанину. Это, кстати, в Рыбинске была первая скульптура, которая находилась на уровне с человеком. Обычно памятники до этого ставили на постаменты, они были недоступны. А вот памятник Ашанину, поэту, песеннику известному, поставили прямо возле парапета, где он мог прогуливаться, может быть, если бы приехал к нам в город. Он действительно в Рыбинск часто приезжал, хотя сам он жил в Москве, но очень любил к себе на родину возвращаться и проводить здесь время. Был почетным гражданином Рыбинска. И с памятником Ашанину действительно связаны некоторые традиции. Гости города ему трут руки, чтобы проснулись творческие способности, а студенты трут ботинки, чтобы хорошо сдать экзамены. Со студентами, кстати, еще одна традиция связана. Говорят, что когда выпускаются из училища студенты-речники, из речного училища, они шьют из двух тельняшек одно и надевают ее на бурлака в день своего выпускного.
0: А еще есть какие-то памятники, с которыми связана традиция?
3: Это не скорее не традиция, а может быть такая байка или легенда. Памятник генералу Харитонову. Появилась в какой-то момент такая история, что нужно попробовать вытащить из ножен шашку генерала Харитонова, и это принесет удачу. Но шашка эта сродни мечу в камне из известной английской истории, и пока что ее вытащить никому не удалось.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
0: А что у вас в Рыбинске делает Остап Бендер?
3: Да, памятник Остапу Бендеру у нас тоже есть, и с ним тоже забавная история связана. Если вы помните, в фильме Остап Бендер говорит мальчику-беспризорнику: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» И скульптор действительно первоначально изобразил Остапа с ключами от квартиры, где деньги лежат. И, конечно, гостям это понравилось, им захотелось тоже такие ключи, они усердно натирали ключ, видимо, в поисках благосостояния. И ключ этот отвалился. И сколько раз его не пытались на место приставить, ничего не получилось. И в итоге восторжествовала литературная справедливость, потому что в книге и в фильме говорится, что ключей у Остапа не было и квартиры никакой не было. Ну а памятник стоит в Рыбинске тоже, конечно же, не просто так. Памятник изображает сцену, как раз где мальчишка-беспризорник подбегает к Остапу, где со стороны деревни Чмаровка идет он в Старгород. И стоит памятник ровно на том месте, где снималась эта сцена из фильма Леонида Гайдая.
0: «12-й лев», да-да-да, понятно. Кстати, я на картинке видела этот памятник и не поняла, почему у беспризорника, мальчика-беспризорника, там весь нос протерт до блеска. Зачем нос-то трут беспризорнику?
3: Это уж надо гостей спросить. Эта традиция появилась на следующий же день после того, как памятник был установлен. Вечером установили памятник, утром мы приходим, у мальчика уже блестит нос. То есть вот люди сами выбрали место, которое теперь считается удачливым.
0: Ну и еще, наконец, об одном памятнике. Это памятник Людвигу Нобелю. Тоже мне непонятно. Нобель и Рыбинск. Как связаны?
3: Людвиг Нобель, один из трех братьев Нобелей, его называли русским Нобелем, но жил он, конечно, не в Рыбинске. Жил он в Петербурге и похоронен в Петербурге. Памятник в Рыбинске – это скорее памятник всей империи братьев Нобелей, поскольку во многих городах на берегу Волги была инфраструктура товарищества,

0: 1907 году была построена судостроительная верфь товарищества «Бранобель». И предприятие это, кстати, до сих пор работает. Но вся эта инфраструктура появилась уже после смерти самого Людвига, и занимался ей сын Людвига Нобеля. Но памятник поставили Людвигу как символу вот этой вот империи братьев Нобелей. И, конечно, мы очень рады, что у нас есть такой памятник и есть повод поговорить о том, что и вот в этой индустрии Рыбинск тоже важную роль играл.
1: Я сегодня гуляю по Рыбинску, который совсем недавно вошел в Золотое кольцо России. И мой путеводитель Анастасия Макарова, гид-экскурсовод.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. На Крымском мосту ужесточат правила провоза дизельного топлива и бензина. Это произойдет с 4 августа. Перевозка будет разрешена только в специальных канистрах, предназначенных для такой продукции. Они могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика. Объем одной канистры не должен превышать 40 литров. При этом емкости при досмотре не должны быть заполнены более чем на 95%, а также не иметь следов подтеков и внешних повреждений. Всего на одном автомобиле можно провозить не более 200 литров топлива. Тем, кто собирается в поездку на полуостров, необходимо учитывать эту информацию. Гражданин России может иметь два загранпаспорта, при этом один из них должен быть обязательно биометрическим. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка Министерства внутренних дел Владимир Васенин. Он также рассказал о возможности оформления загранпаспорта на новорожденного.
2: Для ребенка можно оформить заграничный паспорт именно с рождения. Особенностями здесь является то, что подача заявления, конечно же, малышом не осуществляется. В органы полиции к нам обращаются родители либо заграничные.

0: законные представители. После получения такого обращения мы начинаем контактировать с человеком, подавшим заявление, и, конечно, малышу уже выдаем паспорт.
1: Васинин также напомнил, что, несмотря на назначение загранпаспорта для поездок за рубеж, с ним можно путешествовать и по России. В аэропорту турецкой Анталии запретили встречать прилетающих туристов с табличками. Их будут изымать, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По новым правилам путешественникам нужно проходить к специальным стойкам, обозначенным буквами от А до М. Перед поездкой туроператоры должны сообщить им, с какой буквой стойку искать. Ожидающий за ней представитель компании их обязан встретить и проводить к трансферному автомобилю. Филиппины вошли в список недорогих азиатских стран на предстоящий зимний сезон. Стоимость туров ниже, чем во Вьетнаме, и сопоставима с Таиландом и Китаем, передают «Известия». На Филиппинах действует безвизовый режим. При раннем бронировании туры продаются со скидкой. Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в августе. Спрос на поездки в Калининград оказался почти на 23% выше, чем в Петербург, который занял вторую строчку рейтинга. Третью позицию занимает Махачкала. В пятерку также вошли Сочи и Минеральные воды. За рубежом самым популярным направлением августа стал Стамбул. Спрос на поездки в крупнейший город Турции оказался почти на 40% выше, чем в Ереван, который занимает вторую строчку. На третьем месте расположилась Анталия. В пятерку самых популярных зарубежных направлений также вошли Ташкент и Баку, сообщают «Известия», ссылаясь на исследования.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Путеводитель. По Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Я сегодня в Рыбинске, который совсем недавно вошел в Золотое кольцо России. Мой путеводитель Анастасия Макарова, гид-экскурсовод. Настя, Рыбинск все-таки отличается от других городов Золотого кольца. И многие путешественники даже говорят, что, попадая в Рыбинск, они оказываются как будто в историческом фильме 19-го, начала 20-го веков. Вот интересно, почему? Проведите для меня экскурсию по городу.
2: Прогулка по городу.
6: Да, действительно, исторический центр Рыбинска уникален тем, что здесь сохранилась средовая застройка. То есть это здания, которые помнят еще 19 век, начало 20 века. Они практически не разбавлены современными зданиями, во всяком случае, в нескольких кварталах в историческом центре. И это смотрится удивительно, потому что действительно можно почувствовать атмосферу того времени, которая, конечно же, сейчас подчеркивается еще и историческими вывесками.
5: Так, что такое исторические вывески?
6: А это такой своеобразный дизайн-код Рыбинска. Несколько лет назад, в 2017 году, была отреставрирована Красная площадь.
5: В Рыбинске. Красная площадь,
6: да,
5: в Рыбинске.
6: Красная площадь в Рыбинске. В Рыбинске тоже есть Красная площадь. И когда ее ремонтировали, решили придать ей черты именно площади конца 19-го, начала 20 века, то есть того периода, когда Рыбинск был наиболее востребован, когда он был богат. Как раз на Красной площади хлебная биржа, новая хлебная биржа находится. И в качестве оформление этой площади один из жителей города, Митя Кузнецов, он предложил сделать вывески в историческом стиле, с историческими шрифтами, с исторической орфографией. И все посмотрели, как это здорово выглядит. И в следующем году, в результате совместной работы команды Мити Кузнецова и команды городской администрации, появился официальный дизайн-код Рыбинска, согласно которому в историческом центре, в исторических зданиях все предприниматели должны свои вывески оформлять в стиле конца 19-го, начала 20 века. то есть с орфографией того времени, с ятями и ерами, с шрифтами того времени, с материалами, соответствующими той эпохе, то есть без использования пластика. И идею эту поддержали не только рыбинские предприниматели, но и сетевые магазины. Многие и сейчас гости, когда к нам приезжают, с удивлением узнают торговые сети, знаменитые бренды уже в новом рыбинском исполнении.
7: Исторические вывески находятся только в историческом центре? Или они дальше за пределы центра тоже распространяются?
6: Нет, они находятся только в историческом центре, причем предприниматели обязаны делать эти вывески только в домах дореволюционной постройки, то есть соответствующих той эпохе. Но есть несколько зданий, например, построенных в наше время, и некоторые бренды, и на них делают исторические вывески, потому что просто уже всем эта идея так понравилась, что все хотят в это играть.
7: Скажите, Настя, а центр, он пешеходный исключительно, или все-таки там машины ездят?
6: Машины ездят. Есть несколько улиц, где ограничено движение, и в будущем планируется сделать несколько пешеходных улиц, но пока он автомобильный.
7: Гуляем дальше, начинаем с исторического центра, я так поняла, прогулку, и дальше идем куда?
6: Вообще, когда к нам гости приезжают, в основном, конечно, они гуляют по историческому центру. Это не только улица Крестовая, наш аналог Невского проспекта, это, естественно, Волжская набережная, где прекрасный вид на Волгу, где прекрасный вид на устье Шексны. Это улица Бульварная, где был городской променад в XIX веке, которую недавно отремонтировали, отреставрировали. Там очень атмосферно, она проходит вдоль реки Черемухи. Так что с каждым годом у нас появляются какие-то интересные пространства, и это не только историческая часть, это не только исторические вывески. Мы можем уйти из центра и пойти, например, в замечательный Корякинский парк, Корякинский сад, который неподалеку от железнодорожного вокзала находится. Сам железнодорожный вокзал памятником архитектуры прекрасным является. Польский католический костел, самолет, который стоит прямо во дворах Ту-144. Так что прогулки по Рыбинску могут и несколько дней занять.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Настя, я обратила внимание на очень интересные названия улиц у вас в городе. Вот, например, почему название «Крестовая улица»?
6: Да, здорово, что вы на это обратили внимание, потому что это очень важный момент. В Рыбинске практически все улицы исторического центра вернули себе исторические дореволюционные названия. Такого масштабного переименования практически ни в одном городе больше не было. Поэтому бывший проспект Ленина снова стал улицей Крестовая, например. А бывшая улица Урицкого снова стала улицей Большая Казанская. И это очень здорово сочетается с нынешним имиджем Рыбинска. Ну а название улица Крестовая, скорее всего, получила она, потому что все остальные улицы пересекают ее под прямым углом и образуют такие ровные кресты.
7: Какие музеи в Рыбинске, на ваш взгляд, обязательны к посещению?
6: Ну, тут я, наверное, не буду оригинальной. В первую очередь назову наш Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Это один из самых богатых, один из самых удивительных музеев провинциальных. В нескольких зданиях он находится. Там и купеческие коллекции, и замечательная экспозиция «Рыбинск в 20 веке», современная, сделанная по последним технологиям музейного дела. Какие-то музеи у нас очень известны, например, музей Ушакова, музей фортепиано, конечно, где уникальная коллекция исторических инструментов. А какие-то музеи менее раскручены. Например, дом-музей академика Ухтомского, единственный в России. Очень душевный такой камерный музей.
7: А музей советской эпохи?
6: Ой, да, музей советской эпохи – это тоже обязательно к посещению. Потому что вы знаете, что в каждом городе есть какой-то музей советской эпохи с собранием вещей того периода. Ну, пожалуй, такого музея, как в Рыбинске, больше нигде нет. Это целый дворец культуры того периода, 1941 года постройки, где сохранился исторический кинозал, где сохранился даже исторический туалет, таким, каким он был в то время. Ну и, конечно, огромная коллекция предметов, собранных с горожан. Уникален этот музей еще и тем, что все предметы в музее принесены горожанами. Там нет купленных предметов, там все предметы из домов, из семей горожан. И встречаются иногда совершенно уникальные экспонаты. И те, кто помнит советскую эпоху, могут там поностальгировать. Ну, а те, кто не помнит, могут посмотреть, как там все было, потому что для тех, кто... Совсем молодые люди, для них это время примерно так же, как для нас 19 век, что-то совершенно незнакомое.
7: У города же есть и свое море, Рыбинское водохранилище. Далеко ли оно от города находится?
6: Да, мы вообще всегда так и говорим, у нас же есть настоящее море, как в мультике говорилось. И действительно... Оно заслуживает этого названия, потому что на момент строительства Рыбинское водохранилище было самым большим в мире искусственным водоемом. И хотя сейчас оно этот статус потеряло, но оно по-прежнему огромное, и оно имеет округлую форму озерную, что напоминает действительно настоящее море. Находится оно примерно в 15 километрах от города, и является одним из любимых мест для отдыха и горожан, и гостей города, и для рыбалки, и для водных прогулок.
7: И зимой, и летом, как я понимаю.
6: Зимняя рыбалка тоже, да, имеет место быть. Но летом, конечно, на море больше вариантов развлечения.
7: Местные, наверное, знают легенду о русской Атлантиде, но, может быть, наши слушатели не все знают эту легенду. Расскажите, пожалуйста, что такое русская Атлантида?
2: Местные легенды.
6: Да, действительно, русская Атлантида или Ярославский град Китеж так часто говорят о затопленном городе Малуга, городе, который исчез с лица земли при строительстве Рыбинского водохранилища. Это был районный центр, ну а раньше уездный город с населением примерно 6 тысяч жителей. Но сама территория, которая была вокруг Малоги, Малогский уезд или Малога-Шекснинское междуречье, то есть находившееся между Малогой и Шексной, эта территория была достаточно сильно заселенная, и вся она оказалась на дне водохранилища. Люди, которые там жили, вынуждены были переехать, оставить свои дома. Таким образом, исчезло с лица земли около 700 сел и деревень, и 130 тысяч человек переехали в другие города вот в результате строительства Рыбинского моря или Рыбинского гидроузла.
7: Что-нибудь сейчас находят на дне водохранилища? Клады, что-нибудь такое невероятное?
6: Да. Эти места, конечно, представляют интерес для исследователей. Ну, во-первых, у нас есть музей Малогского края, у нас есть замечательная выставка «Русская Атлантида». Это макет затопленного города Малога. На водохранилище проводятся водолазные экспедиции, где дайверы погружаются на дно водохранилища и смотрят, что осталось там от храмов и усадеб, которые были на этой территории, например, усадьба графа Мусина-Пушкина. Ну и сам город Малога, он на небольшой глубине находится, и когда... уровень воды в водохранилище падает, обычно это бывает ближе к осени, то на Старую Малогу можно поехать, пройтись по улицам. И иногда есть люди, которые интересуются и ездят, что-то там находят. И такие находки в том числе и в музее Малогского края можно найти.
7: Удивительно, то есть как будто бы Атлантида выходит из воды.
6: Да, и это представляет интерес, и многие гости вообще, когда в Рыбинск приезжают, они спрашивают, можем ли мы поехать на Малогу. Но Малога находилась достаточно далеко от Рыбинска, примерно в 35 километрах от центра Рыбинска, и наши капитаны, они иногда вывозят близко к тому месту, но летом, когда вода высокая, конечно, сам город и то, что от него осталось, мы увидеть не можем. А вот представители землячества малогжан, они выезжают каждую осень на это место и таким образом отдают дань памяти своим предкам, своей родной земле, хотя сейчас, конечно, уже самих людей, которые оттуда переехали, немного осталось, но память об этом живет, и два раза в год обязательно встречи землячества Малакжан проводятся.

0: Настя, у нас немного времени остается, а, естественно, хочется попробовать какие-то блюда, которые популярны в Рыбинске, местные блюда. Чем порадует Рыбинск туриста?
1: Приятного аппетита!
2: На самом деле, тем же, чем радовал и в 19 веке, это хлеб и рыба, и замечательная вкусная выпечка, рыба в разных ее вариантах. Конечно, той рыбы, которую ели даже в начале 20 века, то есть стерляди, осетров, белуги, мы сейчас в Рыбинске поймать не можем. И, соответственно, в ресторанах ее не увидим. Но речная рыба, судак, щука, многие рестораны, которые на русской кухне специализируются, предложат вам и разнообразные варианты приготовления судака, и котлеты из щуки, и какие-то десерты, напоминающие рыбу, или десерт бурлака есть у нас в одном из кафе, пирожки с рыбой. В общем, все, что касается рыбы, в Рыбинске можно пробовать. Ну а кроме этого, сейчас уже такими брендами города стал, например, Рыбинский квас местного пивоваренного завода, который уже почти 150 лет работает, завода, принадлежавшего купцам Дурдиным. И это свежевыжатое масло. Очень часто гости у нас увозят с собой масло из орешков или из кунжута, или из льна, выжатое практически у них на глазах.
0: К сожалению, время наше подходит к концу. А все-таки закончите фразу. В Рыбинск стоит приехать, чтобы...
2: Чтобы полюбить его.
0: Настя, спасибо вам большое за такую познавательную экскурсию. Напомню, ее провела гид-экскурсовод Анастасия Макарова. Мы сегодня побывали в Рыбинске и едем дальше.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Премьера на «Радио Звезда».
5: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Сегодня день тыла Вооруженных сил Российской Федерации.

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора. Форма и содержание.
1: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденов.

Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое известное имя.

0: Изначально Буденовка была зимней, правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
1: Буденовка.
0: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
1: Форма и содержание. Буденовка.
2: Они сражались за родину.
3: В конструкторских бюро и у станков.
2: На швейных фабриках и литейных заводах.
3: Превозмогая усталость и голод.
2: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
3: Слушайте сегодня в 3 часа дня
2: на «Радио Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: Портанцы
4: пешком.
5: Вообще сбрасывали.
4: Отравился Америка.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Бочки. Аляс продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: А почему у брюк галифе такая форма? В бедрах они широкие, а после колен сужаются.
9: Ну, это, видимо, дань моде.
7: А вот и нет.
10: Интересный крой решает не модные, а практические задачи. Взять кавалеристов. В широких штанах движение не сковывает. Такие на жаре лучше, извините, вентилируются. И, наконец, специально зауженный низ позволяет быстро заправить их в сапоги. Все эти преимущества оценил генерал Гастон Галифе. И с его подачи фасон в 19 веке утвердили для французских кавалеристов. Носившие прежде облегающие штаны, они вздохнут с облегчением.
7: Исторические мифы и заблуждения.
10: Новые брюки стали именовать именем генерала. Но как галифе пришел к такой форме, вопрос открытый. Говорят, он некогда в дальних походах видел в шароварах алжирских всадников, ну и адаптировал эту идею, заузив низ.
11: А вроде была еще версия более романтичная.
10: Да, связанная с возлюбленной офицер. Якобы галифе в бою был серьезно ранен в бедро и не мог появиться на балу в узких штанах. Однако пропустить мероприятие, где его ждала молодая красавица, было никак нельзя. И, дескать, брюки с напуском помогли скрыть изъян. Но все же это больше походит на красивую легенду.
7: А вот и да.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области, а бойцы «Запада» установили контроль над поселком Ольговка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России ударили по местам производства, хранения беспилотников противника и комплектующих к ним. Также атакам нашей армии подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. С начала спецоперации объемы поставок вооружения, военной и специальной техники увеличились в 5 раз, а средств поражения в 12 раз. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик.
2: Следует особо отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением, военной техникой, номенклатурой материально-технического обеспечения до 97%. С начала 2026 года объем грузов доставлен.

0: направленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза.
1: Заместитель главы военного ведомства отметил, что передовые подразделения сейчас снабжаются в том числе с помощью грузовых квадрокоптеров, наземных роботов и малолитражного транспорта. Михаил Мишустин поставил задачу завершить работы по созданию российского аппарата МРТ. Сделать это необходимо в следующем году. Такую задачу поставил премьер во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле. Осматривая установленный в медучреждении аппарат магниторезонансной томографии, председатель правительства обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с вопросом о ходе создания российского аналога. Мурашко сообщил, что разработкой занимается госкорпорация «Росатом» и пообещал завершить работы в следующем году. Премьер Испании Педро Санчес столкнулся с критикой со стороны лидеров других стран Евросоюза по причине ситуации в испанском эксклаве Сеута. Туда ранее прибыли более 60 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Агентство Bloomberg пишет, что испанский лидер подвергся резким предупреждениям, а главы государств объединения пообещали ввести пограничный контроль в случае необходимости и даже приостановить участие Испании в шенгенской зоне. Таким образом, сейчас Санчес сталкивается с давлением внутри Европы в связи со своей миграцией. Политикой. Тем временем, один из испанских телеканалов сообщает, что число погибших в результате миграционного кризиса уже достигло 67 человек. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 26.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
2: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Первая мировая война. Для России она началась 1 августа по новому стилю 1914 года. Архивные тайны.
2: Здравствуйте, меня зовут Владимир Туз. Тревожные и горячие события в нашей истории часто происходили в августе. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Это была Первая мировая война, которая похоронила три европейских империи и стоила от 10 до 22 миллионов жизней. Почему такой разброс в цифрах, я не знаю. В студии историк Константин Залесский. Здравствуйте, Константин Александрович.
3: Здравствуйте.
2: Хищническая империалистическая война за рынки сбыта, сырье и территории. Преступление перед человечеством. И Россия в этой войне была таким же хищником, как и все остальные великие державы. Это марксистский подход. Да. Вы с ним согласны?
3: Нет, конечно. Это не совсем марксистский подход. Это подход Владимира Ильича Ленина и партии большевиков. Владимир Ильич сразу с первых дней войны заявил, что партия большевиков выступает за поражение собственного правительства в этой войне, что самое лучшее для партии большевиков – это поражение России. И далее, потом, это не сразу, чуть-чуть попозже, то, что война империалистическая должна перерасти в войну гражданскую.
2: Я почему с этого начал? Да. Мы же в соответствующих вузах учились.
3: Да.
2: ИСМАТ, ДИАМАТ, историк ИПСС.
3: Да, ну а как же это все? Естественно. Да, обязательно, да, и каждая научная работа, каждая научная статья должна была начинаться именно с этой фразы. Других вариантов просто не было. И, значит, ну, говоря дальше про позицию большевиков, если мы на нее посмотрим глазами человека современного, да, то это измена Родине. Просто откровенно. Ну, если да. Говорить, что твое правительство должно потерпеть поражение, то это... И, конечно же, марксисты и большевики в частности, причем прежде всего большевики, они смотрели на эту войну именно с классовых позиций и именно в этих трактовках. А дело все в том, что когда началась Первая мировая война, то социал-демократы, то есть марксисты, тоже марксисты, социал-демократы немецкие, социал-демократы российские, они выступили в поддержку правительства. То есть они заявили, что вот, ну, с теми или иными оговорками, что вот на данный момент мы должны забыть свои политические разногласия и помочь правительству выиграть в этой войне. Ну, то есть, скажем так, патриотическая позиция граждан конкретной страны.
2: Да, собственно говоря, и в большевистской партии был раскол на эту тему.
3: Был, но, в общем, Владимир Ильич, он руководил партией железной рукой.
2: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Давайте обратимся к событиям. В манифесте от 1 августа 2014 года царь объяснял вхождение России в войну, а Россия была стороной обороняющейся в тот момент, братскими чувствами к славянским народам. Это цитата. В частности, к Сербии, на которую напала Австро-Венгрия, а с Сербией нас связывал договор соответствующий. Так вот, за братские чувства к балканским народам Россия платила дорогой ценой всегда. Это не первый случай. И... наверное, не это были причинами.
3: Ну, в том числе это и были причины. Кстати, договора у нас не было. Мы не обещали поддерживать Сербию. У нас не было юридических обязательств. Дело все вот в чем. Во-первых, сейчас мы, может быть, это не очень хорошо чувствуем по прошествии века, но в тот момент очень важно было для России и для населения России, для элиты России это сознание того, что это православная империя. То есть, что это защитник православия, причем фактически единственный защитник православия. Россия была самой крупной православной страной, и как...
2: Я понимаю, Третий Рим, как от Филофея да. пошло, так
3: ну,
2: оно
3: да.
2: и продолжалось.
3: То есть, как бы, ну, а какие еще православные страны? Ну, нет больше православных стран. Все остальное – это православные, которые на Балканах под турками, которые на Ближнем Востоке под турками. В общем, и вот Сербия, которая получила независимость, Болгария, которая получила независимость, да? И Россия всегда чувствовала себя ответственной. За не то, что братьев славян. Братьев славян, да, такой термин был. Но он был не на официальном уровне, он был в обществе. А Россия выступала за защиту православных народов. То есть, как бы Россия всегда себя позиционировала. Из-за чего Крымская война, в общем, началась еще в середине 19 века. Это вот как раз там доступ к святым местам. А здесь как?

0: Россия выступала, это и было объявлено, что это область интересов России, что Россия является защитником православных народов, где бы они ни находились. Это было в том числе влияние на международную политику, это была возможность влияния на отдельные страны, где проживали крупные массы православного населения. То есть, это была такая вот международная
1: Константин
0: позиция.
1: Константин Александрович, ну это же камуфляж. На самом-то деле были реальные геополитические интересы в той войне, и вот, наверное, не о братской любви к славянским народам надо говорить, но... а о том, чего хотела Россия в этой войне.
0: А вы знаете, ведь по большому счету, если мы рассмотрим 1914 год, то Россия не хотела ничего. Причем даже в тот момент, ну, начало войны, я имею в виду, ну, как говорится, потом-то аппетит приходит во время еды, вот. Но на начало войны было декларировано, то есть еще до войны было декларировано, в начале 2014 года было декларировано, что Россия не имеет никаких претензий никому. То есть, в общем и целом, идея Черноморских проливов, она оставалась идеей. Россия в 2014 году была категорически не желала начинать военные действия. У нее была не закончена реализация большой программы вооружений. Начинать войну до завершения программы вооружений, это, ну, это совершенно...
1: Послушайте, как похоже на 41-й, там тоже не была завершена программа перевооружения.
0: Да, не начинает страна войну, когда у нее не закончена программа вооружений. Она вынуждена делать. Ее вынуждают делать определенные ходы. И Россия... Что хотела Россия получить? Получить всю Польшу. Ну, а зачем? Так и с этой-то, дай бог, справиться. Да, во время войны, уже во время войны, в районе 15-16 года, руководство Российской империи, в общем, сформулировало, чего она собирается получить от войны. А почему? Ну, потому что, во-первых, были понесены затраты. Общество не поймет. Ну, если общество воюет и несет потери, ей скажут, что вот тебе мир без аннексии и контрибуции. Здрасте. Вот. Приехали. Мы тут кровь проливаем, а мы, значит, за веру царя и отечества, и все. Вот. И поэтому западные страны были вынуждены, абсолютно вынуждены, согласиться. Ну, это был не договор, это были вербальные ноты, но в общем и целом был обрисован круг того, что получит Россия.
1: Что пообещали?
0: Вербальные ноты были вынуждены согласиться на претензии России.
1: Пообещали что?
0: Пообещали эти земли, на которые претендовала Россия.
1: Босфор и Дарданеллы обещали?
0: Да, конечно. Значит, Константинополь. Босфор, Дарданеллы и Константинополь получают международный статус, который управляется тремя комиссарами, где решающее слово принадлежит комиссару, русскому комиссару. Войска там стоят, прежде всего, наши. Это первое. Второе. Русские войска под контроль России отходят та часть Турции, азиатской Турции на Кавказе, до которой дойдут русские войска. То есть, это минимум Эрзерум.
1: И Карс.
0: Ну, Карс – это совсем. А так это еще и Эрзерум и Трапезунд. Вот. То есть, это, ну, условно говоря, это вот как сейчас примерно до Анталии. Или до Анкары. Вот, ну, в общем, так сказать, вот. Ну, не суть дела. Вот, значит, ну, до какого момента дойдем? Значит, дальше. Польша. Вся. И еще там ряд приобретений по другим. А, ну да, Галиция. Ну, это понятно. Галиция. Вот. И когда вербальными нотами Англия и Франция на это согласились, вот у меня, например, создается впечатление, что они согласились и немножко обалдели.
1: От собственной щедрости?
0: Нет, от того, что они вынуждены это сделать. Потому что получается-то, что вот если мы посмотрим на эту конфигурацию границ, а уже там было понятно, что, ну, в общем, Германия-то не вытянет войну, и что вот это будет конфигурация границ в Европе и, ну, и в Азии вначале, то получается, что Россия становится доминирующей страной в Европе. И причем без всяких вариантов. При наличии Соединенных Штатов, без наличия Соединенных Штатов, при наличии колониальной империи британской, которая там немецкие колонии себя отожмет, все равно получается-то что? Если вот это, посмотреть эту границу, то получается совершенно колоссальная Российская империя. Ну, условно говоря, у них было то же самое впечатление, которое было, наверное, в 45-м у Черчилля и там и Деголя, когда они так видели, что а вот сейчас вот здесь будет проходить граница Советского Блока. Возможно, это вызвало определенные действия политического характера, в том числе поддержки российской оппозиции.
1: Напомните просто в нескольких словах конфигурацию сил. Союзники, противники, вот просто чтобы люди вспомнили.
0: Ну, соответственно, ну, у нас воевала так называемая Антанта.
1: Да.
0: Ну, что это? В общем, это не совсем корректный термин. Это термин просто расширенный. А Антанта – это сердечное согласие, это, в принципе, союз Англии и Франции. Но потом, путем ряда договоров с разными странами, Антанта разрослась до еще России. Во время войны к Антанте присоединилась Италия. Это основная основные игроки в Европе. Ну и кроме того, там присоединилось бесконечное количество других стран. И против них выступали так называемые центральные державы. Это Германия, Австро-Венгрия и Османская империя, Турция, которой несколько позже присоединилась Болгария. То есть четыре страны.
1: Мы вернемся к этому разговору чуть позже.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: В студии «Радио «Звезда» историк Константин Залесский. Первая мировая война и Россия в ней. Бисмарк завещал Германии уважать Россию, это как минимум, и искать союза с ней. Ибо если что-то будет иначе, то это катастрофа для Германии. Предрекал человек такие вещи, конечно. Да? А почему все изменилось?
0: Скажем так, завещал Вильгельм I под влиянием Бисмарка. Бисмарк не завещал, и Бисмарка погнали. Вильгельм II его выгнал. И Бисмарк до конца жизни еще очень много попортил ему крови по этому вопросу. Надо сразу оговориться, что Бисмарк ни в коем случае не был другом России. Он был готов Россию подставить, вот если это была возможность, он ее подставит. Он ее и подставил. В свое время очень хорошо подставил на Берлинском конгрессе. Он сделал все, что надо. Он назвал себя, типа, так сказать, независимым менеджером и полностью. Что смог, то сделал. То есть никаких теплых чувств к России у Бисмарка не было, несмотря на то, что он был там послом когда-то. Но Бисмарк, он был, вот как что называется, реальполитик. Бисмарк понимал одну вещь. Он был в этом убежден совершенно конкретно и убеждал всех. Он был убежден, что если Германия будет иметь за спиной дружественную Россию, она сможет все. И действительно, она смогла все. Да, Россия, в конце концов, заблокировала уничтожение Франции после франко-прусской войны, потому что Бисмарк собрался еще один удар нанести и добить ее просто, там, Францию, чтобы не свести ее до уровня второстепенной державы. Петербург заблокировал эту программу, и, Бисмарк пришлось смириться, что он был доволен, ну и, конечно, не был. Он считал, что если Россия вступит в конфликт, Германия вступит в конфликт с Россией, то это конец Германии, и никаких перспектив не будет. Он был консерватор, он был монархист, он был, в общем и целом, человек непрогрессивных взглядов, скажем так, непрогрессивных. Бисмарк принимал законы против социалистов, то есть давил, можно сказать, прогрессивную либеральную демократию. В общем, был махровый реакционер. А пришел Вильгельм II, который, значит, хотел быть императором, кайзером для всего немецкого народа, и социалистов хотел, чтобы они за него были. Все. При этом был он человеком вздорным, верил в божественную сущность императорской власти и то, что он знает, что надо Германии. В результате он, естественно, вступил в конфликт с Бисмарком. И, в общем и целом, с ним вся германская политика в отношении России потерпела крах полный.
1: Давайте вспомним Германию тех лет. Вспомним ее вообще. Эта страна подзастряла в феодальном, так сказать, развитии. Объединилась поздно. Страна догоняющего развития, так называемая. Нужны были новые земли, новые территории, новые рынки сбыта. Из-за этого война?
0: Да, в принципе, да.
1: Тогда другой вопрос. А что конкретно Германия хотела от России в территориальном смысле?
0: Да. Германия после объединения начала сначала медленно, а потом очень быстро развиваться. То есть вот это объединение, оно дало колоссальный толчок. Германская экономика стала чрезвычайно расти. Но у нее мало сырья, и у нее нужны рынки сбыта. Все остальное у нее есть. У нее есть квалифицированная и довольно дешевая рабочая сила. У нее есть очень удобное расположение в центре Европы, то есть как это, логистика через нее очень хорошо идет. У нее есть очень неплохая инфраструктура. Но нужны рынки сбыта, значит, нужен флот. И нужно сырье. Значит, нужны какие-то страны, которые это будут поставлять. И что получилось? Хотела ли Германия захватить территорию? Да, хотела. Но это было не главное.
1: Простите, хотела ли она Украину? Все.
0: Насчет Украины было три взгляда в Германии в начале 20 века. Взгляды были следующие. Первое. Украину нельзя ни в коем случае включать в состав Германской империи. Потому что если ее включить в состав Германской империи, то за нее население нужно нести ответственность. Поэтому германские круги выработали три позиции. И эти три позиции, они все время, были вот так. Первая позиция, что Украина останется в составе России, но за это Россия пообещает Германии, что немецкое влияние, экономическое влияние на Украине будет преимущественным. Вот. Второе, что на месте Украины создается квазигосударство, которая будет находиться под политическим контролем Германии. И будет завязана на Германию в качестве поставок сырья и как рынок сбыта.
1: Украина – немецкий протекторат?
0: Но независимое государство.
1: Независимое
0: государство. Очень хорошо. Но, значит, полностью политически зависимое от Германии.
1: Это щедро. Да. Да.
0: И, наконец, очень поддерживали в Германии этот вариант, что Украина станет протекторатом Австро-Венгрии. И из нее Германия будет качать полезные ископаемые, но отвечать за это все будет Австро-Венгрия. Вот этот вариант всем очень нравился, кроме Австро-Венгрии. Австро-Венгрия сказала, что ей Галиции выше крыши, ей вот еще только русских земель украинских не хватало. Но, в принципе, больше всего всех устраивала политически зависимая Украина. И, в общем и целом, вот что хотела Германия от войны? Это так называемая сентябрьская программа 2014 года Бетман-Гольвига. То есть, как только началась война, он в секретном документе ее сформулировал. Ну, не он сформулировал, Ритцлер ему составлял, но Бетман-Гольвиг ее озвучил как сам. И, значит, потом ее только уже дополняли. Это программа Срединной Европы. То есть, там было откровенно и четко написано, что Германия, в общем, мало претендует на земли. Она собирается, чтобы после войны был организован экономический союз формально независимых государств, которые будут независимы только формально. И Германия будет осуществлять над ними контроль как политический, так и экономический в силу своего экономического состояния. И
1: подождите, это же ЕС получается? ЕС, или да. Некое подобие империи французов?
0: Нет, ЕС. Почему?
1: И империи Карла Великого. Да это очень похоже.
0: Нет, ну а как? Ничего не ново под луной. Это все сформулировано. В 15-м году вышла книга Наумана «Срединная Европа». И что там подразумевалось? Значит, в Срединную Европу входят европейские страны, которые лежат между, условно, Россией и Англией. Но не все. Некоторые страны Восточной Европы, там шли дискуссии. Кто, кого можно пустить, кого, можно ли Францию. Ну, мы решили, что можно, в общем. Но ряд стран, это будут страны не Срединной Европы, а между Европой. То есть, между Срединной Европой и Россией. Потому что оставлять России, Украину и Белоруссию, а также Дон, Кавказ, Крым, это, в общем, не совсем правильно. Потому что это страны, ну, в общем, это, там должны были быть квазигосударства. Угу. Ну, то есть, не колонии, ни в коем случае это не колонии, но полуколонии.
1: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Константин Александрович, давайте я подведу промежуточные итоги нашего разговора. Итак, Германия все-таки претендовала на территории России, конечно, в той или иной, да, степени. Конечно. Россия вступила в войну с оборонческой позицией. Ее вынудили вступить, да, в эту войну. И мобилизация российской армии – это не бзик Николая II. Это была вещь необходимая. Давайте вернемся к делам нашим грешным. 1 августа 2014 года статья военного министра Сухомлинова за 5 месяцев до начала этой, ну, страшной бойни. Вот что он пишет. «Армия не только многочисленна, но и превосходно оснащена. Россия всегда воевала на чужой земле и всегда побеждала. Россия больше не находится в обороне. Россия готова». Что Александр Исаевич Солженицын прокомментировал в «Пятом колесе» как «авантюрный дурак». В чем ошибся Сухомлинов?
0: Да он во всем ошибся. На самом деле Сухомлинов, он был, ну, конечно, он был не дурак. Он был вполне приличный генерал от кавалерии, академию генштаба окончил. Но, как многие писали, кто вспоминал его, что он был человеком чрезвычайно легкомысленным. Вот, на мой взгляд, для генерала это не самая хорошая характеристика. И вот, будучи человеком легкомысленным, он очень часто выдавал желаемое за действительное. Вот он был сторонник, вот, так сказать, громкой фразы. Вот он мог пообщаться с прессой, сказать то, что нужно прессе. То есть, то, что от него ждали. То есть, в общем, он был человек, в какой-то степени пытавшийся играть в политику. Но неудачно совершенно. Конечно, его слова не соответствовали действительности. Но надо сказать, что в России, конечно, обязательно это надо сказать, к августу 2014 года и в 2014 году была партия войны. Эта партия войны была отнюдь не слабой группировкой. Типа там где-то там кто-то говорил о войне на задворках. Ничего подобного. Был Сухомлинов. Был министр иностранных дел Сазонов. Министр иностранных дел тоже считал, что необходимо более активно проводить, более агрессивную военную политику. А Николай II как раз был сторонником как можно оттягивания военных действий. Угу. Именно по его инициативе Николая II, например, Сербии было предложено полностью принять условия Австро-Венгерского ультиматума. То есть Россия рекомендовала своему союзнику...
1: Сербия этого не сделала.
0: Нет, Сербия... В принципе, Сербия поступила... Ответ сербов на ультиматум, он на самом деле очень хорошо сделан с точки зрения дипломатии, потому что, в принципе, он оставлял... То есть то, что на него посол Гизель фон Гизлингер отреагировал, что ультиматум не принят, и мы разрываем дипломатические отношения, это, по большому счету, хамство международного уровня. Потому что, в общем и целом, ответ сербов был... чрезвычайно миролюбивым.
1: Расклад сил понятен. С нами Константин Залесский. Вскоре мы вернемся к нашим слушателям.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: «Радио «Звезда»? Это аудиокниги,
5: важно отметить,
0: научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Энергодаре Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников погибла женщина, сообщил глава администрации города Максим Пухов. По его словам, в минувшую пятницу два дрона атаковали пятиэтажный дом, возник пожар в квартирах. Кроме того, несколько летательных аппаратов ударили по территории пожарно-спасательной части. Обошлось без пострадавших. Вашингтон попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на слова госсекретаря штатов Марка Рубио. Он отметил, что американская сторона в ближайшие недели предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возвращения сторон за стол переговоров. При этом Рубио отметил, что достижению соглашения мешают жесткие противоречия между Москвой и Киевом. Грузовые автомобили иностранных компаний не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Такая мера начнет действовать с сентября, пишут РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автомобильных перевозок через территорию нашей страны, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. День тыла вооруженных сил России отмечается сегодня. Праздник адресован гражданскому персоналу и ветеранам тыловых служб, которые во все времена обеспечивают фронт всем необходимым – продовольствием, транспортом, оружием и боеприпасами. А какое значение для победы в годы Великой Отечественной войны сыграли герои тыла, в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
2: Говоря в целом, накануне и во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе происходило бурное развитие военной техники. Создававшиеся во время войны образцы военной техники превосходили по многим своим техническим

0: Показателям, аналогичным вооружениям других стран. Производство их стало возможным благодаря подвигу фронта, сдержавшего и разгромившего врага, и тыла, самоотверженным трудом, снабдившего фронт необходимым оружием и продовольствием. Подвиг тыла – это материальный фундамент Великой Победы. Это подвиг, который совершили труженики не только оборонных предприятий, но и других отраслей.
1: Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик говорил о том, что объемы поставок военной техники в войска с начала специальной военной операции увеличились в 5 раз. Об этом он заявил на собрании в честь Дня тыла вооруженных сил. Около 120 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы по причине установившейся жаркой погоды. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства. Проводится патруль береговой линии. Спасатели ведут профилактические беседы с отдыхающими, а также выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. И коротко о погоде. В столице сейчас плюс 27.
2: Они сражались за родину.
3: В конструкторских бюро и у станков,
2: на швейных фабриках и литейных заводах,
3: превозмогая усталость и голод.
2: Ради единственной цели – победы над врагом. Тыл в годы Великой Отечественной войны. В программе «Исторические заметки».
3: Слушайте сегодня в 3 часа дня
2: на радио «Звезда».
4: Архивные тайны.
5: С нами Константин Залесский. Константин Залесский, историк в студии «Радио Звезда». Война. Тревожный, трагический август 1914 года. В советских учебниках, которые я уже один раз вспоминал, написано, одной из причин, побудивших Россию вступить в эту войну, это желание уничтожить революционное движение, во всяком случае, свести его до минимума, ибо военное положение, ибо цензура, тут не до революции, получилось ровно наоборот.
6: После 1917 года, после прихода к власти к большевикам, вся советская историография, она рассматривала всю русскую историю, не только историю предвоенную, но и еще задолго до этого, как историю, как предысторию Великой Октябрьской социалистической революции, что вот все развивалось, и вот все этим логично закончилось. Ведь на самом деле в историографии, большевистской историографии, до, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться в каких-то годах, по-моему, до 27-го года, и у них был термин «Октябрьский переворот». Официально.
5: Ну, да-да-да.
6: Вот. А потом был вот придуман термин «Великая Октябрьская социалистическая революция». То есть, что вот все шло, и потом вот это все Великая Октябрьская революция и завершилась. Значит, нужно доказать, что это же все-таки логично пришло к Октябрьской революции. Конечно, объявить войну, чтобы подавить революционное движение, это, ну, это за гранью, так сказать, понимания, потому что, естественно, ничего этого не было. Тем более, что к 1914 году, в общем и целом, революционное движение было на спаде. Я имею в виду революционное движение, в которое большевики, так сказать, социал-демократы. В общем и целом, Дума, это была, конечно, оппозиция, но это было не революционное движение. Это же были как-то образованные общества, которые там втихаря фрондировало. То есть, в общем и целом, восстаний, как восстание в революции 5-7 годов, в общем, никто не ждал. Поэтому начинать для этого войну, конечно же, не было никаких причин. Тем более, что, в общем и целом, революцию 5-7 подавили. Подавили. И на самом деле, как бы, революционные действия, как показала та же самая русско-японская война, революционные действия внутри страны очень сильно осложняют ведение военных действий.
5: А скажите, предполагалось ли, что война будет столь затяжной и кровавой? Потому что идея малой крови на чужой территории, это, в общем-то, идея генштаба.
6: Ну, во-первых, естественно, конечно же, нет. Причем не только нашим генштабом. Как раз вот когда Сухомлинов говорил, что наша страна прекрасно вооружена, в общем, у нашей страны, у русской армии, в общем, запасов вооружения, ну, боеприпасов, прежде всего, боеприпасов, их было, в общем, на 3-4 месяца, 5 максимум.
5: А потом снарядный голод, да?
6: Да, конечно. Активного ведения войны. Причем выяснилось, что активное ведение войны, которое началось в августе 2014 года, не имеет ничего общего с той активной ведением войны, которое предполагал Генштаб, военное министерство. Угу. То есть снаряды в 3 месяца все расстреляли. Надо сказать, что немцы тоже это не ожидали, абсолютно. Немцы вообще не собирались вести долгую войну, потому что Германия долгую войну не выдержит. И, в общем и целом, с боеприпасами тоже оказалась проблема. На самом деле у всех. Все просчитались. Никто не предусмотрел такого расхода вооружения и боеприпасов. И, естественно, таких потерь. В общем и целом, ведь до Первой мировой войны позиционной войны как таковой не было. Единственная война, которая более-менее бы походила на войну нового типа, это русско-японская.
4: Да, конечно.
6: Но все равно даже в русско-японской вот этих вот позиционных боев из-за театра военных действий, ну, где там можно все-таки маневрировать войсками, в общем, там не было.
4: Вообще, смотрите, фронты зарыли землю там от Балтики до Черного моря, 6 рядов проволочных заграждений, укрепления, танков не было, ну, нормальных не было.
6: Не было, конечно.
4: Вот эти вот английские марки, они ни на что не годились. Авиация, по большому счету, разведывательная авиация. За счет чего вообще двигаться, как прорывать оборону противника? Я представляю, какой расход снарядов.
6: Колоссальный.
4: А скажите, пожалуйста, вот война шла с переменным успехом, удачно складывались дела с австрийцами, Галицийская битва, да, Брусиловский прорыв. Трудно воевалось с немцами. Вот это вот принципиальная разница между Австро-Венгрией и Германией.
6: Да.
4: С немцами было тяжелее.
6: Значительно.
4: Почему?
6: Во-первых, немецкие войска, именно немецкие войска, они были значительно более боеспособными. То есть традиции германской армии, они были значительно более... И подготовка была лучше, население было более образованное в Германии. А Австро-Венгрия... Там немецкий элемент в армии был не очень высок. Все-таки это была лоскутная империя. То есть, с одной стороны, Ландвер – это на австро-венгерской части, а на другой части – это Ганвет, где венгры играли главную роль. При этом очень большое количество славян.
4: Бравый солдат Швейк воевал плохо.
6: Плохо, да. Чехи воевали плохо. Поляки воевали... Получше, но у них были проблемы, потому что они хотели кое-где там суверенитету получить. Хорваты и еще бесконечное количество балканских народов вообще не понимали, за что они воюют. То есть, в общем и целом, австро-венгерская армия была слабой не только вооружением. Она была слабее, кроме того, Германии по насыщенности артиллерии. То есть, если сравнивать, например, германскую армию и русскую армию, то Германия имела более сильную артиллерию, в том числе более сильную тяжелую артиллерию. А вот австро-венгерская имела более слабую артиллерию, чем русская армия. Вот. И австрийцы, они строили оборону несколько по-другому, чем немцы. То есть немцы, они выстраивали оборону таким образом, что русские войска, туда прорываясь, завязли во второй линии и потом в третьей. А австро-венгры не строили это бесконечное количество линий. Они делали ставку на то, что они укрепляли одну линию обороны, а потом пытались восстановить статус-кво, когда наши прорывали ее.
4: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Интересна позиция Николая II, вот проясните эту вещь. И я слышал, даже читал, но не уверен в истинности этого сообщения, что Николай якобы при первых неудачах пытался заключить с Германией сепаратный мир. Слабо в это верится, но тем не менее.
6: Конечно, этого не было.
4: Не было, да?
6: Не абсолютно. Николай II никогда не собирался заключать мир с Германией. Никаких контактов у него с Германией не было. Мало того, в принципе, успели до войны вывести все деньги из Германии.
4: Клевещут на самодерца. Хотел бы поговорить о моральной обстановке в стране, потому что страна разделилась на оборонцев и пораженцев. Как такое могло случиться? И не это ли погубило страну?
6: Это как раз это и погубило. На самом деле, кризис, как говорится, разруха, она не в стране. Разруха, она в умах. Она в голове.
4: Когда война перестала быть популярной?
6: Да, она очень быстро перестала быть популярной. Почему? Потому что в общем и целом существовал моральный кризис русского общества. Русское общество, оно к началу войны, оно в общем находилось в определенном очень глубоком кризисе. И начало войны, оно дало просто всплеск патриотизма. Ну, потому что как объединение, страна встает на защиту тех самых православных братьев.
4: Страна встает с колен.
6: Да, и поэтому был какой-то период вот патриотизма. Но потом, практически сразу же, в 15-м году, все так называемые общественные круги, то есть Государственная Дума. Это Государственная Дума, это вообще высший законодательный орган Российской империи, который просто занимает конкретно позиции по направлению по захвату власти. Когда Николай II принял на себя руководство Верховное командование армии в 15-м году, в августе 15-го года как раз, в августе, то в конце августа, в начале сентября 15-го года газета «Речь», которая, так сказать, либеральная газета, она опубликовала список правительства доверия. Ну, так сказать, вот кто бы сейчас спас Россию? И этот список процентов на 80 дублируется с первым составом Временного правительства в 1917 году.
4: Дума была карманная. Сколько раз ее распускали?
6: Да ее распускали два раза. Вот, первую и вторую распустили, третья просуществовала полный срок, четвертая закончилась в 17-м году.
4: То есть антивоенные настроения, ярко выраженные,
6: Они не антивоенные, нет. Войну собирались продолжать до победного конца. Никаких проблем. Чем лучше складывалась ситуация в войне, тем больше Дума хотела захватить власть. Общественные круги. Почему? Потому что если Россия, Российская империя победит в войне, уже ничего не сделаешь с Николаем Вторым. Он будет императором-победителем. Армия будет армией-победительницей. Армия-победительница не станет против императора-победителя.
4: Станет как Александр Первый.
6: Да, он будет.
4: Незыблемый,
6: да, совершенно. Незыблемый. Все, что получится. Почему появилось название «Брусиловский прорыв»? Ведь никогда, нигде, никто, и во Второй мировой войне тоже, никогда не называл ни прорыв, ни операцию именем полководца. Никогда. В Первую мировую войну была только бойня Невеля. А в 17-м назвали наступление Керенского. Хотя, естественно, ни тот, ни другой очень этого не хотели. Прорыв и в истории, военной истории, он всегда называется Луцкий прорыв. И он тогда назывался Луцкий прорыв. Почему? Потому что он в районе Луцка. Но как только он произошел, как только пошли с фронта реляции, вся пресса либеральная, она поняла, что сейчас кто будет пожинать лавры? Верховный главнокомандующий. И поэтому начали муссироваться. Прорыв – это Брусилов. А плюс еще Брусилов очень был такой пиар-генерал очень большой. Он очень любил общаться с журналистами, и их там прикармливали. То есть вот приехал журналист в штаб к Брусилову, ему там и интервью дадут возможность дать, и с генералом стоит, и покормят, и обласкают, и все. И журналисты это очень любили. А в других не пускают. Другие генералы говорят, да ну гоните его в шею, что с ним связываться-то? А Брусилов любил.
4: Журналистов надо любить, в том числе и генералов.
6: Да. Брусиловский прорыв, и скрепили имя Брусилова. Зачем? Чтобы оторвать от Николая. То есть прорыв-то он, конечно, Луцкий. А потом сейчас, как многие очень, можно спросить, кого многих спросить, что такое Брусиловский прорыв? Это вот не Луцкий прорыв, это все наступление Юго-Западного фронта, то есть до сентября. То есть вот огромный период. Какой же прорыв? Луцкий прорыв – это небольшой период времени. А на самом деле это была операция наступления Юго-Западного фронта, которое было проведено сначала успешно, потом Брусилов его загубил на корню. Вот. И в общем и целом такая вот возникла ситуация. Причем Брусилов загубил ее, несмотря на рекомендации Ставки.
4: Смотрите, как интересно получается. Победа и поражение очень сильно зависят от их информационного освещения.
6: Конечно.
4: От интерпретации.
6: Конечно.
4: Что тогда, что сейчас? Пару слов о моральной обстановке еще раз. Да? Первая мировая – это фантастическое казнократство. Как пишут в тех же самых советских учебниках, это оборонные заказы частным фирмам по двойной, тройной цене, которые их озолотили. Бракованные сапоги, бракованные снаряды. Кому война, кому мать родная. И народ-то это понимал, а народ-то был крестьянский, процентов на 80,
6: конечно,
4: в армии.
6: Конечно, а теперь можно посмотреть, а кто такие вот эти предприниматели, которые не просто поставляли плохую продукцию, многие поставляли нормальную продукцию по дорогой цене, некоторые ее просто не поставляли. То есть они получали деньги, а потом не поставляли. В конце 16-го года неожиданно военное министерство выступило. А что, говорит, у нас творится? Почему у нас Земгор? Почему у нас эти совещания по обороне получают такие деньги и не поставляют?
4: Ничего? Земгусары, так называемые.
6: Земгусары, да, это служащие, да? Надо пересмотреть бюджетную политику. А кто контролирует Земгор? Кто контролирует совещания по обороне? Руководители думских фракций. Гучковы, Милюковы, Рябушинские. Как пересмотреть?
4: Коррупционеры?
6: Коррупционеры – это в правительстве. А это не коррупционеры. Это просто те люди, которые грабят казну.
4: Воры.
6: Воры. И эти воры сразу начинают форсировать антиправительственные выступления, потому что кормушка не просто уходит, она сейчас закончится, а потом начнут сажать. Да, конечно, общественные круги, которые как раз и выступали за создание правительства общественного доверия, за ответственный кабинет, за все, они-то как раз и сыграли главную роль в разворовании казны.
4: Понятно. Константин Александрович, увы, наш разговор уже подошел к финалу. Я просто хочу сказать, мне было очень приятно узнать при нашем предварительном знакомстве, что наши деды, участники первой... Ваш прадед, у меня дед, участники Первой мировой войны участвовали в Брусиловском прорыве. Мой получил Георгия, ваш получил,
6: да,
4: Георгий.
6: Да, орден Георгия четвертой степени получил.
4: В некоторой степени мы дети Первой мировой войны, которые сейчас вот сидят в студии «Радио Звезда». С нами был историк Константин Залесский. Мы говорили о начале и о бесславном конце для России Первой мировой войны. Позвольте перед прощанием цитату из Черчилля. «Ни к одной стране мира судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, как древний Ирод, пожираемая червями». Кто такие черви в России, мы поняли из сегодняшнего разговора. До встречи.
6: Всего доброго.
4: С вами был Владимир Тус.
2: Архивные тайны.
7: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
8: Сегодня в программе «Область знаний». Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
2: Оружейная палата Московского Кремля. Она хранит древние государственные регалии, царскую одежду, коронационные платья, крупнейшие коллекции золотых и серебряных изделий, собрание экипажей и предметы парадного конского убранства. Сейчас здесь работают искусствоведы, реставраторы, историки, а когда-то всем этим хозяйством заведовал всего лишь один человек.
3: По случаю присвоения. История воинских званий.
1: Оружничий.
2: Старинный дворцовый чин. На это место, как правило, назначали князей или родовитых бояр. В обязанности оружничих входило наблюдение за собственным государевым имуществом и за всем тем, что хранилось в царской сокровищнице. Как тогда говорили, со всеми драгоценностями и разноцветными каменьями.
3: История воинских званий.
2: Оружничий всегда должен был находиться при государе во время боевых походов. Ему подчинялись особые телохранители царя – рынды, которые стояли справа и слева от монаршего трона. При этом оружничий не только хранил личное оружие своего владыки, но и заботился о его изготовлении, ремонте или закупке.
3: По случаю присвоения.
2: В разное время оружейной палатой заведовали очень известные люди. К примеру, при малолетнем Иване Грозном чин оружничего достался князю Юрию Щетинину. Он участвовал во Владимирском и Казанском походах. Воевал честно. Про него так и говорили: старший рында с государевыми боевыми доспехами. К слову, последним оружничим в русской истории стал воевода Петр Васильевич Шереметьев. Он состоял на службе при царевичах Иване V и Петре I.
3: История воинских званий.
2: В допетровскую эпоху почти у каждого нашего государя был свой завскладом оружейной палаты. Даже у Лжедмитрия I. В 1605 году он назначил великим оружничим, заметьте, не простым, а великим, князя Богдана Бельского. А поскольку сам царь был не настоящим, то и оружничий у него был липовым.
3: Оружничий. По случаю присвоения.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области, а бойцы «Запада» установили контроль над поселком Ольговка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России ударили по местам производства, хранения беспилотников противника и комплектующих к ним. Также атакам нашей армии подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. Минувшей ночью в акватории Черного моря в 130 милях от Новороссийска затонул теплоход «Янина». Он принадлежал компании «ФЭСКО». Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, 2 морских дрона украинских формирований атаковали корабль. Он получил повреждения. Все 17 членов экипажа спасены. «Янина» был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах. Он перевозил гражданскую продукцию. Атаку Лихачев назвал пиратством и морским разбоем. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиники и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капитального ремонта, снизилось более чем в 1,5 раза, сообщил премьер Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле. По его словам, первичное звено – это основа здравоохранения. За прошедшие 5 лет создано свыше 6000 объектов первички, это более 10% от существующих сейчас в стране, и около 8000 отремонтировано. Закуплено практически 230 тысяч единиц медоборудования, а также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. Ядовитые пауки-каракурты появились сразу в нескольких регионах страны. В чем опасность яда этих пауков, в эфире «Радио Звезда» рассказал российский арахнолог Кирилл Михайлов.
2: Дело в том, что это яд как бы не местного, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему, значит, на проводимость нейронных синапсов. Надо, конечно, сразу обращаться к врачу. Если паук укусил, надо просто очень быстро принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Но самая лучшая мера – это просто прижечь огнем спички или зажигалки. Это, конечно, больно, неприятно, но это разлагает яд, но только это надо делать очень-очень быстро.
1: Чтобы избежать укусов на природе, специалисты призывают носить закрытую обувь и плотную одежду. Также не рекомендуется ходить босиком и садиться на землю без подстилки. Коротко о погоде. В столице сейчас плюс 27 градусов.
3: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
4: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
3: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил. Рассказы Ивана Бунина. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Здравствуйте. В этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях настоящего и прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня мы поговорим о людях, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в нашем тылу. Это они – рабочие и колхозники. Ученые и врачи, школьники и учителя обеспечивали Красную Армию всем необходимым – военной техникой, боеприпасами, продовольствием, топливом и обмундированием. Это они – труженики тыла, спасали от разграбления музеи, театры и памятники культуры. Это они отдавали фронту все, что у них было – урожай, последние крохи со своего стола, здоровье. Отдавали все ради общей победы. Это были трудные, страшные годы. В 1941-м враг стремительно наступал. В первые месяцы войны экономика Советского Союза оказалась в катастрофической ситуации. К ноябрю было оккупировано большинство западных районов страны. Но как раз именно там, на этой территории, добывали 63% всего угля, производили 58% стали, 71% чугуна, 60% алюминия. Более того, на захваченных фашистами землях проживали 40% всего населения государства. Производилось 33% валовой продукции всей промышленности СССР. Выращивалось 38% зерна. Это был тяжелый удар. И уже 29 июня 1941 года, всего через неделю после начала войны, в нашей стране был сформулирован и провозглашен знаменитый лозунг: «Все для фронта, все для победы». И он, этот лозунг, определил цель и основу жизни многомиллионной страны на протяжении всех военных лет.
1: Радиограмма.
3: В 1942 году новосибирский машинист паровоза Николай Лунин за новаторство в вождении большегрузных поездов получил сталинскую премию. На эти деньги Лунин купил эшелон угля для Сталинграда и лично доставил его в осажденный фашистами город.
1: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем рассказ о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. 30 июня, на 8-й день после нападения фашистской Германии, в Советском Союзе был принят народно-хозяйственный план на третий квартал 1941 года. Он предусматривал, я цитирую, «в самые сжатые сроки начать мобилизацию материальных и трудовых ресурсов страны для обеспечения нужд обороны». В том числе срочную эвакуацию населения, учреждений, имущества и промышленных предприятий из районов, которым угрожала оккупация. Времени было, что называется, в обрез. Враг решительно наступал, и если заводы и фабрики еще можно было успеть перевести в глубокий тыл, то как спасти целые города, расположенные там важные исторические объекты, культурные ценности? А ведь спасали. Спасали как могли, иногда ценой своих жизней.
1: Операции специальных подразделений.
4: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
5: Говорит Олечка,
6: Москва.
5: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
7: Адмиралтейство под чехол.
5: Под чехол?
7: И заки, и шпиль Петропавловского собора красить.
5: Красить? А что, позолота потом не смоется?
7: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
5: Ага.
7: А краска хорошо сольется с небом.
5: Понятно.
7: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
5: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
7: Да уже шили, по чертежам.
5: А-а-а.
7: Из мешковины, вот чехол получился на юбку похож. Правда, 500 весит.
5: Ого!
4: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходит почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
7: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
5: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
7: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
8: Успешное наступление.
4: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
1: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. В октябре 1941 года в Советском Союзе была введена новая система распределения продуктов по карточкам. Продовольствия катастрофически не хватало. По нормам снабжения все население делилось на 4 группы – рабочие, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет. К примеру, нормы снабжения хлебом по первой категории колебались от 800 граммов до 1 килограмма в день. А вот иждивенцы и дети получали всего 400 граммов хлеба. От постоянного голода люди болели, часто умирали. Остальные выживали, как могли. И вот тому пример. Отрывок из книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты» читает Марина Перелешина.
9: Мы увидели из окна, как что-то горело в районе кондитерской фабрики. После бомбежки в городе было очень дымно и пахло гарью. «По-моему, горит кафок», — сказала мама. Так сокращенно называли кондитерскую фабрику. Внизу по переулку уже беспорядочно бегали жители с ведрами, мешками, корзинами. «Пойду. Ты к тете Вале». Я представляла, как мама несет мне из кафока любимую шоколадную бомбу. До войны не было ни одного праздника, чтобы папочка не принес мне шоколадной бомбы. У нас была постоянная игра. А что я принес дочурке? Конфеты. Не-а. Пирожное. Не-а. Зефир. Ну, дочурка, давай, думай, чуковней. Бомбу. Правильно, усё чисто соображаете. Сначала надо было снять с этого круглого шоколадного мячика золотую бумажку. Так, снимем золото и разобьем. Исключительно правильно. Главный сюрприз внутри бомбы. Там могли быть деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки. Всегда неожиданность, но обязательно радость. Жалко, что после войны в кондитерских магазинах уже не было шоколадных бомб. Наверное, потому что люди знали, что такое бомба. С этой бомбой слово «игра» не сочеталось.
2: Это был фрагмент книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты».
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Чтобы обеспечить армии и флот всем необходимым, в Советском Союзе была увеличена продолжительность рабочего дня до 11 часов, и это при 6-дневной рабочей неделе. Были срочно введены обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска, ужесточены наказания к нарушителям трудовой дисциплины. Иногда, чтобы выполнить или перевыполнить норму, люди оставались на своих рабочих местах круглые сутки. Колхозники ночевали прямо в поле. Правительство СССР пыталось хоть как-то помочь жителям сельской местности и даже разрешило гражданам завести небольшие личные подсобные хозяйства. В результате это помогло людям выжить.
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
12: 1995 год. Москва. 9 мая. 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Спальный район столицы. У подъезда 9-этажного дома стоит младший лейтенант. В руках букет гвоздик. Офицер набирает код домофона, заходит в лифт, поднимается на 4-й этаж, звонит в дверь, ему открывает пожилая женщина. «С праздником тебя, бабуля!» Офицер протягивает букет цветов. Старушка смахивает платком слезу и приглашает военного в квартиру. На кухне, на столе, стоит небольшой чугунок. Сверху крышка, на крышке полотенце. Это, внук, не просто суп. Это знаменитая солянка тыловая. «Все для фронта, все для победы» – таким был девиз времен Великой Отечественной войны. Стратегические запасы продовольствия – мясо, рыба, овощи, крупы, соль, сахар – предназначались в большинстве своем для Красной Армии. Колхозы отправляли весь урожай на передовую. По карточкам выдавали минимум продуктов, в том числе сушеную воблу. И люди выживали собственным хозяйством. Комбинаты выпекали хлеб не из муки, а из картошки. Продуктов не хватало катастрофически. Многие голодали. Крестьяне откапывали и ели корни тростника «чекан». Собирали грибы, обжаривали с луком и смешивали с горохом или перловкой. Некоторые семьи, чтобы прокормить детей, объединяли скромные запасы пищи, чтобы приготовить хоть что-то съедобное. Так, по легенде, на свет появилась солянка тыловая. В небольшой чугунок помещали равные части квашеной капусты и очищенной порезанной картошки. Заливали водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Затем овощи тушили под крышкой 5 минут. после чего добавляли нашинкованный поджаренный лук и пару лавровых листьев. Перчили и солили по вкусу. Когда вода закипала, чугунок накрывали и тушили еще 30-40 минут. Такой солянки хватало на несколько дней. А тогда, в 1995 году, пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, приготовила для своего внука, офицера Вооруженных сил России, ту самую солянку тыловую. Лейтенант незнакомое блюдо попробовал и оценил по достоинству. Вкус был отменным. Военный даже попросил рецепт для своего дивизионного повара. А что? Впереди были учения, но, как известно,
13: война войной, а обед по распорядку. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Советском Союзе было сформировано 36 добровольных ополченческих дивизий и несколько десятков отдельных полков общей численностью 2 миллиона бойцов. Многие граждане СССР, женщины, старики и дети собирали средства в особый фонд обороны на строительство танковых колонн, авиаэскадрилей, бронепоездов и других видов вооружений. Посылали на фронт теплые вещи и подарки.
14: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
15: Экипаж «Малютки». Осенью 1942 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел очередной легкий танк Т-60. Вместо привычных лозунгов с призывом бить врага, на его борту было написано одно единственное слово – «Малютка». За полгода до этого газета «Омская правда» напечатала письмо 6-летней Ады Занегиной. В нем девочка писала: «Дорогой дядя редактор, Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой». И дети откликнулись. За несколько месяцев на столе главного редактора выросла целая гора писем. Почти в каждом конверте находились деньги. Содержимого разбитых детских копилок хватило на постройку танка Т-60. Экипаж легкого танка Т-60 образца 1941 года – 2 человека. Командир, он же стрелок, и механик-водитель. Вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка «Швак» и танковый пулемет системы «Дегтярева». Командиром «Малютки» стал младший лейтенант Иван Губанов. А вот механик-водитель ему достался необычный. 22 года, зовут Катей, фамилия Петлюк. Из тех, кого за малый рост обычно называют «кнопками». Свою службу экипаж «Малютки» начал в ноябре 1942 года под Сталинградом. В одном из боев именной Т-60 уничтожил несколько огневых точек противника, но сам получил серьезные повреждения. Лейтенант Губанов был тяжело ранен. Екатерине Петлюк удалось спасти и машину, и командира. Опытные бойцы удивлялись. Как смогла хрупкая девчонка вывести из-под огня практически неуправляемый танк? «Малютку» отправили в ремонт. Ее дальнейшая судьба неизвестна. От танка, построенного на деньги из детских копилок, остались только часы. Сегодня они хранятся в Музее обороны Сталинграда.
14: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор. В годы Великой Отечественной войны большинство фабрик и заводов Советского Союза производили продукцию двойного назначения. Так, рабочая одежда, комбинезоны и телогрейки шили на тех же предприятиях, где делали обмундирование, к примеру, военные. И вот там и яркий пример. Фрагмент книги Евгения Евтушенко «Берингов тоннель». Читает сам автор.
16: На полу Марьина Рощинского швейного ателье мерзлыми штабелями лежали красноармейские шинели, только что привезенные для починки с фронта. К который все приближался и приближался к Москве. Шинели были пробиты пулями и осколками снарядов. Шинели были в снегу и во льду, но и снег, и лед были красного цвета. Шинели оттаивали медленно, потому что крохотная железная печурка, которую топили старыми газетами, грела.

0: кровавых ледяных наростов. Лишь после этого шинели попадали в руки портнихи. В ватниках и шубейках сидели на столах, поставив ноги в валенках и сапогах на табуретке. Портнихи дышали на синие от холода руки. Их иглы были неуклюжи, а швейные машинки стрекотали невесело. Шинели выглядели как тяжело раненые на операционных столах в руках у хирургов. Шинели были самыми молчаливыми, наверное, ранеными на свете и не стонали, когда портнихи кромсали их ножницами, отрезая окровавленные клочья, или терзали крупными, почти сапожными иглами, накладывая швы и делая иногда из двух или трех шинелей одно.
1: Это был фрагмент книги Евгения Евтушенко «Берингов тоннель».
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. Злоумышленники убеждают ребенка выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего начинают шантаж. Об этом сообщили в полиции. Атаки чаще всего происходят через мессенджеры и игровые чаты. Правоохранители подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность. И главное правило – не платить вымогателям. Родителям рекомендовали провести с детьми беседу о цифровой гигиене. Мобильный трафик для мессенджера Max стал бесплатным для пользователей, об этом сообщает Коммерсант. Теперь операторы «Большой четверки» перестанут тарифицировать в Максе звонки, сообщения, пересылку файлов и использование цифровых сервисов. Эти действия не будут расходовать мобильный трафик. Разработчики мессенджера подчеркнули, что отныне возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент. Издатели применили искусственный интеллект для масштабной проверки книг, находящихся в работе. Мера нацелена на проверку соответствия действующему законодательству. Подробности в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент известной издательской группы Олег Новиков.
2: Можно сказать, что искусственный интеллект существенно помог, потому что удалось практически все рукописи прогнать через нейронные сети. Они не определяют наличие там тех или иных противоправных вещей, но подсказывают редактору, на что надо обратить внимание, на какие страницы книг, потому что осилить весь этот объем вручную, конечно, невозможно. Да. Ну а с помощью ИИ там уже нам удалось полностью проверить на соответствующем действующем уголовке все те рукописи и книги, которые находится в работе.
1: Искусственный интеллект становится частью издательского процесса. Он помогает работать с текстами, искать новые рукописи и анализировать книжный рынок, считают эксперты. В России появятся единые правила для роботов-доставщиков, так называемых роверов. Министерство экономического развития, внутренних дел, транспорта и Федеральная служба охраны договорились о требованиях и правилах в 35 регионах, пишет Коммерсант, ссылаясь на источники. По информации издания, проект запретит роботам-курьерам ехать быстрее 25 км в час, выезжать на тротуары шириной менее метра, а также обяжет притормаживать перед пешеходными переходами до 6 км в час и уступать дорогу людям. Издание отмечает, что через 3 года правительство планирует расширить парк роботов.

0: до 12 тысяч ровер. Российские железные дороги провели тестовую поездку первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан». Андроида зовут Володя. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне «Бистро».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Здравствуйте. Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Еще в конце лета 1941 года стало очевидно, противник наступает так быстро и так решительно, что линия фронта уже почти вплотную приблизилась к Москве. Необходимо было срочно не только построить вместительные бомбоубежища, но и спасать архитектурное и культурное наследие столицы. И вот тогда Иосиф Сталин отдает приказ спрятать Кремль. Так начинается секретная операция под кодовым названием «Кремль-невидимка».
5: Теперь буду знать.
7: Дамы и господа, наша экскурсия по Красной площади продолжается. Московский Кремль. Его башни украшают рубиновые звезды.
8: Скажите, пожалуйста, а это правда, что во время войны все звезды на башнях и кресты на соборах специально зачехлили? Ну, что-то такое вроде светомаскировки сделали.
7: Абсолютная правда. Более того, купола всех соборов покрасили в черный цвет.
8: То.
7: А почему? Да потому что золото даже в лучах ночных прожекторов очень хорошо видно было.
8: Интересно, я об этом вот ничего не слышал.
7: Неудивительно, об этом вообще мало кто знает. Кстати, в 1941 году по всему периметру Кремлевской стены построили трехмерные макеты жилых зданий, чтобы за ними не видно было знаменитых кремлевских зубцов. А вот Александровский сад застроили вообще фанерными декорациями.
8: А, это чтобы контур Кремля исказить. Понятно, хорошая маскировка.
7: Верно, ведь даже мавзолей замаскировали под трехэтажный дом. А от Боровицких до Спасских ворот насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе. А вот на Манежной площади вообще прямо на асфальте нарисовали крыши несуществующих зданий. Из кабины самолета они вообще выглядели как настоящие.
8: Надо же, как интересно.
7: Да, историки назвали эту маскировку кремлевским маск-халатом. Уж очень удачно все вышло. Но, что любопытно, после этой маскировки число налетов вражеской авиации на Кремль сократилось до минимума.
8: Молодцы,
7: да. В 1941-м их было вообще всего 5, в 1942-м 3, а потом и вовсе ни одного. И, конечно же, заслуга — это еще и войск ПВО, но факт остается фактом.
8: Да, ничего не скажешь. Настоящие у нас были мастера камуфляжа. Взяли и Кремль перестроили.
7: А, ну муляжи домов построить — это что? А вот, к примеру, в 1900 году на Всемирной выставке в Париже макет Кремля даже построили. Угадайте, из чего?
8: Интересно, из чего?
7: Из 35 тысяч пар галош. Этот макет взял главный приз. Вот так-то.
8: Ну,
7: хорошо. А теперь продолжим нашу экскурсию. Проходим. Спасская башня. Прошу за мной.
8: Вот это да. Оказывается, в годы войны Кремль замаскировали под жилой квартал.
5: Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. В 1917 году, сразу после революции, известный пианист и композитор Сергей Рахманинов покинул Россию. Жил в США, много гастролировал в Европе. Вскоре после начала Второй мировой войны Рахманинов дал в Америке несколько концертов, а весь денежный сбор направил в особый фонд обороны СССР со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Вот такая история. И действительно, в то тяжелое для страны время наши люди стремились помочь друг другу, подставить плечо товарищу, приободрить. Послушайте отрывок из книги Геннадия Шпаликова «Давно это было». Читает Юлий Файт.
9: «Ну, покажи, где живешь», — сказал Виктор. «В гости, что ли, пригласим?» «Дядя, не надо. Бочек стесняешься?» «Нет». «А чего?» «Да вы не беспокойтесь, да вы не огорчайтесь», — мальчишка доел. «И никто не узнает, где могилка моя».
10: «Стоп!» — Виктор схватил его за рукав.
9: «Поди». Бочек во дворе было много. Дело весеннее, переночевать можно. Клава ушла, они остались двое. Леша и Виктор.
10: «Ты палку какую можешь достать?» — спросил Виктор.
9: «А вам зачем?»
10: «Ну, достань палку, раз уж ты тут живешь».
9: «Дядя, я палку достану, но мне тут жить».
10: «Тут», — сказал Виктор, — «тут».
9: «Ломать, крушить легче, чем строить». Виктор взял лом и начал крушить эти бочки. Леша смеялся, садился на траву, на доски, а Виктор бил бочки ломом одной рукой, поскольку та была раненая и не работала. А бочки летели. Обручи на них вздрагивали. Летели они. Он вывел его за руку из пивной. Парень не сопротивлялся.
10: «У меня будешь жить», — сказал Виктор.
9: «Это если я захочу».
10: «А я тебя и спрашивать не буду».
9: Он его и не спрашивал. Они поднялись вместе на гору к госпиталю. Там была дырка в заборе. Виктор его подтолкнул к дырке этой. Палата была пуста, уже вечерело. Койки были свободны. Один переломанный на вытяжении лежал. Остальные смылись, потому что в коридоре показывали кино. Туда всех раненых неходячих на тележках свозили. Показывали два бойца.
5: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Это был фрагмент книги Геннадия Шпаликова «Давно это было». А мы продолжаем наш рассказ. В декабре 1941 года всех работников военных заводов СССР объявили мобилизованными. В результате резко ускорилось строительство новых промышленных объектов. Темпы строительства удивляют даже сегодня. Всего за пару лет было введено в строй около 850 военных предприятий. Создавались новые образцы вооружений. И уже к 1944 году на фронт работали 23 миллиона человек. Советский Союз ежемесячно выпускал около 6 тысяч танков, 13,5 тысяч самолетов, тогда как Германия в тот же период 1944 года смогла построить всего 2 тысячи самолетов и всего 3 тысячи танков. Это была победа. Трудовая победа народа. А прямо на фронте нередко бывали случаи, когда уже бойцы Красной Армии помогали местному населению в тяжелое военное время.
5: Операции специальных подразделений.
11: Осенью 1941 года фашисты, осуществляя план молниеносной войны, упорно рвались в Ленинград. На подступах к городу захватчики встретили яростное сопротивление советских войск. Ленинградский фронт героически держал оборону города. Приближалась зима. Ленинград испытывал острую нехватку продовольствия. а на полях оставался брошенный, неубранный урожай. Однажды в штаб полка на оборонительном рубеже пришла группа женщин. Они просили пропустить их на нейтральную полосу.
12: Товарищ командир!
8: Да.
12: Там женщины пришли из Ленинграда.
8: Какие женщины? На передовой у женщины?
12: Да говорят, за капустой. Детишкам совсем есть нечего.
8: За какой капустой? С ума посходили?
12: Ну, тут на нейтралке между нами и фрицами. Поле капустное. Колхозное.
8: Ну?
12: Убрать не успели при эвакуации.
8: И что? Даже не думай.
12: Да уж очень просят. Может, ночью попробуем, а? А я бы со своими снайперами их прикрыл. Голодно им в городе.
11: Собрав снайперов, командир поставил задачу обеспечить прикрытие женщинам во время сбора капусты. Фашисты непрестанно наблюдали за нейтральной полосой. В темное время суток они использовали осветительные ракеты. Всю ночь наши снайперы сбивали ракеты, заставляя их гаснуть на самом взлете. Благодаря меткости снайперов ни одна ракета так и не осветила нейтральную полосу. Перед самым рассветом женщины благополучно вернулись в окопы, волоча за собой тяжелые мешки с капустой. Через несколько дней один из снайперов обнаружил еще двух женщин на нейтральной полосе. Они опять собирали капусту.
12: Товарищ командир!
8: Да.
12: Сегодня ночью заметил двух женщин на нейтралке.
8: Кто их пропустил?
13: Вот и я так подумал. Стал наблюдать. Потом смотрю, что-то они больно путаются в своих юбках.
12: Решил проверить. Одну и подстрелил в ногу.
8: Да ты что? Для детей же бабы стараются.
12: Я обязан был проверить. Старались они. Но только не для детей. Фашисты это были. Переодетые.
8: Вот ведь хитрые гады.
13: Тот, которого подстрелил, запрыгал на одной ноге, так и юбку сорвал. А там портки немецкие и сапоги высокие. На ту сторону рванули. Ну, в общем, не дал я им до своих доковылять. Не зря на них 3 патрона потратил. Угостились русской капусткой.
11: С тех пор капуста так и осталась на поле. Зимой ее занесло снегом. Наши войска, отразив удары вражеской армии под Ленинградом, перешли в контрнаступление. И к началу 42-го года отбросили фашистов на несколько десятков километров. Жестокая война продолжалась.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Да разве ж об этом расскажешь, в какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. Эти трогательные стихи под названием «Русской женщине» принадлежат поэту Михаилу Исаковскому. Всего 4 строчки. Сколько же в них смысла и горькой правды? Ведь не секрет, что когда мужчины ушли на фронт, в тылу, на предприятиях, заводах, фабриках, их места заняли женщины. Именно они стояли у токарных станков, делали снаряды, патроны, радиостанции, танки. А вечером женщины спешили домой, чтобы накормить малолетних детей. Ночью поднимались на крыши многоэтажек, чтобы погасить эти треклятые фашистские бомбы-зажигалки. А еще они ждали своих отцов, мужей, сыновей, ждали, потому что отдали фронту все самое дорогое. Все, что у них было.
5: История награды.
14: Орден «Мать-героиня». В октябре 1944 года в дверь одного из бараков села Мамонтовка Московской области постучался мужчина в штатском.
15: Кто здесь будет, Анна Алексахина?
14: Жители барака указали незнакомцу на кухню. Там, среди кипящих кастрюль, мужчина вручил Анне Алексахиной гербовую бумагу. Женщина отложила в сторону поварешку и прочитала: «Приглашение явиться в Кремль для вручения ордена «Мать-героиня». Орден был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду на фоне расходящихся серебряных лучей. Знак ордена крепился к металлической пластинке, покрытой красной эмалью. На пластинке располагалась надпись «Мать-героиня». Награда вручалась женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, когда младшему ребенку исполнялся год. Первое награждение состоялось только через 4,5 месяца после его учреждения. Говорят, что власти пытались найти многодетную мать-коммунистку, но так и не смогли. 27 октября 1944 года орден под номером 1 был вручен беспартийной Анне Алексахиной из подмосковной Мамонтовки. Всего у нее было 12 детей. 8 из них воевали. 4 погибли на фронте. Всего орденом «Мать-героиня» были награждены более 430 тысяч советских женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года. Орден «Мать-героиня».
6: На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о людях, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в нашем тылу. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
16: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о зеркалах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Самое древнее зеркало нашли в Турции. Ему больше 6000 лет. Оно сделано из обсидиана и тщательно отполировано.
0: Факт второй.
2: В Японии зеркала считались священными и символизировали душу, потому что, по поверью, в них живет богиня Солнца – Аматерасу.
0: Факт третий.
2: На Луне до сих пор находятся зеркальные уголковые отражатели, оставленные миссиями «Луноход» и «Аполлон». С их помощью ученые с Земли направляют лазерный луч на Луну, измеряют время его возврата и определяют расстояние до спутника с точностью до миллиметра.
0: Факт четвертый.
2: Зеркала когда-то стоили баснословно дорого. В 17 веке большое венецианское зеркало стоило дороже картины Рембрандта или Рубенса.
0: Факт пятый.
2: До изобретения радаров в Британии строили огромные бетонные звуковые зеркала. Они фокусировали звуковые волны от двигателей вражеских самолетов, что позволяло услышать приближение авиации задолго до того, как ее можно было увидеть.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о зеркалах.
3: Одна из самых известных солисток Большого театра. На этой легендарной московской сцене она исполнила партии старой графини в «Пиковой даме» и Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Елена Образцова. За свою жизнь она сыграла более 80 ролей по всему миру, в том числе в миланском «Ла Скала», в «Метрополитен-опера» и в опере «Сан-Франциско». Ее партнерами были Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. С последней, кстати, Образцова сдружилась очень крепко. Когда Монсеррат узнала, что у русской подруги родилась девочка, тоже, между прочим, Елена, немедленно вызвалась стать ее педагогом. Такому учителю можно было только позавидовать, и Образцова-младшая стала оперной певицей. После смерти матери она постаралась сделать все возможное для сохранения ее творческого наследия. Помогла открыть Международную академию музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. Образцовы. Династия оперных певиц.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Исаак Шварц. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» прорвали оборону противника и взяли под контроль населенный пункт Любецкой Запорожской области. Это событие позволило войскам расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса. В результате создаются условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщили в нашем военном ведомстве. Министр обороны Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме заявил, что эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения. В Тюменской области по причине паводка в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов, сообщил губернатор Александр Мор. Он рассказал, что подъем воды произошел сразу на двух реках. Если сейчас на Туре увеличение уровня воды практически остановилось, то Пышма по-прежнему прибывает. Глава региона добавил, что подтопило дома и приусадебные участки. По его словам, вода будет подниматься еще 2-3 дня, поэтому важно ее сдержать. 13 школ будут отремонтированы в следующем году в Тыве. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Премьер-министр также отметил, что ежегодный рост результатов единого госэкзамена говорит о повышении качества образования.
2: Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать профильные сложные предметы. Вот я сегодня поздравил учительницу по физике с тем, что здесь впервые появился стобальник по физике в ТВ. И таких ребят очень много, есть с очень высоким баллом.
1: Михаил Мишустин отметил, что с 2020 года в Тыве был построен 31 детский садик и отремонтировано 53 школы. Построено совсем новых 12 средних общеобразовательных учреждений. Союз европейских футбольных ассоциаций в официальном заявлении указал, что приветствует решение Международной федерации футбола об отказе от идеи продажи доли прав частным инвесторам на турниры под эгидой организации. Однако нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи, говорится в публикации. Напомним, ранее стало известно, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажи инвесторам около 20-30% ее акций. Инициативу раскритиковали. В случае ее принятия все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира 2030 года.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Гумилев.
3: Николай Степанович Гумилев. Русский поэт Серебряного века, драматург, переводчик, путешественник. Участник Первой мировой войны. Своим девизом Николай Гумилев однажды выбрал слова британского философа Томаса Карлейля: «Насколько человек побеждает страх, настолько он человек». Когда поэт стал жить по этому принципу, теперь уже никто не скажет. Может быть, еще хилым, больным мальчишкой, карабкающимся на высоченную ель, чтобы доказать, что он не хуже остальных, или вызывая на дуэль другого поэта, Максимилиана Волошина, с условием стреляться до смертельного конца. А может быть, во время африканских экспедиций, переправляясь через кишащий крокодилами Нил, но совершенно точно, когда он, забракованный по состоянию здоровья к военной службе, пришел проситься добровольцем на фронт, ему уже не было нужды кому-то что-то доказывать. Все и так знали: этот странный человек давно победил все человеческие страхи.
4: Я хотел все делать лучше других. Всегда быть первым. Во всем. Мне это при моей слабости было нелегко.
3: Пусть нелегко, но всегда получалось. Убедить военврачей, что даже плохое зрение не помешает ему хорошо воевать, получилось тоже. Не с первой попытки, но разрешение стать солдатом Гумилев все ж таки добился. Он вообще отличался даром убеждения. Судя по тексту последнего заключения медицинской комиссии, докторам пришлось ему просто поверить.
5: Сим удостоверяю, что сын статского советника Николай Степанович Гумилев, 28 лет от роду, оказался не имеющим препятствий поступить на военную службу, за исключением близорукости и косоглазия. Но, по словам господина Гумилева, он прекрасный стрелок.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Гумилев.
3: Боевой путь поэта можно воспроизвести чуть ли не по дням, благодаря его запискам кавалериста. События, изложенные в этих дневниках, в точности совпадают с архивными документами тех времен, поэтому имеют не только художественную, но и большую историческую ценность. Как литератор, Гумилев был очень внимателен к деталям, которых не найти в сухих донесениях с фронта. Благодаря этому мы узнаем много простого, житейского. Чего стоит лишь такое описание его первого похода в Восточную Пруссию.
4: Повсюду встречались фермы, именья, но жителей почти не было видно. Они бежали, боясь возмездия, за все гнусности, наделанные нам во время нашего отступления. За подстреленных дозорных, добитых раненых, за разграбление пограничных сел. Немногие оставшиеся стояли у ворот, робко теребя в руках свои шапки. Понятно, их никто не трогал.
3: Свой первый Георгиевский крест Гумилев заслужил уже через месяц после того, как попал на передовую, в ноябре 1914-го. Дело было в Польше, входившей тогда в состав Российской империи. Предыдущие дни прошли в тяжелейших боях. Основной удар противник обрушил как раз на Уланский полк, в котором служил Николай. Несколько ночей никто не сомкнул глаз.
6: «Ложись! Прицел 800! Эскадрон, пли!»
3: Жуткой картиной тех дней врезалось в память поэта то, что в некоторых статьях потом назовут «психической атакой немцев». В грохоте орудий, ружейной пальбе и дробном стуке пулеметов из едкого порохового тумана вдруг появились отряды врага.
4: Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня, а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие мертвецки пьяны.
3: Когда, наконец, наступило затишье, и наши измученные воины разбрелись по сеновалам, поступил приказ снова собираться. Были нужны добровольцы, чтобы разведать новые позиции неприятеля. Старший честно предупредил, что это будет очень опасно. И Гумилев, конечно, вызвался. Стояла полная луна, такая, что слепила глаза. Улучив момент, когда она спряталась за тучкой, Николай прокрался в деревню. На каждой улице, в каждом доме был враг. Перебегая от забора к забору, из самолюбия стараясь оказаться впереди остальных разведчиков, Гумилев снова не думал о страхе.
4: Мне вспоминалась игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там тоже затаенное дыхание, тоже веселое сознание опасности, тоже инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык.
3: Добытые в этой разведке сведения оказались ценными. С почетным орденом поэт получил звание ефрейтора, а еще месяц спустя стал унтер-офицером.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Гумилев.
3: Его бесстрашие граничило с игрой, точнее, с заигрыванием со смертью. Не зря же он сам называл войну лучшим приключением своей жизни. А без приключений Гумилев жить не мог.
4: Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя. Я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого крепкого коньяка.
3: Образ изящного поэта, дымящего папироской на самом бруствере под воем пуль, стал легендой в полку. Возможно, это и правда была только легенда. Но вторым Георгием Гумилева наградили за то, что он вытаскивал из грязи застрявший русский пулемет в то время, как все остальные бойцы благоразумно спасались от мощного обстрела. Правда, вместе с орденом он получил и нагоняй за безрассудство. Он почему-то был уверен в том, что на войне с ним ничего страшного не случится. Храбрился, бравировал или просто хотел успокоить свою жену, Анну Ахматову. Но писал он ей так.
4: «Не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем. Убить меня не убьют. Ты ведь знаешь, что поэты и пророки. А вот писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму. Не пугайтесь. Всякая телеграмма непременно успокоительная».
3: И действительно, смерть десятки раз бывала в шаге от него, но проходила мимо. С небольшими перерывами Гумилев благополучно провоевал 2 с лишним года. Попутно успел издать сборник военных стихов. Революция застала его в Европе. И тут он совершил, наверное, самый для себя важный, но безрассудный поступок. Смелость, которая стала для поэта роковой. В те окаянные дни, когда интеллигенция в основной своей массе старалась покинуть Россию, Гумилев сделал все наоборот. Словно любящий сын, в этот трудный момент он вернулся домой. На родине повел себя наивно, кто-то скажет глупо, но зато с достоинством и предельно честно, как подобает русскому офицеру. Поддерживал церковь, не скрывал монархических взглядов, публично говорил о вреде любых революций. Итог предсказуем. Его обвинили в заговоре и расстреляли в ночь на 26 августа 1921 года. Оправдали спустя лишь 70 лет. Даже место казни поэта неизвестно до сих пор. Говорят, перед смертью он улыбался, докурил папиросу и сам отдал команду «Пли». Скорее всего, это тоже миф. Но он очень подходит характеру одного из самых ярких представителей поэзии Серебряного века, воина-добровольца Николая Степановича Гумилева.
2: Прапорщик Гумилев. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Премьера на радио «Звезда».
0: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
0: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой. Первая мировая война. 8 июля 1917 года русская армия атаковала германские войска возле небольшого белорусского городка Сморгонь. Офицер 132-й пехотной дивизии, полковник Загржевский, вспоминал. Первыми в бой пошли девушки из состава женской команды смерти. Они подавали пример храбрости, мужества и спокойствия. В бою вели себя по-геройски. Женская команда смерти была сформирована 19 июня 1917 года в Санкт-Петербурге для поднятия боевого духа русской армии. В первую женскую военную команду смерти, другое название – батальон смерти, вошли добровольцы в возрасте от 16 до 40 лет. Дворянки, выпускницы Института благородных девиц, учительницы, жены солдат и казаков. Все, кто считал своим долгом умереть за родину. Личный состав – 200 человек. Командир – старший унтер-офицер Мария Леонтьевна Бочкарева по прозвищу Яшка. Летом 1917 года команда смерти прибыла на фронт и была зачислена в состав 525-го пехотного полка. Девушки ходили в разведку, несли караульную службу. 8 июля 1917 года в сражении возле города Сморгонь женская команда смерти отразила несколько атак германских войск, подняла за собой нашу пехоту и первой бросилась в контратаку. Враг был остановлен. В том бою батальон смерти потерял половину личного состава. 30 человек убитыми, 70 ранеными. Командир Мария Бочкарева получила 5 ран, но покидать поле боя отказалась. После госпиталя она была произведена в чин подпоручика. Все девушки из женской команды смерти были награждены солдатскими георгиевскими крестами. Многим были присвоены офицерские звания. 30 ноября 1917 года героическая женская команда смерти была расформирована.
1: Личный состав. История награды.
3: Георгий с веточкой. Первая мировая война. 22 мая 1917 года Временное правительство назначило нового верховного главнокомандующего российской армии генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова. Вскоре он подписал особое распоряжение по военному ведомству. Сегодня оно известно как приказ номер 534.
4: Все рядовые, а также нижние чины, исполняющие на поле боя обязанности начальника и проявившие при этом храбрость, могут награждаться офицерским орденом Святого Георгия 4 степени.
3: Это был уникальный случай в истории России. Впервые простой солдат или, к примеру, подпрапорщик мог получить почетную офицерскую награду. Любопытно, что офицеры по решению общего собрания могли в свою очередь награждаться солдатским Георгиевским крестом. Он вручался за исключительную отвагу в бою. Интересно, что и в том, и в другом случае на солдатской и офицерской орденской ленточке размещалась небольшая металлическая лавровая ветвь, а сама награда получила неофициальное название «Георгий с веточкой». В годы Первой мировой войны около 2000 офицеров были награждены солдатскими георгиевскими крестами с лавровой веткой. Но только дважды нижним чинам русской армии вручался офицерский орден Святого Георгия. Имена героев известны. Это подпрапорщик осетинского конного полка Константин Сакаев и подпрапорщик 1-й батареи 71-й артиллерийской бригады Иосиф Фирсов. В июне 1917 года прямо на передовой им вручили особый вид боевой награды – орден Святого Георгия 4-й степени или Георгий с веточкой.
5: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
6: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Калининград возглавил рейтинг самых популярных планируемых направлений для поездок россиян в августе, сообщил крупный сервис по продаже билетов. Спрос в Калининграде оказался значительно выше, чем, например, в Санкт-Петербурге. Также в пятерку востребованных маршрутов вошли Махачкала, Сочи и Минеральные воды. А вот за рубежом рейтинг возглавил Стамбул с ценой авиабилетов 20 тысяч рублей. Город обогнал Ереван почти на 40%. Туристы стали чаще посещать особо охраняемые природные территории. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Так, если в 2018 году их посещали 6 миллионов туристов, то по итогам прошлого года этот показатель превысил 22.
3: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарка в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей.
2: Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий и подчеркнул, что повышение транспортной доступности туристических объектов остается ключевым условием для их востребованности. На Эльбрусе стартовал сезон высокогорных забегов. В 5 утра спортсмены отправились на дистанции 80, 90 и 130 километров. Максимальный подъем достигает отметки 3880 метров. Также в рамках фестиваля по традиции проходит гонка на 30 километров с самым большим набором высоты в Кубке России – 3500 метров. 8 и 9 августа состоятся забеги для новичков, а 19 числа стартует сложнейший триатлон «Эльбрусман» с заплывом, велогонкой и марафоном. Организаторы подчеркивают, что особое внимание уделяют безопасности участников в зависимости от дистанции. В аэропорту турецкой Анталии запретили встречать прилетающих туристов с табличками, предупредила Ассоциация туроператоров России. Сотрудники аэропорта теперь будут изымать такие таблички. Путешественникам необходимо проходить к специальным стойкам, обозначенным буквами от А до М, где их встретит представитель компании. За порядком будут следить полиция и специальные инспекторы. Кроме того, эксперты указывают, что с началом летнего сезона в Турции резко выросло количество случаев мошенничества при бронировании отелей и туристических услуг. Злоумышленники создают поддельные сайты, предлагая отдых по заниженным ценам, после чего туристы теряют деньги. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».

0: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
1: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на берегу.

Сияние хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединая солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: Ледяные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан.
1: Радиозвезда.
2: Первая мировая война. Для России она началась 1 августа по новому стилю 1914 года.
1: Операции специальных подразделений.
3: Лиепая. Город-порт на территории современной Латвии. К началу Первой мировой войны крупная база русского императорского флота. Осенью 1915 года Лиепаю заняли немецкие войска. Отсюда они должны были двинуться дальше, на Петербург и Кронштадт. Главная роль в этой операции отводилась морякам. Германским кораблям предстояло войти в Финский залив и поддержать атаку огнем с моря. Единственное, что мешало осуществлению этого плана – минные заграждения, оставленные русскими при отступлении. За информацию о безопасных фарватерах немецкие адмиралы готовы были отдать все. У морского лейтенанта Фридриха Клауса появилась возможность отличиться.
4: Клаус, расскажите, как этот портфель оказался у вас?
5: Это подарок от одной фрау. Ее зовут Клара, и она без ума от меня.
4: А как портфель попал к ней?
5: Остался на память от бывшего любовника, русского морского офицера. Когда мы брали город, он, видимо, так торопился, что забыл даже саблю.
4: Неслыханно. А ваша Клара знает, что это за документы?
5: Уверен, что нет, мой адмирал.
3: Германское командование ликовало. В его распоряжении оказалась подробная схема минных заграждений на Балтике. Проверка показала, сведения верны. В середине ноября 1916 года 10-я немецкая флотилия взяла курс на Петербург. Первую половину пути корабли преодолели спокойно. Но тут случилось непредвиденное. Мощный взрыв под килем головного миноносца дал понять, что-то пошло не так. Попытка скорректировать курс закончилась потерей еще двух кораблей. Эскадра повернула назад. Здесь немецких моряков ждал очередной сюрприз. Коридор, который еще вчера был безопасным, за ночь превратился в минное поле. Из 11 кораблей вырваться из ловушки смогли только 3. План атаки Петербурга с моря провалился. Позже выяснилось, влюбленная Клара и бесценный портфель были частью игры, в которой русская разведка уверенно победила.
2: Первая мировая. Дело принципа.
6: Война оставляет много следов. Разрушенные города, сломанные судьбы, близкие, которых не вернешь. Но война – это еще и принципиально новые технологии. Благодаря Первой мировой в медицине появились протезирование, пластическая хирургия, переливание крови. Самолеты, которые во время войны перевозили бомбы, с наступлением мира переоборудовали в пассажирские. Созданная для нужд военных нержавеющая сталь теперь есть в каждом доме. Технология сама по себе является для человечества источником прогресса. Но технология, умноженная на ненависть, ведет человечество к катастрофе. Эти слова принадлежат охотнику за нацистами Симону Визенталю. В конце 18 века Бенджамин Франклин предложил простой способ экономии на дорогих в то время свечах. В 1916 году идеей американского изобретателя воспользовалась Германия. Чтобы сократить расход угля, кайзер распорядился перевести время на час вперед. Этому примеру последовали и другие страны-участницы войны. Мир перешел на летнее время. Кстати, как раз в годы Первой мировой начался массовый выпуск наручных часов. Компактные, удобные хронометры получили сначала военные, а затем мода на них стала повсеместной. Как говорил Аристотель, мы работаем, чтобы иметь свободное время, и воюем, чтобы жить в мире.
2: Первая мировая. Факты и воспоминания. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
7: Август 1914 года. Первая мировая война. На территории Галиции идут бои между русскими и австро-венгерскими войсками. После длительного наступления бойцы 8-й армии под командованием генерала Брусилова расположились на привал у реки Сбруч. Солдаты промышляют рыбной ловлей, а в лагере аппетитно пахнет жареной рыбой. На огне готовится шиганури по-грузински. В Первую мировую войну плечом к плечу с русскими солдатами сражались и воины Кавказа. Сам прославленный генерал Брусилов был родом из Тифлиса. Нередко в лагере звучал южный акцент и готовилась национальная еда. В начале войны особое место в ней занимали блюда из рыбы, поскольку перемещение армии и основные сражения нередко проходили вблизи рек и озер, и солдаты часто сидели на рыбной диете. Старинное грузинское блюдо шиганури готовилось так. Из свежей рыбы, лосося, судака, сама, щуки изымали внутренности – печенку, желудок, мозги и жабры. Рыбные потроха не выкидывали, а тщательно промывали под проточной водой и некоторое время вымачивали. Затем вместе с порезанной на куски рыбой, мелко изрубленным луком и морковью выкладывали на сковородку и обжаривали в масле. Чуть позже туда добавляли молоко или сливки, солили, перчили по вкусу и тушили на небольшом огне до полной готовности. Подавали блюдо с отварной картошкой, посыпанной зеленым луком, петрушкой и укропом. Блюдо получалось не только вкусным, но и очень полезным. Ведь рыбьи потроха – настоящий кладезь минеральных веществ и витаминов. Особенно много в них рыбьего жира, необходимого средства для укрепления иммунитета солдат. А тогда, летом 1914 года, состоялась знаменитая Галицийская битва. Русские войска одержали в ней полную победу над австро-венграми и заняли почти всю Восточную Галицию. Особым героизмом в бою отличились солдаты 8-й армии под командованием Брусилова. На заслуженном отдыхе бойцы снова отправились на рыбалку, и опять в лагере аппетитно запахло жареной рыбой и луком. Ели служивые, приготовленные на костре шиганури по старинному грузинскому рецепту, и думали.
2: Война войной, а обед по распорядку.
8: Сегодня в программе «Область знаний». Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
9: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зорницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова набатом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: родиной темные тучи стеной.
1: Радиозвезда.
2: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.

0: Даламан гусарский. Короткая до талии, суконная куртка с воротником-стойкой. Спереди такого гусарского мундира нашивалось несколько рядов шнуров, обычно 15, с металлическими петлями и пуговицами, которые служили в бою дополнительной защитой от ударов сабли. Форма и содержание.
1: Даламан появился в русской армии в 1741 году как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия. Отсюда второе название форменной куртки – венгерка. Даламан должен был плотно облегать тело гусара, для чего сукно предварительно растягивали по фигуре, после чего разглаживали утюгом. Одним из самых дорогих элементов одежды эпохи Елизаветы Петровны считались пуговицы. Для мундира их требовалось 30 штук. Комплект пуговиц выдавался гусару сроком на 20 лет. В случае потери хотя бы одной из них, даже в сражении, боец обязан был сам покупать замену, поскольку казна на это средство не выделяла.
0: Даламан гусарский.
1: Его рукава были узкими и очень длинными, закрывали половину ладоней. Тем не менее, сзади шел специальный разрез около 12 сантиметров, благодаря чему рукава, по необходимости, можно было спокойно закатать. Шнуры на даламане были разными. У офицеров – золотые или серебряные, у низших чинов – желтые или белые. Глянул на куртку, и сразу понятно, кто перед тобой – полковник или рядовой.

0: Мундирование.
1: Цвет гусарского доломана всегда строго определял принадлежность воина к конкретной части. Темно-зеленая куртка – Павлоградский полк. Черная – полк Александрийский. Желтый цвет доломана – Мариупольский полк. Весьма колоритная армейская форма тех лет выглядела очень даже эффектно. Не зря ведь говорил Козьма Прутков: «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары».
2: Форма и содержание. Доломан гусарский.
3: Радиозвезда.
4: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
5: Секретный полигон.
6: 14 мая 1914 года над акваторией Балтийского моря появился необычный самолет. Огромные крылья, высокая скорость, мощные моторы. Самолет сделал несколько кругов над городом-портом Либава, резко пошел на снижение и приземлился прямо на воду. Так завершились секретные испытания самого большого на тот момент гидроплана в мире – Илья Муромец. Идея создания морской авиации принадлежала известному конструктору Игорю Сикорскому. Накануне Первой мировой войны он предложил установить тяжелый транспортный самолет «Илья Муромец» на поплавки. Два фанерных поплавка – на резиновой и шнуровой амортизации под корпусом самолета, плюс еще один поплавок на хвосте. Чтобы машина могла легко разгоняться по воде, а затем подниматься в воздух, на ней закрепили два двигателя «Сальмсон» мощностью 200 лошадиных сил и два двигателя «Аргус» мощностью 110 лошадиных сил. Гидроплан «Илья Муромец» мог вести разведку на высоте до 2000 метров. Летные испытания в морском ведомстве Российской империи признали успешными, и гидросамолет включили в состав авиации Балтийского флота. Место базирования – Рижский залив, остров Эзель. 21 июля 1914 года во время боевого вылета экипаж гидроплана «Илья Муромец» обнаружил неподалеку от острова Эзель группу вражеских кораблей. Самолет вернулся с докладом на базу, но при посадке на воду получил серьезные повреждения. Подняться в воздух он уже не мог. Чтобы уникальная машина не досталась врагу, ее решили уничтожить. Самый большой гидроплан Первой мировой был сожжен. Впоследствии Игорь Сикорский отказался от идеи строительства тяжелых гидропланов. Модель оказалась слишком непрочной, к тому же могла использоваться только для ведения воздушной разведки. Позже на базе этого самолета Сикорский создал тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец».
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также дальнобойными беспилотниками по военным объектам Украины. По данным Министерства обороны, поражены предприятия ВПК противника в Киеве и области, задействованы в производстве и хранении ракет, дронов, РЛС и средств радиоэлектронной борьбы, а также логистические центры ВСУ. Соединенные Штаты с 3 августа вводят постоянный визовый залог до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран, оформляющих туристические и деловые визы. Консульские сотрудники будут определять необходимость выплаты индивидуально, как гарантию соблюдения правил пребывания и своевременного выезда. В перечень вошли преимущественно африканские государства, а также Киргизия и Таджикистан. Россия в новый список не включена. Премьер-министр Венгрии Петер Маньяр предупредил о возможной полной остановке атомной электростанции ПАКШ из-за критического обмеления Дуная, воды которого используются для охлаждения реакторов. Сейчас станция работает на мощности 480 мегаватт-час вместо стандартных 2000. На фоне угрозы отключения венгерская компания МОЛ планирует сократить потребление электроэнергии на 40%. Аналогичные меры приняла Румыния, приостановившая работу своего энергоблока АЭС. День тыла Вооруженных сил России отмечается сегодня. Праздник адресован гражданскому персоналу и ветеранам тыловых служб, которые во все времена обеспечивают фронт всем необходимым – продовольствием, транспортом, оружием, боеприпасами. А какое значение для победы в годы Великой Отечественной войны сыграли герои тыла? В эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
2: Говоря в целом, накануне и во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе происходило бурное развитие военной техники. Создававшиеся во время войны образцы военной техники превосходили по многим своим техническим показателям аналогичные вооружения других стран. Производство их стало возможным благодаря подвигу фронта, сдержавшего и разгромившего врага, и тыла, самоотверженным трудом, снабдившего фронт необходимым оружием и продовольствием. Подвиг тыла – это материальный фундамент Великой Победы. Это подвиг, который совершили труженики не только оборонных предприятий, но и других отраслей.
1: Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик говорил о том, что объемы поставок военной техники в войска с начала специальной военной операции увеличились в 5 раз. Об этом он говорил на собрании в честь Дня тыла вооруженных сил. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве солнечно и до 30 градусов. В понедельник и вторник переменная облачность и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.
1: Область знаний.
3: Первая мировая война продолжалась 1568 дней. В нее было вовлечено 2/3 населения земного шара, ни больше, ни меньше. Численность воюющих армий превысила 37 миллионов человек. А в общей сложности мобилизовано было больше 70 миллионов. При этом протяженность всех фронтов Первой мировой войны достигала 4000 километров. Людские потери сторон достигли 9,5 миллионов человек убитыми и свыше 20 миллионов раненых. Причем 3,5 миллиона из них остались калеками на всю жизнь. Число жертв Первой мировой не исчерпывается этими цифрами. Дело в том, что голод и другие бедствия, вызванные войной, привели к росту смертности и снижению рождаемости, в первую очередь в основных странах, которые переносили эти тяготы войны. Очень тяжело подсчитать конкретное число, но можно сказать, что в трех странах России, Австро-Венгрии и Германии число таких жертв исчисляется 14 миллионами. Первая мировая война завершилась полным поражением и капитуляцией Германии и ее союзников. Победа Антанты в войне была закреплена целым рядом международных договорах, таким как Версальским, Сен-Жерменским, Трианонским и другими. Положения этих договоров были дополнены соглашениями, заключенными на ряде международных конференций, прежде всего на Вашингтонской конференции 1921-1922 годов, которые легли в основу так называемой Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, нового миропорядка, который был установлен после войны. В результате послевоенного устройства значительно изменилась политическая карта мира. Распались Османская империя, Австро-Венгрия, появился целый ряд новых государств. Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Финляндия, Югославия и другие. В ряде стран Первая мировая война закончилась мощным революционным взрывом уставших от войны масс. Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию, которые привели к распаду Российской империи и образованию независимых Финляндии и государств Прибалтики, можно во многом тоже считать следствием Первой мировой войны. На Парижской конференции 1919-1920 годов была создана Лига наций. Эта международная организация провозглашала своей целью искоренение военных конфликтов и укрепление всеобщего мира. Но столь масштабная задача не могла быть ее решена. Первая мировая война не только не смогла решить противоречия, которые привели к ее началу, но и в ряде случаев способствовала их углублению. Победители продиктовали такие условия мира побежденным, что они сделали мир перемирием перед Второй мировой войной, еще более разрушительный по своим масштабам. Англо-франко-американская дипломатия была озабочена тем, чтобы удовлетворить корыстные интересы своих стран, при этом интересы стабильного мира как будто не входили в их поле зрения. Версальско-Вашингтонская система была попыткой закрепить новый мировой порядок, в котором исчезли ряд великих держав, таких как Германия, Россия, Австро-Венгрия и Османская империя. Восстановление мощи этих государств, пусть и в новых своих воплощениях, как Советского Союза или Турецкой Республики, или Веймарской Германии, а впоследствии фашистской Германии, делало их возвращение на международную арену лишь вопросом времени. Непомерные репарации и ограничения, наложенные победителям на Германию, способствовали развитию в ней национализма, который вылился в крайне радикальные течения. С приходом Адольфа Гитлера к власти в 1933 году Германия стала угрозой для всего человечества. Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели к беспрецедентному для ведущих ее стран росту милитаризации экономики и вообще в целом общественной жизни. Это оказало существенное влияние на развитие экономических процессов в межвоенный период. Усиливалось государственное регулирование и планирование экономики. Формировался военно-промышленный комплекс в разных государствах. Ускорялось развитие общенациональных инфраструктурных проектов, таких как электрические сети, дороги с асфальтовым покрытием. Рос процент военной продукции и продукции двойного назначения. В годы Первой мировой войны значительное развитие получило военное искусство. Произошли глубокие сдвиги в структуре вооруженных сил. Удельный вес пехоты, которая все-таки еще осталась главным родом войск, снизился с 70 до 50%. При этом ее огневая мощь возросла в 2-3 раза. Этого удалось достичь за счет увеличения количества станковых пулеметов, а также поступление на ее вооружение новых видов оружия, минометов, ручных гранат, легких артиллерийских орудий. Численность кавалерии сократилась в 2-3 раза, а вот численность артиллерии, в свою очередь, возросла в 1,5 раза. Причем увеличилась пропорция тяжелой артиллерии в некоторых странах до 40%.
2: Итоги Первой мировой войны.
1: Область знаний.
3: Первая мировая война была состязанием между мощью артиллерии и глубиной и устойчивостью укрепленных полос. В целом артиллерия победила в этом соревновании, так как не было создано таких укрепленных построек, которые не могли быть разрушены. Но в отношении глубины победила фортификация, так как без изменения позиции артиллерия не могла простреливать всей глубины позиции противника. Оценивая эти противоречия, французское военное командование сделало акцент именно на второй тенденции, и в результате в межвоенный период появился такой гигантский проект, как линия Мажино. Это линия укреплений на границе с Германией, Люксембургом и частично с Бельгией. На эту огромную стройку было потрачено значительное количество ресурсов, которые в ином раскладе могли бы быть пущены на более рациональное развитие вооруженных сил Французской Республики. В годы войны возникли и получили развитие новые рода войск. Это в первую очередь авиация и бронетанковые войска. Если в начале войны естественным образом ни одна из сторон не имела танков, то к концу 1918 года на вооружении только Англии и Франции их стояло около 7 тысяч. Тут важно отметить, что их появление знаменовало новую эру развития военного искусства и решило одну из важнейших проблем, поставленных Первой мировой войной, а именно сопровождение огневой поддержкой пехоты в ходе ее наступления вглубь позиции противника. Немцы, в свою очередь, ошиблись при оценке этого нового оружия, и в годы Первой мировой войны танки не получили серьезного развития в германской армии. В межвоенный период германские военные проделали значительную работу над ошибками в этой отрасли и создали самые совершенные бронетанковые войска перед Второй мировой. В 1914 году на вооружении у основных стран находилось 1000 самолетов, а в 1918 году только в строю находилось около 9000. Из средств разведки и связи авиация превратилась в род войск, который был способен решать самый широкий спектр задач. В авиации выделились различные рода, такие как разведывательная авиация, истребительная авиация, бомбардировочная авиация и другие. Улучшилась конструкция самолетов. Если в 1914 году мощность двигателя самолета составляла примерно 60-80 лошадиных сил, то в 1918 от 300 лошадиных сил до 900 лошадиных сил. Из специальных войск наибольшее развитие получили инженерные. Их численность в армиях государства выросло в среднем в 1.5-2 раза. Широкое применение боевых отравляющих веществ создало необходимость в организации противохимической обороны и, соответственно, химических войск. Получили развитие войска связи. Радио стало важным средством управления войсками. Например, в годы русско-японской войны 1904-1905 годов в русской армии имелось всего 12 радиостанций. К концу Первой мировой на Западном фронте в каждой дивизии имелась собственная радиостанция. Это был колоссальный скачок в развитии войск связи.
1: Область знаний.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «ЖИВИ» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «ЖИВИ» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Итоги Первой мировой войны. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.
1: Область знаний.
3: Использование в значительных масштабах автотранспорта тоже двинуло войну в техническом отношении вперед. Тут важно поговорить немного о цифрах. За всю войну средствами автомобильного транспорта был перевезен объем груза, эквивалентный объему 4 миллионов 600 тысяч вагонов. Это примерно половина всего того груза, что было перевезено железными дорогами. То есть снабжение все больше переходило на автомобильный транспорт, хотя армии еще не избавились от лошадей, только на Западном фронте союзники на конец войны имели для средств снабжения 1 миллион 400 тысяч лошадей. Тем не менее, развивалась роль автомобиля, еще важная их функция была – это маневрирование стратегическими резервами. Так, например, в мае 1918 года железным дорогам была перевезена 41 дивизия, а с помощью автомобильного транспорта 62, то есть автомобили обогнали железнодорожный транспорт. Именно этот факт позволил странам Антанты продвигаться вслед за отступавшими немецкими армиями во второй половине 1918 года и поспевать за ними, не давать им укрепляться на новых рубежах. Превосходство Антанты над Германией в области автомобильного транспорта также было ощутимым, как и в сфере строительства бронетанковых войск. В странах Антанты на Западном фронте на конец войны числилось около 200 тысяч автомобилей, а в немецкой армии их было всего около 40 тысяч. Кроме того, Германия на протяжении всей войны испытывала хронический недостаток резины и топлива. Этому способствовал тот факт, что Османская империя была отрезана английскими войсками от нефтеносных месторождений на Ближнем Востоке. Достаточно упомянуть тот факт, что Германия в момент заключения перемирия с союзниками имела топливо всего на 3 дня. То есть через 3 дня ее бы армия осталась неподвижной. Да, самолеты не взлетали, автомобили бы не двигались по дорогам. То есть германская армия утеряла бы значительную часть своей боеспособности. Тут следует отметить, что автотранспорт имел некоторые существенные ограничения. Он не мог передвигаться по разрушенной территории в ходе наступления, да, то есть по этому лунному пейзажу, который образовывался в процессе артиллерийской подготовки. В 1917 году появились первые конструкции вездеходов, но они широкого распространения не получили в ходе войны. Производство такого количества оружия, техники и предметов материального обеспечения невозможно было без мобилизации гражданской промышленности. В 1917 году на нужды войны в России работало 76% рабочих, например, в Германии 58%. Рост военного производства был достигнут за счет дефицита в мирных отраслях. Это вело к нарушению пропорций в народном хозяйстве и его деградации. Война разрушала производственные силы общества, подрывала экономическую состоятельность народов. Не менее деструктивно война отразилась на сельском хозяйстве, так как в армию были мобилизованы значительное количество трудоспособных мужчин. Например, во Франции больше половины трудоспособных мужчин служило в армии.
2: Итоги Первой мировой войны.
5: Область знаний.
3: Хочется сказать, что несмотря на то, что исход Первой мировой войны был решен на сухопутных фронтах, важную роль сыграло и боевые действия на море. Тут произошли не менее крупные изменения. Главным содержанием была германская подводная война в ее неограниченной форме. Она несла смертельную угрозу для Великобритании. В общей сложности было потоплено больше 6000 кораблей. Эта фаза войны способствовала стремительному развитию военно-морских сил всех государств. Для борьбы с немецкими подводными лодками было задействовано больше 5000 кораблей и вспомогательных судов, и значительное количество самолетов, и дирижаблей, аэростатов и других средств. Английский флот, несмотря на то, что не смог блокировать германский в его базах в Северном море, тем не менее, внес значительный вклад в победу в тем, что вел экономическую блокаду Германии, да, ну, она была еще и сухопутной, но блокада по морю играла важнейшую роль. Война на истощение велась не только на полях сражения, но и в экономическом плане, да, то есть Германия проиграла тогда, когда ее экономический потенциал для сопротивления войскам союзников был исчерпан. Много нового с точки зрения технической появилось во флотах воюющих государств. Центральным элементом военно-морских сил стала морская авиация, появились авианосцы. В целом вырос удельный процент легких сил, которые были призваны в первую очередь бороться с подводными лодками противника. Легкие крейсера, миноносцы и другие корабли, сторожевые катера, которые могли впоследствии помочь избежать такой вот экономической блокады, на которую рассчитывала Германия. При этом следует заметить, что экономическая война против Англии, которая затеяла Германия, сыграла и против нее самой, так как были ущемлены фундаментальные интересы США, которые ими именно в ходе Первой мировой войны стали великой державой, в первую очередь за счет экономического роста, да, они могли снабжать страны, воевавшие значительным количеством ресурсов, они на этой войне выиграли и обогатились, а вот такой подход Германии, который ограничивал международную торговлю, он штатам был невыгоден. И в итоге в 1917 году США вступили в войну на стороне Антанты и вошли в число победителей в Первой мировой войне. В частности, свобода торговли отстаивалась как один из принципов, которые легли в основу мирного урегулирования Версальско-Вашингтонской системы. Без фундаментального анализа последствий Первой мировой войны невозможно понять, почему же в Европе разразился следующий мировой конфликт, а именно Вторая мировая война. Основные задействованные акторы в этой войне были, собственно, участниками и Первой мировой войны, а те проблемы, которые были намечены, в первую очередь территориальные, например, польский вопрос, он возник, собственно, в процессе мирного урегулирования. Недовольство Германии, которая даже в период своего существования в имперском состоянии, да, то есть до начала Первой мировой войны была недовольна своим положением в Европе, и униженное положение было ухудшено созданием ряда нежизнеспособных государств в центре Европы. Таким государством было государство польское, так как вокруг него было немало соседей, которые имели аппетит на его территории. Это и Советский Союз, и Германия, и Чехословакия, у которой с Германией, которая постепенно усиливала свое военное присутствие в Европе, имелись территориальные противоречия. И в то же время последствия тяжелой войны сказались на менталитете военно-политического руководства Англии и Франции. Нельзя не заметить, что в процессе

0: тактика умиротворения агрессора не работала, и чем дальше их заводила боязнь нового конфликта, тем больше усиливалась Германия.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Все 17 членов экипажа теплохода «Янина», затонувшего в результате атаки ВСУ, спасены. Их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Судно перевозило гражданскую продукцию в международных водах. В 130 морских милях от Новороссийска оно получило повреждения от морских дронов. Команда организованно покинула борт. Последнего моряка обнаружила морская авиация Черноморского флота. Лихачев назвал произошедшее пиратством и морским разбоем со стороны Киева. Премьер-министр Таиланда извинился перед россиянами за убийство брата и сестры Назимовых, проживавших в стране 7 лет, пообещав самое суровое наказание виновным без смягчения приговора. Анутхин Ченвиракун приехал в Паттайю, где посетил место преступления. Тела 22-летней Дианы и 17-летнего Романа были обнаружены в могиле вместе с тремя гражданами Таиланда. Двое задержанных подозреваемых признались в убийстве ради кражи мотоцикла. Молодые люди исчезли, напомню, 26 июля. Позднее их мотоцикл был найден разобранным на части и закопанным в провинции Чонбури. Отечественный самолет Ту-214 совершил демонстрационный полет в Казани. Об этом сообщают РИА Новости. Лайнер посвятили 170-летию Государственной Третьяковской галереи. На фюзеляже изобразили птицу «Алконост» с картины Виктора Васнецова. В будущем борт будет перевозить экспонаты в новые культурные комплексы. Их возводят во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Ранее объединенная авиастроительная корпорация начала передачу таких лайнеров заказчикам. Сборку фюзеляжа на заводе уже сократили до 12 дней. Более 300 моделей ретро-автомобилей, концепт-каров представили на масштабном автофестивале «Про движение» на ВДНХ. Выставку можно поделить на три части: советские автомобили, с которых начиналось автомобилестроение, современные машины и стенд с прототипами автомобилей будущего. Подробности рассказала первый заместитель генерального директора парка Евгения Жук.
2: Так же, как и в прошлом году, фестиваль приурочен ко дню рождения ВДНХ. Автофестиваль этого года – это масштабное событие, которое соберет более 300 уникальных автомобилей. Также гостей ждет насыщенная событийная программа. В эти выходные у нас пройдет и дрифт-шоу, и автодефиле.
1: В прошлом году автофестиваль стал самым массовым событием лета на ВДНХ. Его посетили 270 тысяч человек. В этом сезоне он продлится в два раза дольше, превратив парк в огромный открытый автосалон. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
4: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. В начале 19 века в Смоленске началось строительство нового кадетского корпуса. Именно тогда в фундамент будущего здания была вложена памятная доска. В благополучное царствование императора Александра I года 1804 мая 17-го. Отныне здесь будет Дворянское военное училище.
1: От слов к делу.
2: Что ж, просуществовало это учебное заведение недолго. Началась война с Наполеоном. Французы наступали быстро, а само учебное армейское здание выгорело дотла. Однако воспитанников все же успели эвакуировать сначала в Тверь, потом в Кострому и дальше в Москву. Прошло более 200 лет, и военное училище вернулось в родные края. Сегодня оно называется Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус. Сейчас здесь обучаются мальчишки от 10 до 17 лет. Помимо стандартной образовательной программы, они занимаются боксом и рукопашным боем, изучают меры предосторожности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Интересно, что по окончании кадетского корпуса все выпускники-кутузовцы имеют возможность поступать на льготных условиях в военные вузы Министерства обороны, МЧС и МВД.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус.
3: Летом 1971 года в Голубой бухте в районе Геленджика готовился эксперимент. Пятеро ученых должны были провести 70 дней в подводной лаборатории «Черномор-2М» на 15-метровой глубине. Но у них получилось прожить под водой всего 51 день. А затем в море разразился сильнейший шторм. Черномор сорвало с якоря и выбросило на берег. Экипажу грозила смерть от кессонной болезни. К счастью, наземная команда сумела вовремя доставить акванавтов в парокамеру.
1: Экипаж.
3: Первый подводный дом построил легендарный Жак-Ив Кусто. Параллельно с французами свою программу развивали американцы. Советский Союз не мог остаться в стороне. В 1967 году в Москве на базе опытно-конструкторского бюро океанической техники построили подводную лабораторию «Черномор».
4: Техническая справка. Подводный дом-лаборатория «Черномор». Полностью автономная. От баржи обеспечения только электрический кабель и телефон. Выполнена в виде горизонтального цилиндра длиной 12,6 метра, высотой 6 метров и водоизмещением 73 тонны. Экипаж 5 человек. Внутренние помещения – 4 основных отсека. Жилой, санитарный, рабочий и водолазный.
3: Распорядок дня акванавтов. Утром и вечером сеансы медико-физиологических исследований. Днем работа за бортом и внутри лаборатории. И это при постоянной жаре, духоте и почти 100% влажности внутри.
1: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
3: Шторм. Под напором стихии лаборатория сильно кренилась на один борт. Постоянно слышался скрежет металла по песку. Тяжеленный цилиндр явно тащило по дну. Наконец, накренившись в очередной раз, станция упала на бок. Телефонная связь оборвалась. Акванавты не знали, на какой глубине и как далеко от берега они находятся. И вдруг услышали один отчетливый удар металлом о металл. На языке водолазов «Как себя чувствуете?» В ответ ударили один раз по люку водолазной шахты. чувствуем себя нормально. Через некоторое время телефонную связь восстановили. Оказалось, Черномор вынесло почти к самому берегу, на глубину менее 2 метров. Ученые сравняли давление с забортным, открыли люк, один за другим без аквалангов нырнули в море и выбрались на берег. А там их уже ожидал автомобиль. И через 17 минут они были в барокамере. Если бы спасатели задержались хотя бы на 5 минут, у акванавтов могла начаться декомпрессия и вспениться кровь. К счастью, успели. Экипаж «Черномора» обеспечил большой объем научных данных и попутно установил рекорд продолжительности жизни и работы под водой.
1: Экипаж.
0: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

букварь современного города. К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни будто снежинка растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные, и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть» или что-то ограниченное с 4 сторон, например, 4 улицами. Ну и о главном. «Мой квартал – моя крепость». Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости. Точнее, знала, пока не переехала из своей 5-этажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкла. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.

0: Словарь современного города.
1: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Исаак Шварц. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
2: «1793 год. Очередное пополнение в одном из полков русской императорской армии. Рекрутское депо. Цейхгаус. Проще говоря, воинская кладовая. Что-то вроде современной армейской коптерки. Идет выдача обмундирования.
3: Ну, кто там следующий? Заходь, не боись. Матерь Божья! И в кого ж ты такой худющий? Кожа да кости. Ну ничего, мы тебя на казенных харчах быстро раскормим. А пока вот тебе, держи кафтан, штиблеты. Кругом. Теперь топай в полковую швальню. Там тебе что нужно ушьют, а что не нужно растянут. Чего стоишь? Шагом.
4: Слушаюсь, господин капитан Армус.
5: Раз, два, левый. Раз, два, раз.
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан Армус. Слово это иноземное, французское. Капитан Армус. Буквально значит «смотритель войсковой кладовки». Проще говоря, заведующий оружием, боеприпасами и всем-всем обмундированием в полку. Первые каптенармусы появились в русской армии в 1632 году. Это был чин ниже сержанта, но выше капрала. Что-то вроде прапорщика. Ну, почти. В бою каптенармус находился возле повозок с патронами и руководил их доставкой на передовую. Однако вскоре эту обязанность заведующего склада сняли. И наш герой превратился в толкового хозяйственника. То есть в сражениях больше не участвовал. Произошло это в самом конце 18-го столетия. История воинских званий. Многим кажется, что одеть, обуть солдат – дело житейское, простецкое. Ничего подобного. Один худой, другой широкоплечий. Этот метр с кепкой, а вот тот – великан. Как быть? Архивы не сохранили точные параметры старинной армейской униформы. Известно, что их было всего три. Скорее всего, малый размер, средний и большой. Никаких там элечек или эмочек.
6: По случаю присвоения.
1: В царские времена воинское обмундирование делали на Александровской мануфактуре в Петербурге. Еще недалеко от Иваново шили. Причем шили вручную. Солдатский мундир кроился довольно-таки просто, но подходил он далеко не всем. Поэтому в каждом полку была своя швальня, то есть портняжная мастерская. Там форму вымачивали, вытягивали, утюжили и усаживали по фигуре. А следил за всем этим он, капитан Армус. Эту должность, правда, в разное время занимали очень даже известные люди. К примеру, Абрам Артемьевич Путятин, который служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Князь, между прочим.
6: История воинских званий.
1: И сегодня глянешь на военный парад, душа радуется. Все красавцы и все равны, как на подбор. Форма с иголочки. А ведь все это дело кто-то выдавал. Петлицы, эмблемы, шевроны. Как там в песне поется? Идет солдат по городу, и от улыбок девичьих. Что? Правильно, вся улица светла.
6: Капитан Армус. по случаю присвоения.
0: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву F.
7: Мне даже выводить на бумаге это F трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
0: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
8: Рассказы Ивана Бунина. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любецкое в Запорожской области. Глава военного ведомства отметил, что бойцы прославленного соединения действуют на самых трудных участках, проявляют мужество и успешно вытесняют врага. Глава Министерства внутренних дел Испании назвал эгоистичной и безответственной позицию ряда стран Европейского Союза, призывающих к временному исключению королевства из Шенгенской зоны. Все из-за наплыва мигрантов в Сеуту. При этом Фернандо Гранде Марласка подчеркнул, что анклав Северной Африки не входит в Шенген. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Большинство марокканцев сегодня уже вернулись на родину. Грузовые автомобили иностранных компаний не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Такая мера начнет действовать с сентября, пишут РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автоперевозок, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. Ядовитые пауки-каракурты появились сразу в нескольких регионах страны. Специалисты фиксируют их в Новосибирской, Саратовской, Курганской, Свердловской и Омской областях, Ставропольском крае, а также Санкт-Петербурге. Миграцию этих членистоногих прогнозируют и в Московской области. В чем опасность яда этих пауков, в эфире «Радио Звезда» рассказал российский арахнолог Кирилл Михайлов.
2: Дело в том, что это яд как бы не местного, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему, значит, на проводимость нейронных синапсов. Надо, конечно, сразу обращаться к врачу. Если паук укусил, надо просто очень быстро принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Но самая лучшая мера – это просто прижечь огнем спички или зажигалки. Это, конечно, больно, неприятно, но это разлагает яд, но только это надо делать очень-очень быстро.
1: Чтобы избежать укусов на природе, специалисты призывают носить закрытую обувь и плотную одежду. Также не рекомендуется ходить босиком и садиться на землю без подстилки. И о погоде: в воскресенье в Москве солнечно до 30 градусов, понедельник и вторник переменная облачность, без осадков и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
4: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. Далай-лама, 14-й.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно неожиданная. Мы будем говорить сейчас о вещах двойного назначения. Армия гражданки и наоборот. Микроволновая печь, GPS, консервы. Эти изобретения военных мы используем в повседневной жизни. А что, к примеру, гражданка дала армии? Много чего. Начнем с простого. Первые солнечные батареи появились в 1948 году. Получилась какая-то жуть. Энергии этих самых батарей едва хватало, чтобы запустить игрушечное колесо обозрения. И кому это нужно? Никому. Но прошли годы, и уже старые приборы хорошенько усовершенствовали. Теперь с их помощью отапливают дома, освещают улицы и заряжают военное оборудование. Да-да. Так, совсем недавно Министерство обороны России начало использовать солнечные устройства для подзарядки оборудования и техники, например, очков ночного видения. Что ж, армейские люди вообще много чего позаимствовали у людей штатских. Примеров много, но есть среди них совсем уж неожиданные.
7: Слова особого назначения.
8: Помпон.
9: Вещь, на первый взгляд, абсолютно ненужная, бестолковая. Сгодится разве что для украшения детской шапочки, дамской сумочки или домашних тапочек. Но не так все просто. Помпон от французского «помп» означает «великолепие», «торжественность». А что такое великолепное торжество? Карнавал, маскарад или военный парад? Парад — это прямо в точку. Вернее, точно в цель. Помпоны впервые появились на форме моряков Франции приблизительно в 18 столетии. Но не для парада. Помещения на боевых кораблях того времени были тесными, узкими и с очень низкими потолками. И только помпон защищал голову матроса от удара о перекрытие. Ведь шансов заполучить сотрясение мозга было хоть отбавляй. Тут тебе и качка, и обильное, чего уж скрывать, поглощение рома. Но это только во Франции помпон играл роль строительной каски. А вот в России он считался одним из армейских знаков различия. Форма-то у младшего офицерского и рядового состава была почти одинаковой. Поди разбери, где солдат, а где унтер-офицер. Кого на гауптвахту сажать, а кого в увольнительную отпускать. Неразбериха. Все равны, как на подбор. Вот тут-то и понадобился французский помпон. Солдатам пришили на головные уборы одноцветные ниточные шарики, а офицерам — двухцветные. Красиво, весело, порядок. Сегодня помпоны все еще можно увидеть на форме военных некоторых стран. А красные шарики на белых шапках французских моряков сохранились до сих пор.
7: Помпон. Слова особого назначения.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Очки-авиаторы. Слышали о таких? Конечно. К слову, эти, с позволения сказать, стекляшки пришли в нашу мирную жизнь именно из армии. С подачи американского летчика-лейтенанта Джона Макриди. В 1920 году, вернувшись из экспедиции на воздушном шаре, мужчина пожаловался, что серьезно пострадал от солнечных лучей. Для него очки-авиаторы и разработали. После чего окуляры благополучно ушли на гражданку. Культовая вещь, как оказалось. И не только она одна.
10: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
8: То же, что и свитер, просто тоньше.
11: Если есть одна черная, можно создать любой образ.
12: А как в ней смотрится Андрей Миронов в бриллиантовой руке?
10: Вот это вещь!
13: О происхождении этого универсального предмета гардероба можно судить по его названиям, а их немало. Среди самых интересных – привычная в Америке «turtleneck», буквально «шея черепахи». Старшее поколение помнит слово «бетловка». В Петербурге прижился «бадлон». А самое распространенное отсылает к профессии водолаза. И не случайно. Водолазка. В спортивном и деловом мире она появилась не сразу. История началась с профессиональной экипировки. В 19 веке набирала активность водолазное дело. Дайверам понадобилась облегающая одежда под гидрокостюм. Так появился подводный свитер, высокий ворот которого заворачивался несколько раз, защищая подбородок и шею от контакта с холодным скафандром. В начале следующего столетия водолазку надели авиаторы. Кабины самолетов были открытыми, и шею могло надуть, а легкий шарф прекрасен только в кадре и на обложке книг французского летчика Экзюпери. В суровые будни требовалось что-то более теплое, и водолазки оказались очень кстати. В модную часть гардероба их превратил Альберто Сантос-Дюмон. Летчик-испытатель, который впервые надел водолазку не под летную куртку, а под обычный пиджак. И это произвело фурор.
10: Вот это вещь!
13: После авиаторов удобный тонкий свитер надели автогонщики. Их примеру последовали игроки в конные поло, откуда, кстати, британское название «полонек». А в Советском Союзе водолазки узнали как «банлон» или «бадлон». В продаже они появились под торговой маркой «банлон», а у нее своя история. Первая часть названия от имени промышленника Джозефа Банкрофта, открывшего в Америке ткацкую фабрику. А вторая часть — «лон», от слова «нейлон», искусственного волокна, которое разработали на этом предприятии. В мире высокой моды водолазки появились с легкой руки Пьера Кардена. Такие свитера полюбили актрисы Одри Хепберн, Грейс Келли, Катрин Денёв. Стильно в них выглядели участники группы «Битлз», откуда, кстати, еще одно советское слово «битловка». В голубой водолазке запомнился Андрей Миронов в бриллиантовой руке, а в черной выступал на сцене Владимир Высоцкий. В 80-е тонкий свитер с высокой горловиной вошел в деловой стиль. Главную роль в этом сыграл французский модельер Ив Сен-Лоран, создавший идеальный образ бизнес-леди. Узкая черная юбка и черная водолазка из джерси. Последнюю нередко носил сам дизайнер, сочетая ее с костюмом. Так водолазка стала эталоном элегантности. А хороший вкус всегда в моде.
10: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор о вещах двойного назначения. Укороченная куртка с резинкой в районе талии. Что это такое? Кто-то скажет: да это же бомбер, вон, до сих пор в шкафу висит. Эх, молодость, молодость. Но на самом деле, первоначально такой вид одежды назывался куртка пилота. Зачем она понадобилась летчикам? Рассказываю. Во время Первой мировой войны кабины самолетов еще не оснащались специальными системами обогрева, и авиаторам порой приходилось летать в тяжелейших условиях, когда температура опускалась до минус 50 градусов. Вот и придумали. На гражданке такие куртки тут же вошли в моду. Почему? Да потому что военные украшали свои бомберы всевозможными нашивками и рисунками. Отмечалось количество вылетов, сброшенных бомб и даже число уничтоженных противников. И вот он идет себе по городу Парижу, весь такой нарядный, как новогодняя елка. Красота! И многие захотели себе нечто подобное.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – вещи двойного назначения. Первый портативный компьютер был создан в 1975 году. Это был переносной ноутбук с монитором и компьютерной мышью, которые через несколько лет стали продавать гражданскому населению. А чем армия хуже? В современных войсках компьютеры используют для связи, моделирования разведывательных миссий, обучения и хранения засекреченной информации. В Минобороны России, кстати, такая техника очень устойчива к ударам, воде, пыли, может работать при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и имеет несколько уровней защиты. Спасибо гражданским специалистам, но и военные в долгу не остались.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
16: Микроволновая печь. В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. «Неужели в помещении так жарко?» – подумал Спенсер, вытер пот со лба, и тут его осенило. Он бросился в буфет, купил там кукурузных зерен, поднес их к магнетрону, и через пару минут по лаборатории разлетелся свеженький попкорн, как в кинотеатре.
17: Ну, голова. Голова.
16: Перси Спенсер догадался, что короткие электромагнитные волны способны на молекулярном уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 киловатт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
17: «Скажите, пожалуйста».
16: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
17: С этого места поподробнее.
16: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. Микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнетрон и проверь, что там с едой. Если готово, ну тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не претерпел никаких изменений до настоящего времени, за что Перси Спенсеру большое человеческое спасибо.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Швейцарский нож, удобные ботинки берцы, верхняя одежда стиля милитари – все это пришло из армии на гражданку. Военные даже вкусненьким с нами поделились. Мол, угощайтесь.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1813 год. Лейпциг. Наполеоновская армия, изгнанная из России, продолжает отступать под натиском наших, прусских и австрийских войск. Тогда, по личному приказу Бонапарта, для поднятия боевого духа и укрепления сил бойцов, французам доставляют новые и очень непривычные продукты. Блестящие, наглухо закрытые жестяные банки были совсем не похожи на ту упаковку, что привыкли видеть солдаты. Консервы. Что ж с ними делать, с этими железяками? Но этикетка подсказала, как открыть банку. Инструкция гласила: использовать молоток и зубило. Коли их, бей и потом уничтожай, как противника. Консервы. В привычном нам виде, в жестяных банках, их начали выпускать в начале 19 века во Франции. Технологию хранения готовых блюд в герметичных емкостях изобрел парижский повар Франсуа Апер. Бонапарт присвоил кулинару звание «благодетель человечества» и пожаловал огромную по тем временам награду – 12 тысяч франков. Изобретение тут же было поставлено на поток для воевавшей наполеоновской армии. Первые армейские консервы включали в себя густой бульон консоме, похлебку из овощей, суп из отварной говядины потафе, меланж из фасоли с шампиньонами, а на десерт – клубничное пюре. Правда, есть все это кулинарное великолепие было крайне неудобно. Первые консервные банки были изготовлены из очень толстой жести, а для их открывания использовался молоток. Со временем новые технологии позволили производить банки с тонкими стенками. А первый консервный нож придумали только спустя 50 лет. А тогда, в 1813 году, французы, которые отведали еду из консервных банок, сумели выстоять в грандиозном сражении под Лейпцигом, которое вошло в историю под названием «Битва народов». Правда, войну они все же проиграли, но зато первыми изобрели технологию консервации, которой люди пользуются до сих пор. И в наши дни солдаты, открывая на привале очередную консервную банку, вспоминают поговорку:
7: «Война войной, а обед по распорядку».
5: К слову, с французскими консервами русский солдат познакомился во время Отечественной войны 1812 года. Но тогда изъятые у пленных консервы наши воины есть откровенно побаивались, полагая, что в банках консервированные лягушки.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор.
6: Мы живем в такое время, когда абсолютно бесполезные вещи являются единственно необходимыми. Оскар Уайльд.
5: Армия не только защищает, но еще и выручает в быту. Одежда, аксессуары, медицинские принадлежности, бытовая техника, продукты питания. Список чисто военных предметов, которые некогда перекочевали в гражданскую жизнь, кажется, можно продолжать бесконечно. И вот вам очередной пример.
7: Слова особого назначения.
18: Кирзовые сапоги. Кирзовые сапоги больше, чем просто обувь. Символ советской армии. Да что там армии, целой страны. В кирзачах мы победили фашистов. Кирзу носили после войны. Все, от школьников до стариков. В ходу кирзовые сапоги сейчас, потому что надежные. К Кстати, откуда взялось это странное название «кирза»? Многие считают, что это сокращение от словосочетания «кировский завод». В советское время кирзачи действительно делали на этом заводе. Но название произошло от английского слова «керси». Так называлась британская деревушка, где разводили особую породу овец, из шерсти которых получалась грубая ткань. Слово «кирза» английское, а изобретение чисто русское. Наш химик Михаил Поморцев еще в 1904 году придумал пропитывать эту ткань парафином, канифолью и яичным желтком. Получился материал, не уступающий коже. Воду не пропускает, но при этом дышит. Впервые кирза понюхала пороху на русско-японской войне. Из нее делали амуницию для лошадей и чехлы для артиллерии. Партию кирзовых сапог Поморцев тоже сделал, но массово изготавливать их не стали. Воспротивились кожевенные промышленники. Пролоббировали, как сказали бы сейчас. Возродили производство кирзы только в конце 30-х годов. Тогда советские химики научились получать искусственный каучук. Обувь из него получалась не очень удобной, стирала ноги в кровь. Но зато была дешевой и не знала сносу. Красноармейцы стали носить кирзачи с 1940 года. В конце Великой Отечественной в новой обувке ходили уже 10 миллионов солдат. Оценить важность кирзовых сапог поможет один факт. Американские войска, в отличие от наших солдат, были обуты в ботинки. И только за одну зиму 1944-45 годов от ревматизма у них выбыли из строя 12 тысяч человек личного состава, целая дивизия. А Красная Армия, благодаря кирзачам, победно прошагала до Берлина. Сапоги веры и правды служили нашей армии почти 70 лет. И только в 2007-м их отправили на почетный и заслуженный отдых. Кирзовые сапоги. Слово особого назначения.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Вооруженные силы России ударили по целям в украинских портах, сообщила пресс-служба Министерства обороны. В Одессе были атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. А в Николаеве морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия, воздушного базирования, а также дронов. Ранее ведомство отчиталось об ударе на переходе морем южнее Одессы по двум сухогрузам, везущим груз в один из портов Украины. Михаил Мишустин поставил задачу завершить работу по созданию российского аппарата МРТ. Сделать это необходимо в следующем году. Об этом премьер-министр говорил во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле. Осматривая установленный там аппарат магнитно-резонансной томографии, председатель правительства обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с вопросом о ходе создания отечественного аналога. Мурашко сообщил, что разработка занимается госкорпорацией «Росатом». Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о возможной полной остановке атомной электростанции ПАКШ из-за критического обмеления Дуная, воды которого используются для охлаждения реакторов. Сейчас станция работает на мощности 480 мегаватт-час вместо стандартных 2000. На фоне угрозы отключения венгерская компания планирует сократить потребление электроэнергии на 40%. Аналогичные меры приняла Румыния, приостановившая работу своего энергоблока АЭС. УЕФА готовит вотум недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино. Все 55 стран-членов конфедерации поддержат его отстранение, если он не уйдет в отставку добровольно. Причиной стал план ФИФА по созданию новой структуры для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам за 4 миллиарда 200 миллионов долларов, что расценили как угрозу контролю над футболом. В заявлении УЕФА говорится, что доверие к Инфантино, занимавшему пост с 2016 года, полностью утрачено. Российский саблист Павел Граудынь вернулся из Гонконга после победы на чемпионате мира по фехтованию. В аэропорту Шереметьево его встретили болельщики с цветами и подарками. Спортсмен рассказал об эмоциях после победы.
2: Это нереальная гордость, супер круто. И вот я всем, что произошло, максимально доволен. Это самый сложный турнир за год, очень тяжело было. Тем более, это конец сезона, уже надо было собраться. Все, что ты натренировал за год, все выдать свой максимум. Выступать под флагом, под гимном, потому что ты представляешь свою страну. И это огромная гордость и честь для любого спортсмена.
1: Это первая золотая медаль в личных турнирах российских саблистов-мужчин на чемпионатах мира за последние 10 лет. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодня.

0: Сегодняшнего разговора – вещи двойного назначения.
1: Вещи тоже живые. Надо только уметь разбудить в них душу. Габриэль Гарсия Маркес.
0: Вязаная шапка, закрывающая голову, лоб и лицо, оставляя лишь небольшую прорезь для глаз и рта. Что это у нас такое? Правильно, балаклава. Даже дети носят. Кто придумал? Талантливый модельер? Если бы. Нет, друзья, этот головной шлем изобрел британский военный. Тот еще, кстати, негодяй, но обо всем по порядку.
2: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
3: Парад побежденных.
4: 1815 год. Великобритания. В престижное лондонское ателье заходит военный. Офицер немного сконфужен. Правый рукав его мундира, пустой рукав, небрежно заправлен за поясной ремень. Посетителя встречает владелец, а по совместительству еще и главный портной.
5: Чем могу служить, сэр?
6: Видите ли, в бою я потерял руку. Не могли бы вы сшить для меня такую одежду, чтобы мое увечье было менее заметным? За ценой не постою.
4: И уже через неделю был придуман абсолютно новый фасон офицерской формы, при котором рукав и плечевая часть военного мундира составляли единое целое. Такой вид одежды, который, к слову, популярен и в наши дни, был назван в честь того самого британского офицера. Его имя – Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, первый барон Реглан. Будущий фельдмаршал Британии родился в конце 18 века в семье Генри Сомерсета, герцога Бофорта. Получил блестящее образование в Вестминстерской военной школе, из которой был выпущен корнетом в 4-й легкий драгунский полк. Вскоре он уже лейтенант, офицер английского посольства в Константинополе. Продвижения по службе никакого. Круглый год одни лишь приемы, балы, маскарады, курьерская работа. И вот тогда молодой барон Реглан покупает себе должность командира роты в гарнизонном батальоне. Только бы вернуться в армию, подальше от этих несносных дипломатов. В 20 лет Фицрой Реглан получает должность адъютанта в штабе самого Артура Веллингтона. Участвует в боевых действиях на территории Дании, воюет против испанцев на Пиренейском полуострове, отличается храбростью, выносливостью, мужеством. Веллингтон от своего верного оруженосца в восторге и даже выдает замуж за молодого офицера свою племянницу. О такой выгодной женитьбе можно было только мечтать. И без того небедный Фицрой Реглан становится богачом. А впереди была битва при Ватерлоу. Во время сражения против французских войск Реглан был тяжело ранен в правую руку, которую впоследствии пришлось ампутировать. Он хотел было остаться в войсках, но герцог Веллингтон запретил. Прославленный английский полководец, победитель Наполеона, задействовал все свои связи и смог выбить для Реглана должность адъютанта при дворе наследного принца, будущего короля Британии Георга IV. И ему, боевому офицеру, герою Ватерлоу, вновь пришлось заниматься дипломатией. Мадрид, Вена, Париж, Верона – это лишь малый список городов, где всего за пару месяцев успел побывать Фицрой Реглан. В 1826 году он приезжает с дипломатической миссией в Санкт-Петербург и ведет переговоры о совместных действиях Англии и России против Османской империи. Он еще не знает, что вскоре сам будет сражаться против русских во время Крымской войны. И этот поход для генерала Реглана станет последним. В 1854 году он командует английскими войсками при осаде Севастополя. «Этот городок мы быстро возьмем», — заявил Реглан своим офицерам. Однако через полгода он говорил уже совсем по-другому. «Не понимаю, чего эти русские добиваются? Сражаются они отважно, но зачем? Итог все равно известен. К чему такие потери? И вообще эта война — большая глупость со стороны наших политиков». Штурм Севастополя затянулся. Продолжительные боевые действия вымотали фицруя Реглана окончательно. И даже звание фельдмаршала, которое ему присвоили, не принесло полководцу должного удовлетворения. Он вообще изменился, этот Реглан. И, надо сказать, изменился не в лучшую сторону. Когда английские солдаты голодали, он, британский фельдмаршал, выписывал себе из Лондона фазанов и куропаток, дорогие вина, голландские сыры, устраивал для адъютантов веселые пирушки. Когда его солдаты замерзали под Севастополем, замерзали и сотнями умирали от холода, он, командир, щеголял на передовой в роскошной шубе. И только когда потери стали просто огромными, фицрой Реглан все же решился хоть как-то помочь своим бойцам и придумал для них балаклаву – вязаный головной убор. Он закрывал всю голову и лицо, но при этом в нем были просветы для рта и глаз. Удобная, хорошая, теплая вещь. Да вот только не помогла британцам балаклава. Севастополь они взяли, но тут началась холера. И фельдмаршал Реглан, как ни утеплялся, тяжело заболел и бесславно умер на берегах Черного моря. Он должен был остаться в памяти англичан как отважный полководец, герой Ватерлоу, а вместо этого вошел в историю как изобретатель вязаной шапки и как человек, именем которого был назван особый фасон одежды – Реглан.
3: Парад побежденных.
4: Тот, кто врага не добьет, победит вдвойне. Древнеримский писатель Петроний.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. В первой половине 20-го столетия один американский предприниматель посетил Великобританию и даже умудрился попасть на вроде бы как секретные военные учения. Любопытный и очень глазастый иноземец заметил, что английские солдаты на привале с удовольствием поедали какие-то шоколадные дрожже с твердой оболочкой. Турист обратился к армейским кулинарам, мол, что за вкусняшка такая? Ему объяснили, что главное преимущество дрожже в том, что их можно носить в кармане, зажимать в ладони, но конфеты при этом не растают и не превратятся в кашу. И уже совсем скоро разноцветные шоколадки разлетелись не только по США, но и по всему миру. И таких примеров множество.
3: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: Италия. 1997 год. В квартире Эрмана Фурланиса, хозяина пиццерии на севере страны, раздается ночной телефонный звонок. Фурланису сообщают, что иностранные дипломаты ищут кулинарного эксперта для демонстрации мастерства в одной коммунистической стране на Дальнем Востоке. Через пару дней Эрмана уже находится на пути к Пхеньяну, столице Северной Кореи. Обстановка вокруг была строго секретной. Итальянец оказался на закрытой военной базе и только тогда узнал истинную цель поездки. Ему предстояло в короткие сроки обучить северокорейских кадровых армейских офицеров готовить итальянскую пиццу. Согласно одной из легенд, римские легионеры, вернувшись из Палестины, принесли с собой блюдо, называвшееся «пицца». Пресную лепешку, на которой подавали различные овощи. Позже римляне значительно усовершенствовали ее рецепт. Они раскладывали сыр, лук, свежую зелень и овощи на сырое тесто, поливали оливковым маслом и только потом выпекали. Такой хлеб с добавками мяса, сыра и маслин входил в пайки римских легионеров. Через несколько веков, когда Европа познакомилась с помидорами, у пиццы началась новая жизнь. Простая и сытная еда бедняков попала на королевскую кухню. И любовь к пицце стала действительно всенародной. Тонкое хрустящее тесто, томатный соус и сыр – непременные ингредиенты каждой пиццы. А дальше – на любой вкус и кошелек. Постепенно пицца стала любимым блюдом всего мира. Правитель Северной Кореи Ким Чен Ир тоже любил пиццу. Это он распорядился привести итальянского повара и научить корейцев готовить знаменитое итальянское блюдо. Офицеры очень старались, подробно записывали рецепты и инструкции, но ничего не получалось. Фурланиса отправили обратно на родину, а позже северокорейские повара отправились на стажировку в Неаполь. И под щедрым солнцем Апеннин суровые подчиненные Ким Чен Ира наконец научились готовить лучшую еду мира. В 2009 году в Пхеньяне открылась первая пиццерия. Любимый вождь остался доволен. Ведь не зря же говорят:
3: война войной, а обед по распорядку.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о вещах двойного назначения. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, наши праздники,
10: и каждому дано яблоко.
9: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть будет.
11: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Как у нас в садочке розочка цвела.
0: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
13: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радиозвезда.
2: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.

0: Маск-халат. Специальная накидка. Другое название – комплект тактической одежды, надеваемый поверх основной униформы. Его задача – скрыть силуэт воина, размыть его очертания для наблюдателя и замаскировать бойца на местности. Форма и содержание.
1: Маск-халат появился в нашей армии в 1936 году. Изначально это был легкий марлевый костюм, который в сложенном состоянии запросто помещался в кармане гимнастерки. Одна беда – марля полупрозрачная. Через нее просвечивали мундир или шинель, что не давало полного камуфляжа. Тогда маскировочные накидки стали делать из плотной мешковины, в которую вручную вплетались пучки лыка, то есть мочала. Современные маск-халаты шьют из прочных синтетических материалов, например, полиэстера, очень часто с добавлением сетки. Такой армейский костюм не впитывает влагу, быстро сохнет и не бликует на солнце. Расцветка маск-халата зависит от времени года. Для зимы больше подходят белые накидки с черно-синими пятнами, кляксами. Они имитируют заснеженное поле, проталины или голые ветки деревьев. На маск-халат осенний наносят рисунки с имитацией опавшей листвы или увядшей травы. Эффект потрясающий. Солдат буквально сливается с окружающей природой.
0: Маск-халат.
1: Современный вариант весит менее килограмма и легко умещается в заплечный рюкзак. Нынешний маск-халат – это длинная куртка до колен или земли, которая иногда снабжается капюшоном. Помимо хаотичных расположенных пятен или клякс, на маскировочный костюм могут наноситься и другие всевозможные рисунки или геометрические фигуры. Ломаные линии, цветы, круги или овалы, сбивающие с толку и живого наблюдателя, и электронные системы слежения –

0: Мундирование.
1: Популярен маск-халат и на гражданке. Его с удовольствием носят рыбаки, охотники и даже ученые. Вот вроде бы нет никого в березовой роще, а он есть, есть. Специалист-орнитолог. Наблюдает за птицами в их естественной среде обитания. Просто его не видно. От посторонних взглядов его спрятал тот самый маск-халат.
2: Форма и содержание. Маск-халат.
3: Радиозвезда.
4: Очень важные вопросы.
5: Американские ученые разработали систему, которая помогает работать на компьютере при помощи мысли. Как она работает и есть ли подобные изобретения в России?
6: Отвечает заведующий лабораторией нейрофизиологии нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
7: Американская компания Synchron в самом деле несколько лет назад разработала технологию введения в мозг через сосуды прямо датчиков, которые регистрируют электрическую активность мозга. Это амбулаторная процедура, не требующая операции. Ну и заметим, что это не чип. Это просто контакты для регистрации электрических потенциалов. Этого оказалось достаточным, чтобы с помощью математического анализа разгадать, какие буквы задумывает в данный момент человек. И так буква за буквой набирать текст на экране. В России еще в 2018 году в нашей лаборатории в МГУ совместно с компанией «Нейротренд» была разработана технология мысленного набора букв, которая называется «Нейрочат». Эта технология не требует введения датчиков в мозг через сосуды. Датчики располагаются прямо на кожной поверхности головы, как это принято в известном методе электроэнцефалографии. В настоящее время комплексы нейрочат работают более чем в 500 медицинских организациях в Российской Федерации. Так что обе технологии хороши, но, видите, одна все-таки требует введения в мозг прямо через сосуды, а вторая можно просто надеть на человека соответствующую шапочку, в которой закреплены датчики.
4: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
8: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. На Запорожской атомной электростанции в течение часа восстановили внешнее энергоснабжение, сообщила пресс-служба. Отключение произошло из-за срабатывания автоматики по технической причине. Питание собственных нужд станции теперь осуществляется по линии ферросплавная-1. Радиационный фон в норме. В субботу представители МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение уже в 23-й раз с начала конфликта. Суд Паттайи отказал убийцам россиян в освобождении под залог. Подозреваемые останутся под стражей. В субботу премьер-министр Таиланда извинился перед россиянами за убийство брата и сестры Назимовых, проживавших в стране 7 лет, пообещав самое суровое наказание виновным без смягчения приговора. Тела 22-летней Дианы и 17-летнего Романа были обнаружены в могиле вместе с тремя гражданами Таиланда. Двое задержанных подозреваемых признались в убийстве ради кражи мотоцикла. 13 школ будут отремонтированы в следующем году в Туве. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Премьер-министр также отметил, что ежегодный рост результатов ЕГЭ говорит о повышении качества образования.
2: Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать профильные сложные предметы. Вот я сегодня поздравил учительницу по физике с тем, что здесь впервые появился стобальник по физике в ТВ. И таких ребят очень много есть.
1: Михаил Мишустин отметил, что с 2020 года в Туве был построен 31 детский садик и отремонтированы 53 школы, построены совсем новых 12 школ. Мигранты прячутся в тоннелях и трубах, чтобы избежать отправки из испанского анклава Сеута в Марокко, пишет издание Daily Mail. Для восстановления порядка в городе испанские власти направили дополнительные полицейские силы. Число погибших при попытке проникнуть в анклав достигло 67 человек. При этом почти 50 тысяч мигрантов уже вернулись обратно домой. Глава МВД Испании Фернандо Гранде Морласка назвал эгоистичными призывы некоторых стран Евросоюза временно исключить королевство из Шенгенской зоны из-за кризиса с мигрантами. И отечественный самолет Ту-214 совершил демонстрационный полет в Казани. Лайнер посвятили 170-летию Государственной Третьяковской галереи. В будущем борт будет перевозить экспонаты в новые культурные комплексы. Их возводят во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: А это программа о людях, которые совершают открытия и достигают невозможного. О тех, кто ценит радость открытий выше привычного комфорта. И сегодня к нам в студию пришел как раз такой человек. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет, а он нашел. Друзья, приветствуем. Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы математика Высшей школы экономики Нижний Новгород. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Иван, сразу же первый вопрос. Что за уравнение, что за открытие? Вот расскажите нам, не математикам, по-простому как-то. Какое открытие вы совершили?
3: Я нашел новый, но не самый первый способ решения одного полезного уравнения.
2: Так, а что за уравнение? Что уравниваете?
3: Тут смотрите, какое дело.
2: Или не математикам уже не понять.
3: Ну да, да, да. То есть я могу объяснять как-то через метафоры, через аналогии, но это все будет не очень точно. Да?
1: Вот. А нам пойдет.
3: Да, вот дайте вам анекдот расскажу.
2: Это объяснит уравнение хотя бы чуть-чуть?
3: Объяснит тщетность попыток объяснения. Встречаются двое советских граждан. Один говорит, ну что, как дела? Такое, да не знаю, как-то что-то... Вот тебе нравится Битлз-то такой? Мне нравится. А я вот, понял, что мне совсем не нравится. А у тебя что, есть кассета Битлз? Да нет, мне знакомый один по телефону напел. Как бы, если вы не обладаете понятийным аппаратом для того, чтобы понимать слова хотя бы, да, из какой-то области знания, то любая аналогия, она будет неточной. Мне кажется, тут стоит сразу отказаться от попыток понять хотя бы частично, потому что частичное понимание, если речь идет о математике, оно будет всегда неполным. Поэтому вот достаточно вот ровно того, что я сказал. Я нашел новый способ, но не самый первый способ, решать полезные уравнения в математике. Ну вот, молодец, как бы и хватит на этом. Вот так вот.
1: Хорошо, Иван. А вот умные люди пишут, то, что вам удалось сделать, радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики. Какой?
3: Ну, видимо, эти умные люди, я не столь умный, но могу предположить, они, наверное, имеют в виду теорию дифференциальных уравнений. Действительно, еще Исаак Ньютон первым стал использовать широко дифференциальные уравнения и отмечал, что полезно решать дифференциальные уравнения. И те уравнения, которые описывают, не знаю, небесную механику, например, это тоже дифференциальное уравнение второго порядка. Это примерно то, что я и решал.
1: Ну вот вы решили одно из таких дифференциальных уравнений.
3: Да.
2: Которое считалось нерешаемым.
3: Ну нет, это тут немножко неверное понимание. Смотрите, есть разные понимания того, что значит решить уравнение. Один из методов понимания, что значит решить уравнение, состоит в следующем. Мы говорим, что мы можем решить уравнение, если мы можем выразить его решение через его коэффициенты. Например, вот со школы известное квадратное уравнение, ax в квадрате плюс bx плюс c равно нулю, в нем x неизвестное, а b c неизвестное число, в нем a, b, c это известные числа. И в школе изучается формула, которую можно использовать. Можно подставить туда эти числа А, Б, С и получить число Х. Иногда одно значение, иногда, может быть, два значения, иногда не одного. Ну, вот как-то так. И было известно действительно много лет, что для дифференциальных уравнений не существует формул, которые выражают решение через коэффициенты, если использовать только конечное число элементарных функций и конечное число интегрирований. Ну, то есть, когда мы говорим о том, можно ли выразить или нельзя, то как можно ли открыть замок ключом или нельзя, да, то мы, как бы должны разобраться, а что можно использовать. Потому что если можно использовать ключ, а еще там дрель, болгарку и плазморез, то можно открыть сейф.
1: То есть какие инструменты взять, да, для этого?
3: Да. И вот если только конечное число интегрирований и элементарных функций, то выразить нельзя. Это называется выражение в квадратурах. Поэтому про эти уравнения действительно там около 200 лет известно, что их в квадратурах решить нельзя.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А как так получилось? Вы в свободное время решали эти уравнения, и вдруг оно решилось? Или вдруг вы там проснулись, поняли, как это решить? Вот осенило вас. Как это было?
3: Черновскими аппроксимациями полугрупп операторов я занимаюсь лет 15. И вот эта задача, это, ну, одна из тех задач, которые, в принципе, можно решать этим методом.
2: И вы думали, как решать ее? Или нет?
3: Ну, да, но вот конкретно с этой задачей, вокруг которой какая-то невообразимая шумиха возникла, примерно в 22-м году, мне кажется, весной, я был в командировке в Челябинске, там очень сильная школа по полугруппам. Коллеги вообще молодцы. Ну, и я вот продумывал, как я буду читать курс по полугруппам в следующем году. И подумал, что надо вот один факт туда добавить. А потом я понял, что из этого факта можно вывести некое следствие, а из него еще некое следствие, и в результате получить вот это. Я подумал, ну, прикольно, надо будет написать статью. Ну, постепенно я это сделал, и все.
1: Что, и все? И решили уравнение таким образом?
3: Ну, да, но я очень долго погружался в эту область первоначальную.
1: А почему именно это уравнение?
3: Потому что его получилось решить. То есть, смотрите, в науке есть, как мой научный руководитель Олег Георгиевич Смолянов, ныне покойный, к сожалению, заслуженный профессор МГУ, он говорил, что бывает два типа ученых-исследователей – взломщик и Буратино. Взломщик, он сидит около одного сейфа, хочет открыть именно его и подбирает разные ключи, разные методы решения задачи, пробует и в конце концов иногда находит. А есть другой тип ученых, Буратино, у которого есть золотой ключик, который ему очень нравится, и он с этим золотым ключиком бегает к разным сейфам, пробует этот ключ, откроет, не откроет, и в какой-то момент какой-то сейф открывается. И в конце концов, ну, как бы все ученые делают одно и то же, открывают сейфы, но кто-то отталкивается от любимого сейфа, а кто-то от любимого ключа. Вот я в этом смысле Буратино, и мой ключ – это теорема Чернова об аппроксимации полугруппы операторов. Ну, наверное, я не осилю это все объяснить, потому что надо...
1: На человеческом языке,
3: надо
1: на
3: нашем. Надо математику знать хорошо, чтобы это...
2: В общем, ваш ключ оказался золотым, да и был золотым.
3: Он и был золотым, да, и то, что я сделал, это очень, ну, в русле. Это хороший результат, это не вот какой-то огромный. Я думаю, что весь этот хайп начался с того, что я где-то неаккуратно сказал, что вот уже очень давно известно, что эти уравнения в квадратурах разрешить нельзя. Ну, вот я вот решил. Ну, не в квадратурах, конечно, я использовал чуть более сильные средства, там, предельный переход, но вот как-то да. Ну, и кому-то очень понравилась эта версия, что вот, уже там 200 лет не могли, а вот он сделал невозможное. Ну, и дальше каждый перепечатывается еще большей такой какой-то долей всякого хорошего вымысла, что это все такое прекрасное.
1: Вы очень скромный человек, Иван.
3: Ну, я не думаю, что такой склон. Я просто, ну, видел, как эти публикации размножались в СМИ, каждый раз становлясь все более невероятными. Я думаю, что главное дело тут вообще не во мне, а просто в таком социальном контексте. Мало хороших новостей. А тут, о, какая-то хорошая новость.
2: Открытие.
3: Ну и каждый ее приукрашивает. На самом деле это, ну, это проблема. То есть каким-то образом оказалось, что это проблема.
1: Иван, вот продолжая вопрос Дани. А вы помните свою... не знаю, первую мысль или свою реакцию, когда вы нашли решение этого уравнения?
3: Я подумал, прикольно.
1: Это все?
2: И все?
3: Ну, да.
1: Восторг, я не знаю.
3: Но потом оно как-то понемножку, ты что-то делаешь. Смотрите, я же опытный ученый, это далеко, то есть, далеко не первый какой-то мой научный результат. И для ученого совершать открытие – это будничность. Это то, чем ты занимаешься постоянно, это твоя работа. Ну, вот примерно так же, как там, взять интервью какого-то известного человека. Да? Для кого-то это «Вау, ничего себе, он дал мне интервью, типа, блин, как круто, какой восторг». Да, а для вас это будничность. Да, я далеко не самый известный человек, который сидел когда-либо на этом месте, правильно? Ну, вот как-то так.
2: И Иван такой, так, ну что, в прошлом месяце у меня было 3 открытия, в позапрошлом 4, а в этом всего 2. Нужно поднажать.
3: Да, но это на самом деле или не ты считаешь? Это начальство твое считает.
1: А меня интересует...
3: Смотрят на число опубликованных научных работ, смотрят, какова твоя публикационная активность. И кроме того, если ты состоишь в каких-то научных коллективов, которые получают финансирование целевое, где какой-то есть грант, типа вы должны сделать вот это. Ну и в конце ты пишешь какой-то отчет, сделал ты, не сделал. Так что... Ну и сам тоже, конечно, посматриваешь, да.
1: И совсем скоро мы узнаем, когда к ученому приходят гениальные мысли. Чаще утром или вечером, а может быть и ночью.
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях ученый, математик, психолог Иван Ремезов. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. Иван, так все-таки мой вопрос. Когда к ученому чаще приходят гениальные мысли? Утром, вечером, а может быть ночью?
3: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я должен быть исследователем в сфере научных исследований. То есть я должен быть тем ученым, который изучает, как совершаются открытия и как делаются исследования. То есть я должен быть ученым, там, не знаю, социологом, каким-то вот историком науки и все такое. Но я же просто математик.
1: Согласна.
3: Если я буду говорить о том, как это происходит у меня, то я не дам ответ на ваш вопрос. Это, ну, будет ошибка выжившего. То есть вот у меня был такой случай. Я шел каким-то таким путем, но это не значит, что все ученые идут так. И уж, конечно, это не значит, что все, кто пойдет так, получат то, что у меня.
2: Но у вас же есть друзья ученые, да. Вы с ними общаетесь. Как ты совершил открытие? Я вот так да. А
1: мне
2: как?
1: Приснилось, например.
3: Да, хорошо, это чуть побольше, уже не лично мой опыт, а моих каких-то друзей. Но вы понимаете, что это все равно определенный информационный пузырь такой, как бы, ну, нерепрезентативный, потому что те ученые, которые не имеют друзей, ну, как бы они не попадут в это общество никаким образом вообще, а их много, много ученых, которые не поддерживают особых социальных связей или не разговаривают о том, как они свою науку делают.
2: Ну, давайте так, вы жаворонок или сова? Когда вы активнее?
3: Я голубь.
2: Как это?
3: Голуби – это те, кто не жаворонки, не совы, а что-то среднее. Я, ну, могу выстроить себе и такой режим дня, и такой режим дня. По моему опыту, лучше всего, конечно, когда темно спать, а когда светло бодрствовать. Потому что люди, они дневные животные, у людей плохо развито сумеречное зрение, ночного вообще почти нету.
2: То есть у вас основная активность днем, как у всех нормальных людей?
3: Ну да, да. Ну бывает как-то, что подвигается как-то моя активность в силу тех или иных причин.
1: Вернемся обратно к уравнению. Вот если подытожить, то сколько все-таки у вас ушло времени на его решение?
3: Я говорю, лет 15.
1: 15 лет.
3: Ну, то есть, вот когда я познакомился с этой тематикой, начал понемножку разбираться, и потом я понял, что вот это можно уравнение так решить, и вот оно решилось. То есть, всего вот, ну, лет 15. Я с этой тематикой познакомился в аспирантуре уже, наверное, в конце второго года аспирантуры. Много менял темы, и вот это привело к тому, что у меня какой-то чуть более широкий кругозор, но зато я защитил кандидатскую диссертацию через 10 лет после поступления в аспирантуру, а нормативный срок через 3 года. Поэтому, ну, как бы, вот путь, он очень разный, может быть, у каждой диссертации, в частности, своя судьба. Кто-то так делает, кто-то иначе, и аспиранты зачастую переживают, что их путь отличается от того пути, который они себе нафантазировали, или от пути их товарищей, но у каждой диссертации своя судьба, у каждого открытия своя судьба.
2: Вот человек, способный к музыке, он же способен не только к одному музыкальному инструменту, в принципе, к музыке, и может освоить разные музыкальные инструменты. А ученый? Он ученый только в одной области, в математике, или это могут быть разные области науки?
3: Смотрите, тут есть ряд навыков и компетенций, которые относятся, ну, к характеру, так сказать, универсальных. Например, формулировать гипотезы, проверять гипотезы, выяснять, достаточно ли информации для того, чтобы аргументированный вывод сделать, или информацию надо еще поискать, проверять свои рассуждения, сверять с коллегами свои взгляды. Да, вот эти вещи делаются в любой области науки. В целом, понимание того, ты работаешь в прикладной, например, науке или фундаментальной, что ты хочешь создать. Это все очень важно, это есть в каждой области науки. Ну, а есть специфика.
2: Наработки в этой области.
3: И наработки, да. То есть я начинал с того, что как ученый работал в математике. Но в какой-то момент я заинтересовался психологией, стал как-то вот учиться, и смотрю, что у меня так очень хорошо это дело пошло вообще. Я увидел, что у меня прям получается талантливо сочетать разные методы, прям даже более талантливо, чем в математике. Я стал учиться еще больше и больше, и потом понял, что я хочу и научной работой заниматься в области психологии. И вот в этот момент мне, ну, сильно помогало то, что я знаю, а что это вообще значит быть ученым. Но конкретную квалификацию вот в новой предметной области, ну, конечно, да, освоить потребуется. То есть, короче говоря, отвечая на ваш вопрос, если ты переходишь из одной области науки в другую, то это, как правило, легче, чем начинать сначала.
2: С нуля.
3: Да, то есть, как бы вторая научная область, как второй иностранный язык, дается легче. При этом ты все равно остаешься специалистом только в одной области, если ты занимаешься только одной областью, но у тебя есть универсальные такие метакомпетенции, которые помогут тебе заниматься наукой в любой области. Но в новой области все равно придется предметную специфику набрать, иначе не получится.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Иван, уравнение, которое вы решили, не решалось с 1834 года. Как я понимаю,
3: это не
1: потому что
3: так.
1: Использовал... Не так?
3: Не так, нет, я же говорю, я придумал новый, но не самый первый способ решения этого уравнения.
1: Хорошо, но использовались какие-то определенные алгоритмы, вот устоявшиеся алгоритмы, я это к чему? Мне показалось, что вы взяли и вышли за рамки этого, использовали нестандартный подход.
3: Ну, это верно.
1: Вот, психология вам каким-то образом это помогла сделать?
3: Вот конкретно с этой задачей, вокруг которой много шума, нет, но с некоторыми другими задачами – да. И часто я делаю вот как. Я, если хочу решить какую-то конкретную задачу, я смотрю, а кто пытался ее решить, какие у них результаты, насколько далеко они продвинулись, и самое главное, какие методы они использовали. Ну и вообще, насколько это грамотные люди. И те методы, которые пытались использовать грамотные люди, я не использую. Потому что, ну, если грамотные люди используют какие-то продвинутые методы, у них все равно не получилось задачу полностью решить, ну, я что, умнее их, что ли, зачем мне это делать? Они уже попытались этими методами решить задачу.
1: И вы находите другие методы,
3: поэтому
1: я
3: должен попробовать что-то другое, да-да-да.
1: Вот это нестандартное такое мышление.
3: Ну, тут, на самом деле, когда это нестандартное становится привычно, оно становится стандартной. Ведь сама мысль-то, она не очень сложная. Изучи, какими ключами люди пытались открыть эту дверь, и не бери в руки эти ключи, потеряешь время. Это же очень простая мысль, правда?
1: Ну, мне показалось, что вы больше мыслите как не как математик, а как поэт.
3: О, это еще Вейерштрасс же сказал, что нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. Так что...
2: А вы себя относите к поэтам?
3: Когда-то относил. Я даже написал несколько стихотворений, но как-то, в общем, они мне не очень нравились, и я уже давно ничего не писал.
1: А вы всегда себя видели именно математиком, а не в гуманитарных, например, науках?
3: Ой, слушайте, вот это прямо вот вопрос не в бровь, а в глаз. Мне кажется, с тем, чем я хочу заниматься, я определился, ну вот только когда уже поучился на психолога и начал немножко консультировать и увидел, что у меня получается. Вот тогда у меня было прям, вот сложилось, это было, вот, наверное, где-то вот в 22-м году. Примерно, кстати, в то же время, что вот я придумал, как эту задачу решать.
2: А до этого вы занимались только математикой?
3: До этого я занимался разными всякими вещами. Я не был доволен, как у меня получается ни одна из них, но математика получалась чуть лучше, и поэтому я все-таки уделял больше время математики, но время от времени и другими какими-то вещами тоже занимался. А вот после того, как у меня стало что-то получаться в психологии, я понял, что, ну, все ясно, как бы. Теперь меня устраивает. Я нашел свой талант, которым я доволен.
1: У нас сегодня в гостях Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород.
0: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанк,
2: страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторический

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Уже почти 30 населенных пунктов оказались в зоне подтопления в Тюменском округе из-за паводка на реках Тура и Пышма. Обновленные данные привел губернатор Александр Моор. По его словам, на Туре подъем воды практически остановился, а вот на Пышме по-прежнему прибывает около 20 сантиметров в сутки. По его словам, в округе есть подтопленные дома и приусадебные участки. Подъем уровня воды в реке продолжится еще 2-3 дня, предупредил губернатор. Соединенные Штаты с 3 августа вводят постоянный визовый залог до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран, оформляющих туристические и деловые визы. Консульские сотрудники будут определять необходимость выплаты индивидуально как гарантию соблюдения правил пребывания и своевременного выезда. В перечень вошли преимущественно африканские государства, а также Киргизия и Таджикистан. Россия в новый список не включена. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о возможной полной остановке атомной электростанции Пакш из-за критического обмеления Дуная, воды которого используются для охлаждения реакторов. Сейчас станция работает на мощности 480 мегаватт-час вместо стандартных 2000. На фоне угрозы отключения венгерская компания МОЛ планирует сократить потребление электроэнергии на 40%. Грузовые автомобили иностранных компаний не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Такая мера начнет действовать с сентября, пишут РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автоперевозок, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. А проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. Более 300 моделей ретро-автомобилей и концепт-каров представили на масштабном автофестивале продвижения на ВДНХ. Выставку можно поделить на три части. Советские автомобили, с которых начиналось автомобилестроение в стране, современные машины и стенд с прототипами автомобилей будущего. Подробности рассказала первый заместитель генерального директора парка Евгения Жук.
2: Так же, как и в прошлом году, фестиваль приурочен ко дню рождения ВДНХ. Автофестиваль этого года – это масштабное событие, которое соберет более 300 уникальных автомобилей. Также гостей ждет насыщенная событийная программа. В эти выходные у нас пройдет и дрифт-шоу, и автодефиле.
1: В прошлом году автофестиваль стал самым массовым событием лета на ВДНХ. Его посетили 270 тысяч человек. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит, во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор, надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
0: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих.

0: Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях человек, который сделал то, что не удавалось лучшим умам планеты больше 100 лет. Иван Ремезов – ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород. Иван, после того, как вы решили это нерешаемое почти 200 лет уравнение, дальше как идет процесс? Вам нужно его опубликовать. Собирается экспертный совет, который говорит, да, это он решил. Сколько на это требуется времени?
2: Так, ну, во-первых, каждый ученый решает то, что до него никто не решал. В этом вся суть научной работы. Задача ученого – это получать от предшественников, создавать самому и передавать потомкам знания. То, что, вот как вы говорите, 200 лет никак не решалось, ну, решалось. Ну,
1: мы уже это поняли.
2: Другими методами решалось. Я предложил новый метод, но не самый первый. Тем не менее, он новый.
3: Дальше? Вы поняли, все, открыт новый метод.
2: Да,
3: что вы делаете дальше?
2: Все происходит вот в соответствии с тем, как я говорю, получать от предшественников, создавать самому и передавать дальше знания. Когда я понимаю, что я являюсь обладателем нового знания, я должен его передать дальше. Как это делается? Ученый пишет научную статью, рукопись, отправляет ее в научный журнал. В научном журнале редколлегия сперва рассматривает эту статью на предмет того, соответствует ли тематике журнала, кажется ли им, что здесь вообще есть что-то интересное для них или нет, полезное или нет. И либо они возвращают рукопись сразу, это называется desk rejection, либо они понимают, что ладно, вроде более-менее ничего, надо отправить рецензентам, чтобы они разобрались. Редакторы подбирают каких-то людей, которые имеют научные публикации в этой области, и предлагают им прорецензировать эту статью. То есть прочитать, понять и высказать свое мнение. Ну и вот редакция обращается к таким людям, они отказываются. Говорят, я слишком занят, я сейчас не могу.
3: Зачем им это надо?
2: Да, это бесплатно, разумеется. Вот. В конце концов, редакция находит рецензентов. Рецензенты читают статью и ничего не делают. Редакция начинает им писать, типа, а когда вы пришлете вашу рецензию, мы очень ждем. Ну и через какое-то время в итоге редколлегия получает там одну или там две рецензии. И, читая эти рецензии, принимает решение, стоит это публиковать или нет. В каждой рецензии обязательно в конце рецензент рекомендует эту работу к публикации или не рекомендует ее к публикации. Может рекомендовать с доработками. Типа, результаты хорошие, но требуется там улучшить изложение в таких-то вопросах, что угодно. Если рукопись принимается без доработок, редколлегия говорит автору, что ваша статья принята. Если у рецензентов есть замечания, он направляет, то он, это журнал, отправляет автору эти рецензии и предлагает ему внести исправление. Ну, в принципе, автор может отказаться это сделать и просто забрать статью из журнала. Но, как правило, он вносит исправление, потому что они обычно полезные, отправляет обратно исправленную рукопись в журнал, и журнал после этого принимает ее к печати. Потом статья ждет некую очередь, потому что у статей есть очередь. Да? Журнал же должен систематически издаваться, поэтому должен быть такой бэклог, да, портфель. Вот. Ну и потом она выходит из печати. Поскольку этот процесс не быстрый, то существуют сервисы препринтов. В математике это сервис архив.орг. Туда можно выложить статью сразу после написания. Поэтому многие, я тоже так и делают. Написал рукопись, выложил ее на архив и отправил в журнал. Те коллеги, кому интересна эта тематика, уже могут ознакомиться с твоими результатами и ссылаться на этот препринт. Препринт – это значит публикация перед печатью. Ну, а потом статья уже выходит в рецензируемом научном журнале. И потом ты ездишь на конференции и рассказываешь про эти результаты, чтобы люди узнали.
1: Как узнает мир-то об этом?
2: Ты смотришь, какие есть в мире конференции по твоей научной тематике, смотришь, когда они проходят, когда срок подачи тезисов.
1: То все ты сам делаешь?
2: Пишешь тезисы доклада, отправляешь. Оргкомитет рассматривает, нужен нам такой доклад или нет. Если нужен, они говорят, ваши тезисы приняты, ваш доклад включен в программу.
3: А бывало такое, что статью напечатали, а потом какой-то коллега читает, говорит, а выводы-то в ней ошибочные?
2: Да, бывает такое. Ну, не часто, но бывает.
3: А у вас было такое в практике? Ну, или что-то похожее?
2: Ну, вот с этой, кстати, формулой, да, поскольку...
3: Нашлись те, кто считает, что она спорная.
2: Ну, да-да-да, там вот коллеги такие типа, а вот...
3: Точно ли так?
2: Нет, ну, типа, вот там кажется, что тут вот не так на самом деле. И я говорю, ну, а где не так-то? Как бы, скажите, может, там опечатка или еще что-то. Вот, и они не сказали. Типа, ну, каждый должен сам нести ответственность за свою работу. Ну,
3: завидовать, вот, возможно.
2: Да, ну, не знаю, нет, они, в принципе, правы. Как бы привыкли просто к формулам другого вида, у них была другая интуиция. Они привыкли, что оно по-другому обычно выглядит, а не как у меня. Вот.
3: Иван, а вот... Ваше открытие, ваш способ решения этого уравнения, этой задачи на обычный мир, на мир простых людей, он как-то повлияет, он скажется как-то на, вот, благодаря этому открытию? Или мы не заметим даже этого? Это только научные люди заметят.
2: Это невозможно предсказать заранее. Поскольку, разумеется, наука очень сильно влияет на человечество. Но когда сыграет конкретное то или иное открытие, ну, это неизвестно, но может ждать очень много. И поскольку здесь речь идет о фундаментальной математике, то, ну, здесь, наверное, ждать придется все-таки дольше. Но у меня есть открытие, которое может изменить жизни миллионов людей по всему миру уже сегодня вечером. Если они о нем узнают, если они воспользуются, пользуются им, то вот без преувеличения это так.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А теперь нам очень интересно, что же это за открытие.
2: Смотрите, есть такая большая проблема, называется бессонница. Когда человек... ложится спать, он убирает книги, убирает там телефон, выключает свет, никак не может все равно заснуть, несмотря на то, что принял решение уснуть, тогда мы говорим, что человек страдает от бессонницы. Бессонница является частым симптомом очень многих психических расстройств. Кроме того, нарушенный сон, он сам по себе может вызывать психические расстройства. Ну, существует двунаправленная взаимосвязь между нарушениями сна и психическими расстройствами. Кроме того, вот этот недостаток сна очень плохо влияет на сердце, на мозг, на весь организм в целом. И это огромная проблема, которая касается реально миллионов людей по всему миру.
1: Вы нашли решение?
2: Да, я нашел решение. Я разработал метод, который помогает человеку облегчить засыпание.
3: Но это не подсчет овец.
2: Это не подсчет овец, хотя подсчет овец тоже неплохо. Если он у вас работает, и вы засыпаете в течение там, 10-15 минут, используйте любой метод, какой угодно. Но если не получается заснуть легко за 10-15 минут, можно попробовать мой метод. Он называется «Одеяло сна». Я выступал на научных конференциях по психологии, где рассказывал про этот метод. Более того, летом 2025 года я провел 4 недели в психиатрической больнице в Донецке. Там я работал исключительно с мирным населением, консультировал пациентов, немножко консультировал персонал и проводил научные исследования. Собрал материал на 4 научных статьи, одна из которых уже опубликована. И она посвящена как раз вот этому методу засыпания. Я провел небольшую клиническую апробацию. Собрал пациентов, рассказал им, что делать, предложил им вечером перед сном, если они захотят, попробовать применить этот метод, а потом на утро я спросил, пробовали или не пробовали, и было ли эту ночь по сравнению с предыдущей заснуть легче так же или тяжелее. Вот. Ну и оказалось, что те, кто не пробовал, у них все примерно так же, а те, кто попробовал, они эту ночь заснули гораздо легче, чем предыдущую. Я показал определенные психический процесс, определенное такое визуально-интеллектуальное, эмоциональное упражнение, которое, если делать, то засыпание произойдет прямо во время этого упражнения. То есть эта практика прямо направлена на наступление состояния сна.
3: А почему? У вас были проблемы со сном? Почему вот вы вдруг этой проблемой тоже занялись?
2: У меня были проблемы со сном в детстве. Я в детстве, ну, много с этим всякого делал. Не успею сейчас подробно рассказать. И тогда вот, ну, на самом деле и проявился мой талант в психологии впервые. Я только сейчас понимаю, сколько я классных штук тогда напридумывал.
3: Вы какой-то невероятный человек.
2: Все мы невероятные.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». на радио «Звезда».
1: Иван, мне очень понравилось, как вы в одном из интервью описали цель, к которой идет человек, и поиск. С помощью математических неизвестных, я бы так назвала, да, какого-то как математического уравнения, есть три фактора, которые влияют на то, чтобы человек достиг той или иной цели. Вот вы, когда ставите себе какую-то цель, на какой из этих трех факторов, я прошу вас их напомнить, больше всего ориентируетесь? Какой вам из них больше всего помогает?
2: Когда мы хотим что-то сделать, достичь какой-то цели, куда-то прийти, во-первых, важно, а куда мы сами прикладываем усилия, в какую сторону мы стараемся сдвинуть ситуацию из себя. Во-вторых, важно, а куда эта вся среда, она двигалась и без нас, какие вот факторы, другие люди, что-то еще.
1: Внешние
2: факторы, куда они подталкивают нас и ситуацию. И третье – это случайные факторы, неучтенные, которые не имеют никакой мистической природы, просто ну, их совсем очень сложно как-то учесть, поэтому мы считаем их случайными.
1: Вы называли это везением, невезением, удачей, неудачей.
2: Ну да, если нас подталкивает туда, куда надо, значит, случайный фактор сработал в плюс, можно это рассматривать как везение. Если наоборот, от нашей цели можно рассматривать это как невезение. И вот эта картина, что три компоненты важны, она очень помогает сохранять трезвость, потому что человек бывает, делает все правильно, но цели не достигает своей и разочаровывается в своих действиях, хотя действия-то были правильные, просто окружение повлияло недостаточно полезно, да, или случайность распорядилась как-то вот неудачно. Либо наоборот, человек действует вообще все неправильно, но его вытаскивает среда, и ему везет, и он достигает результата, и он снова делает неверный вывод, что действия мои были правильные. Очень важно сойти с эгоцентричной картины мира, когда все зависит от меня, и вот как я оцениваю свои труды по результату. Да? Вот надо понимать, что в результат не только ты вносишь вклад. И поэтому желательно бы как поступить? Поставить цель, которую ты хочешь достичь, потом подумать, а какое окружение, какие факторы будут помогать, какие у меня вообще есть самого таланты, способности, выбрать подходящее окружение, в нем реализовать свои таланты, способности и повторять это достаточно много раз, чтобы случайные факторы усреднились и ну, особо не влияли. Когда ты много-много раз пробуешь, то иногда тебе везет, иногда тебе не везет, но в среднем случайные факторы ну, вносят нулевой вклад. На то они и случайные. Плюс или минус, если много раз. Вот. Так что много попыток, понимание своей цели важно, выбор окружения и выбор своих действий. Вот. Что касается ну, меня самого, какие факторы...
1: Вот вы делаете, вы сказали, делаете много открытий, как ученый. Все они, все три вот складываются факторы для вас благополучным образом.
2: Я подумаю сейчас, это интересный вопрос. Мне кажется, что в моем случае, наверное, наибольшая роль это мои собственные усилия, среда и вот опять-таки та самая настойчивость, которая помогает сгладить везение или невезение. Почему так? Потому что, ну, у меня есть устойчивые результаты. То есть, если бы у меня была какая-то вот одна только научная статья опубликована какая-то с результатом, то, ну, сложно сказать, повезло, может, или как там. А когда уже, ну, много чего-то, то настойчивость очень важна. Это всем ученым очень важна настойчивость, кстати говоря. Я тут не какой-то особенный.
1: Если можно, заключительный вопрос и коротко. Что дальше? То есть... Есть ли у вас в запасе какая-нибудь загадка, которую вы очень хотите разгадать?
2: Ну, из того, что прям совсем дальше, это надо тот же метод применить для решения других уравнений, эллиптических уравнений с частными производными, решаться будет так же. А если что-то вот, ну, такое большое, я хочу развить теорию в области дифференциальной геометрии плоских кривых. Это очень такая классическая область, и несколько лет назад я придумал там вот метод получения новых кривых. Что касается черновских аппроксимаций, надо научиться вычислять их побыстрее, потому что они пока слишком медленно считаются. Формулы хорошие, но считать по ним медленно. И здесь тоже, ну, как бы есть задумки, что можно сделать.
1: Здорово. Иван, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Желаем вам новых поисков и новых открытий.
2: Желаем вам тоже новых поисков. и новых открытий.
3: Спасибо. Спасибо, Иван.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях был Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».
0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
4: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Исаак Шварц. «Стоп-кадр» на самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: Сегодня день тыла вооруженных сил Российской Федерации.
5: Оружейная палата Московского Кремля. Она хранит древние государственные регалии, царскую одежду, коронационные платья, крупнейшие коллекции золотых и серебряных изделий, собрание экипажей и предметы парадного конского убранства. Сейчас здесь работают искусствоведы, реставраторы, историки, а когда-то всем этим хозяйством заведовал всего лишь один человек.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Оружничий.
5: Старинный дворцовый чин. На это место, как правило, назначали князей или родовитых бояр. В обязанности оружничих входило наблюдение за собственным государевым имуществом и за всем тем, что хранилось в царской сокровищнице. Как тогда говорили, со всеми драгоценностями и разноцветными каменьями.
4: История воинских званий.
5: Оружничий всегда должен был находиться при государе во время боевых походов. Ему подчинялись особые телохранители царя – рынды, которые стояли справа и слева от монаршего трона. При этом оружничий не только хранил личное оружие своего владыки, но и заботился о его изготовлении, ремонте или закупке.
4: По случаю присвоения.
5: В разное время оружейной палатой заведовали очень известные люди. К примеру, при малолетнем Иване Грозном чин оружничего достался князю Юрию Щетинину. Он участвовал во Владимирском и Казанском походах. Воевал честно. Про него так и говорили: «Старший рында с государевыми боевыми доспехами». К слову, последним оружничим в русской истории стал воевода Петр Васильевич Шереметьев. Он состоял на службе при царевичах Иване V и Петре I.
4: История воинских званий.
5: В допетровскую эпоху почти у каждого нашего государя был свой завскладом оружейной палаты. Даже у Лжедмитрия I. В 1605 году он назначил великим оружничим, заметьте, не простым, а великим, князя Богдана Бельского. А поскольку сам царь был не настоящим, то и оружничий у него был липовым.
4: Оружничий. По случаю присвоения. От слов К делу. Военные училища России.
6: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
4: От слов к делу.
6: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юноши продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
4: От слов к делу.
6: Долг, честь, отечество, польза.
4: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии России.
7: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Все 17 членов экипажа теплохода «Янина», затонувшего в результате атаки ВСУ, спасены. Их состояние удовлетворительное, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Судно перевозило гражданскую продукцию в международных водах. В 130 морских милях от Новороссийска оно получило повреждения от морских дронов. Команда организованно покинула борт. Лихачев назвал произошедшее пиратством и морским разбоем со стороны Киева. Основные логистические маршруты Вооруженных сил России оборудованы антидроновыми коридорами. Это примерно 1800 километров. Об этом рассказал заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Санчик. Кроме того, по его словам, с начала специальной военной операции объемы поставок вооружений и техники увеличились в 5 раз, а средств поражения в 12 раз.
2: Следует особо отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением, военной техникой, номенклатурой материально-технического обеспечения до 97%. С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в 2 раза.
1: Заместитель главы военного ведомства отметил, что передовые подразделения сейчас снабжаются в том числе с помощью грузовых квадрокоптеров, наземных роботов и малолитражного транспорта. УЕФА готовит вотум недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино. Все 55 стран-членов конфедерации поддержат его отстранение, если он не уйдет в отставку добровольно. Причиной стал план ФИФА по созданию новой структуры для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам за 4 миллиарда 200 миллионов долларов, что расценили как угрозу контролю над футболом. В заявлении УЕФА говорится, что доверие к Инфантино, занимавшему пост с 2016 года, полностью утрачено. 9 из 17 пилотных вузов полностью перестроили программы под новую модель высшего образования. На бюджет поступили около 42 400 абитуриентов, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Студенты будут осваивать 581 обновленную программу. Полный переход планируется завершить в течение 3 лет. Отличие новой модели в том, что вместо бакалавриата вводятся базовое и специализированное высшее образование. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве солнечно и до 30 градусов. В понедельник и вторник переменная облачность и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Исаак Шварц. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: еще нас ждет на пути.
1: Радио «Звезда».
2: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Исаак Шварц.
3: Наверное, трудно назвать более успешного и любимого народом композитора, чем Исаак Шварц. Автор симфонических произведений, двух балетов, двух квартетов, скрипичного концерта, кантат и романсов, популярным он стал именно как кинокомпозитор, написав за свою жизнь мелодии к 125 фильмам.
2: Способностей нет.
3: Самое интересное, что в семье не считали, что Исаак обладает особыми музыкальными способностями. У него были две сестры, Софья и Мария. Вот на них родители возлагали большие надежды. Отец Исаака, Иосиф Евсеевич Шварц, филолог-арабист, профессор филологического факультета Ленинградского университета, хоть и не был профессиональным музыкантом, обладал красивым, сильным баритоном. В доме постоянно звучала музыка. Девочки учились в музыкальной школе, позже в консерватории. К ним в гости часто заходили сокурсники, а Исаака учить музыке не собирались.
2: Одним пальцем.
3: Но однажды друг одной из сестер научил мальчишку подбирать на фортепиано мелодии. Одним пальцем. Исаак загорелся. Часами не отходил от инструмента. Первые мелодии, которые он наиграл, сначала действительно одним пальцем, а затем в октаву, было знаменитое шаляпинское «Эй, ухнем». Видя увлечение девятилетнего мальчика музыкой, Соня повела брата в Ленинградский дом художественного воспитания детей. Потом Шварц будет не раз вспоминать этот день.
4: Пока ждали своей очереди на прослушивание, сестра ушла поболтать с подругами и увлеклась. В результате, когда подошла моя очередь, я вошел в комнату один и кое-как, ноги едва доставали до педалей, уселся за рояль.
3: Его спросили, что он будет исполнять. Исаак ответил: «Лунную сонату». Экзаменаторы удивились и спросили, где он обучается музыке. Ответ абитуриента приемную комиссию убил: «Я нигде не обучаюсь, а подбираю музыку на слух». Взрослые серьезные люди зашлись в смехе, но все-таки разрешили наглецу показать, на что он способен. Исаак начал играть и блестяще, без единой помарки, исполнил первую часть сонаты –

онемевшие от удивления члены комиссии, позвали сестру. Соня подтвердила, что учится в консерватории, а брат просто слушает, как она готовится к экзаменам, и повторяет за ней пьесы. На слух. Вундеркинд был немедленно принят на обучение. Учеба давалась легко. И уже через 2 года на смотре юных дарований в Большом зале филармонии в сопровождении филармонического оркестра Исаак блестяще исполнил первый концерт Шопена.

0: Жизнь сломалась в один миг.
1: Казалось бы, у мальчика было для счастья все. Любимое занятие, прекрасная дружная семья. Живи и радуйся. Жизнь сломалась в один день. В конце 1936 года отец Шварца был арестован по самой ходовой в разгул сталинских репрессий 58-й статье с формулировкой «за антисоветские разговоры». Сначала ему дали 5 лет, но вскоре после повторного суда расстреляли. А всю семью, как родных врага народа, выслали из Ленинграда в Киргизию. Много лет спустя Исаак Иосифович с болью рассказывал.
2: Это был рубеж. Я полагаю, что тогда и кончилось мое детство. Я очень любил своего отца. А его арестовали ни за что, как мне казалось. И действительно, ни за что, ни про что. Просто начались повальные аресты.
0: Ссылка.
1: Семья лишилась всего имущества. Но самой большой из материальных потерь была утрата библиотеки и рояля. Мама Исаака, учительница математики, получила запрет на работу по профессии. И теперь, в городе Фрунзе, она вынуждена была пойти на швейную фабрику. Юноша, как ни странно, начал преподавать музыку детям местных чиновников, которых почему-то не смущала подпорченная анкета 14-летнего учителя. А все свободное время слушал музыку. Очень много музыки. Вот как рассказывал об этих временах сам композитор.
2: В километрах в 5 от нашего дома была почта, а перед ней на столбе висел громкоговоритель. Я приходил туда и по нескольку часов кряду слушал по радио то первый концерт Хачатуряна, то пятую симфонию Шостаковича.
0: Кадр. На радио «Звезда». В топера не стрелять. Играет, как умеет.
1: Денег семье катастрофически не хватало. Юноша сумел найти еще одну подработку. И снова, как ни странно, по профессии. Устроился топером в местном кинотеатре. Молодой композитор блестяще сопровождал своими импровизациями ленты немого кино и получал первые аплодисменты. Перед самой войной Шварц уже работал концертмейстером в Киргизском государственном театре. Так что, несмотря на клеймо «сына врага народа», его музыкальная карьера складывалась удачно.
0: Завтра была война.
1: Вчерашний пианист в начале Великой Отечественной оказался в самом пекле боевых действий. Сапером на фронте. Но провоевал недолго. Весной 1942 года был контужен. Тяжело. Но остался жив. Что для сапера, который, как известно, ошибаются один раз, было, можно сказать, удачей.
0: Первый успех.
1: Успех к Шварцу пришел в 1954 году, после премьеры симфонии «Фа минор». Вскоре его приняли в Союз композиторов СССР. Получив официальный статус, Шварц стал писать музыку для спектаклей БДТ. Вальс, созданный им для «Горя от ума», до сих пор считается визитной карточкой театра. Но настоящее признание пришло, когда он стал сочинять музыку к фильмам. Он и сам считал себя именно кинокомпозитором. Счастливая творческая судьба свела музыканта со многими талантливыми режиссерами. Но самыми успешными стали работы с Владимиром Мотылем и Сергеем Соловьевым.
0: Исаак Шварц и Булат Акуджава.
1: Однажды, в конце 50-х, кинорежиссер Венгеров пригласил Шварца к себе домой, заинтриговав коллегу загадочной фразой. я привез кое-что из Москвы. Этим кое-что оказалась подпольная кассета с песнями Окуджавы. Через несколько лет успешный композитор и легендарный бард оказались связаны совместной работой. Первым, но далеко не последним их детищем стала песня «Капли датского короля», исполненная в фильме Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша».
3: Капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры.
1: В общей сложности вместе они написали 32 песни. С тех пор их связывала крепкая мужская дружба. Шварц так отзывался о работе с Окуджавой.
4: Я извлекал музыку из самих стихотворений Булата.
1: А Окуджава даже посвятил другу известную всем сегодня песню «Музыкант».

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Исаак Шварц. Кинокомпозитор.
4: Работу над каждой новой картиной Исаак Шварц начинал со скрупулезного разбора материала, полного проникновения в него. Но на такую вдумчивую работу уходило времени больше, чем позволял жесткий график съемок. Все-таки кино, хоть и искусство, но в не меньшей степени производство. Коллеги поговаривали:
5: писал он музыку не быстро. Режиссерам за ним, бывало, приходилось побегать.
4: Во время монтажа киноновеллы «От нечего делать» Соловьев названивал Шварцу по несколько раз в день. Но к тому все никак не приходила муза, не рождалась завязка. Режиссер уже начал подумывать о смене автора музыки. Но вдруг тот позвонил сам и взволнованно прокричал:
6: «Срочно приезжай, все готово!»
4: Соловьев потом вспоминал:
7: «Шварц встретил меня в своей коммуналке. Был изрядно взъерошен, стоял в солдатской майке, семейных трусах, явно перевозбужденный. Оказалось, он все прокручивал в голове тему фильма, нащупывая мелодию. А днем прилег на кровать в надежде, что так муза его точно не пропустит. Но в горизонтальном положении, как известно, с гениями лучше всего взаимодействует Морфей. Потолок в комнате, где он жил, был богато убран лепными ангелами. И вот где-то на краю сна яви ему что-то привиделось. Он резко открыл глаза и понял, что кусок потолка действительно летит прямо на него, ангелами вперед. В секунду он соскочил с кровати, а ангел грохнулся на его место. После такого выброса адреналина вальс написался буквально за полчаса».
3: Егор Булычев и другие.
4: А вот еще фрагмент из воспоминаний Сергея Соловьева. Уже о другой работе. Над лентой Егор Булычев.
7: «Он сначала долго мучил меня попреками. Зачем ты согласился это снимать? Не можешь же ты любить Горького. Не поверю, что ты не видишь, какой в сущности дрянью был великий пролетарский писатель. Но когда пришел отснятый материал, он внимательно его посмотрел и неожиданно одобрил. Нет, а правда получается. И потащил меня слушать куски будущей музыки, которую набрасывал практически на ходу.

0: Белое солнце пустыни.
1: Песню «Ваше благородие, госпожа удача» Исаак Шварц и Булат Акуджава написали специально для картины «Белое солнце пустыни». Вот что о работе их сложившегося и сдружившегося трио, режиссера, композитора и поэта, рассказывал Мотыль.
2: Шварц обладает замечательным умением не иллюстрировать события на экране, а лирически осмысливать их в музыке. В «Жене» я сдружился и с ним, и с Акуджавой, поэтому, когда начались съемки «Белого солнца», заказал им песню Верещагина.
1: А вот воспоминания самого Шварца.
3: Это песня одинокого человека, и предназначалась она для Паши Луспекаева. Паша сразу поймал настроение, легко исполнил ее практически сразу. Музыкальную тему этой песни я стремился провести в фильме как элемент драматургии. Вначале ироническую, шутливую, госпожу удачу поет немного захмелевший герой. А когда Верещагин взрывается на баркасе, эта песня звучит совсем по-другому, как трагическая тема смерти. Я не думал, что песня станет настолько популярной. Успех или неуспех песни – вещь мистическая. Важно все. Как сочетаются слова с музыкой, кто ее первый исполнитель. Если она впервые звучала с экрана, то в кадре или за кадром. Положительный или отрицательный герой ее исполняют. В «Белом солнце пустыни» все сошлось. И песня стала жить.
4: Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет мне.
5: Стоп. Кадр. На радио «Звезда».
0: Как брызги шампанского.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть сомнения? Леонид Квинихидзе, режиссер водевиля «Соломенная шляпка», попросил композитора Шварца написать что-то легкое, бурлескное, напоминающее, как он сам выразился, брызги шампанского. Но результат его разочаровал. Так бы и не появился в архиве киношедевров филигранный эпизод отправляющегося, нет, не на эшафот, а к невесте, обворожительного повеса, если бы не Андрей Миронов, который играл этого неутомимого гуляку. Он, в отличие от режиссера, был в восторге. От избытка чувств даже расцеловал композитора, заявив:
6: «Песня – настоящий подарок. Она станет украшением моего репертуара».
7: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы... Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда.
0: Старуха-неудача.
1: Следующей совместной картиной Акуджавы и Шварца должен был стать «Станционный смотритель». Для него они вместе написали песенку Минского. Исполнил ее Никита Михалков. То есть у работы вырисовывались все признаки беспроигрышной удачи. Но госпожа удача бывает очень непредсказуема. Порой она превращается в старуху-неудачу. Когда был смонтирован весь отснятый материал, сверху поступил приказ песенку Минского из картины вырезать. Сначала никто не мог понять, что произошло. Ведь все было давно согласовано и одобрено. Но вскоре стало известно, что за время съемок Акуджаву успели исключить из партии. Спорить было бесполезно. Песню выкинули. В картине осталась только ее музыкальная тема.

0: Шварц и Акира Куросава.
1: Этот-то короткий отрывок и зацепил легендарного японского режиссера Акира Куросаву, когда тот искал автора музыки для своего нового фильма «Дерсу Зала». Посмотрев станционного смотрителя, Куросава попросил, чтобы ему показали другие фильмы с мелодиями Шварца, и сразу принял решение. Композитор у картины есть. К слову, вопреки традициям, музыку к этому киношедевру Шварц сочинил буквально за несколько часов. Куросава очень по-доброму вспоминал их сотрудничество.
2: «Мы целый вечер посвятили разговору о музыке. Не только в связи с конкретными задачами нашего фильма, но вообще о киномузыке. Наши мнения по большинству вопросов совпали. Мы легко нашли общий язык, общий подход. И, судя по всему, очень понравились друг другу».
0: Песня «Кавалергарда».
1: Через 3 года после истории со станционным смотрителем отношение к Акуджаве несколько смягчилось. Чувствуя это, Мотыль решил рискнуть. Заказать песню для ленты «Звезда пленительного счастья», дуэту Исаака Шварца и опального Булата Шаловича. Риск – благородное дело. В результате родился замечательный романс «Не обещайте деве юной», который, вопреки опасениям, чиновники приняли с первого раза. И даже очень требовательный к себе, Шварц полюбил его, называл лучшей своей работой.
3: «Не обещайте деве юной любови вечной на земле».
0: «Я люблю музыку в себе».
1: Уже в солидном возрасте, заслуживший любовь и признание, композитор сказал кому-то из журналистов очень важные слова.
4: «Главное, это я понял для себя лично, надо писать как можно проще. И любить не себя в музыке, перефразировав знаменитые слова об искусстве, а музыку в себе».
0: Кадр на радио «Звезда».

0: могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика. Объем одной канистры не должен превышать 40 литров, при этом емкости при досмотре не должны быть заполнены более чем на 95%, а также не иметь следов подтеков и внешних повреждений. Всего на одном автомобиле можно провозить не более 200 литров топлива. Тем, кто собирается в поездку на полуостров, необходимо учитывать эту информацию. Гражданин России может иметь два загранпаспорта, при этом один из них должен быть обязательно биометрическим. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка Министерства внутренних дел Владимир Васенин. Он также рассказал о возможности оформления загранпаспорта на новорожденного.
1: Для ребенка можно оформить заграничный паспорт именно с рождения. Особенностями здесь является то, что подача заявления, конечно же, малышом не осуществляется. В органы полиции к нам обращаются родители либо законные представители. После получения такого обращения мы начинаем контактировать с человеком, подавшим заявление, и, конечно, малышу уже выдаем паспорт.
0: Васенин также напомнил, что, несмотря на назначение загранпаспорта для поездок за рубеж, с ним можно путешествовать и по России. В аэропорту турецкой Анталии запретили встречать прилетающих туристов с табличками. Их будут изымать, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По новым правилам, путешественникам нужно проходить к специальным стойкам, обозначенным буквами от А до М. Перед поездкой туроператоры должны сообщить им, с какой буквой стойку искать. Ожидающий за ней представитель компании их обязан встретить и проводить к трансферному автомобилю. Филиппины вошли в список недорогих азиатских стран на предстоящий зимний сезон. Стоимость туров ниже, чем во Вьетнаме, сопоставима с Таиландом и Китаем, передают «Известия». На Филиппинах действует безвизовый режим. При раннем бронировании туры продаются со скидкой. Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в августе. Спрос на поездки в Калининград оказался почти на 23% выше, чем в Петербург, который занял вторую строчку рейтинга. Третью позицию занимает Махачкала. В пятерку также вошли Сочи и Минеральные воды. За рубежом самым популярным направлением августа стал Стамбул. Спрос на поездки в крупнейший город Турции оказался почти на 40% выше, чем в Ереван, который занимает вторую строчку. На третьем месте расположилась Анталия. В пятерку самых популярных зарубежных направлений также вошли Ташкент и Баку, сообщают «Известия», ссылаясь на исследования.
2: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Буденовка. Остроконечный суконный головной убор защитного цвета на подкладке из ваты. Верхушка такого шлема состояла из шести сшитых клиньев. Спереди – козырек, сзади – к шее. Спускался специальный назатыльник с удлиненными концами, которые застегивали под подбородком. Назатыльник, как у шапки-ушанки, можно было по необходимости поднять и пристегнуть пуговицами по бокам головного убора.
1: Форма и содержание.
2: Над козырьком Буденовки нашивали суконную звезду. Сначала она у всех была синей, а затем ее цвет стал зависеть от рода войск. Синяя осталась у кавалеристов. Пехоте нашивали малиновую, артиллеристам – оранжевую. Глянул на звезду, и сразу понятно, кто перед тобой.
0: Буденовка.
2: Ее первоначальное название – «Богатырка», потому что она по форме больше всего напоминала боевые шлемы древнерусских воинов. Удивляться нечему, так как одним из разработчиков армейской экипировки в 1918 году был художник Виктор Васнецов, автор известной картины «Богатыри». Первыми новую форму получили военные части под командованием Михаила Фрунзе. Поэтому армейский шлем стали именовать «Фрунзевкой». И только потом головные уборы отправили в первую конную армию Буденного, в честь которого они и получили свое самое

0: обмундирования.
1: Изначально Буденовка была зимней. Правда, от морозов она защищала плохо. Затем появился летний вариант, без ваты и на затыльника на шее, с двумя практически одинаковыми козырьками, спереди и сзади. За что красноармейцы окрестили форменный головной убор «Здравствуй и прощай».
2: Буденовка.
1: Что ж, наши бойцы окончательно простились с буденовками в 1940 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, когда старые суконные шлемы полностью вышли из употребления. Их заменили на более теплые и удобные меховые шапки-ушанки.
2: Форма и содержание. Буденовка.

0: широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о парфюме.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первым парфюмером считается женщина по имени Тапути. Она жила во втором тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, получала душистые масла методом паровой дистилляции и составляла ароматные смеси.
0: Факт второй.
2: Ут, масло агарового дерева, один из самых дорогих парфюмерных компонентов в мире. Его стоимость может превышать цену золота и достигать 200 тысяч долларов за килограмм.
0: Факт третий.
2: В Японии существует традиция кодо – наслаждение ароматами. Это древнее искусство, сравнимое с чаями-церемонией. Участники учатся различать запахи благовоний и ароматических масел и поэтично их описывать.
0: Факт четвертый.
2: Наполеон был одержим чистотой и ароматами. Он заказывал до 50 литров одеколона в месяц.
0: Факт пятый.
2: Слово «парфюм» происходит от латинского «перфумум» – «через дым». В древности благовония сжигали в храмах

0: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву F.
1: Мне даже выводить на бумаге это F трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
0: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
2: Рассказы Ивана Бунина.
0: Слушайте сегодня в 10 вечера
2: на радио «Звезда».
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Впереди длинные праздники, и Савельев решил съездить с семьей на отдых. Впереди их ждет море, пляж и отличная погода. Наш герой уже собрался писать заявление на отпуск, как вдруг коллега стал его отговаривать. Мол, так проиграешь в деньгах. Получается, что брать отпуск во время праздников невыгодно, задумался Савельев. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Если вы работаете в пятидневку, то самые выгодные месяцы для отдыха – те, где нет государственных праздников. Поэтому январь и май точно не самый лучший вариант для отпуска. Второе. Если выбора у вас нет, то есть два способа оформить отпуск. Указать в заявлении все дни с учетом праздничных и выходных. Так вы получите хорошие отпускные, но по итогам месяца явно не досчитаетесь круглой суммы. Либо выбрать для отпуска только рабочие дни, допустим, в середине майских праздников. Так у вас будут небольшие отпускные, но и разрыв в зарплате минимальный. Третье. На самом деле есть еще один вариант. Договориться с вашим отделом кадров и бухгалтерией, что на бумаге отпуск вы возьмете месяцем ранее или позже, а фактически уедете на отдых сейчас. Но для компании это риск. Случись с вами что в отпуске, по документам вы числитесь на работе, а значит и отвечать за вас работодателю. Четвертое. Все это относится только к тем работникам, кто трудится 5 дней в неделю. Если у вас предусмотрен сменный график 2 через 2 или неделя через неделю, то отпуск в любую дату, хоть на Новый год, хоть на майские, особой разницы в деньгах для вас не принесет. Подведем итоги. Брать отпуск в том месяце, где много праздничных дней, невыгодно. Попробуйте договориться с компанией и оформить формальный отпуск в другом месяце. Если вы работаете посменно, а не в пятидневку, то разница в деньгах будет минимальной. К счастью, Савельев дружит с бухгалтерией. И там согласились помочь нашему герою и оформить отпуск задним числом. Но если в следующий раз история повторится, он уже знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
3: Тайное и неизведанное.
5: Обстоятельства смерти великих людей часто становятся предметом споров историков. Не был исключением и Наполеон Бонапарт. Из учебников мы знаем, после битвы при Ватерлоо поверженный император был отправлен на остров Святой Елены, где и провел остаток дней. Если верить официальным источникам, он скончался 5 мая 1821 года. Место для своего погребения Наполеон выбрал сам. И сегодня любой желающий может увидеть мраморное надгробие, обнесенное металлической оградой. Останков Бонапарта под камнем нет. В 1840 году его прах был перевезен в Париж. Но до сих пор существует версия, что вместо Наполеона на острове Святой Елены был похоронен другой человек. Сентябрьской ночью 1823 года в Шонбрунском дворце, где жила последняя жена Наполеона Мария Луиза Австрийская, прогремел ружейный выстрел. Караульный заметил человека, который перелез через забор и устремился вглубь сада. Приказ остановиться он не выполнил. Солдат вынужден был стрелять. Утром во дворец явились французские дипломаты. Они потребовали выдать им тело незнакомца. Австрийцы отказались. Ночной гость был похоронен рядом с усыпальницей, приготовленной для самой Марии Луизы. По Европе поползли слухи, что в Шонбруне был убит сам Наполеон Бонапарт. Но как заключенный номер один смог покинуть хорошо охраняемый остров? Есть предположение, что сторонникам Наполеона удалось совершить подмену. На остров Святой Елены был доставлен один из двойников Бонапарта. Сам же император бежал. Он поселился в небольшом французском городке под чужим именем. Узнав о болезни своего сына, Наполеон отправился в Шонбрун, чтобы увидеться с ним. Возможно, это всего лишь красивая легенда. Но известны обстоятельства, которые говорят в ее пользу. Например, отсутствие каких-либо надписей на могиле Бонапарта. По одной из версий, верные Наполеону офицеры знали, что под мраморной плитой покоится вовсе не император. Поэтому упоминать его имя в эпитафии они посчитали кощунством. Так кто же на самом деле был похоронен на острове Святой Елены? Точного ответа нет.
3: Тайное и неизведанное. Премьера на радио «Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
8: Реклама.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любецкое в Запорожской области. Глава военного ведомства отметил, что бойцы прославленного соединения действуют на самых трудных участках, проявляют мужество и успешно вытесняют

0: врага. Глава Министерства внутренних дел Испании назвал эгоистичной и безответственной позицию ряда стран Европейского Союза, призывающих к временному исключению королевства из шенгенской зоны. Все из-за наплыва мигрантов в Сеуту. При этом Фернандо Гранде Марласка подчеркнул, что анклав Северной Африки не входит в Шенген. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Большинство марокканцев сегодня уже вернулись на родину. Грузовые автомобили иностранных компаний не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Такая мера начнет действовать с сентября, пишут РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автоперевозок, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. Ядовитые пауки-каракурты появились сразу в нескольких регионах страны. Специалисты фиксируют их в Новосибирской, Саратовской, Курганской, Свердловской и Омской областях, Ставропольском крае, а также Санкт-Петербурге. Миграцию этих членистоногих прогнозируют и в Московской области. В чем опасность яда этих пауков, в эфире «Радио Звезда» рассказал российский арахнолог Кирилл Михайлов.
1: Дело в том, что это яд как бы не местного, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему, значит, на проводимость нейронных синапсов. Надо, конечно, сразу обращаться к врачу. Если паук укусил, надо просто очень быстро принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Но самая лучшая мера – это просто прижечь огнем спички или зажигалки. Это, конечно, больно, неприятно, но это разлагает яд, но только это надо делать очень-очень быстро.
0: Чтобы избежать укусов на природе, специалисты призывают носить закрытую обувь и плотную одежду. Также не рекомендуется ходить босиком и садиться на землю без подстилки. В воскресенье в Москве солнечно до 30 градусов, в понедельник и вторник переменная облачность без осадков и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы.

0: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
2: В 1910 году на немых тогда еще киноэкранах появились странные актеры. Они вели себя будто живые люди, ели, пили, дрались на дуэлях, но это были жуки. Дворяне, рыцари и красавицы с усами, панцирями и множеством тонких ножек, в которых они держали бокалы с вином и шпаги. Ответственным за их появление и за те восторги, что жуки-актеры вызвали у зрителей, был русский гений кукольной мультипликации Владислав Александрович Старевич. Он рос любознательным ребенком и рано полюбил природу. Эту любовь он пронес через всю жизнь. Тогда кино только развивалось, и техника не позволяла снимать насекомых и прочих мелких существ в подробностях. Старевич нашел смелое решение. Он смастерил кукол, которые в точности повторяли строение жуков и других насекомых, затем оживил их с помощью покадровой съемки. Молодой постановщик двигал фигурки, делал кадры, затем менял положение кукол и снова снимал. Так появилась иллюзия движения и кукольная мультипликация.
1: Ну ты кулибин.
2: Зрители были потрясены. В фильме «Битва рогачей» многие даже не поняли, что видят не настоящих жуков, а их рукотворные образы. Позже Старевич снимал сказочные истории, создавал героев, придумывал костюмы, строил декорации. Его фильмы отличались теплым юмором, фантазией и необычной атмосферой. А еще имели бешеный успех. В 20-е годы Старевич переехал во Францию, где продолжил работать. Его творчество вдохновило многих аниматоров. Даже современные режиссеры говорят, что учатся у него смелости, вниманию к деталям и умению оживлять неживые предметы.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: А вот была история.
4: Однажды немецкого писателя Георга Лихтенберга попросили дать как можно более краткую рецензию на одну недавно вышедшую книгу. Лихтенберг написал: «Я испытал огромную радость, закрыв эту книгу».
3: Да уж, была история.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
3: Александр Беляев. Фрагмент из романа «Человек-амфибия». Читает Сергей Кирсанов.
7: Зурита распилил кандалы, связывавшие руки Ихтиандра, дал ему новый костюм и разрешил захватить с собой спрятанные в песке перчатки и очки. Но как только юноша взошел на палубу медузы, по приказанию Зурита его схватили индейцы и посадили в трюм. У Буэнос-Айреса Зурита сделал короткую остановку, чтобы запастись провиантом. Он повидался с Бальтазаром, похвалился своей удачей и поплыл дальше вдоль берега по направлению к Рио-де-Жанейро. Он предполагал обогнуть восточный берег Южной Америки и начать поиски жемчуга в Карибском море. Гутьерре он поместил в капитанской каюте. Зурита уверял ее, что Ихтиандра он отпустил на волю в заливе Рио-де-Ла-Плата. Но эта ложь скоро открылась. Вечером Гутьера услыхала крики и стоны, долетавшие из трюма. Она узнала голос Ихтиандра. Зурита в это время был на верхней палубе. Гутьера пыталась выйти из каюты, но дверь оказалась на запоре. Гутьера начала стучать кулаками. Никто не отзывался на ее крик. Зурита, услышав крики Ихтиандра, крепко выругался, спустился с капитанского мостика и сошел в трюм вместе с индейцем-матросом. В трюме было необычайно душно и темно. «Чего ты кричишь?» — грубо спросил Зурита.
8: «Я задыхаюсь», — услышал он голос Ихтиандра. «Я не могу жить без воды. Здесь такая духота. Отпустите меня в море. Я не проживу ночи».
7: Зурита захлопнул люк в трюм и вышел на палубу. Как бы в самом деле он не задохнулся, озабоченно подумал Зурита. Смерть Ихтиандра была ему совсем невыгодна. По приказу Зуриты в трюм принесли бочку, и матросы натаскали воды. «Вот тебе ванна», — сказал Зурита, обращаясь к Ихтиандру. «Плавай. А завтра утром я отпущу тебя в море». Ихтиандр поспешно погрузился в бочку. Стоявшие в дверях индейцы-матросы с недоумением смотрели на это купание. Они еще не знали, что узник медузы — морской дьявол. «Отправляйтесь на палубу!» — прикрикнул на них Зурита. В бочке нельзя было плавать, нельзя было даже выпрямиться во весь рост. Ихтиандру пришлось скорчиться, чтобы окунуться. В этой бочке когда-то хранились запасы солонины. Вода быстро пропиталась этим запахом, и Ихтиандр чувствовал себя немногим лучше, чем в духоте трюма. Над морем в это время дул свежий юго-восточный ветер, унося шхуну все дальше на север. Зурита долго стоял на капитанском мостике и только под утро явился в каюту. Он предполагал, что жена его давно спит, но она сидела на стуле возле узенького столика, положив голову на руки. При его входе Гутьера поднялась, и при слабом свете догоравшей лампы, привешенной к потолку, Зурита увидел ее побледневшее, нахмуренное лицо. «Вы обманули меня», — глухо сказала она. Под гневным взглядом жены Зурита чувствовал себя не очень хорошо, и, чтобы прикрыть невольное смущение, принял непринужденный вид, закрутил свои усы и шутливо ответил: «Ихтиандр предпочел остаться на Медузе, чтобы быть ближе к вам». «Вы лжете! Вы мерзкий, гадкий человек! Я ненавижу вас!» Гутьера вдруг выхватила большой нож, висевший на стене, и замахнулась на Зуриту. «Ого!» — проговорил Зурита. Он быстро схватил Гутьера за руку и сжал так сильно, что Гутьера выронила нож. Зурита ногой вышвырнул нож из каюты, отпустил руку жены и сказал: «Вот так-то лучше. Вы очень взволнованы. Выпейте стакан воды». И он ушел из каюты, щелкнув ключом, и поднялся на верхнюю палубу. Восток уже розовел, а легкие облака, освещенные скрытым за горизонтом солнцем, казались пламенными языками. Утренний ветер, соленый и свежий, надувал паруса. Над морем летали чайки, зорко высматривающие рыб, резвящихся на поверхности. Уже взошло солнце. Зурита все еще ходил по палубе, заложив руки за спину. «Ничего, справлюсь как-нибудь», — сказал он, думая о Гутьере. Обратившись к матросам, он громко отдал команду убрать паруса. Медуза, покачиваясь на волнах, стояла на якоре. «Принесите мне цепь и приведите человека из трюма», — распорядился Зурита. Он хотел как можно скорее испытать Ихтиандра как ловца жемчуга. «Кстати, он освежится в море», — подумал он. Конвоируемый двумя индейцами появился Ихтиандр. Он выглядел утомленным. Ихтиандр осмотрелся по сторонам. Он стоял возле бизань-мачты, всего несколько шагов отделяло его от борта. Вдруг Ихтиандр рванулся вперед, добежал до борта и уже пригнулся для прыжка, но в этот момент тяжелый кулак Зуриты опустился ему на голову. Юноша упал на палубу без сознания. «Не надо спешить», — нравоучительно сказал Зурита. Послышался лязг железа. Матрос подал Зурите длинную тонкую цепь, заканчивавшуюся железным обручем. Зурита опоясал этим обручем лежавшего без сознания юношу, замкнул пояс на замок и, обратившись к матросам, сказал: «Теперь лейте ему на голову воду». Вскоре юноша пришел в себя и с недоумением посмотрел на цепь, которой был прикован. «Так ты не сбежишь от меня», — пояснил Зурита. «Я отпущу тебя в море. Ты будешь искать мне жемчужные раковины. Чем больше жемчуга ты найдешь, тем дольше ты будешь оставаться в море. Если же ты не станешь добывать мне жемчужные раковины, то я запру тебя в трюме,
8: и ты будешь сидеть в бочке, понял? Согласен?» Ихтиандр кивнул головой. Он был готов добыть для Зуриты все сокровища мира, только бы скорее погрузиться в чистую морскую воду. Зурита, Ихтиандр на цепи и матросы подошли к борту шхуны. Каюта Гутьера находилась на другой стороне шхуны. Зурита не хотел, чтобы она видела Ихтиандра прикованным к цепи. Ихтиандра спустили на цепи в море. Если бы можно было порвать эту цепь, но она была очень прочна, Ихтиандр покорился своей участи. Он начал собирать жемчужные раковины и складывать их в висевший у него на боку большой мешок. Железный обруч давил бока и затруднял дыхание. И все же Ихтиандр чувствовал себя почти счастливым после душного трюма и вонючей бочки. Матросы с борта корабля с изумлением смотрели на невиданное зрелище. Проходила минута за минутой, а человек, опущенный на дно моря, и не думал подниматься. Первое время на поверхность всплывали пузырьки воздуха, но скоро они прекратились. «Пусть меня съест акула, если в его груди осталась хоть частица воздуха. Видно, он чувствует себя, как рыба в воде», — с удивлением говорил старый ловец, вглядываясь в воду. На морском дне ясно виден был юноша, ползавший на коленях. «Может быть, это сам морской дьявол?» — тихо проговорил матрос. «Кто бы он ни был, капитан Зурита сделал хорошее приобретение», — отозвался штурман. «Один такой ловец может заменить десяток». Солнце стояло близко к полудню, когда Ихтиандр дернул цепь, чтобы его подняли. Его сумка была полна раковинами. Нужно было опорожнить ее, чтобы продолжать лов. Матросы быстро подняли на палубу необыкновенного ловца. Все хотели скорее узнать, каким был улов. Обыкновенно жемчужные раковины оставляют на несколько дней, чтобы моллюски перегнили, тогда легче вынимать жемчужины. Но теперь нетерпение матросов и самого Зуриты было велико, и все сразу принялись вскрывать раковины ножами. Когда матросы окончили работу, все сразу шумно заговорили. На палубе царило необычайное возбуждение. Может быть, Ихтиандру посчастливилось найти хорошее место? Но то, что он добыл за один улов, превзошло все ожидания. Среди этих жемчужин десятка два было очень тяжеловесных, прекрасной формы и самых нежных цветов. Первый улов уже принес Зурите целое состояние. За одну крупную жемчужину можно было купить новую прекрасную шхуну. Зурита был на пути к богатству. Мечты его сбылись. Зурита видел, как жадно смотрят матросы на жемчуг. Это ему не понравилось. Он поспешил пересыпать жемчужины в свою соломенную шляпу и сказал: «Пора завтракать. А ты, Ихтиандр, хороший ловец. У меня есть одна свободная каюта. Я помещу тебя туда. Там тебе не будет душно, и я закажу для тебя большой цинковый бак. Может быть, он тебе и не понадобится, так как ты каждый день будешь плавать в море. Правда, на цепочке, но что ж делать? Иначе ты нырнешь к своим крабам и не вернешься». Ихтиандру не хотелось разговаривать с Зуритой. Но если он оказался пленником этого алчного человека, то надо подумать о сносном жилье. «Бак лучше вонючей бочки», — сказал он Зурите. «Но чтобы я не задыхался, вам придется часто менять в нем воду». «Как часто?» — спросил Зурита. «Через полчаса», — ответил Ихтиандр. «Еще лучше иметь все время проточную воду». «Да ты, я вижу, уже загордился. Тебя похвалили, и ты уже начинаешь требовать, капризничать». «Это не каприза», — обиделся юноша. «У меня, поймите же, если вы положите большую рыбу в ведро, она скоро уснет. Рыба дышит кислородом, находящимся в воде, а я... Ведь очень большая рыба», — с улыбкой прибавил Ихтиандр. «Насчет кислорода я не знаю, а что рыбы дохнут, если не менять воду, это я хорошо знаю». «Пожалуй, ты прав. Но ведь если представить людей, которые все время будут накачивать помпами воду в твой бак, то это будет слишком дорого, дороже твоего жемчуга. Это ты разоришь меня». Ихтиандр не знал цены жемчуга, не знал и того, что Зурита платит ловцам и матросам гроши. Юноша поверил словам Зурита и воскликнул: «Если вам невыгодно держать меня, то отпустите в море». Ихтиандр посмотрел на океан. «Какой ты!» — громко рассмеялся Зурита. «Пожалуйста, я буду добровольно приносить жемчужины. Я давно собрал такую кучу». И Ихтиандр показал рукой от палубы до колен. «Ровные, гладкие, зерно к зерну, и каждая величиной с боб. Я все отдам вам, только отпустите меня». У Зуриты захватило дыхание. «Болтаешь», — возразил Зурита, стараясь говорить спокойно. «Я еще никогда никому не лгал», — рассердился Ихтиандр. «Где же находится твой клад?» – спросил Зурита, уже не скрывая своего волнения. «В подводной пещере. Никто, кроме Лидинга, не знает, где она».
9: «Лидинг? Кто это?»
8: «Мой дельфин». «Ах, так! В самом деле, наваждение какое-то», – подумал Зурита. «Если это правда, а надо думать, что он не лжет, так ведь это же превосходит все, о чем я только могу помышлять. Я буду несметно богат. Ротшильды и Рокфеллеры будут бедняками по сравнению со мной. А юноше, кажется, можно поверить. Уж не отпустить ли его в самом деле под честное слово?» Но Зурита был деловой человек, он не привык кому-нибудь верить на слово. Он стал обдумывать, как лучше овладеть этим кладом Ихтиандра. «Если только Ихтиандра попросит Гутиэры, то он не откажется и принесет клад». «Возможно, что я выпущу тебя», — сказал Зурита, «но на некоторое время тебе придется остаться у меня». «Да, у меня на это есть причины. Я думаю, ты сам не пожалеешь, что задержишься. А пока ты мой, хоть и невольный гость, я хочу сделать так, чтобы тебе было удобно. Может быть, вместо бака, который будет слишком дорогим, тебя лучше поместить в большой железной клетке. Клетка предохранит тебя от акул, и в этой клетке тебя будут спускать за борт в воду».
9: «Да, но мне необходимо бывать и на воздухе».
8: «Ну что ж, мы иногда будем поднимать тебя. Это обойдется дешевле, чем накачивать воду в бак. Словом, все устроим, ты будешь доволен». Зурита был в прекрасном настроении. Неслыханное дело, он распорядился выдать матросам к завтраку по стакану водки. Ихтиандра снова отвели в трюм, бак еще не был готов. Зурита не без волнения открыл дверь капитанской каюты и, стоя в дверях, показал Гутьере шляпу, наполненную жемчугом. «Я помню свои обещания», — начал он, улыбаясь. «Жена любит жемчуг, любит подарки. Чтобы добыть много жемчуга, надо иметь хорошего ловца. Вот почему я пленил Ихтиандра. Посмотри, это улов одного утра». Гутьера мельком взглянула на жемчужины. С большим трудом подавила она невольный возглас удивления. Однако Зурита заметил это и самодовольно рассмеялся. «Ты будешь самой богатой женщиной Аргентины, а может быть и всей Америки. У тебя будет все. Я построю тебе дворец, которому позавидуют короли. А сейчас в залог будущего прими от меня половину этого жемчуга». «Нет, мне не надо ни одной из этих жемчужин, добытых преступлением», — резко ответила Гутьера. «И, пожалуйста, оставьте меня в покое». Зурита был смущен и раздосадован. Такого приема он не ожидал. «Еще только два слова. Не хотите ли вы...» — для важности он перешел на «вы», — «чтобы я отпустил Ихтиандра?» Гутьера недоверчиво посмотрела на Зуриту, как бы стараясь угадать, какую новую хитрость он замышляет. «Что же дальше?» — холодно спросила она. «Судьба Ихтиандра в ваших руках. Достаточно вам приказать Ихтиандру, чтобы он принес на Медузу жемчуг, который он хранит где-то под водой, и я отпущу морского дьявола на все четыре стороны. Запомните хорошенько, что я скажу. Я не верю ни одному вашему слову. Вы получите жемчуг и снова посадите Ихтиандра на цепь. Это так же верно, как то, что я жена самого лживого и вероломного человека. Запомните хорошенько и не пытайтесь никогда впутывать меня в ваши темные дела. И еще раз, пожалуйста, оставьте меня в покое». Больше говорить было не о чем, и Зурита вышел. У себя в каюте он пересыпал жемчуг в мешочек, бережно положил в сундук, запер его и вышел на палубу. Размолвка с женой мало огорчала его. Он видел себя богатым, окруженным почетом. Он взошел на капитанский мостик, закурил сигару. Мысли о будущем богатстве приятно волновали его. Всегда зоркий, он на этот раз не заметил, как матросы, собравшись группами, тихо о чем-то переговариваются.
3: Радио «Звезда». Мы читаем фрагмент из романа Александра Беляева «Человек-амфибия».
8: Зурита стоял у борта против фок-мачты. По знаку штурмана несколько матросов сразу набросились на Педро. Они не были вооружены, зато их было много. Но одолеть Зуриту оказалось не так-то легко. Сзади в спину Зуриты вцепились два матроса. Зурита вырвался из толпы и, отбежав несколько шагов, изо всей силы опрокинулся назад на край борта. Со стоном выпустили матросы свою жертву и упали на палубу.
7: Зурита выпрямился и начал отражать кулаками нападение новых врагов. Он никогда не расставался с револьвером, однако атака была так неожиданна, что Зурита не успел вытащить револьвер из кобуры. Он медленно отступил к фок-мачте и вдруг с ловкостью обезьяны стал подниматься по вантам. Матрос ухватил его за ногу, но Зурита свободной ногой ударил его по голове, и оглушенный матрос упал на палубу. Зурита успел подняться до Марса и там уселся, отчаянно бронясь. Здесь он мог почувствовать себя в относительной безопасности. Он вынул револьвер и крикнул: «Первому, кто осмелится подняться ко мне, я размажу голову!» Матросы шумели внизу, обсуждая, как поступить дальше. «В капитанской каюте есть ружья!» — кричал штурман, стараясь перекричать других. «Идем, взломаем дверь!» Несколько матросов направились к люку. «Пропал!» — думал Зурита. «Подстрелят!» Он взглянул на море, точно ища неожиданной помощи. И, не веря самому себе, Зурита увидел, что к медузе, разрезая гладь океана, с необычайной быстротой приближалась подводная лодка. «Только бы она не погрузилась в воду», — думал Зурита. «На мостике стоят люди. Неужели они не заметят меня и пройдут мимо?» «На помощь! Скорей! Убивают!» — закричал Зурита изо всей силы. На подводной лодке, очевидно, заметили его. Не убавляя хода, лодка продолжала идти прямо на медузу. Из люка шхуны уже показались вооруженные матросы. Они высыпали на палубу и теперь нерешительно остановились. К медузе приближалась вооруженная подводная лодка, вероятно, военная. Нельзя же было убивать Зуриту на глазах этих непрошенных свидетелей. Зурита торжествовал. Но торжество его было недолгим. Бальтазар и Кристо стояли на мостике подводной лодки, а рядом высокий человек с хищным носом и глазами орла. С палубы лодки он громко крикнул: «Педро Зурита, вы должны немедленно выдать похищенного вами Ихтиандра. Даю вам 5 минут, или я пущу вашу шхуну ко дну». «Предатели», — подумал Зурита с ненавистью, глядя на Кристо и Бальтазара. «Но лучше потерять Ихтиандра, чем собственную голову». «Я сейчас приведу его», — сказал Зурита, слезая по вантам. Матросы уже поняли, что надо спасаться. Они быстро спускали шлюпки, бросались в воду и плыли к берегу. Каждый из них заботился только о себе. Зурита сбежал по трапу к себе в каюту, поспешно вынул мешочек с жемчугом, сунул его к себе за рубаху, захватил ремни и платок. В следующую минуту он открыл дверь каюты, где находилась Гутьерре, поднял ее на руки и вынес на палубу. «Ихтиандр не совсем здоров, вы найдете его в каюте», — сказал Зурита, не выпуская Гутьерре. Подбежав к борту, он посадил ее в шлюпку, спустил шлюпку на воду и прыгнул в нее сам. Теперь подводная лодка не могла преследовать шлюпку, было слишком мелко. Но Гутьерре уже увидела Бальтазара на палубе подводной лодки. «Отец, спаси Ихтиандра! Он находится...» Но она не договорила. Зурита заткнул ей рот платком и торопился связать ремнем руки. «Отпустите женщину!» — крикнул Сальватор, видя эту расправу. «Эта женщина — моя жена, и никто не вправе вмешиваться в мои дела!» — крикнул в ответ Зурита, усиленно работая веслами. «Никто не вправе так обращаться с женщиной!» — раздраженно крикнул Сальватор. «Остановитесь, или я буду стрелять!» Но Зурита продолжал грести. Сальватор выстрелил из револьвера. Пуля ударилась в борт шлюпки. Зурита поднял Гутьерре и, защищаясь ею, крикнул: «Продолжайте!» Гутьерре билась в его руках. «Исключительный негодяй», — промолвил Сальватор, опустив револьвер. Бальтазар бросился с мостика подводной лодки и пытался вплавь догнать шлюпку. Но Зурита был уже у берега. Он приналег на весла, и скоро волна выбросила шлюпку на песчаный берег. Педро схватил Гутьерре и исчез за прибрежными камнями. Видя, что Зуриту не догнать, Бальтазар поплыл к шхуне и взобрался по якорной цепи на палубу. Он спустился по трапу и начал всюду искать Ихтиандра. Бальтазар обошел все судно, вплоть до трюма. На шхуне никого не осталось. «Ихтиандра нет на шхуне!» — крикнул Бальтазар Сальватору. «Но он жив и должен быть где-то здесь. Гутьерре сказала, Ихтиандр находится...» «Если бы этот разбойник не заткнул ей рот, мы бы знали, где его искать», — сказал Кристо. Оглядывая поверхность моря, Кристо заметил, что из воды торчат верхушки мачт. Вероятно, здесь недавно затонул корабль.
9: Не находится ли Ихтиандр на этом погибшем корабле?
8: «Быть может, Зурита отправил Ихтиандра искать сокровища затонувшего корабля?» — сказал Кристо.
7: Бальтазар поднял цепь, лежащую на палубе, с обручем на конце. «Зурита, видимо, спускал Ихтиандра на этой цепи. Без цепи Ихтиандр уплыл бы. Нет, он не может находиться на потонувшем корабле».
8: «Да», — задумчиво сказал Сальватор, — «мы победили Зуриту, но Ихтиандра мы не нашли».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое».
2: Александр Беляев. Фрагмент из романа «Человек-амфибия». Читает Сергей Кирсанов.
3: Преследователи зуриты не знали о событиях, происшедших на Медузе в это утро. Всю ночь сговаривались матросы, а к утру они приняли решение при первом удобном случае напасть на зуриту, убить его и овладеть их Теандром и шхуной. Рано утром зурита стоял на капитанском мостике. Ветер утих, и медуза медленно подвигалась вперед, делая не более 3 узлов в час. Зурита всматривался в какую-то точку на океане. В бинокль он разглядел радиомачты затонувшего корабля. Вскоре зурита заметил плававший на поверхности спасательный круг. Зурита распорядился спустить шлюпку и выловить круг. Когда круг подняли, зурита прочитал на нем «Мафальду». «Мафальду утонул?» – удивился зурита. Он знал этот большой американский почтово-пассажирский пароход. На таком пароходе должно быть немало ценностей. Что, если бы их Теандр добыл с затонувшего парохода эти ценности? Но хватит ли длины цепи? Вряд ли. Если же спустить их Теандра без цепи, он не вернется. Зурита задумался. Жадность и боязнь потерять их Теандра боролись в нем. Медуза медленно приближалась к торчавшим из воды мачтам. Матросы столпились у борта. Ветер утих совершенно. Медуза остановилась. «Я одно время служил на Мафальду», — сказал один из матросов.

0: А на них представители власти, корреспонденты, фотографы, кинооператоры, журналисты, подводники. Медлить нельзя. Придется рискнуть, отпустить Ихтиандра без цепи. Другого выхода нет.
1: Но как заставить его вернуться назад?
0: И если рисковать, то не лучше ли послать Ихтиандра за выкупом, жемчужным кладом? Но так ли уж ценен этот жемчужный клад? Не преувеличивает ли Ихтиандр? Конечно, следует добыть и клад, и сокровища, погребенные на Мафальду. Жемчужный клад не уйдет, его никто не найдет без Ихтиандра. Только бы сам Ихтиандр оставался в руках Зуриты. А через несколько дней, а может быть и через несколько часов, сокровища Мафальду станут уже недоступными. «Итак, сначала Мафальду», — решился Зурита. Он приказал бросить якорь. Затем спустился в каюту, написал какую-то записку и с этим листком бумаги пришел в каюту Ихтиандра. «Ты умеешь читать, Ихтиандр? Гутиэра прислала тебе записку». Ихтиандр быстро взял записку и прочитал. «Ихтиандр, выполни мою просьбу. Рядом с Медузой находится потонувший пароход. Опустись в море и принеси с этого корабля все, что найдешь ценного. Зурита отпустит тебя без цепи, но ты должен вернуться на Медузу. Сделай это для меня, Ихтиандр, и ты скоро получишь свободу. Гутиэра». Ихтиандр никогда не получал писем от Гутиэры и не знал ее почерка. Он очень обрадовался, получив это письмо, но тотчас задумался. Что, если это хитрость Зуриты? «Почему Гутиэра не попросила сама?» — спросил Ихтиандр, указывая на записку. «Она не совсем здорова», — ответил Зурита. «Но ты увидишь ее, как только вернешься». «Зачем эти ценности Гутиэры?» — все еще недоверчиво спросил Ихтиандр. «Если б ты был настоящим человеком, ты не задавал бы таких вопросов. Какая женщина не хочет красиво одеваться, носить дорогие украшения, а для этого нужны деньги? Много денег лежит в затонувшем пароходе. Они теперь ничьи. Почему бы тебе не добыть их для Гутиэры? Главное, надо разыскать золотые монеты. Там должны быть почтовые кожаные мешки. Кроме того, золотые вещи, кольца могли быть у пассажиров». «Не думаете ли вы, что я еще стану обыскивать трупы?» — с негодованием спросил Ихтиандр. «И вообще, я не верю вам. Гутиэра не жадная. Она не могла послать меня на такое дело». «Проклятие!» — воскликнул Зурита. Он видел, что его затея сорвется, если он сейчас же не сможет убедить Ихтиандра. Тогда Зурита овладел собой, добродушно рассмеялся и сказал: «Я вижу, тебя не обмануть. Приходится быть с тобой откровенным. Ну так слушай. Не Гутиэра хочет иметь золото с Мафальду, а я. Этому ты поверишь?» Ихтиандр невольно улыбнулся. «Вполне. Ну и отлично. Вот ты уже начинаешь мне верить, значит, мы сговоримся. Да, золото нужно мне. И если его на Мафальду окажется столько, сколько стоит твой жемчужный клад, то я немедленно отпущу тебя в океан, как только ты принесешь мне золото. Но вот беда, ты не совсем доверяешь мне, а я тебе. Я опасаюсь, если тебя отпустить в воду без цепи, ты нырнешь и... Если я дам слово вернуться, сдержу его. Я еще не имел случая убедиться в этом. Ты не любишь меня. И я не удивлюсь, если не сдержишь своего слова. Но ты любишь Гутиэры, и ты исполнишь то, о чем она попросит тебя, верно? Вот я и договорился с нею. Она, конечно, хочет, чтобы я отпустил тебя. Поэтому она написала письмо и дала мне его, желая облегчить тебе путь к свободе. Теперь все тебе понятно?» Все, что говорил Зурита, казалось Ихтиандру убедительным и правдоподобным. Но Ихтиандр не заметил, что Зурита обещает отпустить его на волю только тогда, когда увидит, что на Мафальду окажется столько золота, сколько стоит его жемчужный клад. «Ведь чтобы сравнить их, — рассуждал Зурита сам с собой, — Ихтиандр должен будет, я потребую от него этого, принести свой жемчуг. А тогда в моих руках окажутся золото Мафальду, жемчужный клад и Ихтиандр». Но Ихтиандр не мог знать, что думал Зурита. Откровенность Зурита убедила его, и Ихтиандр, подумав, согласился. Зурита вздохнул с облегчением. «Он не обманет», — подумал он. «Идем скорее». Ихтиандр быстро поднялся на палубу и бросился в море. Матросы увидели Ихтиандра, прыгающим в море без цепи. Они сразу поняли, что Ихтиандр отправился за потонувшими сокровищами Мафальду.

Неужели Зурита один завладеет всеми богатствами? Медлить было нельзя, и они бросились на Зуриту. В то время как команда преследовала Зуриту, Ихтиандр принялся исследовать затонувший корабль. Через огромный люк верхней палубы юноша проплыл вниз, над трапом, который напоминал лестницу большого дома, и попал в обширный коридор. Здесь было почти темно, только слабый свет проникал сквозь раскрытые двери. Ихтиандр вплыл в одну из этих раскрытых дверей и очутился в салоне. Большие круглые иллюминаторы тускло освещали огромный зал, который мог вместить не одну сотню людей. Ихтиандр уселся на роскошную люстру и посмотрел вокруг. Это было странное зрелище. Деревянные стулья и небольшие столики всплыли вверх и покачивались у потолка. На небольшой эстраде стоял рояль с открытой крышкой. Мягкие ковры устилали пол. Лакированная обшивка стен из красного дерева кое-где покоробилась. У одной стены стояли пальмы. Ихтиандр оттолкнулся от люстры и поплыл к пальмам. Вдруг он в изумлении остановился. Навстречу ему плыл какой-то человек, повторяя его движение. «Зеркало», — догадался Ихтиандр. Это огромное зеркало занимало всю стену, тускло отражая в воде внутреннее убранство салона. Здесь нечего было искать сокровищ. Ихтиандр выплыл в коридор, спустился одной палубой ниже и вплыл в такое же роскошное и огромное, как салон, помещение, очевидно, ресторан. На буфетных полках и стойках и возле стоек на полу валялись бутылки с вином, банки с консервами, коробки. Давлением воды многие пробки были вогнаны внутрь бутылок, а жестяные коробки помяты. На столе оставалась сервировка, но часть посуды, серебряных вилок и ножей валялась на полу. Ихтиандр стал пробираться в каюты. Он побывал уже в нескольких каютах, обставленных по последнему слову американского комфорта, но не видел ни одного трупа. Только в одной из кают третьей палубы он увидел распухший труп, колыхавшийся у потолка. «Вероятно, многие спаслись на шлюпках», — подумал Ихтиандр. Но, опустившись еще ниже, на палубу, где помещались пассажиры третьего класса, юноша увидел ужасную картину. В этих каютах остались мужчины, женщины и дети. Тут были трупы белых, китайцев, негров и индейцев. Команда парохода прежде всего стремилась спасти богатых пассажиров первого класса, бросив остальных на произвол судьбы. В некоторые каюты Ихтиандр не мог проникнуть. Двери были плотно забиты трупами. В панике люди давили друг друга, теснились у выхода, мешая друг другу и отрезая себе последний путь к спасению. В длинном коридоре медленно колыхались люди. Вода проникла в открытые иллюминаторы и раскачивала распухшие трупы. Ихтиандру стало страшно, и он поспешил уплыть из этого подводного кладбища. «Неужели Гутьерра не знала, куда посылает меня?» — размышлял Ихтиандр. «Неужели она могла заставить его, Ихтиандра, выворачивать карманы утопленников и вскрывать чемоданы? Нет, этого она не могла сделать. Очевидно, он опять попал в ловушку Зуриты. «Я выплыву на поверхность», — решил Ихтиандр, «и потребую, чтобы Гутьерра вышла на палубу и сама подтвердила просьбу». Как рыба скользил юноша по бесконечным переходам от палубы к палубе и быстро поднялся на поверхность. Он быстро приближался к медузе. «Зурита!» — позвал он. «Гутьерра!» Но ему никто не отвечал. Безмолвная медуза покачивалась на волнах. «Куда они все делись?» — подумал юноша. «Что еще замышляет Зурита?» Ихтиандр осторожно подплыл к шхуне и взобрался на палубу. «Гутьерра!» — крикнул он еще раз. «Мы здесь!» — услышал юноша голос Зуриты, еле доносившийся с берега. Ихтиандр оглянулся и увидел Зуриту, осторожно выглядывавшего из кустов на берегу. «Гутьерра заболела! Плыви сюда, Ихтиандр!» — кричал Зурита. «Гутьерра больна! Он сейчас увидит ее!» Ихтиандр прыгнул в воду и быстро поплыл к берегу. Юноша уже вышел из воды, когда услышал заглушенный голос Гутьерры. «Зурита лжет! Спасайся, Ихтиандр!» Юноша быстро повернул и поплыл под водой. Когда он уплыл далеко от берега, он поднялся на поверхность и оглянулся. Он увидел, на берегу мелькнуло что-то белое. Быть может, Гутьерра приветствовала его спасение?
увидится ли он когда-нибудь с нею. Ихтиандр быстро поплыл в открытое море. Вдали виднелось небольшое судно. Окруженное пеной, судно направлялось на юг, взрывая воду острым носом. «Подальше от людей», — подумал Ихтиандр, и, глубоко нырнув, скрылся под водой.

0: слушаете «Радио Звезда». Артур Кларк. Рассказ «Весь этот блеск». Читает Андрей Филиппак.
1: В действительности, это история командира Ванденбурга. Но он от нас на расстоянии слишком многих миллионов миль, чтобы рассказать ее. Она касается его геофизика, доктора Пейнтера, который, вообще говоря, полетел на Луну, чтобы сбежать от своей жены. Рано или поздно мы все заявляем, часто при наших женах, что намерены поступить так же. Однако в случае Пейнтера справедливо, что он не мог больше терпеть. Он не чувствовал неприязни к своей жене, можно почти утверждать обратное. Он делал бы для нее все, но, к несчастью, то, что ей хотелось, стоило чаще всего слишком дорого. Она была леди экстравагантных вкусов, а таким леди не стоит выходить замуж за ученых, даже за тех, что летают на Луну. Слабостью миссис Пейнтер были драгоценности, особенно бриллианты. Как можно было ожидать, эта слабость явилась причиной большого беспокойства для ее мужа. Будучи не только сознательным, но и любящим мужем, он не просто беспокоился об этом, он кое-что и делал. Он стал одним из ведущих экспертов в мире по алмазам, но скорее с научной, чем с коммерческой точки зрения, и, возможно, знал больше о их составе, происхождении и свойствах, чем любой из живущих людей. К сожалению, вы можете знать многое об алмазах и не обладать ни одним, и эрудиция ее мужа была не тем, что миссис Пейнтер могла надеть на шею, идя на вечеринку. Геофизика, как я упоминал, была основным занятием доктора Пейнтера. Алмазы были просто увлечением. Он изобрел много замечательных инструментов, которые могли зондировать внутренности Земли электрическими импульсами и магнитными волнами, что давало картину скрытых далеко внизу пластов, подобно рентгеновскому снимку. Следовательно, было неудивительно, что он стал одним из людей, выбранных заглянуть в таинственные недра Луны. Он вполне готов был отправиться, но сообщил командиру Ванденбургу, что ему не хочется покидать Землю в особенный для него момент. Многие люди проявляют такие же симптомы. Они боятся, что не смогут преодолеть страх и обещают присоединиться позже. В случае Пейнтера, однако, нежелание имело уважительную причину. Он находился в разгаре великого эксперимента. Над ним он работал всю свою жизнь. И ему не хотелось покидать Землю, пока он не закончится. Тем не менее, лунная экспедиция не могла ждать, так что он был вынужден оставить свой проект на своих помощников. Он обменивался с ними продолжительными зашифрованными сообщениями к великой досаде сигнальной секции космической станции 3. В восторге перед новым миром, жаждущим быть исследованным, Пейнтер скоро забыл все свои земные заботы. Он метался туда и сюда по лунным пространствам на одном из аккуратных маленьких скутеров, которые американцы взяли с собой, с сейсмографами, магнитометрами, гравиметрами и другими эзотерическими инструментами профессии геофизика. Он пытался за несколько недель изучить то, чем занимались люди сотни лет на своей собственной планете. Правда, у него была возможность изучить лишь небольшой кусочек из всей лунной территории в 15 миллионов квадратных миль, но он намеревался провести на нем полное исследование. Время от времени он продолжал получать сообщения от своих коллег с Земли, а также короткие, но нежные сигналы от миссис П. Казалось, его ничто больше не интересует. Даже если вы не так заняты, что едва находите время для сна, четверть миллиона миль способны показать вам ваш роман в другой перспективе. Мне кажется, доктор Пейнтер был по-настоящему счастлив впервые в жизни. Если так, он был в этом не одинок. Недалеко от нашей базы был превосходный кратер, след огромного взрыва на лунной поверхности, почти 2 мили от края до края. Хотя он был совсем под руками, это было в стороне обычной области наших совместных действий, и мы были на Луне уже 6 недель, прежде чем Пейнтер повел группу из 3 человек на небольшом тракторе посмотреть на него. Они исчезли из зоны радиослышимости за краем Луны, но мы не беспокоились, так как если бы они попали в беду, то могли всегда вызвать Землю и перетранслировать любое сообщение обратно к нам. Пейнтер и его люди ушли на 48 часов, что является максимальной продолжительностью работы на Луне, даже с применением укрепляющих лекарств. Вначале их маленькая экспедиция была небогата событиями, и поэтому неинтересна. Все шло по плану. Они достигли кратера, надули герметичный домик и распаковали запасы, взяли свои регистрирующие приборы и установили портативный бур, чтобы получить образцы коры. Свое второе великое открытие Пейнтер сделал, пока ждал у бура очередного куска Луны. Свое первое он сделал около 10 часов назад, но еще не знал об этом. Вокруг края кратера, там, где они были брошены огромным взрывом, потрясшим лунный ландшафт 300 миллионов лет назад, лежали огромные груды скал, которые были извергнуты из многомильной глубины лунных недр. «Все, что он мог сделать с его маленьким буром, — подумал Пейнтер, — не могло сравниться с этим. К несчастью, геологические образцы величиной с гору, лежащие вокруг него, не были аккуратно разложены в правильном порядке. Они были раскиданы по поверхности гораздо дальше, чем мог видеть глаз, в соответствии с произвольной силой извержения, которая выбросила их в пространство». Пейнтер вскарабкался на огромную кучу породы, размахивая своим маленьким молотком, чтобы взять образцы. Внезапно его коллеги услышали крик и увидели, что он бежит назад, держа что-то, казавшееся куском стекла плохого качества. Прошло какое-то время, прежде чем он смог связно объяснить, что все это означает, и какое-то время, прежде чем экспедиция вспомнила о своей работе и вернулась к ней. Ванденбург наблюдал за возвращающейся группой, когда она шла к кораблю. Четверо мужчин не казались усталыми, как можно было ожидать, принимая во внимание факт, что они провели на ногах 2 дня. Это определенно была увеселительная прогулка, судя по их движениям, которых не могли полностью скрыть даже космические скафандры. Можно было заключить, что экспедиция была успешной. В этом случае Пейнтер имел 2 причины для поздравлений. Срочное сообщение, пришедшее с Земли, было сильно зашифровано, но было ясно, что работа Пейнтера там, в чем бы она ни состояла, в итоге достигла триумфального завершения. Командир Ванденбург почти забыл о сообщении, когда увидел, что Пейнтер держит в руках. Он знал, как выглядят необработанные алмазы, а этот был 2-м по величине из тех, которые кто-нибудь видел. Только каллиан, достигающий веса в 3026 карата, самую малость превосходил его. «Мы должны были это ожидать», — услышал он счастливое бормотание Пейнтера. «Алмазы всегда находят вместе с вулканическими выбросами, но я никогда не думал, что эта аналогия сохраняется и здесь». Ванденбург внезапно вспомнил о сообщении и вручил его Пейнтеру. Тот быстро прочитал его, и его челюсть отвисла. «Никогда в жизни, — рассказал мне Ванденбург, — он не видел человека, из которого будто бы мгновенно выпустили воздух из-за сообщения с поздравлениями. Текст гласил: «Мы сделали это. Опыт 541 с модифицированным контейнером под давлением полностью успешен. Практически нет предела размерам. Стоимость ничтожна». «Что случилось?» — сказал Ванденбург, когда увидел пораженное лицо Пейнтера. «Это не похоже на плохую новость, что бы это ни означало». Пейнтер сглотнул 2 или 3 раза, как рыба, вытащенная на берег, затем беспомощно уставился на огромный кристалл, лежащий на его ладони. Он подбросил его в воздух, и тот плавно стал опускаться назад, как все предметы в лунной гравитации. Наконец он обрел способность говорить. «Моя лаборатория работала целые годы, — сказал он, — пытаясь синтезировать алмазы. Вчера эта штука стоила $1 000 000. Сегодня ей цена 2 сотни. Я не уверен, что захвачу ее на Землю». Но он все-таки захватил. Казалось, жалко не сделать этого. Примерно через 3 месяца миссис П. имела самое прекрасное ожерелье в мире, стоящее около $1000, в основном стоимость распиливания и огранки. Затем процесс Пейнтера был запущен в производство, а месяцем позже она с ним развелась. Основанием явилась крайняя душевная черствость. И я полагаю, вы могли бы сказать, что это оправдано.
0: Мы читали рассказ Артура Кларка «Весь этот блеск». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Дон Жуан». Читает Анастасия Бусыгина.
1: В пятницу, 14 января, ровно в 8 часов вечера, гимназист 8 класса Володя Базарев сделался Дон Жуаном. Произошло это совершенно просто и вполне неожиданно, как и многие великие события. А именно так. Стоял Володя перед зеркалом и маслил височные хохлы ирисовой помадой. Он собирался к Чепцовым. Колька Маслов, товарищ и единомышленник, сидел тут же и курил папиросу. Пока что на выворот. Не в себя, а из себя. Но в сущности не все ли равно, кто кем затягивается? Папироса курильщиком или курильщик папиросой? Лишь бы было взаимное общение. Намаслив хохлы по всем требованиям современной эстетики, Володя спросил у Кольки. «Не правда ли, у меня сегодня довольно загадочные глаза?» И, прищурившись, прибавил. «Я ведь в сущности Дон Жуан». Никто не пророк в своем отечестве. И, несмотря на всю очевидность Володиного признания, Колька фыркнул и спросил презрительно. «Это ты-то?»
2: «Ну да, я».
1: «Это почему же?»
2: «Очень просто».
1: «Потому что я, в сущности, не люблю ни одной женщины. Я завлекаю их, а сам ищу только свое «я». Впрочем, ты этого все равно не поймешь».
3: «А Катенька Чепцова?»
1: Володя Базарев покраснел, но взглянул в зеркало и нашел свое «я». «Катенька Чепцова такая же для меня игрушка, как и все другие женщины». Колька отвернулся и сделал вид, что ему это все совершенно безразлично. Но словно маленькая пчелка кольнула его в сердце. Он завидовал карьере приятеля. У Чепцовых было много народа, молодого и трагического. Потому что никто так не боится уронить свое достоинство, как гимназист и гимназистка последних классов. Володя направился было к Катеньке, но вовремя вспомнил, что он Дон Жуан, и сел в стороне. Поблизости оказалась хозяйская тетка и бутерброды с ветчиной. Тетка была молчалива, но ветчина. Первая и вечная Володина любовь звала его к себе, манила и тянула. Он уже наметил кусочек поаппетитнее, но вспомнил, что он Дон Жуан, и горько усмехнувшись опустил руку. «Дон Жуан, уплетающий бутерброды с ветчиной! Разве я могу хотеть ветчины? Разве я ее хочу?» Нет, он совсем не хотел. Он пил чай с лимоном, что не могло бы унизить самого Дон Жуана де Маранья. Катенька подошла к нему, но он еле ответил ей. Должна же она понять, что женщины ему надоели. После чая играли в фанты, но уж, конечно, не он. Он стоял у дверей и загадочно улыбался, глядя на портьеру. Катенька подошла к нему снова. «Отчего вы не были у нас во вторник?» «Я не могу вам этого сказать», — отвечал он надменно. «Не могу, потому что у меня было свидание с двумя женщинами. Если хотите, даже с тремя».
4: «Нет, я не хочу», — пробормотала Катенька.
1: Она, кажется, начинала понимать, с кем имеет дело. Позвали ужинать, запахло рябчиками, и кто-то сказал про мороженое. Но все это было не для Володи. Дон Жуаны не ужинают, им некогда, они по ночам губят женщин.
4: «Володя», — умоляюще сказала Катенька, — «приходите завтра в 3 часа на каток».
1: «Завтра?» — весь вспыхнул он, но тут же надменно прищурился. «Завтра как раз в 3 у меня будет одна... графиня».
4: Катенька взглянула на него испуганно и преданно, и вся душа его зажглась восторгом. Но он был Дон Жуан. Он поклонился и вышел, забыв калоши.
1: На другой день Колька Маслов застал Володю в постели. «Что ты валяешь? Ты уже 3:30, вставай!»
4: Но Володя не повернулся и прикрыл голову одеялом.
1: «Да ты никак ревешь?» Володя вдруг вскочил, хохлатый, красный, весь запухший и мокрый от слез.
4: Я не могу пойти на каток! Я не могу!»
2: «Чего ты?» — испугался приятель. «Кто ж тебя гонит?»
4: «Катенька просила, а я не могу!» «Пусть мучается! Я должен ее губить!» Он всхлипывал и вытирал нос байковым одеялом. «Теперь уже все кончено! Я вчера и не ужинал, и теперь уже все кончено! Я ищу свое «я!»»
2: Колька не утешал. «Тяжело, но что ж делать?
1: Раз человек нашел свое призвание, пусть жертвует для него житейскими мелочами. Терпи!»
0: Мы читали рассказ Тэффи «Дон Жуан».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. На Запорожской атомной электростанции в течение часа восстановили внешнее энергоснабжение, сообщила пресс-служба. Отключение произошло из-за срабатывания автоматики по технической причине. Питание собственных нужд станции теперь осуществляется по линии «Ферросплавная-1». Радиационный фон в норме. В субботу представители МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение уже в 23-й раз с начала конфликта. Суд Паттайи отказал убийцам россиян в освобождении под залог. Подозреваемые останутся под стражей. В субботу премьер-министр Таиланда извинился перед россиянами за убийство брата и сестры Назимовых, проживавших в стране 7 лет, пообещав самое суровое наказание виновным без смягчения приговора. Тела 22-летней Дианы и 17-летнего Романа были обнаружены в могиле вместе с тремя гражданами Таиланда. Двое задержанных подозреваемых признались в убийстве ради кражи мотоцикла. 13 школ будут отремонтированы в следующем году в Туве. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Премьер-министр также отметил, что ежегодный рост результатов ЕГЭ говорит о повышении качества образования.
2: Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать профильные сложные предметы. Вот я сегодня поздравил учительницу по физике с тем, что здесь впервые появился стобальник по физике в ТВ. И таких ребят очень много есть.
1: Михаил Мишустин отметил, что с 2020 года в Туве был построен 31 детский садик и отремонтированы 53 школы. Построено совсем новых 12 школ. Мигранты прячутся в тоннелях и трубах, чтобы избежать отправки из испанского анклава Сеута в Марокко, пишет издание Daily Mail. Для восстановления порядка в городе испанские власти направили дополнительные полицейские силы. Число погибших при попытке проникнуть в анклав достигло 67 человек. При этом почти 50 тысяч мигрантов уже вернулись обратно домой. Глава МВД Испании Фернандо Гранде Морласка назвал эгоистичными призывы некоторых стран Евросоюза временно исключить королевство из шенгенской зоны из-за кризиса с мигрантами. И отечественный самолет Ту-214 совершил демонстрационный полет в Казани. Лайнер посвятили 170-летию Государственной Третьяковской галереи. В будущем борт будет перевозить экспонаты в новые культурные комплексы. Их возводят во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
4: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
3: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
5: Рассказы Ивана Бунина.
3: Слушайте через несколько минут.
5: На радио «Звезда».
6: Река истории. История реки. Вайонт. Эту плотину задумали построить в Италии еще в 20-х годах прошлого столетия. По мнению инженеров, очень удачное место. Узкая и глубокая долина небольшой горной реки Вайонт. Всего 100 километров от Венеции на север. Но сначала Муссолини, потом война. Строительство началось только в 57-м. Монолитная бетонная подкова длиной 190 метров и высотой 260. На тот момент самая высокая плотина в мире. Получилось красиво, изящно, грандиозно и очень страшно. Геологи качали головами, волновались местные жители.
7: Геологическая структура горы Монте-Ток, на склонах которой стоит плотина, нестабильна. Наши легенды не зря называют эту гору шагающей. Оползни, сейсмически активная зона.
6: Но в частной строительной компании успокаивали: все нормально. Разгадка такой уверенности была проста. Деньги. Готовую ГЭС правительство собиралось национализировать с выплатой хорошей компенсации собственникам. 9 октября 1963 года 260 миллионов кубометров горной породы рухнули в водохранилище. Гигантский оползень. Волна высотой невозможно представить. 90 метров выплеснулась через плотину и понеслась по долине. Один городок и четыре деревни смыло всего за 7 минут. Погибли 3000 человек. Оставшихся в живых переселили в новые дома, выдали компенсации. Однако плотину не смыло. Она стоит по сей день. Грандиозная, изящная, но мертвая. Без воды. Как памятник человеческой жадности.
8: Вайонт. Река истории. История реки.
0: Радиограмма.
9: Маркетологи компании Coca-Cola изменили название одноименного напитка только в одной стране мира. В Китае Coca-Cola называется Coca-Cola, что в переводе с китайского означает «полный рот счастья».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Кавказ». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Приехав в Москву, я в Воровске остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата. И жил томительно, затворником, от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего 3 раза. И каждый раз входила поспешно со словами «Я только на 1 минуту». Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины. Голос у нее срывался. И то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вальку и обнять меня, потрясала меня жалостью и восторгом. «Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подозревает, что он даже знает что-то. Может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу. Я думаю, что он на все способен при его жестоком самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал, я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера. Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом. И чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня. Так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря. Но ради Бога, будьте терпеливы». План наш был дерзок. Уехать в одном и том же поезде на Кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте 3-4 недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи. Молодой, одинокий. На всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов у холодных серых волн. И она бледнела, когда я говорил, «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях у тропического моря». В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты. Слишком великим счастьем казалось нам это. В Москве шли холодные дожди. Похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется. Было грязно, сумрачно. Улицы мокрые, черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал. Все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купе 1-го класса, который я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедля опустил оконную занавеску, и как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее. Их все не было. Ударил 2-й звонок. Я похолодел от страха. Опоздала. Или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее. Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон 2-го класса. Я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него, вместе с нею оглянулся, хорошо ли устроил ее носильщик, и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее. 3-й звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение. Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно на всех парах. Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул 10-рублевую бумажку. Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая отцепляя от волос шляпку. «Я совсем не могла обедать», — сказала она. «Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану», — сказала она, первый раз говоря мне «ты». «Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса — Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через 3-4 в Геленджике. Но бог с ним. Лучше смерть, чем эти муки». Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно. Из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь. Видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые валами. Мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках. Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте. Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется. Потом мы спустились вдоль берега к югу. Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы. Я просыпался рано, и пока она спала, до чая, который мы пили в 7, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман. За дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор. Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни. Там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов. По утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев. Плавно ходили черкешенки в черных, длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности. Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака все жареное на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты. В знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света. Когда жар спадал, и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте. На закате часто громоздились за морем удивительные облака. Они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала. Еще 2-3 недели, и опять Москва. Ночи были теплы и непроглядны. В черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор. Над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно счастливый вопль, как будто все одной и той же бесконечной песни. Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за горы лесов точно какое-то дивное существо пристально смотрело поздняя луна. Иногда по ночам надвигались гор страшные тучи. Шла злобная буря. В шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тявкали чекалки. Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их. Они всегда сбегаются в такие ночи к жилью. Мы открыли окно и смотрели на них сверху. Они стояли под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам. Она радостно плакала, глядя на них. Он искал ее в Геленджике, в Гагарах, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Кавказ».

0: Радиозвезда. Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Последнее свидание». Читает Семен Ермолинец.
1: В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь. Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана, работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами. Кургузы под седлом Мерин стал щеглеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щипал, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман. Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его старые, на полах поддевки темные пятна давно засохшей заячьей крови. В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил: «Андрюш, ты куда?» «Я не маленький, мамаша», — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод. Форточка закрылась. На всенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с запухшими глазами, зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно. «Ты куда, Андрей?» — хрипло спросил он. «Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее». «Кого ты можешь уважать?» — ответил Стрешнев. «И что ты лезешь постоянно не в свое дело?» «Виноват, виноват», — сказал Павел. «Но условное свидание мчится юноша молодой». Стрешнев, стиснув зубы, стал садиться. Как только нога его коснулась стремени, Мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на заскрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью. В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались смеж, и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна яркая и точно мокрая мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвой. Вот спуск в разлужье, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и Мерин, пробираясь среди кустарников стеклянных и тросы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне в высоком лесу, темнеющем по скату горы. Вдруг Мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору по белой от изморози радужно сияющей траве. «Если она еще на день останется», — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну. Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо. Осенняя печаль и красота. Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь иное сильным нутром, поднимался в частый высокий лес по глубокой ложбине, размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекосил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником. «У, старая собака!» — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес. За лесом открылись пустые поля. На скате среди темных гречишных жнивей стояла бедная усадьба. кое-какие службы, дом крытый соломой. Как печально было все это при луне. Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнущие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак. Стекла в холодном поту золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце. Чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин, последнее богатство.
2: «Ты до завтра?» — быстрым шепотом спросила она, да? «Я не верю своему счастью».
1: «Я пойду Веру лошадь убрать», — сказал Стрешнев, освобождаясь. До завтра», — сказал он, думая. «Боже мой, с каждым днем все восторженнее, как много курит, как неумеренно в ласках». Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку, заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную. «Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал 15 лет тому назад, что отдам ни минуты не колеблясь 15 лет жизни за одно свидание с ней». Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотясь на колено. Блестящие глаза ее были красные, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна. «Я для тебя всем пожертвовала», — тихо сказала она, и губы ее опять задрожали. В голосе ее было столько нежности, детского горя, но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил: «Чем ты пожертвовала?»
2: «Всем, всем, и прежде всего честью, молодостью».
1: «Мы с тобой не бог весть, как молоды».
2: «Какой ты грубый, нечуткий», — ласково сказала она.
1: «Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разное. Сперва с восторгом, с восхищением. Ты такой умный, чуткий. Потом какой-то грубый, нечуткий». Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая: «Пусть из меня ничего не вышло, но музыку я любила и люблю страстно. И хоть немного, но добилась бы». «Ах, не музыку! И как только по-дарски! Грубо, Андрюша. А теперь я жалкая институтская топерша, и где же? В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела. Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью, и любил бы, и уважал бы меня? Но память о нашей любви...» Стрешнев закурил и стал отвечать, медленно разделяя слова. «Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отрава для нас. Это я, а не ты, загубил себя. 15-16 лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей». Папироска потухла, он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок. «Любовь прадедов. Их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей. Образ Гурия, Самона, Авива, покровителей наших древних семей. Кому, как не нам, с тобой назначалось все это?
2: Я тогда стишки писал, любя тебя, мечтал я о мечтавших, любивших здесь 100 лет тому назад. И по ночам ходил в заглохший сад при свете звезд их некогда видавших. Он взглянул на Веру и заговорил резче: «Зачем ты ушла и за кем из своего рода, из своего племени?» Он приподнялся и стал в упор злыми глазами глядеть на ее черные сухие волосы. «Я о тебе с восторгом, с благоговением всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба, и тем ты мне стала, женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка. Приезжать к вам каждый день, видеть твое платье тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза, невидящие меня глаза, желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяешь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона, это было для меня. Она, не я во всем виновата, с трудом сказала Вера. Нет!

к в открытом окне вагона. «Ах!» — сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. «От твоей руки, пахнущей вербеной, остался запах на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его. Ехал в сумерках по большой дороге и плакал. Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница». И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты. Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синея. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко в холодном потемневшем лесу пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев в одних носках сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой. «А потом, конечно, роли переменились», — сказал он тихо, с отвращением. «Но да теперь все равно. Конец». Утром пили чай в холодной прихожей на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала: «Митрий приехал». «Подождет», — ответил Стрешнев, не поднимая глаз. Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь. Под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее. От черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинуто назад. Сквозь жесткую, курчаво-серую бородку глядел большой кадык. На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндививший, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими ржаво-атласными цветами. Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе, он стегал его по морде арапником, Мерин задирал голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое и ясное. Возле большой дороги мужик неожиданно сказал: «А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам пастушат предназначил». Вера обернулась застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его сидеющему виску, тихо сказала: «Будь здоров, дорогой, не поминай лихом». По большой дороге мужик сгремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги по жневьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. «Куда же я пойду?» — как бы спрашивала она. И как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думала на далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда. В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, над всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На репьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая
перенося свою тихую прелесть.

0: радостную и счастливую жизнь.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Последнее свидание».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Муза». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи. У меня всегда была страсть к ней. И, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве. Брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры. Я их особенно ненавидел. Небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика, и это как бы про себя. Занятно, занятно. Несомненные успехи. Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы. И молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и раком с пивом. Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его артистически запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная столица, в памяти осталось непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане. Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование. Был я тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные фортки двойных рам несло уже ни зимней сыростью мокрого снега и дождя, ни по-зимнему цокали по мостовой подковы, и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул, кто там, но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул. Опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил. У порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках. Смотрит в упор. Глаза цвета желудя. На длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега. Смотрит и говорит: «Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью. «Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью», — сказала она, все так же прямо смотря на меня. «Польщены, так принимайте». И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала: «Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок». Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги. «Я вас видела вчера на концерте Шора», — безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, что за странные гости, я покорно снял один за другим ботики. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах. Волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать от кого и что она слышала про меня, и кто она, где и с кем живет. Она ответила: от кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре. Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я опять, не зная, что сказать, спросил: «Чаю хотите?» «Хочу», — сказала она. «И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок, Ранет, тут на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива». «Окажетесь такой спокойной, мало ли что кажется». Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки. А съевши яблоко и выпив чашку чая, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя. «Теперь сядьте ко мне». Я сел. Она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела, и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала. Старательно, долго. «Ну вот», — сказала она, как будто облегченно, «больше пока ничего нельзя. Послезавтра». В номере было уже совсем темно, только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные. Я как во сне слышал однообразный звон конок, цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», — сказала она. «Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь». «Любовь? А как же это иначе называется?» Учение свое я, конечно, вскоре бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился по ее желанию в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого. Дача под Москвой. Никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы. И в таком климате. Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар. Все мокро, жирно, зеркально. В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской. Я жил на окраине парка в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена. Ни конопаченные стены, ни струганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени. Темнело по вечерам только к полуночи. Стоит и стоит полусвет запада по неподвижным тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И потому спокойствие, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии. Утром на лиловой земле, в сырых аллеях, пестрели тени и ослепительные пятна солнца. Цокали птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака, и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно. На моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса. Показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры. Мы дружно обедали, глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулично, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо. Заколдованная светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озеро. В июне она уехала со мной в мою деревню. Не венчаясь, стала жить со мной как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий бедный помещик, живший от нас в верстах в двух. Щуплый, рыженький, несмелый, недалекий и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне, и, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один. «А где барыня Дуня? Гулять ушла?» «Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака». «Оделись и ушли», — сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька. «Верно, к Завистовскому пошла», — подумал я. «Верно, скоро придет вместе с ним. Уже 7 часов». Я пошел и прилег в кабинете, и внезапно заснул. Весь день мерз в дороге. И также внезапно очнулся через час с ясной и дикой мыслью. Да ведь она бросила меня. Наняла на деревне мужика и уехала на станцию. В Москву. От нее все останется. Но, может быть, вернулась. Прошел по дому. Нет, не вернулась. Стыдно прислуги. 10:00, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая, как нарочно и он не пришел нынче. А у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть. Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути. Блестят слева снежные поля под низкой бледной луной. Свернул с большой дороги. Пошел к жалкой усадьбе Завистовского. Аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю. Потом въезд во двор. Слева старый нищий дом. В доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо. С трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки. В прихожей краснеет открытая прогоревшая печка. Тепло и темнота. Но темно и в зале. «Викентий Викентич!» И он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно. «Ах, это вы! Входите, входите, пожалуйста. А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня». Я вошел и сел на бугристый диван. Представьте себе, муза куда-то исчезла. Он промолчал. Потом почти неслышным голосом: «Да, да, я вас понимаю». «То есть, что вы понимаете?» И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, муза. «Вы с ружьем?» — сказала она. «Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня». И села на другой диван напротив. Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. Хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя. За одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь». «Дело ясно и кончено», — сказала она. «Сцены бесполезны». «Вы чудовищно жестоки», — — с трудом выговорил я. «Дай мне папиросу», — сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек. «Вы со мной говорите уже на «вы», — задыхаясь, — сказал я. «Вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты». «Почему?» — спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу. Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.
1: Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Муза».

0: проекте «Радиозвезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Однажды Алексею Бахрушину случилось ввязаться в спор со своим кузеном, кто соберет больше театральных экспонатов. Об условиях пари история умалчивает, однако известно, что спорщики, люди молодые и горячие, бросились скупать предметы интереса. Но брат через месяц уже остыл и признал себя проигравшим, а вот Бахрушин...
2: Первым делом я помчался на Сухаревский рынок и за 50 рублей приобрел 22 миниатюрных портрета с изображением людей в театральных костюмах.
1: Это сегодня театр – великое искусство. А в Москве конца позапрошлого века – легкомысленное развлечение. В то время собирать театральные предметы – все равно, что теперь фантики. Но Алексей настолько увлекся, что остановиться не смог. Скупал все – программки спектаклей и балетные туфельки, костюмы, записки на клочках бумаги, автографы, дамские бинокли и вееры. Кое-что ему дарили. Бахрушин никогда не отказывался.
2: Доброму вору все впору. Там разберемся.
1: В обществе смотрели на это, как на блажь богатого самодура, откровенно издевались.
3: Алексей Александрович, а вот взгляните-ка, редчайшая вещь. Пуговица от брюк артиста Качалова. А там в углу старые сапоги самого Щепкина.
1: Да и потом, когда литературная, драматическая и музыкальная коллекция Бахрушина уже стоила нескольких сотен тысяч золотых рублей, истинной ее цены москвичи не понимали. Как-то он предложил передать свой музей в собственность городского самоуправления, но чиновники лишь отмахнулись.
4: «Что вы, голубчик? Мы с Третьяковским и Солдатенковским собраниями достаточно горя хлебнули. А тут вы еще с вашим «Увольте, Христа ради».
0: Благое дело.
1: Бахрушин мог отступиться. И тогда страна лишилась бы дневников и записных книжек Грибоедова и Гоголя, писем Немировича Данченко и Шаляпина, редких изданий пьес Пушкина и Островского, театральных работ Врубеля, Коровина, Билибина, словом, всего того, что сейчас бы назвали «сокровищами» отечественной культуры. На эти раритеты Бахрушин пустил практически все свободные средства, а их у владельца суконных и кожевенных мануфактур было достаточно. Сын промышленника вспоминал, что добиться у отца денег на хозяйственные расходы было настоящей мукой. Любые траты, не идущие на пополнение коллекции, Бахрушин считал пустыми. В 1894 году собрание театральных редкостей стало музеем. Однажды туда заглянул потомок графа Шереметьева. Разглядывая бахрушинскую выставку, несказанно удивился.
5: «Откуда это у вас? Я помню эти рисунки с детства. Они были украдены из нашего поместья в Кускове. Рисунки были сделаны в Париже, по ним шили костюмы для актеров нашей труппы».
1: Это были те самые портретики, купленные за полсотни на Сухаревском рынке. Грянула революция. Бахрушин потерял свои капиталы, фабрики и заводы национализировали. Но за границу не уехал, сохранил и даже приумножил музейную коллекцию, сберег ее от разграбления и стал пожизненным директором уникального театрального музея, который сегодня носит его имя.

0: Алексей Бахрушин. Благое дело. Московские меценаты.
1: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Все 17 членов экипажа теплохода «Янина», затонувшего в результате атаки ВСУ, спасены. Их состояние удовлетворительное, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Судно перевозило гражданскую продукцию в международных водах. В 137 морских милях от Новороссийска оно получило повреждения от морских дронов. Команда организованно покинула борт. Лихачев назвал произошедшее пиратством и морским разбоем со стороны Киева. Основные логистические маршруты вооруженных сил России оборудованы антидроновыми коридорами. Это примерно 1800 километров. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик. Кроме того, по его словам, с начала специальной военной операции объемы поставок вооружений и техники увеличились в 5 раз, а средств поражения в 12 раз.
2: Следует особо отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением, военной техникой, номенклатурой материально-технического обеспечения до 97%. С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в 2 раза.
1: Заместитель главы военного ведомства отметил, что передовые подразделения сейчас снабжаются в том числе с помощью грузовых квадрокоптеров, наземных роботов и малолитражного транспорта. УЕФА готовит вотум недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино. Все 55 стран-членов конфедерации поддержат его отстранение, если он не уйдет в отставку добровольно. Причиной стал план ФИФА по созданию новой структуры для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам за 4 миллиарда 200 миллионов долларов, что расценили как угрозу контролю над футболом. В заявлении УЕФА говорится, что доверие к Инфантино, занимавшему пост с 2016 года, полностью утрачено. 9 из 17 пилотных вузов полностью перестроили программы под новую модель высшего образования. На бюджет поступили около 42 400 абитуриентов, рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Студенты будут осваивать 581 обновленную программу. Полный переход планируется завершить в течение 3 лет. Отличие новой модели в том, что вместо бакалавриата вводятся базовое и специализированное высшее образование. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве солнечно до 30 градусов, в понедельник и вторник переменная облачность и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельевы взяли на время соседскую кошку. Пока хозяева питомца уехали на отдых, семья быстро привыкла к усатой-полосатой. Поэтому кошку решили взять с собой в небольшое путешествие. На поезде в соседний город. Но в кассе вокзала сразу предупредили: без специальных документов с животным в вагон не пустят. Но где оформить нужные бумаги? И долго ли это? Савельев задумался. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Правила железнодорожного сообщения не запрещают брать с собой домашних питомцев. От котов и собак до морских свинок и попугаев. Ветеринарные документы в поездах дальнего следования в большинстве случаев не требуются. Исключение, если животное перевозит для участия в выставках или планируется продажа питомца. Второе. А вот платить за такого попутчика в некоторых случаях все-таки придется. Меньше всего хлопот с мелкими животными. На железной дороге к таким относят всех, кто помещается в переноске размером до 180 сантиметров по сумме трех измерений. Условия перевозки таких питомцев зависят от типа вагона и класса обслуживания. Поэтому лучше уточнить заранее в кассе или на сайте компании, надо ли оформлять багажную квитанцию. Третье. Если вы хотите сесть на поезд с собакой крупной породы, то обязательно должен быть намордник и поводок. Если речь про собаку-поводыря, то с ней можно ездить в любых вагонах и на любых местах. При этом пес должен находиться у ног хозяина, чтобы не создавать дискомфорт для окружающих. Четвертое. Если вам нужно добраться куда-то на пригородной электричке или длина маршрута менее 200 километров, то перевозить мелких животных там можно без всяких контейнеров. А крупных собак попросят привязать в тамбуре и обязательно с намордником. Подведем итоги. Ветеринарные документы для провоза животных в поезде нужны в очень редких случаях. Придется ли платить за питомца, зависит от типа поезда, вагона и габаритов животного. Для крупных собак необходим поводок и намордник. Для поездок в электричке переноска не требуется, но поводок для собак должен быть. Савельевым повезло. В поезде оказался специализированный вагон для пассажиров с животными. И они без проблем оформили бесплатный билет для питомца. Но если бы все сложилось не так успешно, наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
7: Глава вторая. Уже под вечер 4 февраля в Урге начались зверские убийства евреев. Занимались этим в первую очередь забайкальские и оренбургские казаки. Среди них сразу выделилась группа лиц, конкурировавших между собой в поиске еврейских домов. Убийце причиталось 2/3 имущества убитых, 1/3 он должен был отдать в дивизионную казну, но за соблюдением этой пропорции никто не следил. Отдавали малоценные вещи, хотя квартиры грабили подчистую. Позднее на складах интенданства валялись ворохи оставшегося от евреев ношеного платья. Среди убийц замечен был доктор Клингенберг, сотни Архипова, пришедший к Унгерну на Керулене. Волков называет его кокаинистом и морфинистом и описывает как странного человека с неестественно бледным лицом, оттопыренными ушами, полураскрытым всегда ртом и опущенными до половины глаз веками. Одно время он жил в пограничной Кяхте, среди его пациентов было несколько богатых евреев. После прихода красных они через Монголию выехали в Китай, но застряли в Урге. Теперь, в сопровождении группы казаков, Клингенберг по очереди посетил старых знакомых. «Когда он входил в квартиру, — рассказывает Голубев, — хозяева, увидев его с солдатами, выражали искреннюю радость. В лице его они видели своего избавителя. Радость их пропадала при первом вопросе о деньгах и ценностях. Под дулом револьвера ему немедленно передавали все, что он требовал, так как оставалась надежда на сохранение жизни. Но эта надежда была тщетной. Как только ему передавали деньги и ценности, он делал знак солдатам, и те понимали его без слов. Мужчин убивали на месте, а женщин и девушек насиловали на его глазах, после чего он их отравлял. В дополнение к основной добыче, практичный Клингенберг захватил много мужских и дамских костюмов, а также лучшую обстановку в свою квартиру при русском консульстве. За теми, кто успевал убежать из дому, гонялись по улицам. В угаре охоты чудом уцелел собственный жид Унгерна, подполковник Лев Вольфович. Ему разрубили шашкой руку, он едва ушел от преследователей через забор. Жившие в Урге русские, если сами и не видали еврейских погромов, то знали, что такое бывает. Но для монголов смысл происходящего был совершенно недоступен. Им в голову не приходилось считать евреев, которых они не очень-то отличали от других европейцев, эманацией мирового зла и опаснейшими врагами желтой расы. Монголы не в состоянии были понять, почему цаган-орос, белые русские, убивают хара-орос, черных русских, хотя они всегда мирно жили и торговали бок о бок. Объяснение, что это жиды-коммунисты, которые хотят отобрать у кочевников их главное богатство – табуны и стада, мало кого удовлетворяло. Трудно было поверить, что такие замыслы вынашивал, например, добрейший хозяин пекарни Машкович. После того, как он был убит, монгольские знакомые Волкова настойчиво допытывались у него, что плохого сделал этот всем известный, всеми любимый старик. В Халхе преступников приговаривали к смерти в исключительных случаях. Редкие казни совершались в паде речки Сельбы, откуда не видны были столичные святыни, а теперь людей убивали прямо на улицах, ввиду храмов и вершин священного Богдоула. Когда одна молодая еврейка, спасаясь от насилия, бритвой убитого при ней мужа перерезала себе горло, ее тело, за ноги привязанное к седлу, протащили по улицам и выбросили на свалку. Жена бежавшего Шейнемана, молоденькая и очень красивая, не была убита на месте. Ее отвели к Сипайло, известному своим женолюбием. Тот предложил ей стать его наложницей, обещав сохранить жизнь, но обещание не сдержал и через неделю, присытившись, собственноручно ее задушил. Дочь Шейнемана уцелела благодаря самоотверженности няньки-монголки. С началом погрома она с ребенком на руках бросилась к другу семьи, красному священнику Парникову. Он не то успел крестить девочку, не то просто заявил вломившимся следом казакам, что она крещеная. Эту историю относили иногда к семье Шейнемана, иногда к другим еврейским семьям, и существовала она в нескольких вариантах. Согласно одному из них, казаки, узнав, что дочь главного ургинского большевика уже стала христианкой, в ярости зарубили ее спасительницу. Еще по одной версии, нянька осталась жива, потому что побежала не куда-нибудь, а в штаб Унгерна, и там, лежа на полу, прикрывала воспитанницу своим телом, пока не привели священника, который прямо на месте совершил над ней обряд крещения. Еврейские дворы в Урге не были выделены в отдельный квартал наподобие тибетского. Немногие евреи-старожилы обитали вперемешку с русскими, бурятами и выходцами из Западной Европы, а недавние беженцы из России, гораздо более многочисленные, ютились в наемных квартирах, разбросанных по консульскому поселку и центральной части города. Проводники и доносчики нашлись быстро, однако уничтожить всех евреев за один день, как предполагал Унгерн, не удалось. Некоторых приютили знакомые христиане или евреи с заграничными паспортами, состоявшие под защитой иностранных консулов. Кооператора Рябкина спрятал у себя американец Гуппель, а через несколько дней, не выдержав угроз, выдал его унгерновцам. Не сразу погибла и семья купца немецкого. По фамилии казаки приняли его за немца, но Сипайло исправил их ошибку. Дольше остальных прожили 11 мужчин, женщин и детей, нашедших убежище у Токтохована. Возможно, они потому и обратились именно к нему, что этот ушедший на покой суровый воитель автор труда о правилах кочевого скотоводства и связанных с ним этикетных нормах, почитался как образец благородства и рыцарских добродетелей. Большую часть года он проводил в степи, но в столице у него имелся свой бейшин. В нем или в стоявших во дворе юртах и были укрыты бежавшие под его защиту евреи. Об их исчезновении стало известно, начались поиски. Сам Унгерн в них не участвовал. Приговорив ургинских евреев к смерти, исполнение этой задачи он возложил на полковника Сипайла, ставшего комендантом Урги. Найти беглецов тот не сумел, хотя ясно было, что они где-то в городе. В это время в Урге проживал состоятельный корейский эмигрант доктор Ли. Когда Унгерн занял столицу, он стал хлопотать о разрешении выехать в Китай, но получил отказ. Тогда Ли решил бежать в Калган на принадлежавшем ему автомобиле. Похоже, что его подговорили на это укрывшиеся у Токтохо евреи. Во всяком случае, они каким-то образом ухитрились передать ему письма к своим жившим в Китае родственникам и знакомым. Очевидно, в них содержались отчаянные просьбы не пожалеть денег и добиться помощи у тех, кто способен повлиять на Унгерна. Это могли быть японцы, западные дипломаты, Семенов или какие-то другие белые генералы. Надежда была иллюзорной, но с технической стороны замысел не являлся таким безнадежным, как кажется на первый взгляд. По Калганскому тракту от Урги до китайской границы меньше 1000 верст, 3-4 дня пути на автомобиле. К этому сроку нужно было прибавить столько же на обратную дорогу и еще какое-то время на доставку писем и хлопоты. Тем не менее, был шанс, что до тех пор ничего непредвиденного не произойдет. За деньги, из сочувствия или по каким-то иным соображениям Ли согласился взять письма, но бежать не успел. В последний момент кто-то донес о его планах. Во время обыска, который у него проводил Сипайло, Ли слезно просил не открывать один из стоявших в комнате шкафов. Это показалось подозрительным. Замок взломали и обнаружили в шкафу мумифицированное детское тельце в ванночке, аршина полтора длиной. Оказалось, что Ли, не в силах расстаться с недавно умершей от тифа маленькой дочерью, набальзамировал и сохранил ее тело. Одетая в розовое платьице, обложенное искусственными цветами, девочка выглядела как живая. Сипайло велел выбросить ее на свалку, хотя Ли на коленях умолял этого не делать. Может быть, пытаясь спасти бесценную мумию, он рассказал, где прячутся пропавшие евреи, но более вероятно, что Сипайло узнал об этом из найденных при обыске писем. Еврейскому пособнику накинули на горло петлю и удавили. Бои и китайцы погибли той же смертью, чтобы не осталось свидетелей. Макеев тогда служил в комендантской команде. При расправе с мертвой девочкой, ее отцом и мальчиками-слугами у него случился нервный припадок. Он пытался задушить Сипайла, был связан и увезен в госпиталь, а перед его начальником стала непростая задача — захватить евреев, но повести себя корректно по отношению к Токтохо. Слава и моральный авторитет этого человека исключали возможность прямого насилия. Когда сам Сипайло или кто-то из его помощников явился к Токтохо, тот поначалу все отрицал. Обыскивать дом и подворье не посмели. Чтобы получить доказательства пребывания там евреев, за домом установили тайное наблюдение. В итоге доказательства были получены и предъявлены хозяину. Токтохо пришлось все признать, но выдать беглецов он отказался, заявив, что в таком случае покроет свое имя несмываемым позором. При всей оперной пафосности этих слов они вполне могли приблизительно так и прозвучать. Легендарный монгольский князь был порождением того мира, которым всегда восхищался Унгерн, и основы которого им же самим и были подорваны. Княжеский байшин пользовался абсолютной неприкосновенностью. Сипайло отступил, но все понимали, что рано или поздно сопротивление Токтохо будет сломлено. По одной версии, однажды ночью к его бейшину подъехала группа казаков, действовавших, как можно предположить, якобы не по приказу Сипайла, а по собственной инициативе. Они или вызвали князя за ворота, или просто кричали под окнами, угрожая расправиться с ним, если не выдаст спрятанных жидов. Едва ли казаки посмели бы исполнить свою угрозу. Вся затея была не более чем ловкой провокацией, но расчет Сипайла оказался точен. Напуганные родичи Токтохо вынудили евреев покинуть убежище. По версии Макеева, Сипайло сделал вид, будто отказался от попыток добиться их выдачи, но засаду возле дома не снял. Спустя какое-то время, успокоившись, в один мелкодождливый день евреи вышли за ворота подышать свежим воздухом и были схвачены. «Бедные люди посерели», — пишет Макеев. «Они знали, что жизнь их кончена, но вряд ли могли представить, как жестоко закончится их жизненная эпопея». Через полчаса на гауптвахту приехал Сипайло со своими молодцами, и пойманных стали по очереди душить. Сквозь дверной засов просовывали петлю, накидывали ее на шею очередного, и Панков изощрялся в удушении людей. Трупы несчастных бросали в китайскую арбу и вывозили за город на съедение собакам. Унгерн представлял собой тип палача-идеалиста. Страдания жертв не доставляли ему удовольствия. Сипайло был существом иной породы. И есть свидетельство, что схваченные евреи погибли не так быстро, как утверждает Макеев. Когда, вспоминал Волков, стали доходить слухи о невероятных пытках и насилиях над женщинами, а вскоре тела замученных выбросили недалеко от города, стало ясно, что это не погром, не стихийный взрыв народной ненависти к евреям, а узаконенное гнусное убийство. Есть достаточно правдоподобное известие, что из этих 11 человек погибли только 10. Одну девушку спас плененный ее красотой поручик Капшевич из комендантской команды. Они бежали в Маньчжурию. Там Капшевич женился на ней, но брак предсказуемо оказался несчастным. Если верить Харбинской бульварной газете «Заря», через год спасенная девушка убила своего спасителя, чтобы отомстить ему за смерть близких. Однако более убедительным кажется свидетельство охотника Николая Гамбоева, лично знавшего обоих супругов. Он пишет, что жена Капшевича покончила с собой. Причины могли быть разными, но, видимо, не последней из них стала невозможность ни жить с убийцей родных, ни уйти от него.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
7: Глава третья. Енисейский казак Лаврентьев, бежавший в Монголию из Минусинска, рассказывает, что после взятия Урги в одном доме, где квартировали китайские офицеры, среди оставшихся книг и карт кто-то нашел сочинение Нилуса «Великое в малом» с напечатанными здесь протоколами сионских мудрецов. Нотариус Юшков из Казани ухватился за эту книгу и с целью пролезть в добрые к барону достиг у него аудиенции. Унгерн одобрил его рвение, но подарок у себя не оставил. Отсюда можно заключить, что содержание книги было ему знакомо. Юшков получил задание сделать из нее нужные выписки и размножить их на машинки для распространения по полкам и сотням. Философия их религии — око за око, зуб за зуб. В духе Нилуса писал Унгерн о евреях своему пекинскому агенту Грегори в мае 1921 года. «Проводятся в жизнь и принципы талмудических надстроек, говорящих о допустимости всех средств, лишь бы восторжествовал гонимый людьми-гоями Богом избранный народ, лишь бы он умножался подобно звездам на небе и песку морскому. Они, талмудические надстройки, дают евреям планы и методы действий в области разложения и разрушения народов и государств. В том же письме Унгерн просил Грегори обсудить эту тему с каким-то жившим в Пекине старым философом, а затем сообщить его мнение в Ургу. Он не однажды говорил о физическом, умственном и моральном вырождении русских и в плену предрек, что власть в России непременно перейдет к евреям, так как славяне не способны к государственному строительству, а единственно способные люди в России – евреи. Идеология не мешала ему пользоваться услугами еврейских коммерсантов в Маньчжурии, через которых он сбывал ургинские трофеи, а его деловые партнеры, зная о судьбе соплеменников, не отказывались от взаимовыгодных отношений с их убийцей. Унгерн лишь не хотел пускать этих людей в Монголию. «Рабинович, хотя и друг, но повешу как жида, если перейдет границу», предупреждал он одного из своих корреспондентов в Китае. Евреи Малецкий и Жуч представляли интересы Унгерна в Хайларе, а подполковник Вольфович, крещенный еврей, состоял при нем в роли доверенного лица и переводчика с китайского. Оссендовский рассказывает, как Унгерн привез его на радиостанцию на горе Мафуска и, просматривая радиограммы от агентов на Дальнем Востоке, заметил: «Эти смелые и ловкие люди – все евреи, они мои настоящие друзья». Зато об ургинских убийствах Оссендовский не обмолвился ни словом. Впервые его книга была издана в Нью-Йорке, а здесь автор, как конфидент человека, почти полностью уничтожившего еврейское население Урги, не мог рассчитывать на благосклонность ни издателей, ни читателей. К Першину не раз являлись казаки с вопросом, не живут ли у него евреи. Получив отрицательный ответ, уходили без обыска, но если бы им вздумалось обыскать дом, они обнаружили бы зубного врача Гауэра с женой и племянником. Их привел першинский квартирант генерал Евтин. «Это мои знакомые», — сказал он, — «хорошие люди, спрячем их, а после, когда пройдет суматоха, общими силами воздействуем на Унгерна, чтобы спасти им жизнь». Евтин уповал на профессию Гауэра и не ошибся. Дантист нужен был всем. Еще две еврейские семьи спаслись благодаря заступничеству Витте, Тизенгаузена и Фитенгофа, у которых Унгерн обедал в день взятия Урги. Остряки назвали это мероприятие обедом четырех баронов. Уцелела и семья юриста Мариупольского из Омска, известного своими правыми взглядами. При Колчаке он был членом военно-следственной комиссии, но в первые дни после ухода китайцев ему пришлось нелегко. Его облик был его врагом. Через 4 месяца, выступив к границам Советской России, Унгерн с дороги прислал Сипайло телефонограмму с приказом задушить семью мариупольских, но они к тому времени уже бежали в Маньчжурию. Все евреи, которых Унгерн пощадил, получили записки за его подписью. Эти охранные грамоты следовало постоянно иметь при себе и предъявлять при попытке ареста. По списку, составленному Волковым, после взятия Урги было убито 38 евреев, по подсчетам Першина – около 50. «Русских погибло гораздо больше», – замечает он, сохраняя объективность, неуместную в чисто количественном выражении. «Каждого русского убивали за его собственное, с точки зрения Унгерна, преступление, пусть ничтожное или фиктивное, а не за равно распределенную между всеми вплоть до младенцев долю общенациональной вины, когда оправданий нет никому, и человек в крови несет свою смерть».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Пир трупоедов. Глава первая. Страшную картину, пишет Волков, представляла собой Урга после взятия ее Унгерном. Такими, наверное, должны были быть города, взятые Пугачевым. Разграбленные китайские лавки зияли разбитыми дверьми и окнами. Трупы гамин китайцев, вперемешку с обезглавленными замученными евреями, их женами и детьми, пожирались дикими монгольскими собаками. 4 и 5 февраля пронесся первый шквал унгерновских репрессий. Постепенно люди стали вылезать из своих нор. На 4-й день после ухода китайцев Першин, избранный делегатом от русской колонии, и купец Сулейманов, представитель мусульманской общины, отправились в маймачинский штаб Унгерна с официальным визитом. Возле Ямыни на центральной площади уже толпились монголы-просители, но лавки и магазины оставались закрытыми. Если срочно требовалось что-то купить, по рекомендации можно было пройти с черного хода, через усадьбу. Улицы Половинки были пустынны, зато Маймачин по контрасту поражал оживленностью и экзотическим обликом прохожих. Это были унгерновцы в трофейных китайских шароварах шириной с Черное море, в шелковых курмах и долгополых халатах на меху. «А лица!» — восклицает Першин. «Боже мой! Каких только физиономий тут не было! Смешение племен и рас, и всяческих помесей, начиная с великороссов-сибиряков и кончая монголами, бурятами, татарами, киргизами». Не меньшее впечатление произвело

С нее свободно проникал уличный холод. Чугунная печка дымила, но не грела. Все помещение штаба состояло из двух комнат, не считая приемной. Никакой канцелярии не было. Из мебели наличествовали китайский кан, нары, снизу подогреваемые жаровней с углями, первобытный стол, скамья и табурет. На нем сидел начальник штаба и ел из миски какую-то подозрительную лапшу с пампушками. Одна щека у него была раздута флюсом. Скорее всего, это был подполковник Дубовик, хотя Першин называет его Ивановским. За давностью лет он забыл, что Ивановский вступил в эту должность немного позже. Лишь 12 февраля последовал приказ Унгерна по дивизии, где один из пунктов гласил: «Глупее людей, сидящих в штабе дивизии, нет. Приказываю никому, кроме посыльных, не выдавать 3 дня продуктов». Странный пункт объяснялся тем, что штабные отвели Унгерну квартиру в очищенном от жильцов еврейском доме, что, видимо, он счел неприемлемым по идейным соображениям. Возможно, впрочем, это был повод, чтобы избавиться от слишком много возомнившего о себе Дубовика, чей план штурма Урги привел к успеху. Унгерну он больше был не нужен, и его отправили заведовать оружейными мастерскими. На смену пришел Константин Ивановский, присяжный поверенный из Владивостока, человек штатский, но другого и не требовалось. Отныне начальник штаба дивизии превратился в нечто среднее между главным писателем и политработником. По слухам, Ивановского подсунули Унгерну ургинские бароны Тизенгаузен, Фитингов и Витте, а удержаться на этом месте ему помогла способность быть хорошим слушателем, когда Унгерну хотелось поговорить на отвлеченные темы. Ивановский даже пытался ему оппонировать. Голубев подробно пересказывает их дискуссию по вопросу о загробной жизни. Ивановскому крепко влетело за то, что он ее отрицал. «Десятки людей, — пишет Першин, — должны признательностью помянуть Ивановского, который очень многим в Урге спас жизнь, пользуясь для этого всякими случаями, часто рискованными для него самого». Волков уточняет: «Да, многие обязаны ему жизнью, но лишь в начале его службы. Позже, захлебнувшись в кровавом омуте, он поплыл по течению». По Волкову Ивановский попал в ловушку, убеждая себя, что дорожит не властью, которую давала близость к Унгерну, а возможностью помогать людям, он не заметил, как средство превратилось в цель. Дубовик провел Першина и Сулейманова в соседнюю комнату, такая же неуютная, грязная и холодная, лишенная намека на какой бы то ни было комфорт, она с пугающей наглядностью демонстрировала характер нового властелина Монголии, не похожего на ее прежних хозяев. Унгерн приветствовал вошедших быстрым кивком, но сесть не предложил, да и садиться все равно было не на что. Единственный стул был придвинут к столу, на котором не лежало никаких бумаг. Унгерн стоял возле стола в довольно замызганном халате с крестом ордена Святого Георгия на груди и мягкими генеральскими погонами. «Если бы барон был одет в хороший модный костюм, — отметил Першин, — выбрит и причесан, вся его стройная породистая фигура с врожденно сдержанными манерами была бы вполне уместна в какой-нибудь фешенебельной гостиной среди изящного общества». Его немногословие Першин отметил при первой же встрече. Он едва успел произнести несколько фраз, отзывавших благожелательством к евреям, как барон отрывисто, резко, повелительно перебил его одним словом: «Отставить!». Когда Першин вступился за арестованного накануне доктора Цибектарова, Унгерн ограничился 2 словами: «Он умер». Тем самым тема объявлялась исчерпанной. Между тем, гибель этого человека произвела особенно удручающее впечатление на ургенцев, еще не привыкших к той мере вины, которая отныне будет считаться достаточной для казни. Никто в городе не верил, что убитый был большевиком. Его смерть объясняли или ошибкой,

0: поисками конкурентов из числа монастырских врачевателей. Бурят Санжимитеп Цибектаров, окончивший военно-медицинскую академию в Петербурге, много лет прослужил врачом русского консульства в Урге. Писали, что он сумел здесь поднять на должную высоту авторитет европейской медицины. Действительно, его пациентами были не только простые монголы, но и князья, и даже влиятельные ламы, включая Богдо Гегена, раньше лечившегося у тибетских лекарей. Цибектаров представлял собой тип провинциального русского интеллигента с левыми убеждениями, пьющего и альтруистичного. Его потребность сеять вокруг себя разумное, доброе, вечное доходила до того, что он читал ламам-целителям лекции по анатомии. Цибектаров имел обширную практику, но его жена еврейка и четыре дочери-подростка жили в вечной нужде. Почти весь заработок отец семейства тратил на содержание больницы, где даром лечилась ургинская беднота всех наций и религий, а оставшиеся деньги пропивал. После февральской революции он ненадолго включился в общественную деятельность, и теперь ему припомнили произнесенную тогда на одном из собраний революционную речь. Цибектарова обвинили в большевизме, привезли в Маймачин и прямо во дворе штаба дивизии зарубили топором. «Тупым», — добавляет Першин, от кого-то знавший эту подробность. Вероятно, Унгерн не простил ему то, что в 1917 году он активно выступал за упразднение бурятского казачества. В эти же дни погиб священник консульской церкви Федор Парников, тоже просветитель и филантроп, основатель первого в Халхе приюта для монгольских сирот. Не случайно именно ему молва приписывала спасение еврейской девочки. Едва ли он был несомненным атеистом, как пишет Тарновский, скорее религиозным протестантом, противником казенной церковности. «Я служитель мертвого культа», — заявил Парников перед смертью. Он давал приют бежавшим от Семенова соратникам Лазо, хотел поднять над городским правлением флаг Дальневосточной республики и не скрывал враждебности к белым, расстрелявшим его сына. После короткого допроса Парникова изрубили шашками, предварительно сняв с него наперстный крест. Говорили, что умер он мужественно. С китайцами ушло около 30 русских рабочих и служащих. Демократический элемент. Среди них был главный ургинский большевик Чайванов. Его товарищи по партии Цветков и типографский наборщик Кучеренко погибли той же смертью, что Парников, а Черепанов, в прошлом матрос мятежного Потемкина, забаррикадировал входную дверь и, пока ее ломали, успел повеситься на чердаке. В первые дни работы унгерновской мясорубки в нее, по мнению Тарновского, угодило до сотни человек. Другие называли цифру в полтора раза большую. В числе жертв немало было случайных людей и тех, с кем сводили личные счеты. Но погибли и несколько покинувших Забайкалье противников семеновского режима. Самым известным из них был полковник Александр Хитрово, несколькими днями раньше поселивший у себя в доме временно выпущенного из тюрьмы Хитуна и троих его товарищей. Видный администратор и ученый, автор статей по истории Монголии и Тибета, член географического общества, Хитрово издавна занимал пост кяхтинского пограничного комиссара, участвовал в русско-китайских конференциях, на которых решался вопрос о монгольской автономии. Тем не менее, Унгерн вынес ему смертный приговор. Его преступление состояло в следующем. В январе 1920 года, когда полковник Саламаха с группой семеновцев устроил в Троицко-Савске чудовищную резню, за сутки перебив чуть ли не 700 пленных красноармейцев и вообще всех подозрительных, городская дума, бессильная прекратить эту вакханалию убийств, пригласила войти в город расквартированные по ту сторону границы китайские войска. Хитрово был членом Думы и поддержал это решение. Теперь он поплатился за свою непатриотичную гуманность, разделив участь тех бывших коллег, кого за то же самое раньше расстреляли большевики. О его аресте Першин и Сулейманов еще не знали, разговор о нем не заходил. Перешли к делу. Оно заключалось в просьбе позволить создание добровольной дружины из благонадежных русских жителей Урги для защиты от мародерства. Унгерн ответил, что назначил коменданта города, и тот присмотрит за порядком. Фамилия названа не была, но имелся в виду Сипайло. Это имя скоро станет известно всем, и в течение последующих месяцев будет произноситься преимущественно шепотом.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. Леонид Сипайло, или, как он называл себя сам, Сипайлов, совмещал обязанности начальника контрразведки и столичного полицмейстера. В дивизии за ним закрепилось прозвище «Макарка Душегуб». Ему было примерно 40 лет, он родился в Томске в семье банковского служащего, из гимназии был исключен не как Унгерн за плохое поведение, а за неуспеваемость. Служил телеграфистом, свою жестокость оправдывал тем, что красные убили его отца. Но где и при каких обстоятельствах это произошло, и произошло ли вообще, никто не знал. Где он находился в годы Первой мировой, тоже было тайной за семью печатями. В боях с китайцами Сипайло не участвовал, но через год, представ перед китайским судом, утверждал, будто контужен в голову, а по русским законам контуженные не подлежат судебной ответственности. Первый офицерский чин Сипайло получил на каких-то курсах, а в семеновской контрразведке за несколько месяцев поднялся от прапорщика до подполковника. На этом поприще стремительная карьера была делом обычным. В январе 1920 года он лично пытал вывезенных из Иркутска эсеров-заложников Михайлова, Маркова и еще нескольких человек, а затем проламывал им головы тяжелой деревянной колотушкой, которой бьют по стволу при добыче кедровых шишек. Если бы не эта расправа, Колчак и Виктор Пепеляев, возможно, не были бы расстреляны. Уверяли, что предполагалось обменять заложников на адмирала и на задержанных в Иркутске омских министров. Как хозяин читинского застенка смерти, Сипайло заслужил в городе такую всеобщую ненависть, что, по слухам, Семенов тайно приказал его убить, но он бежал из Читы и прибился к Унгерну. По другим известиям, атаман сам отослал его в Даурию, чтобы не компрометировать себя услугами этого человека. В азиатской дивизии он появился незадолго до ее ухода в Акшу. Самим своим существованием Сипайло доказывал истинность тезиса о банальности зла, но писатель-мистик Альфред Хейдек, никогда с ним не встречавшийся, придал ему черты романтического изгоя, чье прошлое скрывает некую мрачную тайну. Ему, как и Унгерну, знаком мир призраков, оба способны заглянуть за горизонт реальности, что их и сроднило. Сипайло и барон выглядели совсем разными людьми, но глаза у них были одинаково белесо-серыми и как бы пустыми, хотя в этой пустоте у каждого горел свой огонь. У Сипайло затаенный, багровый, как свет далекого костра в утреннем тумане, у барона же холодный и желтый, как свет некоторых звезд на зимнем небе. По мнению Волкова, Сипайло снискал расположение Унгерна тем, что к месту и не к месту повторял: «Мне скрыться негде. Если прогонит дедушка, одна дорога — пуля в лоб». Действительно, петля или расстрел грозили ему везде — у белых, у красных, у китайцев. Унгерн ценил таких людей, но на его месте неизбежно должен был оказаться кто-то другой, если бы не подвернулся он. Сипайло, известный тип палача при Тиране, какими были Сиян при Тиберии, Малюта Скуратов при Грозном, Ежов при Сталине. В народном сознании такие режимы имеют тенденцию отделяться от своих создателей. Последние олицетворяют власть, а ужас этой власти персонифицирует кто-то из приближенных. Хозяин воплощает цель, слуга – средство ее достижения, становясь чем-то вроде стивенсовского мистера Хайда, злом в чистом виде. При Семенове такой фигурой отчасти был сам Унгерн, а когда в Монголии он приобрел права сюзерена, рядом с ним эту функцию принял на себя Сипайло. Нередко Унгерн избивал его при свидетелях, и хотя потом все шло по-прежнему, каждая экзекуция пробуждала надежду, что приходит конец могуществу этого сифилитика, страдающего манией преследования и перед сном заглядывающего во все углы. Унгерн нуждался в нем, как всякий отягощенный грехами человек нуждается в себе подобном и в то же время несравненно худшим, чем он сам, чтобы на его фоне ощущать себя не исключением, а нормой. Мемуаристы описывают Сипайло как монструозного подслеповатого урода, непрерывно моргающего, с трясущимися руками, передергиваемым судорогой бескровным лицом и странно приплюснутым, абсолютно голым черепом. «Человек с головой, как седло», называется посвященная ему глава в книге Оссендовского. Находились и те, для кого он был ничем не примечательным, щуплым и подвижным человечком небольшого роста. Иногда к этому портрету добавлялись злые, постоянно бегающие глазки и мерзкое хихиканье при упоминании очередной жертвы. Сипайло еще в Чите усвоил классический постулат всех гражданских войн. Работа контрразведки оценивается числом ее жертв. Однако его тягу к истязаниям и убийствам невозможно объяснить ни карьерными, ни еще какими-то рациональными соображениями. Жестокосердый с уклоном садиста, характеризует его Тарновский. Если подвалы комендантства оказывались пусты, Сипайло, пишет Волков, тосковал и нервничал, как кокаинист, лишенный кокаина. Он гордился своей зловещей славой, хвастал изобретением новых пыток, охотно и с удовольствием рассказывал о подробностях казней, о поведении людей перед смертью. Посылая походную аптеку в отряд атамана Кайгородова, мог, например, со своим специфическим юмором добавить: «Скажите от известного душителя Урги из Забайкалья». Сипайло был душителем в прямом, а не в переносном смысле слова. Это был его любимый вид казни. Состоявших при нем неопытных палачей, он учил пользоваться разными видами веревок в зависимости от того, должен человек умереть сразу или помучиться перед смертью. Женщин, в том числе собственных любовниц, душил сам. Среди последних оказалась 17-летняя казачка Дуся Рыбак, вдова убитого еврея-коммерсанта и дальняя родственница самого Семенова. Сипайло взял ее в наложницы после убийства жены Шейнамана. Через несколько недель, во время устроенной им вечеринки, он в соседней комнате задушил несчастную девушку и позвал гостей полюбоваться трупом. Если Семенов вправду хотел от него избавиться, для Сипайло это было и местью ему, и способом показать, что недавно еще всесильный забайкальский диктатор для них с Унгерном ничто. Он славился как большой волокита, преследовал жен ушедших в поход офицеров, вплоть до выставления караула под их окнами, но одновременно, подыгрывая Унгерну, выставлял себя поборником строгой нравственности. Когда однажды барон в сильных выражениях высказался против проституции и чуть не выпорол доктора Клингенберга за то, что в дивизии полно венерических заболеваний, Сипайло приказал удавить двух молоденьких проституток. На допросе в плену Унгерн отказался признать факт патологического сладострастия своего ближайшего помощника. Разговоры о его насилиях над женщинами барон назвал сплетнями, сказав, будто не слыхал ни о чем подобном. Признаться, что ему это известно, Унгерну было труднее, чем в любой совершенной им жестокости. Сожжение негодяя на костре укладывалось в образ средневекового воителя, каким он хотел предстать перед врагами. Попустительства изнасилованием нет. По Першину Унгерн никого не щадил, если находил виновным, но о нем все же многое преувеличивают. Он не мог входить во все подробности, у него не было для этого времени. Энергия Унгерна обращалась прежде всего на дела военные. «Бог его знает, когда он отдыхает и спит», — говорил Ивановский. «Днем в мастерских, на учениях, а ночью объезжает караулы, причем норовит заехать в самые захолустные и дальние, да еще по ночам требует докладов». Часто Унгерн действительно не вдавался в детали. Сипайло сумел убедить его, что капитан Песлер, эстонец, якобы служил в колчаковской контрразведке и готовил покушение на Семенова. Песлеру отрубили голову, хотя, как рассказывали, его подлинная вина заключалась в другом. Год назад, при отступлении семеновцев от Иркутска, он ехал в одном поезде с Сипайло, по ошибке вошел в его купе и увидел, как тот со своими подручными пытает старого еврея, вымогая у него деньги. Старика жгли раскаленными шампалами и вытягивали половые органы. Песлер, боевой офицер, потребовал немедленно это прекратить, а по прибытии в Читу подал рапорт обо всем увиденном, наивно полагая, что виновные будут наказаны. В итоге ему самому пришлось бежать в Монголию, где Сипайло с ним и поквитался. Порой создается впечатление, что Сипайло, а в какой-то степени и Унгерн, в глубине души допускали, что когда-нибудь им придется отвечать за содеянное. Очевидцев старались не выпускать в Китай. Кажется, некоторые русские и иностранцы, вроде датчанина Ольсена, стали жертвами Сипайло как возможные свидетели ургенских убийств. Один из шоферов Унгерна говорил Першину, что если барону приходилось натыкаться на какую-то жестокую экзекуцию, и он слышал стоны наказуемых, то приказывал скорее проезжать мимо, чтобы не видеть и не слышать страданий виновных. Волков, при его ненависти к Унгерну, подтверждает, что тот не посещал подвалов дома купца Коковина, где находилось комендантство. Там царил Сипайло. Однако ему докладывали, если не обо всех, то о многих убийствах, причем, как правило, в юмористической, цинической форме. Тем самым смерть превращалась в нечто заурядное, чуть ли не пошлое в своей обыденности. Это свойственно было не только унгерновцам. В годы гражданской войны все причастные к массовым убийствам старались не употреблять слово «расстрел». Красные заменяли его выражениями типа «отправить в штаб Духонина», «Колчака», «разменять», «пустить в расход». У сотрудников ЧК в ходу был профессиональный термин «свадьба». Само слово «смерть» не произносилось вслух из своеобразного палаческого суеверия, чтобы не накликать ее на самих себя. Специфический юмор убийц был не только показателем их развращенности, но еще и бессознательным способом избежать возмездия со стороны тех тайных сил, которые могут оставаться в неведении относительно истинного положения дел, если не называть вещи своими именами. Ответственность за ургенский террор многие пытались возложить на Сипайло, но Тарновский резонно считал его лишь усердным стрелочником и подсказчиком у начальника станции Унгерна. В Урге ликвидация вредных элементов проводилась теми же методами, что в Даурии, только с куда большим размахом. Там ответственным исполнителем был Лауренс, здесь Сипайло. Второго из этой пары как всех руководителей такого рода служб при такого рода хозяевах, ожидала участь первого, убитого Макеевым по приказу Унгерна. Но Сипайло успел бежать на восток, когда приказ о его казни был уже отдан.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любецкое в Запорожской области. Глава военного ведомства отметил, что бойцы прославленного соединения действуют на самых трудных участках, проявляют мужество и успешно вытесняют врага. Глава Министерства внутренних дел Испании назвал эгоистичной и безответственной позицию ряда стран Европейского Союза, призывающих к временному исключению королевства из Шенгенской зоны. Все из-за наплыва мигрантов в Сеуту. При этом Фернандо Гранде Марласка подчеркнул, что анклав Северной Африки не входит в Шенген. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Большинство марокканцев сегодня уже вернулись на родину. Грузовые автомобили иностранных компаний не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Такая мера начнет действовать с сентября, пишут РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автоперевозок, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. Ядовитые пауки-каракурты появились сразу в нескольких регионах страны. Специалисты фиксируют их в Новосибирской, Саратовской, Курганской, Свердловской и Омской областях, Ставропольском крае, а также Санкт-Петербурге. Миграцию этих членистоногих прогнозируют и в Московской области. В чем опасность яда этих пауков, в эфире «Радио Звезда» рассказал российский арахнолог Кирилл Михайлов.
2: Дело в том, что это яд как бы не местного, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему, значит, на проводимость нейронных синапсов, надо, конечно, сразу обращаться к врачу. Если паук укусил, надо просто очень быстро принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Но самая лучшая мера – это просто прижечь огнем спички или зажигалки. Это, конечно, больно, неприятно, но это разлагает яд, но только это надо делать очень-очень быстро.
1: Чтобы избежать укусов на природе, специалисты призывают носить закрытую обувь и плотную одежду. Также не рекомендуется ходить босиком и садиться на землю без подстилки. В воскресенье в Москве солнечно и до 30 градусов, понедельник и вторник переменная облачность, без осадков и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Медиагруппа».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил. Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
3: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
2: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
4: Имя на карте.
2: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову. В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
3: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
2: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил: «Вот это был врач! Насквозь человека видел! Сразу мою натуру понял». Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
4: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: В отеле в час зазвонили завтракать. Опять разыгрался один из существенных актов дня и жизни. После десерта все двинулись к буфету, где в черном платье с черной сеточкой на голове сидела Каролина и с улыбкой наблюдала, как смотрели на нее. Я попробовал было подойти к окну, но места были ангажированы, и я пошел писать к вам письма. А часа в три отнес их сам на почту. Я ходил на пристань, всегда кипящую народом и суетой. Здесь идут по длинной, далеко уходящей в море насыпи, рельсы, по которым возят тяжести для лодок. Тут толпится всегда множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак. Есть на что и позевать. Впереди необъятный залив со множеством судов. Взад и вперед снуют лодки. Вдали песчаная отмель, и за ней тигровые горы. Оглянитесь назад, за вами три исполинские массы гор и веселый живой город. Тут же на плотине застал я множество всякого цветного народа, особенно мальчишек, ловивших удочками рыбу. Ее так много, что не проходит минуты, чтоб кто-нибудь не вытащил. В некоторых улицах видел я множество конюшен для верховых лошадей. В городе и за городом беспрестанно встречаешь всадников, иногда целые кавалькады. Лошади все почти средней величины, но красивы. Требование на них так велико, что в воскресенье, если не позаботишься накануне, не достанешь ни одной. В этот день все из города разъезжаются по дачам. Между прочим, в одном месте я встретил надпись «Контора омнибусов». Спрашиваю, куда они ходят, а они мне называют ближайшие места, миль за 40 или за 50 от Капштата. А давно ли туда ездили на валах в сопровождении толпы готентотов на охоту за львами и тиграми? Теперь за львами надо отправляться миль за 400. Города, дороги, отели, омнибусы, шум и суета оттеснили их далеко. Но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных Капштату горах. Пора, однако, обедать. Солнце село, 6 часов. В отеле нас ожидал какой-то высокий, стройный джентльмен, очень благообразной наружности, с самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой проседью. В голубой куртке, с черным крепом на шляпе, с постоянной улыбкой скромного сознания своих достоинств и с предлинным бичом в руках. «Ван Дик», — рекомендовался он. «У меня промелькнул целый поток соображений. Ван Дик». Конечно, потомок знаменитого живописца. Дед или прадед этого, стоящего передо мной Ван Дика, оставил Голландию, переселился в колонию, и вот теперь это сын его. Он, конечно, пришел познакомиться с русскими, редкими гостями здесь, как и тот майор, адъютант губернатора, которого привел сегодня утром доктор Ведерхед. «Проводник ваш по колонии», — сказал Ван Дик. «Меня нанял ваш банкир с двумя экипажами и с 8 лошадьми. Когда угодно ехать?» Мои соображения рассеялись. «Завтра пораньше», — сказали мы ему. Доктор Ведерхед за обедом опять был очень любезен. Тут пришли некоторые дамы, в том числе и его жена. Нехороша, бог с ней. Лет 30, фигюр шифоне, лицо в мелких морщинках. Про такие лица прибавляют обыкновенно, но она очень мила. Про эту нельзя сказать этого. Как кокетливо не одевалась она, но впалые и тусклые глаза, бледные губы могли внушить только разве сострадание к ее болезненному состоянию. Из их номера часто раздавались звуки музыки, иногда пение женского голоса. Играли на фортепиано прекрасно. Говорят, это он. Доктор этот с первого раза заставил подозревать, что он не англичанин, хотя и служил хирургом в полку в Ост-Индской армии. Он был чрезвычайно воздержан в пище, вина не пил вовсе и не мог нахвалиться нами, что мы почти тоже ничего не пили. «Я все с большим и большим удовольствием смотрю на вас», сказал он, кладя ноги на стол, заваленный журналами, когда мы перешли после обеда в гостиную, и дамы удалились. «Чем мы заслужили это лестное внимание? Скромность, знание приличий, и пошел. Покорно благодарим. А разве вы ожидали противного?» «Нет, я сравниваю с нашими офицерами», продолжал он. «На днях пришел английский корабль. Человек 20 офицеров съехали сюда. И через час поставили вверх дном весь отель. Прежде всего, они напились до того, что многие остались на своих местах, а другие и этого не могли. Упали на пол. И каждый день так. Ведь вы тоже пробыли долго в море. Хотите развлечься, однако ж никто из вас не выпил даже бутылки вина. Это просто удивительно». Такой отзыв нас удивил немного. Никто не станет так говорить о своих соотечественниках, да еще с иностранцами. Неужели в Индии англичане пьют так же много, как у себя, и едят мясо, пряности? Спросили мы. О да, ужасно! Вот вы видите, как теперь жарко. Представьте, что в Индии такая зима. Про лето нечего и говорить. А наши в этот жар с раннего утра отправятся на охоту. Чем, вы думаете, они подкрепят себя перед отъездом? Чаем и водкой. Приехав на место, рыщут по этому жару целый день, потом являются на сборное место к обеду, и каждый выпивает по нескольку бутылок портера или элю. И после этого приедут домой, как ни в чем не бывало, выкупаются только и опять готовы есть. И ничего им не делается. Отчасти с досадой прибавил он. Ровно ничего. Только краснеют да толстеют. А я вот совсем не пью вина, ем мало, а должен был удалиться на полгода сюда, чтобы полечиться. «Но это даром не проходит им», — сказал он, помолчав. «Они крепки до времени, а в известные лета силы вдруг изменяют, и вы увидите в Англии многих индийских героев, которые сидят по углам, не сходя с кресел, или таскаются с одних минеральных вод на другие». «Долго ли вы пробудете здесь?» — спросили мы доктора. «Я взял отпуск на год», — отвечал он. «Мне осталось всего до пенсии года 3. Надо прослужить 17 лет. Не знаю, зачтут ли мне этот год. Теперь составляются новые правила о службе в Индии. Мы не знаем, что еще будет». Мы спросили, зачем он избрал мыс Доброй Надежды, а не другое место для отдыха. «Ближайшее», — ответил он, — «и притом переезд дешевле, нежели куда-нибудь. Я хотел ехать в Австралию, в Сидней, но туда стало много ездить иммигрантов, и места на порядочных судах очень дороги, а нас двое, я и жена. Жалование я получаю всего от 800 до 1000 фунтов стерлингов, от 5000 до 6000 рублей. Куда же отправитесь, выслужив пенсию? И сам не знаю, может быть, во Францию. А вы знаете по-французски?» «О, да! В самом деле, и мы живо заговорили с ним. А до тех пор, правду сказать, кроме А, трудно установить, кто скрывается под инициалом А. Наиболее вероятно, что это доктор Арефьев с Паллады, который отлично говорит по-английски, у нас рты были точно зашиты. «Вам скучно по вечерам», — сказал он однажды. «Здесь есть клуб. Вам предоставлен свободный вход. Вы познакомитесь с здешним обществом, почитаете газету, выкурите сигару. Все лучше, нежели одним сидеть по номерам. Да вот не хотите ли теперь? Пойдемте?» Мы пошли. Клуб, как все клубы. Ряд освещенных комнат, куча журналов, толпа лакеев и буфет. Но видно было еще рано. Комнаты пусты. Только в бильярдной собралось человек 15. Пятеро без сюртуков, в одних жилетах, играли. Прочие молча смотрели на игру. Между играющими обращал на себя особенное внимание пожилой невысокого роста человек с проседью, одетый в красную куртку, в синие панталоны, без галстука. «Заметьте этого джентльмена», — сказал нам доктор и тотчас же познакомил нас с ним. Тот пожал нам руки, хотел что-то сказать, но голоса три закричали ему: «Вам, вам играть!» И он продолжал игру. «Кто ж это?» — — спросили мы доктора. Он замялся несколько. «Игрок, если хотите», — сказал он. «Ну, спасибо за знакомство», — подумал я. «Доктор как будто угадал мою мысль. Я познакомил вас с ним потому», — прибавил он, «что это замечательный человек умом, образованием, приключениями и также счастьем в игре. Вам любопытно будет поговорить с ним. Он знает все. У него огромный кредит здесь, в Китае, в Австралии, и его векселя уважаются как банкирские». «А этот молодой человек», — продолжал доктор, указывая на другого джентльмена, «недурного собой, с усиками, замечателен тем, что он очень богат, а между тем служит в военной службе, просто из страсти к приключениям. Мне, однако ж, неинтересно, казалось, смотреть на катание шаров, и я, предоставив своим товарищам этих героев, сел в угол. Мне становилось скучно, я помышлял, как бы уйти. Зову их, не идут. Сейчас, да погодите!» Я ушел потихоньку один. Но дома было тоже невесело. Там остался наш доктор. Еще натуралист, да молодой зеленый. Все не легли спать. Натуралист, если и не спал, то копался со слизняками, раками и букашками. Он чистил их, сушил и тому подобное. Но я придумал средство вызвать товарищей из клуба. Они после обеда просили мистерис Вельч и Каролину пить чай en famille в семейном кругу. Вместе. Как это делается у нас в России. Так, романтизм. Но те и понять не могли, зачем это, и уклонились. На этом основал я свою хитрость и отправился в клуб. Игрок говорил с бароном, пасьет с английским доктором. Долго я ловил свободную минуту, наконец улучил и сказал самым небрежным тоном, что я был дома и что старуха Вельч спрашивала, куда все разбежались. «А ей что?» — спросил пасьет. «Да не знаю», — равнодушно отвечал я. «Вы просили, кажется, Каролину чай разливать». «Это не я, а барон», — перебил меня пасьет. «Ну, не знаю, только Каролина сидит там за чашками и ждет». Я оставил пасьета и перешел к барону. «Вы, что ли, просили старуху Вельч и Каролину чай пить вместе?»
3: «Нет, не я, а пасьет»,
2: — сказал он. «А что? Да чай готов, а Каролина ждет». Я хотел обратиться к пасьету, чтобы убедить его идти, но его уже не было. «А этот господин игрок в красной куртке вовсе не занимателен», — заметил, зевая, барон. «Лучше гораздо идти лечь спать». Мы пошли и застали пасьета в комнате у хозяек. Обе они зевали, старуха со всею откровенностью, Каролина силилась прикрыть зевоту улыбкой. А чая ни тот, ни другой не спросили ни меня, ни их. Они поняли все. Мы вышли на крыльцо, которое выходит на двор, сели под виноградными листьями и напились чаю одни одинехоньки. Добрый пасьет стал уверять, что он ясно видел мою хитрость. А барон молчал и только на другой день сознался, что вчера он готов был драться со мной. Утром опять явился Ван Дик спросить, готовы ли мы ехать. Но мы не были готовы. У кого платье не поспело, тот деньги не успел разменять. Просили приехать в 2 часа. Ван Дик с неизменной улыбкой поклонился и ушел. В 2 часа явились перед крыльцом 2 кареты. Каждая запряжена была 4-кой, по 2 в ряд. И малаец Ричард, и другой черный слуга, и белый, подслеповатый англичанин, наконец, сама мистрис Вельч и Каролина все вышли на крыльцо провожать нас, когда мы садились в экипаже. «Good journey! Happy voyage!» «Добрый путь! Счастливо путешествовать!» — говорили они. Моросил дождь, когда мы выехали за город, и, обогнув столовую гору и чертов пик, поехали по прекрасному шоссе ввиду залива, между ферм, хижин, болот, песку и кустов. Если б не декорация гор впереди и по бокам, то хоть спать ложись. Но нам было не до спанья. Мы радовались, что по обязательности адмирала, с помощью взятых им у банкира Томпсона и компании рекомендательных писем, мы увидим много нового и занимательного. Я припоминал все, что читал еще у Вальяна о мысе и у других, описание песков, зноя, сражений со львами, о фермерах, И не верилось мне, что я еду по тем самым местам, что я в 10 000 милях от Отечества. Я ласкал глазами каждый куст и траву, то крупную, сочную, то сухую, как веник. Мы проехали мимо обсерватории, построенной на луговине на берегу залива, в верстах в 4 от города. Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над Луной и двойными звездами. Но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Константской горы, а это принадлежит правительству. Дождь переставал по временам, и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти аршина длиной. Она называется шугабет, сахарная птица, от того, что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника. Дикие канарейки, поменьше немного, погрубее цветом цивилизованных и не так ярко окрашенные в желтый цвет, как те. Стаями перелетали из куста в куст. Мелькали еще какие-то зеленые, коричневые птицы. Кроме их, медленными кругами носились в воздухе коршуны. Близ жилых мест появлялись и вороны, гораздо ярче колоритом наших. Черный цвет был на них чернее и резко оттенялся от светлых пятен. Около домов летали капские пеги и голуби, ласточки и воробьи. В колонии считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до 600. Кусты местами были так часты, что составляли непроходимый лес, но они малорослы, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы с яркой густой зеленью вокруг.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Капская колония. Мы остановились на полчаса в небольшой гостинице, окруженной палисадником. Гостиницу называют по-английски «Митчелл», а по-голландски «Клауис Ривер» по имени речки. Первый встретил нас у дверей баран, который метил во всякого из нас рогами, когда мы проходили мимо. За ним в дверях показался хозяин, голландец невысокого роста с беспечным лицом. «Да зачем же тут останавливаться?» — заметил пасьет. «Страстный охотник ехать вперед». «Немного отдохнуть и вам, и лошадям», — приятно улыбаясь, отвечал Ван Дик, отложивший уже лошадей. «Да нам не нужно. Мы не устали». Тут я разглядел другого кучера. Этот был небольшого роста, с насмешливым и решительным выражением в лице. Я ехал с бароном Криднером и Зеленым. В другом карте сидели Пассиет, Вейрих и Гашкевич. Гляжу и не могу разглядеть, кто еще сидит с ними. Обезьяна, не обезьяна, но такое же маленькое существо с таким же маленьким смуглым лицом, как у обезьяны, одетое в большое пальто и широкую шляпу. Это Готентот, мальчишка, которого зачем-то взял с собой Ван Дик. Мы не успели еще расправить хорошенько ног. Барон вошел уже в комнату и что-то заказывал хозяину и мальчишке-негру. Мы занялись рассматриванием комнаты. В ней неизбежный резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц, вместо ковра шкуры пантер, потом старинные массивные столы, массивные стулья. Все смотрело так мрачно. Позолоченные рамки на зеркалах почернели. Везде копоть. На картинах охота. Слон давит ногой тигра. Собаки преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски, смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и немытый человек, смотрит из-под лобья, но ласковым взглядом. Так и в этой и подобных ей комнатах все приветливо и приютно. Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями. Словом, хозяйством. Камин должен быть очень тепел. Не похожий на трактир, а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, которую вы решились посетить в глуши. Правда, кресло жестковато, да не скоро его и сдвинешь с места. Лак и позолота почти совсем сошли. Вместо занавесок висят лохмотья, и сам хозяин смотрит так жалко, бедно. Но это честная и притом гостеприимная бедность, которая вас всегда накормит, хотя и жесткой ветчиной, еще более жесткой солониной, но она отдаст последнее. Глядя на то, как патриархально подают там обед и завтрак, не верится, чтобы за это взяли деньги. И берут их будто нехотя, по необходимости. Только что мы осмотрели все углы, чучел птиц и зверей, картинки, как хозяин пригласил нас в другую комнату, где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. «Уже? Опять?» — сказал Вейрих, умеренный и скромный наш спутник немец. «Мы завтракали в Капштадте, однако сел и позавтракал с нами. Часов в пять пустились дальше. Дорога некоторое время шла все по той же болотистой долине. Мы, хотя и оставили назади, но не потеряли из виду столовую и чертовую горы. Вправо тянулись пики, идущие от Константской горы. Вскоре, однако ж, болота и пески заменились зелеными холмами, почва стала разнообразнее, дальние горы выказывались грознее и яснее. Над ними лежали синие тучи и бегала молния. Дождь лил довольно сильный. Павел Александрович Зеленый пел во всю дорогу или живую плясовую песню, или похоронный марш на известные слова Козлова. «Не бил барабан перед смутным полком» и так далее. Мы с бароном курили или глубокомысленно молчали, изредка обращаясь с вопросом к Вандику о какой-нибудь горе или дальней ферме. Он, как африканец, то есть родился в Африке, от голландских родителей, говорил по-голландски и по-английски и не затруднялся ответом. Он знал все в колонии. Горы, леса, даже кусты, каждую ферму, фермера, их слуг, собак, но всего более лошадей. Покупать их, продавать, менять составляла его страсть и профессию. Это мы скоро узнали. Он раскланивался со всяким встречным, и с малайцем, и с готентотом, и с англичанином. Одному кивал, перед другим почтительно снимал шляпу, третьему просто дружески улыбался. А иному что-нибудь кричал с бранью, грозно. Дорога шла прекрасная. От Капштадта горы некоторое время далеко идут по обеим сторонам, а милях в 70 стесняются в длинное ущелье, через которое предстояло нам ехать. Стало темнеть. Вандик придерживал лошадей. «Апль!» — кричал он по временам. Мы не могли добиться, что это значит. Собственное ли имя, или так только окрик на лошадей? Даже в каких случаях употреблял он его? Он кричал, когда лошадь пятилась, или слишком рвалась вперед, или оступалась. Когда мы спрашивали об этом Вандика, он только улыбался. Было часов 8 вечера, когда он вдруг круто поворотил с дороги и подъехал к одинокому длинному одноэтажному каменному зданию, широким во весь дом крыльцом. Что это значит? Как? Куда? Ужин и ночлег. Кротко, но твердо заметил Вандик. Лошади устали. Мы сегодня 20 миль сделали. Эта гостиница называется Fox and Hounds. Fox and Hounds. То есть лисица и собаки. Да что же это? Протестовал по обыкновению пылкий пассиет. Это невозможно. Поедемте дальше. «Куда? Ведь темно, и дождь идет», — возражали ему любители кейфа. «Нужды нет, мы все-таки поедем». «Зачем?»

в экипаже. Между тем Ван Дик и товарищ его молча отпрягли лошадей, и спор кончился. Барон ушел в комнаты. Ученая партия нехотя, лениво, вылезла из повозки, а я пошел бродить около дома. Я спросил, как называется это место. «First River» по-английски или «Ernst River» — «Первая река» по-голландски, отвечал Ван Дик. Если считать от Капштата, то она действительно первая. Но как река вообще, она, конечно, последняя. Даже можно сомневаться, река ли это. «Где ж тут река?» — спросил я Ван Дика. «А вот», — отвечал он, указывая на то место, где я стоял. «Вы теперь стоите в реке. Это все река». И он указал на далекое пространство вокруг. «Тут песок да камни», — сказал я. «Теперь нет реки», — продолжал он. «Или вон, пожалуй, она в той канаве. А зимой это все на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие». Я вошел в дом. «Что это, гостиница?» «Не совсем похоже. Первая комната имеет вид столовой какого-нибудь частного дома. Полы лакированы, стены оклеены бумажками. Посредине круглый стол. По стенам два очень недурные дивана нового фасона. Тут лежали в куче на полу и на диванах наши вещи, а хозяев не было. Но я услышал голоса и через коридор прошел в боковую комнату. Это была большая, очень красиво убранная комната с длинным столом, еще меньше похожая на трактир. На столе лежала Библия и другие книги, рукоделье, тетради и тому подобное. У стены стояла фортепиано. Нетрудно было догадаться, что хозяева были англичане. Мебель новая, все свежо и везде признаки комфорта. Никто не показывался, кроме молодого коренастого негра. Что у него не спрашивали или что не приказывали ему, он прежде всего отвечал смехом и обнаруживал ряд чистейших зубов. Этот смех в привычке негров. «Что ж, будем ужинать, что ли?» — заметил кто-то. «Да я уж заказал», — отвечал барон. «Уже?» — заметил Вейрих. «Что ж вы заказали?» «Так немного, безделицу. Баранины, ветчины, курицу, чай, масло, хлеб и сыр». После ужина нас повели в другие комнаты. Без лакированных полов, без обоев, но зато с громадными, как катафалки, постелями. В комнатах пахло сыростью. Видно, в них нечасто бывали путешественники. По стенам даже ползли незнакомые нам насекомые. Не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Зеленый, спавший в одной комнате со мной, не успел улечься и уснул быстро, как будто утонул. Я остался один бодрствующий, но ненадолго. Утром рано, мы не успели еще доспать, а неугомонный пассиет, взявший на себя роль нашего ментора, ходил по номерам и торопил вставать и ехать дальше.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: По холмам, по прекрасной дороге, в прекрасную погоду мы весело ехали дальше. Все было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смирно в виде глины. Горы не смотрели так угрюмо и неприязненно, как накануне. Они старались выказать, что было у них получше, хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце не золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленой верхушкой или скатом, а у большей части были одинаковые выветрившиеся серые бока, которые разнообразились у одной рытвиной, у другой горбом, у третьей отвесным обрывом. Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южные оконечности, изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж, я глазами искал этих лесов. Они растут по морским берегам, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть верст на тысячу, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве, да искусственно возделанными садами около ферм. А за границами

0: Кроме редких оазисов и этого нет. Но в это утро, в половине марта, кусты протеа глядели весело. Зелень казалась зеленее, так что немецкий спутник наш заметил, что тут должно быть много скотства. В самом деле скотоводство процветало здесь, как, впрочем, и во всей колонии. Лошади бежали бодрее, даже Ван Дик сидел ясен и свеж, как майский цветок, сказал бы я, в северном полушарии. А по-здешнему, надо сказать, сентябрьский. Не сживаюсь я с этими противоположностями. Все мне кажется, что теперь весна, а здесь готовится к зиме, то есть к дождям и ветрам. Говорят, что фрукты отошли, кроме винограда. Развернул я в книжной лавке в Капштадте изданный там кипсек, стихи и проза. Развертываю местами и читаю. Прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги. Миновал цветущий сентябрь и жаркий декабрь ее жизни. Наступали грозные и суровые июльские непогоды. И так далее. А в стихах: «Гнетет ли меня палящее северное солнце? Или леденит мою кровь холодное суровое дуновение южного ветра? Я терпеливо вынесу все, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой». Далее, в одном описании какого-то разорившегося богача сказано: «Теперь он беден. Жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ, да осененный насажденными когда-то им самим миндальными, абрикосовыми и апельсинными деревьями и густою чащую виноградных лоз. Пищей ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же дерев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти деревья, для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод? Служил ему один старый и преданный негр. Вот она какова, африканская бедность. Всякий день свежее молоко, к десерту миндаль прямо с дерева, в услужении негр. Чего бы стоила такая бедность в Петербурге? Если природа не очень разнообразила путь наш, то живая и пестрая толпа прохожих и проезжих всех племен, цветов и состояний дополняла картину, в которой без этого оставалось много пустого места. Бесконечные обозы тянулись к Капштадту или оттуда, с людьми и товарами, длинные фуры и еще более длинные цуги быков, запряженных попарно от 6 до 12 в каждую фуру, тянулись непрерывную процессией по дороге. Валы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Готен тот кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять вправо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда валы еле-еле передвигают ноги, а в другой раз, образуя цугом свою кривую линию, бегут крупной рысью. При встрече с экипажами валы неохотно и довольно медленно дают дорогу. В таком случае из фуры выскакивает обыкновенно мальчик готентот, которых во всякой фуре бывает всегда по нескольку, и тащит весь цуг в сторону. Нам попадалось особенно много пестро и нарядно одетого народа. Мужчин, женщин, пеших, верхами и в фурах, все малайцев. Головы у них были повязаны бумажными платками, больше красными, клетчатыми. Мы и накануне видели их много, особенно в фурах. Такая фура очень живописна. Представьте себе длинную телегу, сажений в 3, с круглым сводом из парусины, набитую до того этим магометанским народом, что некоторые мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда в кучу публики и торчат, как сверхкомплектные поленья в вазах с дровами. Пары-три валов медленно и важно выступают с этим зверинцем. По вечерам обозы располагаются на бивуаках. Отпряженные валы паслись в кустах. Пламя трескучего костра далеко распространяло зарево и дым. Путешественники группой сидели у дымящегося котла. Ван Дик объяснил нам, что малайцы эти возвращаются из местечка Крамати, милях в 25 от Капштата, куда собираются в один из этих дней на поклонение похороненному там какому-то своему пророку. Все эти караваны богомольцев напоминали немного таборы наших цыган, с той только разницей, что малайцы честны, трудолюбивы и потому не голы и не дики на вид. Кроме малайцев попадались готентоты и негры. Первые везли или несли тяжести, шли на работу в поденчике или с работы. Между неграми мы встречали многих с котомками на плечах, но одетых хорошо. «А это что?» — спросил я у Вандика. «Это black people. Черные, с войны идут домой. Война с кафрами только что кончилась. Некоторые из негритянских племен участвовали в ней по приглашению английского правительства. Много проезжало амнибусов, городских карет, фермеров верхами, ехавших или в город, или оттуда. Было довольно весело, так что Павел Александрович Зеленый ни разу не затягивал похоронного марша, а пел все про любовь. Мы переговаривались с ученой партией, указывая друг другу то на красивый пейзаж фермы, то на гору или на выползшую на дорогу ящерицу. Спрашивали название трав, деревьев и, в свою очередь, рассказывали про птиц, которых видели по дороге, восхищались их разнообразием и красотой. Ученые с улыбкой посматривали на нас и друг на друга. Наконец объяснили нам, что они не видали ни одной птицы и что, конечно, мы так себе думаем, что если уж заехали в Африку, то надо и птиц видеть. Между тем птицы поминутно встречались, и мы удивлялись, как это они не видели ни одной. А дело было просто. Мы ехали впереди, а они сзади. Птицы улетали, как только приближался наш карт, так что второй не заставал их на месте.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Часов в 10 утра мы приехали в местечко Сомерсет, длинным рядом построившееся у самой дороги у подошвы горы. Все было зелено здесь. Одноэтажные каменные голландские домики с черепичными кровлями едва были видны из-за дубов и сосен. Около каждого был палисадник с лиандровыми и розовыми кустами, с толпой георгинов и других цветов. Гора вдали, как декорация, зеленела сверху до подошвы. Весь этот пейзаж как будто не африканский, слишком свеж, зелен, тенист и разнообразен для Африки. Мы пошли по местечку к горе. Едва сделали шагов 100, как спутник наш, Вейрих, идет с кем-то под руку и живо разговаривает. Это был немец-миссионер. Он советовал нам ехать по другой дороге, где в одном месте растет несколько камфорных деревьев, довольно редких здесь. Мы воротились к станции, к такому же, как и прочие, низенькому дому с цветником. Собираемся, ищем барона, нет. Заглянули в одну комнату направо, ротгостиной. Там две какие-то путешественницы, а в столовой барон уже завтракает. Он бы не прочь и продолжать, но ученая партия на этот раз пересилила, и мы отправились проселком по незавидной, изрытой вчерашним дождем дороге. Вскоре мы выбрались, однако ж, опять на шоссе и ехали по долине, мимо множества ферм. Сады их окаймляли дорогу тенистыми дубами, кустами алоэ, но всего более айвой, которая росла непроходимыми кустами с желтыми фруктами. Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловатого яблока с терпкостью, от которой вяжет во рту. Его есть нельзя, из него делают варенье и тому подобное. Но зеленый выскочил из карта, набрал целую шляпу и ел. Вандик нарвал и дал лошадям. Те тоже ели. Больше никто. На вопрос мой, хорошо ли, зеленый ничего не сказал. Он еще принадлежит к счастливому возрасту перехода от юношества к возмужалости. Оттого в нем наполовину того и другого. Кое-что в нем окрепло и выработалось. Он любит и отлично знает свое дело. Серьезно понимает и исполняет обязанности. Строг к самому себе и в приличиях. Это возмужалость. Но беспечен насчет всего, что лежит вне его прямых занятий. Читает, гуляет, спит, ест с одинаковым расположением, не отдавая ничему особого преимущества. это остатки юношества. Возьмет книгу, все равно какую, и оставит ее без сожаления. Ляжет и уснет, где не попало, и когда угодно. Ест все без разбора, особенно фрукты. После ананаса и винограда он съест, пожалуй, репу, виноград. Ест с шелухой, чтоб больше казалось. Он очень мил, у него много природного юмора, и он мастерски владеет шуткой. Существо вечно поющее, хохочущее и рассказывающее. Никогда никого не оскорбляющее и никем не оскорбляемое. Мы все очень любим его. Ему также все равно, где бы ни быть. Придут ли в прекрасный порт или станут на якорь у бесплодной скалы? Гуляет ли он на берегу или смотрит на корабле за работами? Он или делает дело, когда молчит и делает комически серьезное лицо, или поет и хохочет. Он сию минуту уживается в быту, в который поставлен. Благодаря ему мы ни минуты не соскучились в поездке по колонии. Это был драгоценный спутник. День чудесный. Стало жарко. Лошади лениво рысью тащились по песку. Колеса визжали, жар морил. Мы с бароном Криднером молчали. Ван Дик от нечего делать хлестал бичом по выползавшим на дорогу ящерицам. Зеленый сначала бил весело ногами о свою скамью. Не в его натуре было долго и смирно сидеть на одном месте. Он пел долго сени новые кленовые, а потом мало-помалу прималчивал, задирая то меня, то барона шуткой. Но нас морил жар и тяжесть, и он, наскучив молчанием, сморщился и затянул. «Не бил барабан перед смутным полком». Мы молча слушали, отмахиваясь от мух, оводов и глядя по сторонам на большие горы, которые толпой как будто шли нам навстречу. Вдруг с левой стороны, из чащи кустов, в шагах во ста от нас впереди, выскочило какое-то красивое, белое с черными пятнами, животное. Оно одним махом перебросилось через дорогу и стало неподвижно. «Роебук! Роебук!» — сказал Ван Дик, указывая кнутом. Налево, откуда выскочил козел, кусты тихо шевелились. Там притаилось маленькое стадо диких коз, которые не смели следовать за козлом. И козел, и козы, заметив нас, оставались в нерешимости. Козел стоял как окаменелый в полуоборот. Закинув немного рога на спину и навострив уши, глядел на нас. «Как бы поближе подъехать и не испугать их», — сказали мы. «Надо вдруг всем закричать, что есть мочи», — научил Ван Дик. «И они на несколько времени оцепенеют на месте». «Зачем это он сказал? Боже мой, как мы заорали!» Особенно Зеленый не пожалел легких, и Ван Дик тоже. Но не успел затихнуть наш крик, как козел скакнул в кусты и вместе с козами бросился назад. Мы все вопросительно поглядели на Ван Дика. «Что же ты, земляк, худо знаешь натуральную историю?» заметил Зеленый. «Апл!» — крикнул Ван Дик на лошадь, и мы поехали дальше. Но долго еще видели, как мчались козы в кустах, шевеля ветвями, и потом бросились бежать в гору. А мы спустились с горы. Местность значительно начала изменяться. Горы все ближе к нам, мы ехали по их отлогостям, то взбираясь вверх, то опускаясь. К обеду мы подъехали к прекрасной речке, обставленной такими пейзажами, что даже сам приличный и спокойный Ван Дик с улыбкой указал нам на один живописный овраг, осененный деревьями. «Very nice place!» «Прекрасное место», — заметил он. Мы переехали речку через длинный каменный мост с одной аркой, еще не совсем конченной. «Кто строит этот мост?» — спросил я. «Стелленбошский каретник», — отвечал он. «Как так? Где же он учился?» «А нигде. Он даже никуда не выезжал отсюда». Прямо с моста мы въехали как будто в сад. Нас с экипажами совсем поглотила зелень, тень и свежесть. Все сады, сады, так что домов не видно. Это местечко Стелленбош. Широкие-приширокие улицы пересекались под прямыми углами. Красивее и больше дубов я нигде не видал. Под ними прятались низенькие одноэтажные домы голландской постройки. Улицы так длинны, что конца нет. Версты две и более. Мы долго мчались по этим аллеям и, наконец, в самой длинной и, по-видимому, главной улице остановились перед крыльцом. Белых жителей не видно по улицам, ни души. Еще было рано и жарко. Только черные бродили кое-где или проезжали верхом, да работали. Мы вошли в пустые прохладные комнаты, убранные просто, почти бедно. Мы отворили дверь из зала и остановились на пороге перед оригинальной картиной фламандской школы. Комната была высокая, с деревянным полом, заставлена ветхими деревянными, совершенно почерневшими от времени шкафами и разной домашней утварью. У стены стоял диван, отчасти с провалившимся сиденьем. Перед ним круглый стол, покрытый грубой скатертью. Кругом стен простые скамьи и табуреты.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Олег Михайлов. Фрагмент из книги «Александр III. Забытый император». Читает Сергей Алексяк.
1: Русский император уважал чужую собственность и не терпел ни малейшего посягательства на нее. Каждое лето государь выезжал на яхте «Полярная звезда» с семьей в финские шхеры для прогулок и любимой рыбной ловли. Ему нравилось хотя бы на короткое время отказаться от условностей придворного этикета и жить как все. Однажды, накануне встречи трех императоров, Александр Александрович с государыней и детьми во время такого плавания решил высадиться на маленьком уединенном островке. Островок казался необитаемым. Император со своим начальником охраны Черевиным готовил снасти. Мария Федоровна осталась на яхте, а Ники и Гоги беспечно бегали, собирали грибы и рвали цветы. В этот момент из кустов вышел заспанный и, видимо, похмельный крестьянин-чухонец. Строго обратившись к царевичам, он на ломаном русском языке объявил им, что здесь этого делать нельзя, так как островок принадлежит ему. «Полноте», — добродушно сказал император, — «дети вам большого вреда не причинят».
2: «Нет», — упрямо возразил чухонец, — «нельзя. Это все мое. Я здесь царь».
1: На это император ответил: «Ты здесь царь, а я царь всей России». Чухонец подошел ближе и, строго посмотрев на государя, с ударением укорил его:
2: «Господин офицер, так шутить нельзя».
1: «Да ты с ума спятил!» — пытался урезонить чухонца Черевин. «Оставьте его, Петр Александрович», — возразил император и приказал детям больше не рвать цветов. Семья направилась к шлюпке, и только тогда чухонец понял, что это действительно царь. Крайне расстроенный, он подбежал к императору и просил у него извинения. «Нет-нет», — утешил его Александр III, — «это очень хорошо, что ты соблюдаешь порядок». Поднявшись на борт яхты, он велел отвезти чухонцу золотые часы со своим портретом и направился дальше в шхеры. Удобное место было вскоре обнаружено. Минни занималась детьми, а царь уединился с Черевиным и предался наслаждению рыбной ловлей. Клев под принесенную начальником охраны русскую горькую был отменным, и государь задержался в шхерах. Поутру Черевин заметил косые паруса приближающегося корабля. «Не иначе, как яхта министра иностранных дел», — доложил он. И в самом деле не прошло и двух часов, как появился смущенный, взволнованный министр иностранных дел Гирос. «Европа третий день ждет ваше императорское величество», — обратился он к Александру Третьему.
2: «Когда русский император ловит рыбу», — последовал ответ, — «Европа может подождать».
0: Мы читали фрагмент из книги Олега Михайлова «Александр III. Забытый император». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. На Запорожской атомной электростанции в течение часа восстановили внешнее энергоснабжение, сообщила пресс-служба. Отключение произошло из-за срабатывания автоматики по технической причине. Питание собственных нужд станции теперь осуществляется по линии ферросплавной-1. Радиационный фон в норме. В субботу представители МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение уже в 23-й раз с начала конфликта. Суд Паттайи отказал убийцам россиян в освобождении под залог. Подозреваемые останутся под стражей. В субботу премьер-министр Таиланда извинился перед россиянами за убийство брата и сестры Назимовых, проживавших в стране 7 лет, пообещав самое суровое наказание виновным без смягчения приговора. Тела 22-летней Дианы и 17-летнего Романа были обнаружены в могиле вместе с тремя гражданами Таиланда. Двое задержанных подозреваемых признались в убийстве ради кражи мотоцикла. 13 школ будут отремонтированы в следующем году в Туве. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Премьер-министр также отметил, что ежегодный рост результатов ЕГЭ говорит о повышении качества образования.
2: Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать профильные сложные предметы. Вот я сегодня поздравил учительницу по физике с тем, что здесь впервые появился стобальник по физике в ТВ. И таких ребят очень много есть.
1: Михаил Мишустин отметил, что с 2020 года в Туве был построен 31 детский садик и отремонтированы 53 школы. Построено совсем новых 12 школ. Мигранты прячутся в тоннелях и трубах, чтобы избежать отправки из испанского анклава Сеута в Марокко, пишет издание Daily Mail. Для восстановления порядка в городе испанские власти направили дополнительные полицейские силы. Число погибших при попытке проникнуть в анклав достигло 67 человек. При этом почти 50 тысяч мигрантов уже вернулись обратно домой. Глава МВД Испании Фернандо Гранде Морласка назвал эгоистичными призывы некоторых стран Евросоюза временно исключить королевство из шенгенской зоны из-за кризиса с мигрантами. И отечественный самолет Ту-214 совершил демонстрационный полет в Казани. Лайнер посвятили 170-летию Государственной Третьяковской галереи. В будущем борт будет перевозить экспонаты в новые культурные комплексы. Их возводят во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
5: Глава 14. Я так и вскрикнул. «Что же? Что же?» — странно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно. «Как что же? Вы? Здесь? У меня? Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите. Зажгите свечу». Я зажег свечку. Она встала, подошла к столу и положила предо мною распечатанное письмо. «Прочтите», — велела она.
6: «Это рука де Грие», — вскричал я, схватив письмо.
5: Руки у меня тряслись, и строчки прыгали пред глазами. Я забыл точное выражение письма, но вот оно, хоть не слово в слово, так, по крайней мере, мысль в мысль. «Мадмуазель», — писал де Грие. «Неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой де ла вьей дам, вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно джентльёма и честного человека. Джентльём et honnête homme. Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается. Я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтобы немедленно распорядились продажей заложенного мне имущества. Зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему 50 тысяч франков и на эту сумму возвращаю ему часть закладных на его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, мадемуазель, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце».
6: «Что же, это все ясно?» — сказал я, обращаясь к Полине. «Неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого?» — прибавил я с негодованием.
5: «Я ничего не ожидала», — отвечала она, по-видимому, спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе. «Я давно все порешила. Я читала его мысли и узнавала, что он думает. Он думал, что я ищу, что я буду настаивать». Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала. «Я нарочно удвоила мое к нему презрение», — начала она опять. «Я ждала, что от него будет. Если бы пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота, отчима, и прогнала его. Он мне был давно, давно ненавистен. О, это был не тот человек прежде. Тысячу раз не тот, а теперь... О, с каким бы счастьем я бросила ему теперь в его подлое лицо эти 50 тысяч и плюнула бы, и растерла бы плевок!»
6: «Но бумага — это возвращенная им закладная на 50 тысяч, ведь она у генерала. Возьмите и отдайте Дегрие».
5: «О, не то, не то!»
6: «Да правда, правда, не то. Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка?» — вдруг вскричал я.
5: Полина как-то рассеянно и нетерпеливо на меня посмотрела. «Зачем, бабушка?» — с досадой проговорила Полина. «Я не могу идти к ней. Да и ни у кого не хочу прощения просить», — прибавила она раздражительно.
6: «Что же делать?» — вскричал я. «И как? Ну как это вы могли любить Дегрие? О, подлец, подлец! Ну хотите, я его убью на дуэли? Где он теперь?»
5: «Он во Франкфурте и проживет там 3 дня».
6: «Одно ваше слово, и я еду. Завтра же, с первым поездом!» — проговорил я в каком-то глупом энтузиазме.
5: Она засмеялась. «Что же, он скажет еще, пожалуй, сначала возвратите 50 тысяч франков. Да и за что ему драться? Какой-то вздор!»
6: «Ну так где же? Где же взять эти 50 тысяч франков?» — проговорил я, скрежеща зубами. «Точно так и... возможно было вдруг поднять их на полу. Послушайте, а мистер Астли?» — спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи.
5: У ней глаза засверкали. «Что же, разве ты сам хочешь, чтобы я от тебя ушла к этому англичанину?» — проговорила она пронзающим взглядом, смотря мне в лицо и горько улыбаясь. «Первый раз в жизни сказала она мне «ты».» Кажется, у нее в эту минуту закружилась голова от волнения, и вдруг она села на диван, как бы в изнеможении. Точно молния опалила меня. Я стоял и не верил глазам, не верил ушам. Что ж, стало быть, она меня любит? Она пришла ко мне? А не к мистеру Астлию. Она, одна девушка, пришла ко мне в комнату в отеле, стало быть, компрометировала себя всенародно, и я стою перед ней и еще не понимаю. Одна дикая мысль блеснула в моей голове. «Полина,
6: Дай мне только один час. Подожди здесь только час, и я вернусь. Это необходимо, увидишь. Будь здесь! Будь здесь!»
5: И я выбежал из комнаты, не отвечая на ее удивленный вопросительный взгляд. Она крикнула мне что-то вслед, но я не воротился. Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь, наконец, за что-то осуществимое. Мало того, если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее, наконец, за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться. Может быть, тут есть еще что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазии или еще что-нибудь, не знаю. Но со мною в этот вечер, который я никогда в жизни не позабуду, случилось происшествие чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикою, но, тем не менее, для меня еще до сих пор чудесное. И почему? Почему эта уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне? И уже с таких давних пор? Уж верно, я помышлял об этом, повторяю вам, как не о случае, который может быть в числе прочих, а стал быть, может и не быть, но как о чем-то таком, что никак уж не может не случиться. Было 10:45. Я вошел в Воксал в такой твердой надежде и в то же время в таком волнении, какого я еще никогда не испытывал. В игорных залах народу было еще довольно, хоть вдвое менее утрешнего. В 11:00 у игорных столов остаются настоящие, отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка, которые приехали для нее одной, которые плохо замечают, что вокруг них происходит, и ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, всю ночь до рассвета, если б можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в 12:00 закрывают рулетку. И когда старший крупер перед закрытием рулетки около 12:00 возглашает «Les trois derniers coups, messieurs» — «Три последних игры, господа», то они готовы проставить иногда на этих трех последних ударах все, что у них есть в кармане. Действительно, тут-то наиболее и проигрываются. Я прошел к тому самому столу, где давеча сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола стоя. Прямо предо мною на зеленом сукне начерчено было слово «пасса». «Пасса» — это ряд цифр от 19 включительно до 36. Первый же ряд от 1 до 18 включительно называется «манк». Но какое мне было до этого дело? Я не рассчитывал и даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои 20 фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною пас.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
6: «Нам да!» — закричал крупер. Я выиграл. И опять поставил все, и прежнее, и выигрыш. «Тантеан!» — прокричал крупер. Опять выигрыш. Всего уж стало быть у меня 80 фридрихсдоров. Я двинул все 80 на 12 средних цифр. Тройной выигрыш, но два шанса против себя. Колесо завертелось, и вышло 24. Мне выложили 3 свертка по 50 фридрихсдоров и 10 золотых монет. Всего с прежним очутилось у меня 200 фридрихсдоров. Я был как в горячке, двинул всю эту кучу денег на красную
5: И вдруг опомнился. И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал, что для меня теперь значит проиграть. Стояла на ставке вся моя жизнь. «Руж!» — крикнул крупер, и я перевел дух. Огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мной расплатились банковскими билетами. Стало быть, всего уж 4000 флоринов и 80 фридрихсдоров. Я еще мог следить тогда за счетом. Затем, помнится, я поставил 2000 флоринов опять на 12 средних и проиграл. Поставил мое золото и 80 фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною. Я схватил последние оставшиеся мне 2000 флоринов и поставил на 12 первых. Так, на авось, зря, без расчета. Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением на впечатление, испытанное мадам Бланшар, когда она в Париже летела с воздушного шара на землю.
7: «Катр!»
5: — крикнул крупер. «Всего?» С прежнюю ставку я опять очутилась... 6000 флоринов. Я уже смотрел как победитель. Я же ничего теперь не боялся и бросил 4000 флоринов на черную. Человек 9 бросилось вслед за мной тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали. Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, 1016 флоринов. Вдруг тремя несчастными ударами спустил из них 12, потом двинул последние 4000 на пас, но уже почти ничего не ощущал при этом. Я только ждал, как-то механически, без мысли. И опять выиграл. Затем выиграл еще 4 раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами. Запоминаю я тоже, что чаще всех выходили 12 средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно. Непременно раза 3-4 сряду, потом исчезали на 2 раза, потом возвращались опять раза на 3 или на 4 к ряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами. И вот это-то избивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках. И какие здесь случаются иногда ужасные насмешки судьбы. Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более получаса. Вдруг крупер уведомил меня, что я выиграл 30000 флоринов, а так как банк за один раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил все мое золото, сыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешел на другой стол, в другую залу, где была другая рулетка. За мною хлынула вся толпа. Там тотчас же очистили мне место, и я пустился ставить опять, зря и не считая. Не понимаю, что меня спасло. Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове мой расчет. Я привязывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять, почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян. Помню, что круперы несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки. Виски мои были смочены потом, и руки дрожали. Подскакивали было и полички с услугами, но я никого не слушал. Счастье не прерывалось». Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. «Браво! Браво!» — кричали все. Иные даже захлопали в ладоши. Я сорвал и тут 30000 флоринов, и банк опять закрыли до завтра. «Уходите! Уходите!» — шептал мне чей-то голос справа. Это был какой-то франкфуртский жид. Он все время стоял подле меня и, кажется, помогал мне иногда в игре. «Ради бога! Уходите!» — прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромная и прилично одетая дама, лет под 30, с каким-то болезненно-бледным усталым лицом, но напоминавшему теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Захватив последний сверток в 50 фридрихсдоров, я успел совсем неприметно сунуть его в руку бледной даме. Мне это ужасно захотелось тогда сделать, и тоненькие худенькие ее пальчики, помню, крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Все это произошло в одно мгновение. Собрав все, я быстро перешел на трант-экарант. За трант-экарант сидит публика аристократическая. Это не рулетка, это карты. Тут банк отвечает за 100 000 талеров разом. Наибольшая ставка тоже 4 000 флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь Воксал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковские билеты, нараставшие кучей предо мною. Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз, как нарочно, случилось одно обстоятельство, довольно, впрочем, часто повторяющееся в игре. Привяжется счастье, например, к красной, и не оставляет ее раз 10, даже 15 сряду. Я слышал еще третьего дня, что красная на прошлой неделе вышла 22 раза сряду. Этого даже и не запомнят на рулетке, и рассказывали с удивлением. Разумеется, все тотчас же оставляют красную, и уже после 10 раз, например, почти никто не решается на нее ставить. Но и на черную, противоположную красной, не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это своенравие случая. Например, казалось бы, что после 16 раз красной 17-й удар непременно ляжет на черную. На это бросаются новички толпами, удвоивают и утроивают куши и страшно проигрываются. Но я по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла 7 раз сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбие. Мне хотелось удивить зрителей безумным риском и... О, странное ощущение. Я помню отчетливо, что мною вдруг действительно, без всякого вызова самолюбия, овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще и все сильнее и сильнее, до окончательного утомления. И право не лгу, если бы устав игры позволял поставить 50 000 флоринов разом, я бы поставил их, наверное. Кругом кричали, что это безумно, что красный уже выходит 14-й раз. «Месье Ганье дежа сами флоран!» — раздался подле меня чей-то голос. Я вдруг очнулся.
8: «Как?
5: Как?» Я выиграл в этот вечер 100 000 флоринов? Да к чему же мне больше? Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая, загреб все мое золото, все свертки и побежал из Воксала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне. Я раздавал горстями, сколько захватывалось. 2 жида остановили меня у выхода. «Вы смелы? Вы очень смелы», — сказали они мне. «Но уезжайте утром завтра непременно, как можно раньше, не то вы все-все проиграете». Я их не слушал. Аллея была темна, так что руки свои нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленький. Не думал о них и теперь. Я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою. Мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества. Не знаю, как выразиться. Мелькал предо мной образ Полины. Я помнил, сознавал, что иду к ней, сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу. Но я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила, и зачем я пошел, и все эти недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уже теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим, о чем мы уже не будем более поминать, потому что теперь начинается все сызново. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня. Что, если меня сейчас убьют и ограбят? С каждым шагом мой страх возрастал вдвое, я почти бежал. Вдруг в конце аллеи разом блеснул весь наш отель, освещенный бесчисленными огнями. Слава Богу, дома. Я отбежал в свой этаж и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моем диване перед зажженную свечою, скрестя руки. С изумлением она на меня посмотрела, и уж, конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился перед нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
5: Глава 15. Помню, она ужасно пристально смотрела в мое лицо, но не трогаясь с места, не изменяя даже своего положения. «Я выиграл 200 000 франков!» — вскричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол. Я не мог уж отвести от нее моих глаз. Минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывал их вместе, то откладывал в одну общую кучу золота, то бросал все и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. Потом остановился в раздумье перед маленьким моим чемоданом. «Разве в чемодан положить до завтра?» — спросил я, вдруг обернувшись к Полине, и вдруг вспомнил о ней. Она же все сидела, не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица. Не понравилось мне это выражение. Не ошибусь, если скажу, что в нем была ненависть. Я быстро подошел к ней. «Полина, вот 25 000 флоринов. Это 50 000 франков, даже больше. Возьмите, бросьте их ему завтра в лицо». Она не ответила мне. «Если хотите, я отвезу сам рано утром. Так?» Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго. Я с удивлением и со скорбным чувством смотрел на нее. Этот смех очень похож был на недавний, частый, насмешливый смех ее надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась. Строго оглядывала она меня из-под лобья. «Я не возьму ваших денег», — проговорила она презрительно. «Как? Что это?» — закричал я. «Полина, почему же?»
9: «Я даром денег не беру».
5: «Я предлагаю вам, как друг, я вам жизнь предлагаю».
9: Она посмотрела на меня долгим, пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела. «Вы дорого даете», — проговорила она, усмехаясь. «Любовница де Грие не стоит 50 000 франков».
5: «Полина, как можно так со мною говорить?» — вскричал я с укором. «Разве я де Грие?»
10: «Я вас ненавижу! Да, да!
6: «Я вас не люблю больше, чем де Грие!» — вскричала она, вдруг засверкав глазами. Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с ней сделалась истерика. Я бросился к ней. Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме.
7: «Покупай меня! Хочешь? Хочешь? За 50 000 франков, как де Грие!»
6: Вырывалась у ней с судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени. Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала. Казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явились в лице ее. Я боялся за нее. Мне решительно казалось, что у нее ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе. Доверчивая улыбка уже блуждала в ее лице. И вдруг она меня отталкивала и опять омраченным взглядом принималась в меня всматриваться. Вдруг она бросилась обнимать меня. «Ведь ты меня любишь?» «Любишь», — говорила она. «Ведь ты за меня с бароном драться хотел?» И вдруг она расхохоталась. Точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в ее памяти. Она и плакала, и смеялась все вместе. Ну что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет. Точно ей хотелось что-то поскорее мне рассказать. Бред, прерываемый иногда с самым веселым смехом, который начинал пугать меня. «Нет, нет, ты милый, милый», — повторяла она, — «ты мой верный». И опять клала мне руки свои на плечи, опять меня всматривалась и продолжала повторять: «Ты меня любишь, любишь, будешь любить». Я не сводил с нее глаз. Я еще никогда не видал ее в этих припадках нежности и любви. Правда, это, конечно, был бред, но, заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться. Ни с того, ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астли. Впрочем, о мистере Астли она беспрерывно заговаривала. Особенно, когда силилась мне что-то давеча рассказать. Но что именно, я вполне не мог схватить. Кажется, она даже смеялась над ним. Повторяла беспрерывно, что он ждет. И что знаю ли я, что он, наверное, стоит теперь под окном. «Да-да, под окном, ну, отвори, посмотри, посмотри, он здесь, здесь!» Она толкала меня к окну, но только я делал движение идти, она заливалась смехом, а я оставался при ней. А она бросалась меня обнимать. «Мы уедем? Ведь мы завтра уедем?» — приходило ей вдруг беспокойно в голову.

Знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований. И меня звал с собой. Он говорит, что мы русские, без европейцев ничего не знаем и ни к чему не способны. Он тоже добрый. Да, знаешь, он генерала извиняет. Он говорит, что Бланш, что страсть... Ну, не знаю, не знаю, вдруг повторила она, как бы заговорясь и потерявшись. Бедные они. Как мне их жаль. И бабушку. Ну, послушай. Послушай, ну где тебе убить Дегрие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь? О, глупый, неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Дегрие? «Да ты и барон-то не убьешь!» — прибавила она вдруг, засмеявшись. «О, как ты был тогда смешон с бароном! Я глядела на вас обоих со скамейки, и как тебе не хотелось тогда идти, когда я тебя посылала! Как я тогда смеялась! Как я тогда смеялась!» — прибавила она, хохоча. И вдруг она опять целовала и обнимала меня. Опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал, ничего не слышал. Голова моя закружилась.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
2: Я думаю, что было около 7 часов утра, когда я очнулся. Солнце светило в комнату. Лина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку. Она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный. Перед рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так 3 минуты, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Со страхом приходило мне в голову, что же теперь будет и чем это кончится. Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне: «Ну, отдай же мне теперь мои 50 тысяч франков». «Полина, опять начал был я. Или ты раздумал? Тебе, может быть, уже и жалко?» 25 тысяч флоринов, отсчитанные еще вчера, лежали на столе. Я взял и подал ей. «Ведь они уж теперь мои? Ведь так? Так?» — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках. «Да они всегда были твои», — сказал я. «Ну так вот же твои 50 тысяч франков!» Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты. Я знаю, она, конечно, в ту минуту была не в своем уме, хотя я и до сих пор не понимаю этого временного вмешательства. Правда, она еще и до сих пор, месяц спустя, еще больна. Что было, однако, причиной этого состояния, а главное, этой выходки? Оскорбленная ли гордость? Отчаянно ли в том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли ей виду, что тщеславлюсь моей?

0: своим счастьем. И в самом деле точно так же, как и Дегрие, хочу отделаться от нее, подарив ей 50 000 франков. Но ведь этого не было. Я знаю по своей совести. Думаю, что виновата тут было отчасти ее тщеславие. Тщеславие подсказало ей не поверить мне и оскорбить меня, хотя все это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Дегрие и стал виноват, может быть, без большой вины. Правда, все это был только бред. Правда и то, что я знал, что она в бреду, и не обратил внимания на это обстоятельство. Может быть, она теперь не может мне простить этого. Да, но это теперь. Но тогда, тогда... Ведь не так же сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом Дегрие. Значит, она знала, что делает. Я кое-как наскоро сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее и вышел 10 минут после Полины. Я был уверен, что она побежала домой и хотел потихоньку пробраться к ним и в передней спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой еще не возвращалась, и что няня сама шла ко мне за ней. «Сейчас», — говорил я ей, — «сейчас только ушла от меня 10 минут тому назад. Куда же могла она деваться?» Няня сукоризной на меня поглядела. А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и у обер-кёльнера перешептывались, что фройлен утром в 6 часов выбежала из отеля в дождь и побежала по направлению к отель «Д'Англетер». По их словам и намекам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Впрочем, уже рассказывалось о всем генеральском семействе. Стало известно, что генерал вчера сходил с ума и плакал на весь отель. Рассказывали при этом, что приезжавшая бабушка была его мать, которая затем нарочно и появилась из самой России, чтобы воспретить своему сыну брак с мадемуазель де Команж, а за ослушание лишить его наследства, и так как он действительно не послушался, то графиня в его же глазах нарочно и проиграла все свои деньги на рулетке, чтоб так уже ему и не доставалось ничего. «Дизе Рюсен», — повторял обер-кёльнер с негодованием, качая головой. Другие смеялись. Обер-кёльнер готовил счет. «Мой выигрыш был уже известен. Карл, мой коридорный лакей, первый поздравил меня. Но мне было не до них. Я бросился в отель «Д'Англетер». Еще было рано. Мистер Астли не принимал никого. Узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился предо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд, и ожидал, что я скажу. Я тотчас спросил о Полине. «Она больна», — ответил мистер Астли, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз. «Так она в самом деле у вас?» «О да, у меня». «Так как же вы? Вы намерены ее держать у себя?» «О да, я намерен». «Мистер Астли, это произведет скандал, этого нельзя! К тому же она совсем больна, вы, может быть, не заметили?» «О, да, я заметил и уже вам сказал, что она больна. Если бы она была не больна, то у вас не провела бы ночь». «Так вы это знаете?» «Я это знаю. Она шла вчера сюда, и я бы отвел ее к моей родственнице, но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам».
1: «Представьте себе! Ну, поздравляю вас, мистер Астли! Кстати, вы мне даете идею. Не стояли ли вы всю ночь у нас под окном? Мисс Полина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть, не стоите ли вы под окном, и ужасно смеялась».
0: Неужели? Нет, я под окном не стоял, но я ждал в коридоре и кругом ходил.
1: Но ведь ее надо лечить, мистер Астли!
0: О, да. Я уж позвал доктора. И если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти. Я изумился.
1: Помилуйте, мистер Астли, что это вы хотите?
0: А правда ли, что вы вчера выиграли 200 тысяч талеров?
1: Всего только 100 тысяч флоринов.
0: Ну вот видите. Итак, уезжайте сегодня утром в Париж.
1: Зачем?
0: Все русские, имея деньги, едут в Париж, пояснил мистер Астли голосом и тоном, как будто прочел это по книжке.
1: Что я буду теперь летом в Париже делать?
0: Я ее люблю, мистер Астли, вы знаете сами. Неужели? Я убежден, что нет. При том же, оставшись здесь, вы проиграете, наверное, все, и вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте. Я совершенно убежден, что вы сегодня уедете в Париж.
1: Хорошо, прощайте. Только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Астли, о том, что теперь будет у нас. Одним словом, генерал, и теперь это приключение с мисс Полиной, ведь это на весь город пойдет.
0: Да, на весь город. Генерал же, я думаю, об этом не думает, и ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить где ей угодно. Насчет же этого семейства, можно правильно сказать, что это семейство уже не существует. Я шел и посмеивался странной уверенности этого англичанина, что я уеду в Париж. Однако он хочет меня застрелить на дуэли, думал я. Если мадемуазель Полина умрет. Вот еще комиссия. Клянусь, мне было жаль Полину. Но странно. С самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег...
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
0: Моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю, но тогда я еще не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок? Неужели я и в самом деле так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит Бог. А тогда, когда я вышел от мистера Астли и шел домой, я искренне страдал и винил себя. Но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история. Я спешил к генералу. Как вдруг невдалеке от их квартиры отворилась дверь, и меня кто-то кликнул. Это была мадам Вёв Команш, и кликнула она меня по приказанию мадемуазель Бланш. Я вошел в квартиру мадемуазель Бланш. У них был небольшой номер, две комнаты. Слышен был смех и крик мадемуазель Бланш из спальни. Она вставала с постели.
3: «А, c'est lui! Viens donc, bêta! Правда ли, que tu as gagné une montagne d'or d'argent? J'aimerais mieux l'or. Это он, идешь сюда, дурачок. Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра? Я предпочла бы золото».
0: «Выиграл», — отвечал я, смеясь.
3: «Сколько?»
0: 100 000 флоринов».
3: «Биби, контепет. Давай, идешь сюда, я ничего не слышу. Ну, ферон бомбанс, неспа? Биби, как ты глуп. Мы покутим, не правда ли?» Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи. Плечи, которые разве только увидишь во сне, кое-как прикрытые батистовой, отороченную белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже. «Мон фис, а ты дю кёр?» — скричала она, завидев меня, и захохотала. «Сын мой, храбр ли ты?» Смеялся навсегда очень весело и даже иногда искренно. «Тут-то-то...» «Всякий другой», — начал было я, парафразируя Корнеля.
4: «А вот видишь, ватю!» — затараторила она вдруг. «Во-первых, сыщи чулки, помоги обуться. А во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris. Ты знаешь, я сейчас еду. Если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж».
3: «Сейчас?»
4: «Через полчаса».
3: Действительно, все было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан.
4: «Eh bien, хочешь, tu verras Paris? Dis donc, qu'est-ce que c'est qu'un учитель? Tu étais bien bête quand tu étais учитель. Где мои чулки? Обувай же меня, ну? Ты увидишь Париж? Скажи, что такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учитель».
3: Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Мадемуазель Бланш между тем сидела на постели и тараторила.
4: «Eh bien, que feras-tu si je te prends avec? Во-первых, je veux 50 000 francs. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Nous allons à Paris. Там мы живем вместе. Et je te ferai voir des étoiles en plein jour.
3: Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой? Я хочу 50 тысяч франков. Мы едем в Париж, и ты мне увидишь звезды среди бела дня.
4: Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай».
3: «Постой. Эдак я тебе отдам 50 тысяч франков. А что же мне это останется?»
4: «150 000 франков.
3: Ты забыл? И сверх того я согласна жить на твоей квартире месяц-два.
4: Мы, конечно, проживем в два месяца эти 150 тысяч франков. Видишь, je suis un bon enfant. И я тебе вперед говорю. Mais tu verras des étoiles».
3: «Как? Все в два месяца?»
4: «Как? Это тебя ужасает? Вересклав! Ах ты, низкий раб! Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования? Один месяц — это пре-де-де-люш, а потом хоть потоп. Метинопе-компон. Да, пошел, пошел, ты этого не стоишь. Ай, кефетю!»
3: В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она выгрывала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. «Eh bien, mon учитель, je t'entends, si tu veux. Через четверть часа я еду», — крикнула она мне вдогонку. Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что ж, я не виноват, что мадемуазель Полина бросила мне целой пачкой в лицо и еще вчера предпочла мистера Астли. Некоторые из распавшихся банковских билетов еще валялись на полу. Их подобрал. В эту минуту отворилась дверь, и явился сам Оберкёльнер, который на меня прежде глядеть не хотел, с приглашением, не угодно ли мне перебраться вниз в превосходный номер, в котором только что стоял граф В. Я постоял, подумал...
5: «Счет!» — закричал я. «Сейчас еду! Через 10 минут!»
3: «В Париж, так в Париж!» — подумал я про себя. Знать, на роду написано. Через четверть часа мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне. Я, мадемуазель Бланш и мадам Вёв Команш. Мадемуазель Бланш хохотала, глядя на меня, до истерики. Вёв Команш ей вторила. Не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь переламывалась надвое. Но с вчерашнего дня я уж привык все ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Peut-être je ne demandais pas mieux. Мне казалось... что на время, но только на время, переменяются декорации.
0: А через месяц я буду здесь, и тогда... И тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Астли. Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно. Хотя я хохотал в запуске с этой дурочкой Бланш.
3: «Да чего тебе? Как ты глуп! О, как ты глуп!» — вскрикивала Бланш, прерывая свой смех и начиная серьезно бронить меня. «Ну да, ну да, да, мы проживем твои 200 000 франков, но зато mais tu seras heureux comme un petit roi. Я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Ортенс. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное — смелость, а у тебя она есть, и ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Quant à moi, je veux 50 000 francs de rente, et alors... Что касается меня, я хочу 50 000 франков ренты, и тогда...
0: — А генерал? — спросил я ее.
3: — А генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Я буду очень рада. В Париже он мне пригодится. За него здесь заплатит мистер Астли.
0: И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: «Какой ужас!» — пишет пенсионерка Кобрина. «Такое новейшее словечко, как чтиво!» Хотя, право же, это словечко прекрасно, так как оно очень метко характеризует явление, для которого у нас до сих пор не существовало подходящего термина. Чтиво, стоя в ряду таких слов, как курево, месиво, крошево, очень удачно придает осудительный смысл той обширной категории несерьезных развлекательных книг, которые написаны главным образом для легкого чтения и не заслуживают в глазах говорящего сколько-нибудь высокой оценки, так как ничему не учат и никуда не зовут. Как же не радоваться, что у нас в языке появилось такое экспрессивное слово, отразившее в себе те высокие требования, какие предъявляет к литературе нынешний советский человек. Точно так же не могу я сочувствовать тому негодованию, которое, судя по читательским письмам, многие болельщики за чистоту языка питают к таким новым словам, как «показуха», «трудяга», «взахлеб». Не думаю, чтобы эти слова были новыми. Но если их в самом деле не существовало у нас в языке, следовало бы не гнать их, а приветствовать, опять-таки, за их выразительность. «У нас одна сплошная показуха», заявила на колхозном собрании молодая свинарка, обвиняя председателя в очковтирательстве. Услышав впервые это слово около года назад, я обрадовался ему, как находке, и буквально влюбился в него. Такое оно русское, такое картинное, так четко отражает в себе ненависть народа ко всему показному, фальшивому. Также дороги моей писательской душе такие новоявленные слова, как «авоська», «раскладушка» и другие.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Все 17 членов экипажа теплохода «Янина», затонувшего в результате атаки ВСУ, спасены. Их состояние удовлетворительное, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Судно перевозило гражданскую продукцию в международных водах. В 130 морских милях от Новороссийска оно получило повреждения от морских дронов. Команда организованно покинула борт. Лихачев назвал произошедшее пиратством и морским разбоем со стороны Киева. Основные логистические маршруты Вооруженных сил России оборудованы антидроновыми коридорами. Это примерно 1800 километров. Об этом рассказал заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Санчик. Кроме того, по его словам, с начала специальной военной операции объемы поставок вооружений и техники увеличились в 5 раз, а средств поражения в 12 раз.
2: Следует особо отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением, военной техникой, номенклатурой материально-технического обеспечения до 97%. С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в 2 раза.
1: Заместитель главы военного ведомства отметил, что передовые подразделения сейчас снабжаются в том числе с помощью грузовых квадрокоптеров, наземных роботов и малолитражного транспорта. УЕФА готовит вотум недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино. Все 55 стран-членов конфедерации поддержат его отстранение, если он не уйдет в отставку добровольно. Причиной стал план ФИФА по созданию новой структуры для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам за 4 миллиарда 200 миллионов долларов, что расценили как угрозу контролю над футболом. В заявлении УЕФА говорится, что доверие к Инфантино, занимавшему пост с 2016 года, полностью утрачено. 9 из 17 пилотных вузов полностью перестроили программы под новую модель высшего образования. На бюджет поступили около 42 400 абитуриентов, рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Студенты будут осваивать 581 обновленную программу. Полный переход планируется завершить в течение 3 лет. Отличие новой модели в том, что вместо бакалавриата вводятся базовое и специализированное высшее образование. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве солнечно и до 30 градусов. В понедельник и вторник переменная облачность и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
4: Смерть Василия Буслаевича. Как по Ильмень озеру выплывает червлен корабль, словно селезень кораблик качается, словно гоголь поныривает, то Васька Буслаев возвращается из Киева от князя киевского Владимира, от могучих святорусских богатырей. Везет Буслаев сын с собой дружину, Моисей с Лукой у него на носу стоят, Костя Новоторженин у него кормилом правит, Михайло Потык у него под мачтой сидит. Сам Василий по кораблю похаживает, ласковые слова говорит. «Храбрая моя дружина, ставьте вы корабль поперек Ильменя, приставайте вы, молодцы, к Новгороду!» Молодцы Василия слушались, тычками к берегу притыкались, бросали сходни на крутой бережок. Прошел Василий на двор к матери, вдове Амелфи Тимофеевне. Поклонился своей матушке в ноги, поцеловал в сахарные уста, вьется возле нее вьюном, просит у нее великое благословение. Говорит вдова Амелфа Тимофеевна любимому чаду: «Коли пойдешь ты на добрые дела, то дам свое благословение, а коли ты, дитя, на разбой пойдешь, не дам великого благословения. Пусть не носит тогда моего Василия сыра земля». Отвечает ей любимый сын: «Идти мне, Василию, не на разбой, а в Иерусалим град со всей моей храброй дружиной. Там Господу помолиться, к святой святыне приложиться, искупаться в Иордан реке». Камень от огня разгорается, булат от жара растопляется, материнское сердце от любви к чаду распускается. Дала Мелфа Тимофеевна великое благословение, приказала затем вдова девушке-чернавушке открывать склады погреба, отдала Василию и его дружине хлебные запасы, отдала долгомерные копья, разрывчатые луки, каленые стрелы, острые сабли, железные шеломы, звончатые кольчужки, червленые щиты. Скоро молодцы собираются, со вдовой прощаются, проходят на корабль, поднимают полотняные паруса. Побежал корабль по Ильмень-озеру, а затем и на реченьку, с той реченьки на другую реченьку, с нее на синее море. Как в море молодцы вышли, плывут навстречу Василию гости-корабельщики. Говорят они: «Здравствуй, свет наш Василий Буслаевич! Куда молодец изволил гулять?» Отвечает им Василий Буслаевич: «Мое нынешнее гулянье нелихое и неохотное. С молоду мною много побито, пограблено. Под старость надо душу спасти. А не скажете мне прямого пути до Иерусалима города?» Говорят ему гости-корабельщики: «Прямым путем в Иерусалим бежать тебе 7 недель, а окольной дорогой 1,5 годика. Купцы идут окольной дорогой, а все от того, что на Синем море стоит остров, на нем крепкая застава. Там ни много ни мало 3000 разбойников. Грабят они купеческие ладьи, разбивают червленые корабли, но то еще не вся беда. Перед разбойничьим островом лежит в море пустая гора, на горе богатырская могила, на могиле камень. Кто у камня начнет тешиться, забавляться, вдоль него скакать, сложит там свою голову». Говорит Василий Буслаевич: «Я не верую ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, а верую лишь в крепкую дубину. Бегите-ка вы, ребята, своим путем, а я своим путем побегу». Идут молодцы дальше по Синему морю, никуда не сворачивая. Завидел Василий в море высокую гору, велит пристать к пустому берегу. В гору поднимается, за ним дружина поспешает. Как поднялись они на середину пути, глядят, лежит человеческий череп. Пнул Василий пустую голову, скатилась она с дороги на обочину. Все бы ничего, да вдруг заговорила пустая голова: «Здрав будь, добрый молодец Василий Буслаевич, ты к чему меня пинаешь? Я ведь молодец не хуже тебя был. Давно здесь валяюсь, на горе Сорочинской. А где мне валяться, там лежать и голове Васильевой». Василий говорит: «Или голова из тебя враг вещает, или нечистый дух». Плюнул он и прочь пошел. Поднялся на гору, а на самой ее вершине лежит камень. В вышину 3 печатные сажени, в длину всего-то 3 аршина с четвертью. На том камне вот что написано: «Кто у камня станет тешиться, вдоль него скакать, сложит свою буйную голову». Не поверил Василий, посмеялся над надписью. Стали его молодцы забавляться, поперек камня поскакивать, правда, вдоль скакать не решились. Натешившись, пошли Васька с дружиной с Сорочинской горы оттолкнули от нее свой червленый корабль, подняли полотняные паруса, побежали по Синему морю. Набежал их корабль на остров. Стоят там на пристани 3000 разбойников со своими атаманами. Только Васька их не боится. Сходни бросает прямо на крутой бережок, из корабля выскакивает, своей дубиной подпирается. Нагнал он страху на удалых разбойничков. Говорят их атаманы: «Живем мы здесь 40 лет, а такого страха еще не видывали. По полету видать ясного сокола, по походке видать доброго молодца. Здрав будь, Василий Буслаевич! Милости просим за единый стол хлеба с нами кушать». Василий их не ослушался, сел с ними за единый стол, наливали ему чару зелена вина в 1,5 ведра. Принял Василий чару одной рукой, выпил единым духом. Атаманы тому дивятся, сами-то они не могут выпить и 1/2 ведра. Тут Василий им поклонился: «Спасибо вам, разбойничьи атаманы, за хлеб да за соль. А не скажете мне прямого пути к святому Иерусалиму городу? Идти мне, Василию, туда не на разбой, а Господу помолиться, к святой святыне приложиться, искупаться в Иордан-реке, отмолить свою душу». Попросили его атаманы: «Не забудьте о нас, Василий Буслаевич, помолись в церквях иерусалимских и за наши грешные души». Обещал Василий молиться за разбойничков. Они хлеба с солью откушали, и собрался Василий Буслаевич на свой червленый корабль. Дали ему атаманы подарки: первую миску чистого серебра, вторую красного золота, третью скатного жемчуга. Василий разбойников благодарит, им кланяется, просит у них до Иерусалима провожатого. Атаманы не отказали, попрощались и дали ему провожатого. Подняли молодцы на корабле полотняные паруса, и побежал корабль до Иерусалима города. На самой Иордан-реке бросили Буслаевы ребята крепкие якоря, сходни спустили на крутой бережок. Отправился Василий с дружиной в святой город Иерусалим, пришел в соборную церковь, и там отслужили обедню за здравие Васильевой матушки, а затем панихиду за упокоение Васильева батюшки и всего рода Буслаева. На другой день отслужили там обедни с молебнами за всех удалых добрых молодцев, что прежде были ими побиты да пограблены, молились и за грешные души разбойничков. Приложился затем Василий к святой святыне, искупался в Иордан-реке, расплатился с попами и дьяконами золотой казной, давал ее не считая, напомин всех загубленных душ. А как Васькина дружина следом за атаманом в Иордан-реке купалась-баловалась, подошла к молодцам старая баба и сказала таковы слова: «По что здесь купаетесь, балуетесь? В Иордан-реке сам Господь наш Иисус Христос крестился. Потерять вам за это своего атамана». Отвечали со смехом молодцы: «Наш Василий не верит ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, а верит лишь в крепкую дубину». После того пришел Василий к своей дружине, зовет ее на корабль. Подняли они полотняные паруса, побежали по Синему морю. Вот показался разбойничий остров. Атаманы на пристань вышли, Василию Буслаевичу кланяются: «Здравствуй, Василий Буслаевич! Здорово ли съездил в город Иерусалим?» Долго с ними Василий не разговаривал, подал в руки письмо о том, что много трудов положил, молясь за их грешные души. Звали атаманы Василия за единый стол, да только на сей раз он к ним не пошел, попрощался с теми атаманами и дальше отправился. Лежит на пути в Синем море Сорочинская гора. Молодцы говорят, проскочим ее, Василий Буслаевич. Но захотелось Василию на той горе вновь побывать. Дружина хоть и огорчилась, но не противилась. Пристал корабль к берегу, сходни с него молодцы скинули, вновь пошли на гору Василий с дружиною. На полпути лежит человеческий череп. Пнул Василий пустую голову с дороги прочь. Говорит голова: «Здрав будь, Василий Буслаевич! К чему меня попинываешь? Я молодец не хуже тебя был. Да вот валяюсь на горе Сорочинской. А где я лежу, лежать и голове Васильевой». Плюнул Василий и дальше пошел. На вершине горы лежит камень, в вышину три печатные сажени, в длину всего-то три аршина с четвертью. На том камне написано: кто у камня станет тешиться, вдоль него скакать, сложит свою буйную голову. Только Василий тому не верит. Стал он с дружиной забавляться, тешиться, поперек камня скакать. Вдоль-то камня совсем ничего скакать, перескачет и малое дитя. Решил Буслаев сын вдоль проскочить, разбежался, богатырским скоком подпрыгнул, да не доскочил и четверти, упал и убился. Дружина его взялась горевать, но дело сделано. Где лежит пустая голова, там и схоронили Василия. Спустилась дружина с Сорочинской горы на червленый корабль, подняла полотняные паруса, и побежал корабль до Новгорода. Как вошли они в Ильмень озера, бросили Моисей и Лука с носу якорь, с кормы Костя Новоторженин бросил другой, чтобы крепко стояла ладья, не шаталась от осеннего ветра, а Михайло Потык им подспособил. Пришли молодцы на двор Амелфы Тимофеевны, поклонились вдове, письмецо ей в руки подали. Прочитала письмецо Васькина матушка и заплакала. Говорит она дружинушке: «У меня вам больше делать нечего. Пойдите вы в сырые подвалы, в глубокие погреба, берите еды, питья и золотой казны не считаючи». Повела их девушка-чернавушка в сырые подвалы, в глубокие погреба. Вдоволь брала дружина еды, питья, из казны же брали по малу числу. Пришли затем молодцы ко вдове: «Спасибо, матушка Амелфа Тимофеевна, что кормила, поила, одевала, обувала добрых молодцев». Приказала тогда Амелфа Тимофеевна налить всем по чаре зелена вина. Поднесла девушка-чернавушка по чаре каждому. Молодцы выпили, поклонились и пошли со двора, кому куда хотелось.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
4: Михайло Потык. Как ушел Михайло Потык со двора вдовы Амелфы Тимофеевны, как простился со старыми товарищами, пригорюнился он в чистом поле, на вольной волюшке призадумался. «Куда мне, Михайле Потыку, после Васькиной смерти податься? Идти в дремучие леса или к Непре реке? Лучше-ка я здесь поем-попью, а затем лягу на соболиную шубоньку, подложу под голову кунью шапочку, шубьим рукавом укроюсь, да и крепко засну. Бог подскажет во сне, что дальше делать». Поел, попил Михайлушка, лег на соболиную шубоньку, подложил под голову кунью шапочку, укрылся шубьим рукавом, да крепко заснул. Привиделась ему во сне лебедушка. Плавает она на заводях в камышах с осокою и говорит ему тихим голосом: «Ты уж, Божий сын Михайлушка, как утром поднимешься, росой умоешься, закусишь пшеничным калачиком, иди не в дремучие леса, а прямо к Непре реке. Сети там раскидывай, белорыбицу вылавливай. Как подъедут к тебе слуги в дымчатых кафтанах, в софьяновых сапожках покупать белорыбицу, ее ты им не продавай. Скажи только, я тому отдам, кто вас послал. Будут они тебя уговаривать, но по-прежнему их не слушайся. Лишь тому отдай белорыбицу, кто тех слуг послал, да не бери за нее ни рублика, ни копеечки. Проснулся Михайло Потык и подивился вещему сну. Умылся росой, закусил калачиком и отправился затем к Непре реке, пораскинул там ячеистые сети, наловил щук, плотвы, красноперышных окуней, да еще и сомов с налимами. Жил в тех краях боярин Вахромей Вахромеевич. У него была дочь Марья на выданье. И приснился Марье сон. Плавает в Непре реке белый лебедь и говорит ей тихим голосом: «Ты, Марьюшка, как проснешься, ступай на дощатое крыльцо, а как увидишь на Непре реке доброго молодца, проси батюшку послать за белорыбицей. Говори ему, захотелось тебе испробовать ушицы, щучку да окунька на зубок поймать». Выходит Марья утром на дощатое крыльцо, видит на Непре реке добрый молодец ставит сети на белорыбицу. Говорит она любимому батюшке: «Что-то, батюшка, захотелось мне испробовать ушицы, щучку да окунька на зубок поймать». Посылает Вахромей к Непре реке своих слуг, дает им чистое серебро: «Купите белорыбицу у того молодца для моей любимой дочери». Слуги отправились к Непре реке, все они на породистых жеребцах, в дымчатых кафтанах, в софьяновых сапожках, просят продать им белорыбицу за чистое серебро, да вот только рыбак отказывается. Ни с чем вернулись слуги. Отказался продавать нам молодец белорыбицу за чистое серебро. Вахромей говорит: «Купите ее за красное золото». Отправились слуги к Непре реке покупать белорыбицу за красное золото. Однако вновь Михайлушка отказывается. Взялись тогда слуги его уговаривать: «Ты уж уступи белорыбицу, нельзя нам с пустыми руками вернуться к боярину. Больно строг Вахромей Вахромеевич, выгонит нас со службы, а нам-то кормить своих жен и малых детушек». Говорит тогда Михайло Потык Вахромеевым слугам: «Я лишь тому отдам белорыбицу, кто вас послал, и не возьму за нее ни рублика, ни копеечки». Вновь ни с чем возвращаются слуги к Вахромею Вахромеевичу. Не берет тот молодец за белорыбицу ни серебро, ни золото, а говорит таковы слова: «Не продам ее, а отдам тому, кто вас послал». Удивился боярин, приказал себе подать коня. Увидела Марья Вахромеевна, куда батюшка собирается, стала его просить: «Возьми меня с собой к Непре реке. Хочу я посмотреть на того, кто не берет ни серебра, ни золота за сущую пустяковину». Поехали они к Непре реке, а как Марья Вахромеевна увидела доброго молодца, зарделась, словно утренняя заря. Щечки ее сделались, словно два красных солнышка, и Михайло Потык глаз не может отвести от красавицы. Отдал он белорыбицу и не взял ни рубля, ни копеечки. Спрашивает боярин: «Как зовут тебя, молодец? С каких краев ты сюда пожаловал?» Отвечает боярину Михайлушка: «Я Михайло Потык, боярский сын, родом из господина Великого Новгорода. Служил я в Буслаевой дружине, а как бог Буслая забрал, я свободен стал. Пошел я в чисто поле, да призадумался, то ли мне идти в дремучие леса, то ли к Непре реке. Попросил я тогда божьего благословения, и приснился мне вещий сон. Плавает на заводях в камышах сосокою лебедушка и говорит тихим голосом: Ты уж, Божий сын Михайлушка, как утром поднимешься, росой умоешься, закусишь пшеничным калачиком, иди не в дремучие леса, а прямо к Непре реке. Сети там раскидывай, белорыбицу вылавливай, а как подъедут к тебе слуги в дымчатых кафтанах в софьяновых сапожках покупать белорыбицу, ты им ее не продавай. Скажи только, я тому отдам, кто вас послал. Будут тебя уговаривать, но по-прежнему их не слушайся. Лишь тому отдай белорыбицу, кто тех слуг послал. Да не бери за нее ни рублика, ни копеечки. Говорит батюшке Марья Вахромеевна: «Мой любимый батюшка Вахромей Вахромеевич, приснился и мне сегодня сон. Плавает в Непре реке белый лебедь, говорит тихим голосом: ты, Марьюшка, как проснешься, ступай на дощатое крыльцо, а как увидишь на Непре реке доброго молодца, проси батюшку послать за белорыбицей. Говори ему, захотелось тебе испробовать ушицы, щучку да окунька на зубок поймать. Нагулялась я, милый батюшка, белой лебедью, налеталась, наплавалась по тихим заводям. Дай мне теперь прощение, благословенницы, выйти замуж за новгородского богатыря, за Михайлушку Потыка. Говорит боярин Вахромей Вахромеевич: не стану я спорить с Божьей волей. Даю вам, дети, свое прощение, даю благословенницы. Пошли Михайло с Марьей в Божью церковь. Приняли они там золотые венцы, а как стали меняться золотыми перстнями, говорит Марья Вахромеевна молодому мужу: обещай, Михайлушка, мне великую клятву. Если кто из нас наперед умрет, другому идти с ним на 3 года в сырую землю и с тем мертвым телом жить. Дали они друг другу великую клятву, скрепили ее поцелуем и стали вместе жить. С тех пор, куда Михайло Потык, туда и жена. Где Марья Вахромеевна, там и ее молодой муж. День за день ведь как и дождь дождит, а неделя за неделей как трава растет, год же за годом как река бежит. Прошло 3 годочка, на 4-й выходит Михайло Потык во двор, седлает себе коня, кладет потничек на потничек, войлочек на войлочек, а затем на них седло черкасское, подвязывает золоченые стремена, все не для красы, а ради богатырской крепости. Собирается Михайло в дремучие леса поохотиться на гнедых туров, поразмять богатырскую силу. Встала Марья Вахромеевна возле правого стремени, говорит любимому мужу: не езжай, Михайлушка, в дремучие леса. Нынче видела я, как черный ворон гонял голубицу, догнать догнал, ударил ее в головушку, покатилась голубица с неба, порассыпались ее перышки. Отвечает жене Михайло Потык: коли не поеду я в дремучие леса за гнедыми турами, засмеют меня могучие русские богатыри Илья Муромец с Добрыней и Алешей, скажут, привязан Мишка к бабьему подолу намертво до конца веков, и не отодрать его. Подходит тогда молодая жена к левому стремени, говорит мужу: не езжай, Михайлушка, за гнедыми турами. Нынче видела я окровавленную лебедушку. Прилетела каленая стрела под ее крыло, потекла рекою ее кровушка. Михайло Потык говорит: коли не поеду я, засмеют меня могучие русские богатыри Илья Муромец с Добрыней и Алешей. Скажут, заспался Мишка Потык на мягких перинах со своей молодой женой. Ему-то, Мишке, нынче и хворостинку не поднять, не то что палицу. Отпустила тогда Марья Вахромеевна своего мужа в дремучие леса охотиться на гнедых туров.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Богатырщина. Русские былины. В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
2: Скачет Михайло Потык по лесам на добром коне, сгоняет туров в ямы западни, в крепкие загоны, натягивает тугой лук, бьет каленой стрелой туром в сердце, играет палицей, словно пушиночкой, разминает богатырскую силу. А рядом-то могучие русские богатыри, Илья Муромец с Добрыней и Алешей. Первый день прошел, они турье стадо в 100 голов загнали. Во второй день стадо в 200 голов загнали, а в третий день все 300 загнали. Прилетел тут ясный сокол, сел Михайле Потыку на правое плечо, говорит ему человеческим голосом: «Молодой Михайло Потык, сын Иванович, все скачешь, молодец, все прохлаждаешься, загоняешь гнедых туров в ямы западни, в крепкие загоны, а над собой невзгодушки не ведаешь. Ведь твоя молодая жена, любимая твоя Марья, лебедь белая, приставилась». Закричал тут Михайло Потык своим старшим братьям, Илье Добрыне да Алёше Поповичу: «Ах вы, мои старшие братья, крестовые мои братья названные, подойдите вы ко мне на великую думушку». Подъехали к Михайле Потыку трое богатырей, трое его крестовых братьев, спрашивают молодца: «Ты чего, младший братец, нас тревожишь?» Говорит им Потык: «Братья мои крестовые, приставилась моя молодая жена. Отправляйтесь-ка вы за мной из дремучего леса к ее бездыханному телу. Стройте белодубовую колоду, но не узкую, а просторную, чтобы класть туда хлеба, соли и ключевой воды. Дали мы с женой клятву: если кто из нас наперед умрет, другому идти с ним на 3 года в сырую землю и с тем мертвым телом жить. Идти мне, братья, теперь в матушку сырую землю вместе с почившей молодой женой Марьей Вахромеевной». Стали богатыри своих коней поворачивать, говорить им таковы слова: «Ах вы, наши кони добрые! Несли вы нас сюда 3 месяца, отнесите домой за 3 часа». Принялись тут их добрые кони реки, озера перескакивать, а дремучий лес промеж ног пускать. Принесли кони братьев к бездыханному телу за 3 часа. Богатыри коней расседлали, разнуздали, насыпали им пшена белоярова, а сами взялись строить белодубовую колоду. Позвали вслед затем они кузнецов, сковали им кузнецы прутьев железных, медных и оловянных, нанесли богатыри в колоду хлеба соли с ключевой водой, опустили в нее Потыкову молодую жену, а следом и сам Михайлушка лег. Закрыли богатыри колоду крышкой, сперва набили они на гроб оловянные обручи, затем медные, а следом и железные. В субботу же Христовую седой Илья Муромец, Добрыня Никитинец и

0: она по всему подземелью. Долго ли, коротко ли, приходит змея и к белодубовой колоде. Первый раз змея дернула, разлетелись оловянные обручи. На том она дело оставила. Пришла змея к той колоде во второй раз, а как второй раз дернула, разлетелись медные обручи. На том она дело оставила. Пришла змея в третий раз, дернула за железные обручи, разлетелись и железные обручи. Как Михайло с женой показались, змея тому обрадовалась. Привела она туда с собою двух змеенышей.
1: «Будем нынче мы сытые, а не голодные. Я съем тело мертвое, а вы живое попробуйте».
0: Михайло Топотык зря не сидел. Как услышал он змеиные слова, вскочил быстренько на ноги, ухватил железные клещи, ущемил ими змеиную голову. Стал он бить ее поганую, изводить сосвету. Взмолилась змея, поклонилась Михаилу Ивановичу.
2: «Молодой Михайло Потык, сын Иванович, не бей меня, не кровавь меня. Принесу я тебе живой воды через три годка».
0: Михайло змею не слушает, бьет, рушит ее по-прежнему.
2: Умоляет змея: «Не бей меня, не души меня, молодой Михайло Потык, сын Иванович. Принесу я тебе живой воды через два годка».
0: Отвечает Михайло Иванович: «Нет, окаянная, не буду я два года ждать».
2: Умоляет змея подземельная: «Принесу тебе живую воду в один год».
0: Михайло Потык с ней не соглашается, душит ее клещами, бьет ее оловянными обручами. Говорит он змее: «И года мне долго ждать».
2: Умоляет змея, поклоняется: «В полгода принесу я живую воду».
0: Отвечает Потык: «И полгода не буду ждать».
2: Говорит змея: «Принесу я в три месяца».
0: А Потык расхлестал оловянные обручи, взялся за медные. Говорит он змее: «И три месяца мне долго ждать».
2: Змея Потыку поклоняется: «Принесу живую воду в два месяца».
0: Говорит Потык: «Мне, поганое, все долго ждать».
2: Змея говорит: «Принесу я ту воду в месяц».
0: Потык медные обручи об нее разбил, достает железные и поганой змее выговаривает: «Не согласен я и на месяц».
2: Просит змея: «Отпусти меня. Принесу я тебе живой воды в неделю».
0: Бьет змею Потык железными обручами, приговаривает: «И недели мне долго ждать».
2: Умоляет змея, поклоняется: «В два дня принесу живой воды».
0: Потык ее бьет, приговаривает: «И два дня мне долго ждать».
2: Обещает змея: «Принесу живой воды в один день».
0: Михайло ее не слушает. Взмолилась змея из последних сил:
2: «Принесу я живую воду в три часа».
0: Бросил тогда Михайло Потык бить змею железными обручами и клещами ей шею выворачивать. Взял он в залог ее змеенышей. Полетела змея по подземелью, принесла живую воду через три часа, но Михайлушка ей не поверил. Ступил богатырь ногой одному змеенышу на хвост, а рукой схватился за змеиную шею, разорвал, раздернул змееныша надвое, затем приклал две части в одно место, помазал той водой, что змея принесла, и сросся змееныш. Говорит змея Михайло Потык: «Эй ты, змея поганая, клади мне сейчас великую заповедь, чтобы более не ходить тебе по подземелью, не есть мертвых христианских тел». Клала змея великую заповедь. Зарекалась она по подземелью ходить и питать себя и змеенышей мертвыми христианскими телами. Отпустил тогда Потык змею с ее змеенышами. Брызнул он живой водой на свою Марью Вахромеевну —

0: На первый раз жена вздрогнула, брызнул во второй раз. Молодая жена уже сиднем сидит, а как в третий раз брызнул, протерла Марья очи и говорит мужу: «Долго нынче я проспала». Отвечает ей любимый муж: «Кабы не я, так ты бы весь век спала». Задумался Михайлушко, как бы им выбраться, и удумал закричать во весь голос, во всю свою богатырскую силу. В ту пору выходит народ с Христовой за утренни. Услышали люди голос, задумались. Вроде он из-под земли идет. Что за чудо? Что за диво? Не мертвые ли в земле кричат? На счастье оказались там трое потыковых крестовых братьев, Седой Илья и Добрыня с Алешей. Говорят они: «Видно, кричит наш братец младшенький. Стало душно ему в матушке во сырой земле». Взяли богатыри железные лопаты, отрыли желтые пески, достали белодубовую колоду. Смотрят, на ней все обручи сорваны, а как отворили они домовинную крышку, вышли из колоды Михайло с Марьей живые и невредимые. Здесь Михайлушка с братцами целовался, христосовался, в ноги им кланялся. Стали с тех пор потык с Марьей жить-быть, друг дружкой любоваться, подолгу не разлучаться, детей растить. И пошла о том по всей Святой Руси великая слава.
1: Мы читали «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Георгий и Аркадий Вайнеры. Фрагмент из романа «Гонки по вертикали». Читает Владимир Маслаков.
1: Мотоцикл «Индиана» загрохотал часто и сильно, как сдвоенный зенитный автомат. Чтобы глушители не забирали мощность, их не ставят на гоночные машины. Гога Иванов сел в седло, дал форсаж и сказал мне: «Садись передо мной на бак, потом я сдвинусь назад, и ты поведешь сам. Упадем, наверное?» «Нет, мы никогда с тобой не упадем. Падать нельзя, убьемся». «Я ведь не умею». «Неважно, жизнь коротка, надо узнать все». Мы стояли внутри огромной, высотой с двухэтажный дом, бочки, где на самом верху была сделана галерейка для зрителей аттракциона «Гонки по вертикальной стене». Но сейчас почему-то зрителей не было, и я жалел об этом, поскольку с ними было бы легче. Если номер удастся, приятно насладиться триумфом. А если грохнемся, то лучше, когда рядом люди. А мотоцикл гремел и вырвался у Гоги из рук, и он говорил мне грустно, но твердо: «Садись, надо ехать. И зрителей не будет. Когда человек решается ехать по стене, он делает это один». «А ты?» «Я не в счет. Это моя жизнь, моя работа. Людям необходимо, чтобы кто-нибудь мог в любой момент проехать по стене. Но ведь это бессмысленно, это же ничего людям не приносит. А что ты приносишь людям, когда ловишь убийцу? Ты ведь не можешь возместить причиненный им вред». «Но это необходимо человеческой справедливости, спокойствию и уверенности остальных людей». «Правильно, людям нужен не только хлеб. Им нужна уверенность. Каждый хотел бы проехать по стене хоть раз в жизни, но не всем удается. Я езжу изо дня в день, чтобы напоминать людям, это можно. Просто надо не забывать о необходимости хоть раз проехать по стене». Я сидел перед ним на баке и слышал сквозь тягостный грохот мощного двигателя его ровное, спокойное дыхание. «Поехали!» Горячий бензиновый дым, дрожит от рева круглая деревянная стена бочки, которая отгораживает нас от всего мира, от триумфа и позора, от смеха и сочувствия, оставляя один на один с собой. Она дрожит от нетерпения проверить, можешь ли ты хоть раз в жизни проехать по стене. «Поехали!» Захлопнулась дверь, через которую мы вошли на дно бочки. Последняя возможность вылезти и жить, как жил раньше, и не ехать по стене, а купить лучшие войлочные тапки, стать серьезным человеком, достойно и красиво устроить свою жизнь. Но тогда я больше не смогу никогда прийти сюда, на галерейку, ни с любимой, ни с друзьями, ни со своими детьми, потому что каждый раз, когда Гога Иванов будет в реве и дыме стартовать внизу, а затем стремительными спиралями подниматься вверх по стене, вместе с ним с дна бочки будет подниматься мой страх, победивший меня в игре один на один. И сколько бы впредь не представилось случаев проехать по стене, страх всегда будет победителем. Дрогнул ребристый каучук переднего колеса, мелькнули, сливаясь в сияющий диск спицы, тяжелый мотоцикл покатился по круглому манежу. Застонали досочки пола, ближе к краю, рядом стена, первый круг пройден. Все мелькает в глазах, мотоцикл нагибается внутрь манежа. Откос у стены, сейчас мотоцикл развалится от напряжения. Толчок, толчок, небо рухнуло на плечи и вжало, вбило в меня в машину. А перед нами узенькая дорожка, отвесно поднимающаяся вверх. Но мотоцикл почему-то не падает, а все время с рокотом взлетает. И дорога загибается за нами, и я с ужасом вижу, что вишу вниз головой, и только тут соображаю, мы мчимся по стене, по стене. Дорожка — это и есть стена. Но больше она никогда не будет возноситься надо мной. Ее вертикаль бессильна. Я проехал, промчался по второму измерению, по страху и войлочным тапкам. Значит, меня не так мало. Пусть еще строят стены. Так я и проснулся, с ощущением какого-то удивительного счастья, огромной победы, и долго не мог поверить, что ничего этого не было. Не хотел верить, что все приснилось. И хоть я знал, что Гога лечит в санатории сломанную руку, мотоцикл «Индиана» стоит тихий, забытый в сером пустынном сумраке гаража, а сейчас апрель, и аттракцион не работает. Но все равно я не хотел и не мог поверить, что сегодня ночью, сейчас, только что я не ездил по стене. Мне очень надо было знать, что я могу проехать по стене, потому что в 30 лет человек должен знать о себе все. А поскольку мы так или иначе не можем узнать о себе все, то надо знать, по крайней мере, готов ли ты проехать по стене. Звонил телефон пронзительно и долго, а я лежал, не открывая глаз, и ощущение радости и силы оставалось, будто все произошло на самом деле. И я верил, я точно знал, что на самом деле было бы все так же. И в этой дреме, пролегшей узким мостком между сном и явью, я протянул руку и снял трубку, которой булькал, захлебываясь словами и чувствами, голос Сашки Савельева. Вначале он меня ругал, кажется, за лень и тунеядство, потом сказал четко и раздельно: «А потерпевший не объявился!» И в голосе его я услышал растерянность и удивление. Я проснулся окончательно. «Мысли есть? Излагай». Сашка говорил, что он уже обзвонил все линейные отделения. Заявление о пропаже не поступало. И еще что-то долго и путанно объяснял. Говорил он все время как-то бубниво-монотонно, как будто чувствовал за собой какую-то вину. Наконец мне надоело. «Все, рапорт принят. Распорядись доставить батоны, я через полчаса буду в управлении». Глотая обжигающий чай, я лихорадочно обдумывал линию разговора с батоном. Кроме абсолютной уверенности, что чемодан ворованный, я не располагал никакими уличающими батона фактами, а обвинений, построенных на одной уверенности, не существует. 16 часов сидит батон, а потерпевшего нет. Ситуация грозная, впрочем, один шанс есть. Когда я вошел в кабинет, Сашка оживленно беседовал с батоном. Молодец, батон, не думает сдаваться. Ну что ж, у него помимо сдачи и чистой победы есть выигрыш по очкам. Я повесил плащ в шкаф, пригладил волосы и сел к столу. Батон выглядел веселее и оживленнее, чем вчера, но я ощутил в этой приподнятости звенящее напряжение, ожидание. Ведь долгие годы Батон изучал юриспруденцию с другой стороны моего стола и хорошо знал, что если мы сейчас не введем в кабинет хозяина чемодана, значит, потерпевший не объявился, значит, доказать его вину юридически почти невозможно, и тогда он еще с нами потягается. Что ж, приступим. «Скажи, дедушкин, у тебя есть войлочные домашние тапки?» Это было одно мгновение, практически неуловимое, как солнечный блик на окуляре бинокля неприятеля. Но я его заметил, а может быть, скорее почувствовал. Батон спружинил и сразу же радостно расслабился, уверенный, что мы вышли на чужой след. «Тапочки?» — переспросил он задумчиво. «Ага, тапочки», — подтвердил я невозмутимо. «Войлочные?» «Ну да, войлочные». «Нет, искренне сожалею, но у меня нет войлочных тапок». «Вот и прекрасно», — сказал я довольно. «Я был уверен, что у тебя нет таких тапок. Я вот полночи думал о тебе, о себе и об этих тапках». «Да», — неуверенно протянул батон. Он не знал, куда я веду, и на всякий случай решил воздержаться от рассуждений. «И что?» «А ничего. Вот у меня их тоже нет. Ты не усматриваешь в этом связи?» Батон пожал плечами. «Не понимаю. Я это к тому говорю, что есть такой диалектический закон единства и борьбы противоположностей. А мы с тобой противополюсы». «В процессуальном смысле?» — живо осведомился батон. «Да, и в человеческом тоже». «Что? А, ну да», — усмехнулся батон. «Но это же не основание брать меня под стражу». «Ну, это ты брось. Твою свободу мы ограничили по другой причине. Но мы с тобой, как бы это сказать, особая форма общественных отношений, полицейские и воры». Батон весело рассмеялся. «Все понял. Хотите сказать, что мы, мол, скованы одной цепью?» «Не совсем так. Но из формулировок я с тобой спорить не стану. Я хочу сказать, что пока я сыщик, у тебя войлочных тапок не будет».
2: «Но ведь у вас их тоже нет», — напомнил батон.
1: «Нет», — кивнул я, — «хотя они мне нужны. Ты-то мне и мешаешь иметь тапки».
2: «Да почему я?» — искренне возмутился батон. «На мне, что ли, свет клином сошелся? Тот же нашли короля преступного мира».
1: «Когда-то ты мне сказал сопляк». «Значит, мстите?» — прищурился батон.
2: «Фе,
1: Некрасиво. Совсем некрасиво. Я покачал головой. Эх, Батон, совсем ты, значит, ничего не понял за эти 8 лет. Чего ж тут не понять? Побитое самолюбие, как старая рана, и через 20 лет соднит. Да какое же самолюбие? Это я только тогда на тебя обиделся. За щенка. Теперь-то я понимаю, что и был настоящим сопливым щенком. А ты и сейчас не хочешь смириться, что хоть и щенок, а тебя, старого волка, я все-таки поймал. Ну и что? А то, что пока ты вор, а я сыщик, у нас с тобой тапочек не будет. Тем более, что прошло 8 лет. Я уже не щенок, а ты-то стал уже совсем пожилым, ну просто дряхлым волком. Поживем, увидим. Зло блеснул золотой коронкой Батон. Возможно, за все это вам еще придется извиняться. Нет, я решительно мотнул головой. Мне перед тобой извиняться не придется. Я докажу, что чемодан ты украл. Это без потерпевшего? Ехидно улыбнулся Батон. Почему же без потерпевшего? Я его найду. Это я тебе точно обещаю. И что это вы так со мной надрываетесь? Потому что у нас с тобой отношения принципиальные. Помнишь, когда я был щенком, я тебе сказал, что воровать нехорошо, а ты посмеялся надо мной, помнишь?
2: Допустим.
1: Вот я и сейчас считаю, что воровать нехорошо. Совсем плохо. Просто отвратительно. И все нормальные люди так считают. Но тебе и на меня, и на всех нормальных людей просто наплевать. Поэтому я обязан тебе доказать, что воровать нельзя, понимаешь? Нельзя. И каждый раз, как ты украдешь, буду являться я, ловить тебя и сажать в тюрьму. И это будет до тех пор, пока тебе вся эта жизнь смертельно не надоест, и позарез понадобятся войлочные тапки. Вот тогда мы вместе и купим их.
2: А не наоборот, хитро прищурился Батон.
1: То есть вам смертельно надоест, а не мне, а? И вы в отставку, а я спокойно куплю тапки.
2: Мы все засмеялись, и обстановка у нас была непринужденная, легкая, как за обеденным столом в санатории. Во всяком случае, вид у нас был именно такой. Я открыл сейф, достал из него несколько папок, железнодорожное расписание и сказал: «Шутки шутками, но пора найти потерпевшего. Нам поможет твой преступный почерк».
1: «Пустячок», — приятно оживился Батон. «Обычно мой дедушка перед тем, как мне всыпать, вместе со мной проверял, хорошо ли вымокла лоза. При чем здесь мой почерк? При том, что ты никогда не хватаешь в вагоне первый попавшийся чемодан. Ты намечаешь себе жертву и пасешь ее, дожидаясь нужного момента, ставишь свой фарт на точный расчет. По пути следования есть несколько станций, где встречные поезда останавливаются либо одновременно, либо через несколько минут после отправления твоего поезда. Поэтому ты воруешь только на этих станциях. Здесь уже везение просто необходимо. Если на первой станции украсть нельзя, ты дожидаешься следующей, иногда третьей, а иногда и весь прогон бывает холостым. Но как только подворачивается момент, ты берешь чужой чемодан и тотчас же пересаживаешься во встречный поезд и удаляешься от потерпевшего с удвоенной поездной скоростью. Пока человек хватится, пока доедет до следующей станции, заявит в милицию, пока передадут по линию, ты уже вместе с толпой пассажиров сходишь на платформу в Москве, садишься на такси и отправляешься в освояси. Если, конечно, не останавливает на привокзальной площади инспектор Савельев, знающий тебя по фотографиям в лицо и интересующийся содержимым твоего чемодана. Как тебе нравится мой рассказ?
2: Довольно занимательно. А с потерпевшим-то что? Без него это только психологический этюд, увлекательный и не более. Как вы любите говорить, доказательственной силы в суде не имеет.
1: «Точно. Нужен потерпевший. Ты, Батон, человек умный, опытный и правильно догадался, что потерпевшего у нас нет. Поэтому мы займемся сейчас его вычислением. А ты, может быть, если ошибемся, подскажешь».
0: Мы читали фрагмент из романа Георгия и Аркадия Вайнеров «Гонки по вертикали». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любецкое в Запорожской области. Глава военного ведомства отметил, что бойцы прославленного соединения действуют на самых трудных участках, проявляют мужество и успешно вытесняют врага. Глава Министерства внутренних дел Испании назвал эгоистичной и безответственной позицию ряда стран Европейского Союза, призывающих к временному исключению королевства из Шенгенской зоны. Все из-за наплыва мигрантов в Сеуту. При этом Фернандо Гранде Марласка подчеркнул, что анклав Северной Африки не входит в Шенген. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Большинство марокканцев сегодня уже вернулись на родину. Грузовые автомобили иностранных компаний не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам. Такая мера начнет действовать с сентября, пишут РИА Новости. Новые правила коснутся всех международных автоперевозок, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков. Проверять наличие задолженности на границе будут сотрудники таможенных органов. Ядовитые пауки-каракурты появились сразу в нескольких регионах страны. Специалисты фиксируют их в Новосибирской, Саратовской, Курганской, Свердловской и Омской областях, Ставропольском крае, а также в Санкт-Петербурге. Миграцию этих членистоногих прогнозируют и в Московской области. В чем опасность яда этих пауков, в эфире «Радио Звезда» рассказал российский арахнолог Кирилл Михайлов.
2: Дело в том, что это яд как бы не местного, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему, значит, на проводимость нейронных синапсов. Надо, конечно, сразу обращаться к врачу. Если паук укусил, надо просто очень быстро принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Но самая лучшая мера – это просто прижечь огнем спички или зажигалки. Это, конечно, больно, неприятно, но это разлагает яд, но только это надо делать очень-очень быстро.
1: Чтобы избежать укусов на природе, специалисты призывают носить закрытую обувь и плотную одежду. Также не рекомендуется ходить босиком и садиться на землю без подстилки. В воскресенье в Москве солнечно и до 30 градусов, понедельник и вторник переменная облачность, без осадков и до 26 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Роберт Льюис Стивенсон. Главы из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
3: Глава 29. Опять черная метка. Один из разбойников вошел в комнату и с насмешливым, как мне показалось, поклоном попросил у Сильвера факел. После его ухода я подошел ближе к амбразуре и выглянул в окно. Костер почти потух. На склоне холма столпились разбойники. Один из них держал факел, другой сидел в середине, держа в руках книгу и нож, клинок которого отливал всеми цветами радуги при свете луны и огня. Когда он встал и все двинулись к дому, я поспешно отошел от амбразуры. Дверь отворилась, и, подталкивая друг друга, вошли пять разбойников. — Ходите,